0: И тогда схватил ее водяной, словно горло стянула петля. Не уйдешь ты отсюда, ты будешь со мной, Лилофея, дочь короля. Миновало много ночей и дней. В светлой горнице из хрусталя муженьку семерых родила сыновей Лилофея, дочь короля. Но однажды приснился ей странный сон. Ей родная приснилась земля и услышала тихий церковный звон Лилофея, дочь короля. Отпусти, отпусти меня, водяной, погляди, о пощаде моля. В униженье и горе стоит пред тобой Лилофея, дочь короля. Но угрюмый супруг отвечает ей, плавниками в воде шевеля: кто же вскормит моих семерых сыновей, Лилофея, дочь короля? О, не бойся, супруг, я вернусь назад. Хоть мила и прекрасна земля, разве может покинуть невинных чад Лилофея, дочь короля? И она восстала со дна реки и в весенней вышла поля. Здравствуй, в ноги ей кланялись стебельки, Лилофея, дочь короля. Все светило, сияло вблизи и вдали, пело небо и пела земля, когда слуги в родительский дом привели Лилофею, дочь короля. Гости ели и пили всю ночь напролет, сердце сладким вином веселя. Возвратилась домой из безжалостных вод Лилофея, дочь короля. Вдруг в окно кто-то яблоко бросил на стол, то, внезапно сойдя с корабля, ищет, требует, кличет незримый посол Лилофею, дочь короля. Пусть в огне это яблоко нынче сгорит, приговор свой исполнить веля, оробевший служанке смеясь говорит Лилофея, дочь короля. Но невидимый кто-то ответствует ей в светлой горнице из хрусталя: семерых ты оставила мне сыновей, Лилофея, дочь короля. Ты троих заберешь, я возьму четверых. Пусть им родиной будет земля. Так она сыновей поделила своих, Лилофея, дочь короля. Я троих заберу, и троих я отдам. Но сокровища честно деля, мы седьмого должны разрубить пополам, Лилофея, дочь короля. Все поделим, и ноги, и руки его. Ты возьмешь половину, и я. Что ж молчишь? Неужели ты страшишься кого, Лилофея, дочь короля? Или ты думал, мне сердце из камня дано? Ах, прощайте, цветы и поля! Чем дитя погубить, лучше канет на дно Лилофея, дочь короля.
1: А вот нанайская народная сказка. Есть ли у нее стиль? А как же? Мне кажется, что у нее даже есть цвет. Черный, белый, красный, как вышивка на северной национальной одежде. Это цвет тундры, черных косичек, раскосых темных глаз. Это ритм простых движений, простых чувств и совершенно невероятных превращений. Родилась в семье очень красивой.

красивая девочка, и назвали ее именем Айога. Чтобы сыграть эту девочку, Бабанова выбирает песню. И только через перемену интонаций в этой песне создает характер.

0: 呀。
1: 哎呦该。
2: милая дочка, поди принеси воды.
0: Нельзя мне, я в воду упаду.
2: А ты за куст держись.
0: Куст оборвется.
2: Ну ты за крепкий куст возьмись.
0: Руки поцарапаю.

0: А что же делать?
1: Ну, надень рукавицы, внучка,
2: и зарвутся.
0: Так ты зашей рукавицы иголкой.
2: Иголка сломается.
0: Да ты возьми толстую иголку.
2: Палец уколю, кровь пойдет.
1: Наперсток надень, надень, внучка, наперсток.
2: Наперсток сломается, палец уколю, кровь пойдет. Разве можно? Пальцы у меня самые тонкие, ручки у меня самые нежные. Ах, пальчики нежные, колоть мне нельзя.
1: Да-да, нельзя.
3: Воду принесла не Айяга, а соседская девочка. Ей и досталась испеченная матерью лепешка.
2: Красивая я, красивая.

0: Соседка и девочка взяла лепешку. Хорошая лепешка, большая, как луна. Зубки мои самые острые, щечки. Ай, она уже ест лепешку. Ай, еще кусок откусила. Ай!
1: От жадности руки у нее вытянулись, шея тоже стала длинной-длинной. Она захлопала руками, как крыльями, упала в воду, плавала-плавала, пока вовсе не разучилась говорить. Только свое имя помнит, увидит людей и кричит.
0: Красивая, красивая Айогава!

Конечно, сказочные превращения Бабанова умела сыграть только голосом. Но это не точно, потому что она играла их всем своим существом. Именно потому был так послушен ей ее голос и так разнообразно звучал. А самое главное, когда перед микрофоном Бабанова каким-то странным образом она дает нам увидеть картину, увидеть человека, волшебного персонажа или вполне реального, все равно. И еще одно. Эта картина благодаря Бабановой вырастает и расширяется, хотя иногда то, что она делает перед микрофоном, крайне лаконично. Вот еще одна, по-моему, замечательная запись. Это спектакль «Коляска» по Гоголю, поставленный на радио Осипом Наумовичем Абдуловым. У Бабановой в этом спектакле была роль, ну, в общем, это и ролью не назовешь. Это несколько фраз молоденькой и хорошенькой жены главного героя, отставного офицера Чертакутского, который спит до полудня, а жена в это время... Ну, что делает жена в это время, это вы можете прочитать у Гоголя, а потом она бросается будить собственного мужа, и кроме коротких реплик «Вставай, пуль-пультик, слышишь ли, гости», по-моему, у Бабановой и роли нет. Но дело в том, что пока она не произнесла эти прозаические фразы, ее героиня поет романс. Стоило ли звать на эту роль Бабанову? Конечно, стоило. И только ее, потому что в замысел режиссера входило не разыгрывание комедийной ситуации, лежащей в основе коляски, а создание атмосферы той уездной русской жизни, в которой подобные ситуации и рождались. Я думаю, что Абдулов помнил, какой неожиданной нотой звучал в спектакле «Мейерхольда Ревизор» романс Марии Антоновны. Думаю, что там истоки вот этой работы в коляске. Дочку Городничего в «Ревизоре» играла Бабанова. И трудно было предположить, что нота такой девической невинности, которую через пение передаст эта актриса, настолько окажется необходимой беспощадной гоголевской комедии. Вот и ситуацию коляски внезапно укрупнило пение Бабановой. И встал целый мир за этим наивным романсом. Он вызывает массу ассоциаций, смешных и вполне серьезных. Это тот самый мир, из которого вышла пушкинская Татьяна. Это жизнь Натальи Павловны, героини графа Нулина, по поводу которой Пушкин тоже задал многозначительный вопрос. А что же делает супруга одна в отсутствии супруга? Она сидит перед окном, пред ней открыт четвертый том сентиментального романа и так далее. Короче, уездная скука. Но почему этот уездно-альбомно-романный мир так любезен нашему сердцу до сих пор? Может, от того, что и Пушкин, и Гоголь находили в нем немало, и нам это немалое завещали? Одни лишь пушкинские стихи в альбом «Тригорским барышням», так ведь это целая энциклопедия и чувств, и ушедшего российского быта, и его примет. Когда за пяльцами прилежно сидите вы, склонясь небрежно, глаза и кудри опустя, я в умилении молча нежно любуюсь вами, как дитя. И ваши слезы в одиночку, и речи в уголку вдвоем, и путешествие в опочку, и фортепиано вечерком.

Или их забрали бабушки и дедушки. Родители, оставшись одни, могут проанализировать свое отношение к своим детям. В этом им поможет доктор Спок. Вот некоторые из его напутствий. Многие молодые родители считают, что они должны полностью отказаться от своей свободы и всех удовольствий просто из принципа, а не из практических соображений. Даже улизнув из дому, когда представляется возможность, чтобы получить какое-то удовольствие, они чувствуют себя слишком виноватыми. Такие чувства, но в меньшей степени, естественны для всех родителей в первые недели после рождения ребенка. Все так ново, и вы не можете думать ни о чем другом. Но слишком большое самопожертвование не принесет ни пользы вам, ни ребенку. Если родители целиком заняты только своим ребенком, постоянно беспокоятся только о нем, они становятся неинтересны для окружающих и даже друг для друга. Они жалуются, что заключены в четырех стенах из-за ребенка, хотя виноваты в этом сами. Они невольно чувствуют некоторую неприязнь к своему ребенку, хотя он и не требовал стольких жертв. В результате такие родители слишком много ждут от ребенка в благодарность за свои труды. Нужно постараться не впадать в крайности. Необходимо честно выполнять свои родительские обязанности, но и не лишать себя таких удовольствий, которые не повредят вашему ребенку. Тогда вы сможете больше любить своего ребенка и с большим удовольствием проявлять к нему свою любовь.

Если у вас осталось несколько минут до выхода на работу, до выхода из дома, запомните, кто именинники в июне. 15 июня Иван Никифор Ульяна, 16 Дмитрий, 18 Игорь Леонид Федор Константин, 19 Виссарион Илларион, 20 Валерия Калерия Мария Богдан, 21 Василий Константин Федор, 22 Александр Кирилл Мария Марфа, 23 Александр Василий Иван Тимофей Антонина, 24 Ефрем, 25 Анна, Арсений, Петр, Стефан. 26-е Иван, Антонина, Акулина, Анна, Савва. 27-е Елисей, Георгий, Мстислав. 28-е Григорий, Модест. 29-е Тихон.

Вот и подошла к концу наша музыкальная программа «Собираясь на работу». Ее подготовили и провели музыкальный редактор Галина Гордеева, оператор Галина Чеснова, режиссер Геннадий Боровик, ведущая Мария Винокур. До завтра. А завтра, как всегда, вас ждет встреча с Аланом Владимировичем Чумаком. Мы же желаем всем хорошего настроения, здоровья, бодрости духа и, как говорится, всего-всего самого наилучшего.

0: Водевиль – жанр, горячо любимой русской театральной публикой. Появившись в России в начале прошлого столетия, он быстро завоевал популярность и потеснил старинные комические оперы и нравоучительные комедии. К сочинению водевилей обращались такие писатели, как Грибоедов, Шаховской, Вяземский, Сологуб. Музыку к водевилям писали замечательные русские композиторы. Мало кто знает, что даже у Михаила Ивановича Глинки есть водевильная музыка. Композитор Драгомышский писал водевильную музыку под псевдонимом капельмейстер Кук. Огромный вклад в водевильную музыку внес Верстовский. В 30-е и 40-е годы прошлого века водевиль перестал быть привилегией дворянского круга. Его стремительный диалог, занимательная интрига, запоминающаяся мелодическая музыка, злободневные куплеты начали завоевывать сердца широкой аудитории, разночинной интеллигенции, студенчества. Жанр водевиля полюбил простой народ. Водевили писали известные литераторы, известные актеры, журналисты. Коротыгин и Ленский, Кони и Григорьев. Писал их и молодой Некрасов под псевдонимом Перепельский. Его водевиль-актер является собой совершенство языка и юмора. Играют водевили замечательные актеры Щепкин, Живакини, Асенкова, Мартынов, Репина, Сосницкий, Дюр. Играют позже Варламов, Давыдов, Станиславский и даже трагическая актриса Комиссаржевская. К концу XIX века водевиль почти полностью исчезает со сцены. На смену ему приходит бытовая комедия, сатира. Но мы все помним водевили, написанные пером Антона Павловича Чехова. Чехов говорит в своих записных книжках, что он считает очень сложным написать хороший, смешной водевиль. Но он выполняет свой замысел, создав такие шедевры этого жанра, как «Свадьба», «Юбилей» и предложения. Евгений Багратионович Вахтангов любил жанр водевиля. Я думаю, что прежде всего он относился к нему с педагогическим чувством. Он понимал, что именно в водевиле можно воспитать у актера и непосредственность, и легкость, и простодушие, и детскую чистоту, и найти интересные характеры. И он говорил, что артист его студии должен уметь играть все, от водевиля до трагедии. В наше время старинный русский водевиль появляется в репертуаре театров не так часто. Но в 1924 году театр имени Вахтангова обращается к старинному русскому водевилю Ленского «Лев Гурыш-Синичкин». Это была первая режиссерская работа главного режиссера и художественного руководителя театра Рубена Николаевича Симонова. В этом спектакле играл Борис Щукин, Анна Рочко, Осип Басов. Убежденные в том, что старинный водевиль не умер и что он может привлечь к себе и нашего современного зрителя. Мало того, убежденные в том, что зритель соскучился по этому жанру, мы, вахтанговцы, создали вечер старинных русских водевилей. Итак, начнем. Перенесемся с вами в Петербург в 30-е годы прошлого века. Петр Коротыгин. Водевиль «Дом на петербургской стороне». В небольшом, сильно обветшалом домике с колоннами на петербургской стороне проживает домовладелец Варфоломей Сидорович Копейкин. В услужении у него пребывает женщина по имени Домна, особо не первой молодости, но преданная ему душой и исполняющая, к тому же, обязанности дворничихи. Варфоломей Сидорович сдает комнаты жильцам, но комнаты обычно пустуют. Впрочем, это и понятно. Скаридность хозяина привела дом в весьма плачевное состояние. Даже парадное зало изрядно поблекло, обои полиняли, мебель, вернее, единственное кресло рассохлось и порвалось, и из него вылезла последняя пружина. В настоящее время у Копейкина квартирует молодая девушка Анна Семеновна Жемчужина со своей почтенной, но бедной мамашей. Слышите, знакомый мотив. Это поет сам Варфоломей Сидорович Копейкин и ему подпевает его верная домна. Водевиль Федора Кони, девушка-гусар. Отгремели наполеоновские походы. Доблестные русские войска разбили захватчика. Французская армия была изгнана из России. В Европе воцарился мир. Люди вернулись к своим повседневным мирным занятиям. Маленькие и большие государства вздохнули свободно. Представьте себе небольшой немецкий городок Лоттербург, дом бывшего школяра, ученого и воспитателя Лермана. Прекрасный день, уютная, хорошо обставленная гостиная. Возле большого зеркала вертится и прихорашивается миловидная девушка. Это племянница Лермана Лора или Лоретта или Лорхен. Называйте ее как хотите. Водевиль Савинова «Дайте мне старуху». В этом водевиле пред вами предстанет провинциальный театр середины XIX века. Бедная сцена, суфлерская будка, полинялые кулисы, в партере разностильная мебель, ветхие кресла, стулья, даже лавочки. В те времена труппы подобных театров были очень невелики. И поэтому отсутствие даже одного исполнителя могло стать причиной отмены спектакля, а следовательно и финансового краха. Именно такой момент настал в жизни Логина Осиповича Пустернака, антрепренера странствующей труппы актеров. Итак, сцена провинциального театра, где играет труппа Пустернака. Кое-где разбросаны части декораций, облака, луна, в углу трон. На стенах лавровые венки, память былых успехов, выцветшие афиши. Самого Логина Осиповича нет. В театре только его правая рука. Он и режиссер, и драматург, и художник, и исполнитель как комических, так и трагических ролей. Это Карп Силыч Полуда.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Профессия актера кажется многим из вас настолько привлекательной, что едва ли мне придется сегодня вас агитировать или увлекать на путь сценического искусства. Ведь многие из вас уже решили во что бы то ни стало быть артистами. В таких случаях очень трудно выступать в роли советчика. Раз человек решил, что же ему можно посоветовать? Мне очень часто пишут письма с просьбами рассказать о том, как стать актером. Главным образом такие письма пишут девочки. Нередко и мальчики спрашивают о том же. Но можно ли ответить подробно и обстоятельно на все письма, если получаешь их десятками? Конечно, нельзя. Если кто-нибудь из вас и сейчас мысленно хотел бы меня спросить о том же, то я советую поступить так. С мая месяца в Ленинградском театральном институте имени Островского, как это бывает ежегодно, начнутся консультации, открытые для всех желающих. На этих консультациях можно познакомиться с теми требованиями, которые предъявляются каждому, кто решил сделаться актером, актрисой или режиссером. Милости просим, приходите. Но разве можно с уверенностью сказать, что таких предварительных консультаций и испытаний достаточно для того, чтобы безошибочно решить столь огромной важности вопрос, как вопрос о выборе профессии, да еще такой трудной, как актерская профессия? Многие ребята пишут нам, что они решили посвятить себя сцене. «Для меня нет ничего в жизни, кроме театра», пишут они, а некоторые при этом заявляют: «Или я пойду в театр, или никуда». Как вам нравится такая постановка вопроса? Это пишет советская девушка или юноша, оканчивающий школу, а часто еще только учащиеся в 6-м или 7-м классе. Серьезно ли подумали о своем будущем такие школьники? Нет, не серьезно. Представьте себе, что он окажется ненужным театру. То есть у него нет способности к сценическому творчеству. Ведь это возможно так же, как у некоторых людей нет способности быть композитором, живописцем или поэтом. Что же будет в нашей стране делать? Где будет работать такой человек, если у него только два влекущих его адреса? Театр или никуда? Если никуда, то это значит, что такой человек поворачивается спиной к жизни. Ничто его не интересует, кроме театра. Его не интересует все то, чем живет и что делает окружающий его коллектив. К чему стремится наш народ? Это значит, что такой человек не видит, что наш народ строит величественное здание коммунизма. А нашей стране нужны люди многих профессий, а не одни только актеры. Это значит, что такой молодой человек не интересуется другими профессиями, не способен увлечься самым главным, что вдохновляет каждого настоящего пионера и комсомольца, вне зависимости от того, какую дорогу он хочет выбрать для себя в будущем. Если у него нет увлеченности тем, чем живет наш народ, то можно сразу же сказать, что у такого молодого человека нет и не может быть никаких серьезных способностей и для сценического творчества. У него нет и не может возникнуть в будущем никакого артистического таланта. Он не способен ни к какому серьезному творчеству. Если молодой человек говорит, что у него только один путь, или в театр, или никуда, то это значит, что именно на пути в театр он и окажется наиболее беспомощным. А попав в театр, он не будет ему нужен, так как окажется творчески совершенно бесплодным. Когда-то замечательная русская актриса Савина сказала так: «Сцена – моя жизнь». Она выразила мысль и чувства многих выдающихся деятелей и артистов русского театра. Но нельзя забывать того, что все выдающиеся и подлинно великие артисты, которые для каждого из нас являются образцом и примером, достойным подражания, были не только театральными работниками, но и общественными деятелями в самом лучшем смысле этого слова. Они были разносторонне образованными людьми, потому что без серьезного и самого широкого образования человек не может на сцене применить своих природных способностей таким образом, чтобы каждый созданный им сценический образ глубоко и правдиво отражал человеческую жизнь. Можно ли написать роман, повесть, поэму или стихотворение? Можно ли написать картину или симфонию, если автор не изучил глубоко современной жизни, мало знает о людях прошлых эпох? А ведь каждая роль, которую играет артист на сцене, требует не меньшего знания жизни, чем требует от писателя или художника роман, повесть или картина. Вспомните, как работал Репин. Почитайте книгу великого русского артиста и режиссера Станиславского «Моя жизнь в искусстве», и вы увидите и поймете, что жизнь в искусстве требует от художника и артиста широкого образования и глубокого знания жизни. Некоторые из наших молодых людей, увлекающихся театром и кино и стремящихся к артистической деятельности, думают, что сцена является наиболее легким путем к славе, известности и всяким иным жизненным успехам. Но ведь слава, известность, успех не могут стать целью жизни для настоящего советского человека. У всех нас одна, великая и вдохновляющая цель – построение коммунизма и борьба со всем тем, что мешает нам успешно решить те задачи, которые ставит перед нами наша коммунистическая партия. Личные наши цели должны сливаться с великой целью всего народа. А ведь труд актера всегда труд коллективный. Только в коллективном творчестве театром может быть создано произведение сценического искусства. Поэтому, когда вы думаете о том, чтобы посвятить себя искусству театра, не забывайте, что театр – это искусство коллектива, в котором каждый актер может достигнуть успеха только вместе с другими. Советские люди понимают искусство как орудие коммунистического воспитания трудящихся. Каждый спектакль является отражением жизни нашего народа в его борьбе за коммунизм. Каждая роль в спектакле служит той же цели. Каждый человек, избирающий профессию актера, должен серьезно подумать о том, что одних внешних данных или способностей еще недостаточно для того, чтобы взойти на подмостки сцены и выступать перед нашим очень требовательным советским зрителем. Большинство наших зрителей умеют очень тонко и глубоко оценивать сценические дарования актеров. Они не признают того, кто не обладает главной способностью, необходимой каждому актеру. Это идейность, широкое образование, культура, а также высокий моральный облик актера-человека и гражданина своей родины. Русский театр гордится именами Щепкина, Ермоловой, Ленского, Станиславского. Почитайте их воспоминания. Подумайте над тем, что они считали самым главным в жизни и деятельности артиста-художника, и вам станет ясно, что прежде чем решать вопрос об избрании театрального пути в своей жизни, надо себя серьезно подготовить к этой трудной и ответственной профессии. Много-много лет тому назад, это было в самом начале нашего века, в 1901 году, один гимназист обратился к великому нашему актеру и режиссеру, реформатору русского драматического театра Станиславскому с просьбой помочь ему стать артистом. Станиславский ему ответил письмом, и вот что он написал. «В вас родилась любовь к театру. Учитесь. Когда будете грамотным и развитым человеком, приходите и готовьтесь идти по тернистому, тяжелому и мучительному пути, забывая о славе и любя свое дело. Все это осуществимо, конечно, только в том случае, если у вас есть талант. Но одного таланта мало. Играть, то есть творить на сцене, могут только культурные люди. Итак, учитесь, и тогда я охотно беру вас помощником. Останетесь неучем, я буду считать вас врагом сцены и направлять против вас все стрелы». Это писал Станиславский на рубеже 20 века в глухую пору царской монархии. В нашей стране самим законом советского государства от актера требуется глубокое образование, преданность родине и понимание всей ответственности художника перед народом. В наших условиях самое понятие о таланте приобретает новое содержание. Если раньше думали, что талант – это нечто, данное от рождения человеку, как дар природы, то в наше время так уже нельзя думать. Наука наша разоблачила этот предрассудок и учит нас понимать талант как такую степень развития способностей к творчеству, которая может быть достигнута только в результате упорного, настойчивого труда и всестороннего образования. Актер должен работать над совершенствованием своих способностей и учиться всю жизнь. Станиславский говорил, рассказывая об унизительной роли художника в современном буржуазном обществе, что в советской стране театр перестал быть местом для забавы и мелкого глупого препровождения времени, а стал подлинной трибуной, проповедующей культуру, политические идеи. И как отрадно быть актером, который сознает свою воспитательную, общественную и политическую роль. Так говорил Станиславский. Эти глубоко верные и близкие каждому советскому человеку слова великого учителя русского театра Станиславского, конечно, близки и понятны и вам. И если в вас с неодолимой силой родилось желание стать артистом, художником сцены, не решайте этого вопроса для себя быстро и опрометчиво. Легкомыслие в таком вопросе, от решения которого может зависеть вся ваша жизнь, принесет вам и горькие разочарования, и множество страданий. Проверьте свои способности. Доверьтесь в этом вопросе специалистам. Смело идите на испытания. А проверив себя, не думайте, что к вам отнеслись несправедливо. Не впадайте в уныние, не тоскуйте по театру, но весело и радостно избирайте другую профессию. Идите в другой вуз, а в театр приходите в качестве талантливого зрителя. Помните, что самый главный талант в жизни – это талант быть человеком в самом подлинном и глубоком смысле этого слова. Талантливым человеком можно быть во всякой профессии. Но если у вас нет способностей сценических, то талантливым артистом вы не будете никогда. Не торопитесь в ваших решениях. Учитесь, развивайтесь и помните слова Алексея Максимовича Горького. Какая великолепная должность быть на земле человеком.

листе широк.

0: душка, протянулася. Ой, да не степно.
1: Счастье, счастье. А в чем оно счастье? Для каждого оно разное, и каждый не знает, что оно. Разве оно в богатстве? Покажи ребенку сахар, он тянется. Вот оно, счастье. А в рот взял, тянется к другому. Счастье в том, чтобы достигать.
0: Разгуляется.
2: Это верно. Да не только в том, чтобы достигать.
3: А и в том, Сережа, чтобы... папа. Революция, контрреволюция. Всеволод Лонговой. Счастье. Вертятся колеса телеги, вертится земля под колесами, вертятся мысли в голове. Сережа, папа, революция, контрреволюция, счастье.
2: Надо добиться такой жизни, чтобы каждый человек мог расправить свои силы и возможности не за счет другого, а к общей радости и пользе.
3: Скоро я увижу Сережу и папу. Сережу и папу. Как медленно движется телега. Как 10 лет назад. Да, 10 лет назад я ехала в такой же телеге, только тогда я уезжала. Сережи и папы. И было мне, да, было мне тогда всего 9 лет, а Сереже 6.
4: Люди создадут для себя что-нибудь почище да повеселее твоих крупорушек.
2: Или вот атомную энергию использовать. Силища какая!
5: Сказки.
2: Сегодня сказки, а завтра живое дело.
6: А ведь человеку хочется быть счастливым сейчас. А разве это возможно?
2: Возможно ли это? Отдавать свои силы за более справедливый строй жизни?
3: 10 лет назад я уезжала от Сережи и папы в такой же телеге. На следующий день после похорон мамы. Мама. В комнатах стояла такая тишина, что каждый звук был страшен. Все говорили в полголоса. Софья Михайловна распоряжалась укладкой вещей.
7: Леночка, Сережа, Владимир Григорьевич, присядем перед дорогой. Пора, Леночка, попрощайся с отцом и братом. Бедная сиротка. Ну ничего, Владимир Григорьевич, не беспокойтесь. Я уверена, что в нашей семье Леночка будет счастливой.

0: Отдавать свои силы за более справедливый строй жизни, отдавать за это свои силы, ежели знаешь, что это возможно, что это неизбежно. Ведь это тоже счастье.
1: А вы счастливы?
2: Ах ты, степь широкая, степь раздольная.
3: Дорога к себе. Радиоспектакль по мотивам романа Фадеева «Последний из УДГ». Лена Костенецкая.
4: Что же такое счастье? Где оно?
3: Евгения Поплавская. Гиммер.
5: Обожаю медведей.
3: Армен Джигарханян. Софья Михайловна.
6: Вы же знаете, как я всегда волнуюсь этим.
3: Светлана Немоляева. Эдита Адольфовна.

0: Александр Соловьев. Хлопушкина.
1: Если вы не хотите подвести своих товарищей, перестаньте кричать.
0: Тамара Дегтярева. Чуркин.
2: Ну, мы не баптисты, мы у теперешних хозяев жизни не курей крадем, а ломаем им хребты.
0: Вадим Кондратьев. Мужик.
3: Скоро помирать. А зачем жил? Неизвестно.
0: Виталий Шаповалов. Дорога к себе. Часть первая.
4: Что же такое счастье? Где оно? Я так и не знаю. Иногда мне казалось, что вот еще чуточку, еще капельку подумаю и обязательно пойму. Были минуты, когда мне казалось, что это и есть счастье. Но минуты проходили, и чем старше я становилась, тем меньше видела счастья вокруг себя. Первое в жизни несчастье, которое со мной случилось, — смерть матери. Эта смерть оборвала последнюю нить, связывающую меня с детством и с домом. Первое в жизни несчастье. Смерть матери. Мама. Она была беспомощна, рабка во всем, что не касалось нас, ее детей. Ее жизнь с отцом изобиловала столькими лишениями, что весь ее практический мир невольно свелся к заботам о детях. Все ее знания, мысли, чувства существовали только в ней самой. Для нее. В лучшем случае она могла передать их детям. Мы любили с матерью, закутавшись вместе в вязаный платок, сидеть по вечерам на крыльце и молча смотреть на затухающую рдяную полоску над дальними горами. Или читать друг другу вслух.
5: Зло, зло, сказал Пьер. Мы все знаем, что такое зло для себя. Да, мы знаем, но то зло, которое я знаю для себя, я не могу сделать другому человеку. Все более. Князь Андрей молча глядел на Пьера и насмешливо улыбался. «Да как же жить для одного себя?» – разгорячаясь спросил Пьер. «А сын? А сестра? А отец?»
4: Мир отца был чужд и непонятен нам.
6: Пришли семена от Рама? Анзит, Глория Мунди! Черт бы его побрал, этого Козлова! Не арбузы у него получились, а вот значит что! Мать моя, клин сегодня выкосили! Ну и кочки, ну и водища.
4: Отец гордился своей близостью к народу. С начальством был резок, вспыльчив.
6: Дикси эт анимам левови. Я им все выложил и этим облегчил душу. Мдас, за народ пострадать не страшно-с. Сурсум корда. Волков бояться, в лес не ходить.
4: Он постоянно ссорился с приставами из-за мужиков. Не смущаясь тем, что был административно высланным, однажды побил пристава палкой. Поэтому мы и жили не в городе, а в поселке Скобеевка. Папа был скобеевский доктор Костенецкий. Но первое в жизни несчастье, которое со мной случилось, — смерть матери.
5: Князь Андрей поздно вечером уехал от Ростовых. Он лег спать по привычке ложиться, но увидал скоро, что он не может спать. Он то зажег

0: зажегши свечку, сидел в постели, то вставал, то опять ложился, нисколько не тяготясь бессонницей. Так радостно и ново ему было на душе, как будто он из душной комнаты вышел на вольный свет Божий. Пьер был прав, говоря, что надо верить в возможность счастья, чтобы быть счастливым. И я теперь верю в него. Оставим мертвым хоронить мертвых, а пока я жив, надо жить и быть счастливым, думал он.
1: Мама, мама!
2: Тише, Сережа! Мама,
3: мать умерла внезапно, от разрыва сердца. В шкатулке ее нашли письмо.
0: Вот и все, что касается моих вещей и бумаг. Самое же ценное, что было в моей жизни, это моя дочь, Лена. Не обижайся, Володя, но у Гимеров ей будет лучше, чем у тебя. Я прошу тебя, исполни мою последнюю волю и передай Лену на воспитание Гимеру. С сестрой Соней мы уже обо всем договорились. Если же этим решением я огорчила тебя, прости меня, как я всегда прощала тебя.
3: Мать была искренне убеждена в доброте своей сестры Софьи Михайловны Геймер, в ее любви ко всей нашей семье, и думала, что мне будет лучше с ней, чем с отцом.
4: Бедная сиротка. Ну ничего, Владимир Григорьевич, не беспокойтесь. Я уверена, что в нашей семье Леночка будет счастливой.
3: Я долго-долго смотрела на удаляющийся дом, на Сережу, на отца, потряхивающего головой.

0: Старый Гиммер встретил нас на вокзале. В коляске, запряженной парой белых, известных всему городу гиммеровских лошадей.
1: Да, забыл предупредить тебя, Сонечка. Дюдю, любимца твоего, сегодня в училище избил.
2: Что ты говоришь?
1: Ничего, нет, ничего особенного, просто синяков наставил. Обычная мальчишеская драка. Ну, я просто хотел тебя предупредить, чтобы ты не испугалась, увидев его с примочкой.
2: Ну, как ты можешь так говорить, Симон? Как ты можешь так говорить, Симон? Бедный Дюденька. А кто его?
1: Кто один из воспитанников твоих, не помню фамилию.
2: Кто именно? Не помнишь?
1: Ну, тот самый, дядя, которого швейцаром в училище.
2: Сурков.
1: Да.
2: Он наказан, надеюсь, этот мальчишка?
1: К сожалению, наказан. Его из училища исключили.
2: Ну, как ты так можешь говорить? Ну, как ты можешь так говорить, Симон?
1: Значит, могу. Могу. Весь день ему Гита Адольфовна примочки прикладывала. А перед тем, как ехать вас встречать, я захожу проведать сынка и вижу...
2: Ну?
1: Вижу, Ульяна ему постель поправляет, а он ее за юбку. Да. Она отбивается.
2: Прекрати,
1: да,
2: Симон.
1: Да, да. А как он покраснел! Как он покраснел!
2: Симон! Девочки! Ну что, Дюдя, бедный мальчик? Я сейчас же пойду к нему. Лиза, Адочка, вы, пожалуйста, поиграйте здесь с Леночкой, я потом вам, девочки мои милые, потом вам все расскажу.
1: Да, да. Дети, это Леночка. Вы узнали ее? Ну, вы же помните, она гостила у нас с тетей Аней. Вот. Тетя Аня теперь умерла, и Леночка совсем будет жить у нас. Ну, я уверен, вы подружитесь, да?
2: Это, конечно, Сурков. И какой синяк под глазом? Это же не мальчик, это же зверь какой-то.
1: Да, да, да. Ничего нет необыкновенного в том, что мальчики дерутся. И печально не то, что синяки.
2: Перестань.
1: Да, а то, что растет здоровый и капризный балбес.
2: Ну, Симон.
1: Который думает, раз он сын Гиммера, то ему все позволено. И даже постоять за себя не умеет. Вот это печально.
2: Оставь.
3: Барыня.
2: Что?
3: Детей спать вести?
2: А вы как думаете, милая, детей можно укладывать без ужина? Или вы думаете, что ребенок после дороги может лечь спать без ванны? Нет, милая, если вы пришли сюда служить, и если вы за это получаете, извольте служить как следует. Скажите Даше, чтобы подавала ужинать, а сами идите приготовьте ванну.

0: Первый день в доме Гиммеров был для меня длинный-длинный. По деревенской привычке я проснулась очень рано.
1: Новое платьице и туфельки. Какие красивые. А где же старое платье? Его же сшила моя мама.

0: барин еще не встали.
1: Да пожалей ты нас.
2: Горничная Ульяша, на которую вчера накричала Софья Михайловна, говорила в прихожей с толстой женщиной, а возле нее темнела фигура подростка.
1: Ну не гони ты нас, Христа ради. Горе у меня, горе. Сама знаешь, какое. Мы здесь вот в уголку посидим, никому не помешаем. Но, а уж как барин станут, тут мы ему бухнем в ножки.
0: Ну, посидите здесь, передник или так, барин скоро выйдут. Только сидите тихо.
3: Ульяна, кто это там в передней?
4: Ой, как вы рано встали, барышня. Соскучитесь так рано вставши. Лизочка и Адочка, кузина, еще чай десятые сны видят. У нас так рано только один барин встает.
3: Кто это там в передней?
4: Суркова это, мать с сыном. Мамаша пришла за сына просить, чтобы обратно в школу приняли. А сынок здоровый, как он вчера нашего молодого барина расписал.
3: За что он его, Ульяна?
4: Да кто же его знает? Обыкновенно. Разве знает кто, за что мальчишки дерутся?
5: В чем дело?
4: Суркова это, а? Барин.
5: Так, так, так, так. Ну-ка, дайте мне поглядеть на этого зверя. А? Хорош. Тебе бы в порт на выгрузку, а не в школу. Ну-ка, согни руку. Да не так, дурак. Напряги мускулы. Да. Железо. Не то, что у моего ленивого балбеса. Хорошо, что он еще только синяками отделался.
1: Ой, пожалейте. Пожалейте его, непутевого барин. Дурак он у меня, дурак. Хотел, чтобы грамотный был.
5: Так, так, так. Это что значит грамотный дурак, да?
1: Проси барина, дурак, говори, что больше не будешь. Вот ведь какой упрямый на мою голову.
5: Ну, довольно, довольно, довольно, довольно. Ну вот, грамотный дурак. Держи письмо к директору гимназии, в котором я прошу восстановить тебя в правах учащихся.
2: После завтрака Лиза и Адочка ушли в гимназию. К 10 часам уехал в контору Геймер. В первом часу вышла к столу Софья Михайловна. Во время завтрака в столовую стремительно вошла длинная сухая женщина с желтым морщинистым лицом.
1: Ах, милые! Софья Михайловна, наконец-то вы приехали. Мы все вас здесь так ждали.
6: Да, мы приехали вчера. Очень мило, что вы пришли, Эдита Адольфовна. Вы знаете, я так устала. Всю ночь такая мигрень. А потом эта история с дядей.
7: Да, ужасная история. Я тоже была так взволнована, когда услыхала об этом. У меня должен был быть немецкий в их же классе. Угу. Но я как услыхала об этом, я сказала, что никому не могу доверить бедного мальчика. И сама доставила его на извозчике. А как он сейчас?
6: Самочувствие хорошее и аппетит, но синяк ужасный. Я все-таки велела ему лежать в постели.
7: Да, синяк ужасный. Это все Сурков.
6: Да.
7: Грубый мальчик и неблагодарный. Отец у него неисправимый, пьяница. Я была там у них в Слободке. Mm-hmm. Помните, когда мы обследовали условия жизни стипендиатов?
6: Да.
7: Софья Михайловна, у нас столько дел. Я их не могла разрешить без вас. Вы простите, что я так сразу начинаю о делах нашего общества, но через час у меня французский язык в женской гимназии.
6: Да что вы, Эдита Адольфовна. Вы же знаете, как я всегда волнуюсь этим и не жалею времени для этого. Выпейте кофе. У вас очень усталый вид.
7: Да, там у меня одни неприятности. Вы знаете, мы еще не приобрели материи для наших мальчиков. А сезон уже наступил. Нет денег. К солодовникам неудобно обращаться было, потому что у них такое горе после смерти их бедной старушке. А к Почульским я обращалась, и, конечно, как всегда, Тереза Вацлавна дала понять, что они уже много вносили, и что в данный момент у них нет свободных денег. Это когда весь город знает об этой их операции с мукой.
6: Печально. Это очень печально. Но что же делать? Не нам осуждать людей. Пусть их Бог судит.
7: Нет, нет, простите, Софья Михайловна, я знаю. Вы с вашей добротой всегда всех прощаете. Но когда знаешь, сколько вы кладете в это дело сил и средств, и когда даже я со своим скудным жалованием, ну, я не хочу говорить о себе, а уж о Терезе Вацлавне, тем более с ее прошлым.
6: Да, мы сейчас перейдем ко мне и обо всем поговорим. Леночка, подойди сюда. Леночка, познакомься с тетей Эдитой Адольфовной.
8: Здравствуйте.
6: Никогда не подавай руки старшим, а делай книксон. Вот так. Когда будешь большой, будешь подавать руку мужчинам.
7: Премиленькая девочка.
6: Да. Так мы пойдем ко мне и поговорим обо всем. Леночка, ты пойди в детскую. Поиграй или почитай что-нибудь. Не скучай. Ну, будь умницей.

0: Вам что, барышня?
1: Мне скучно. Какая у вас большая кухня?
0: Вот так барышня. На кухню к нам пришла, а?
2: Помогать, значит, пришла.
1: А почему вы смеетесь?
0: Да вы лучше пойдите поиграйте. А не то барни застанут вас на кухне и заругаются.
1: Играть мне скучно.
3: А эта дверь куда?
0: Во двор!

Страшный двор. Узкий и темный, как колодец. Даже небо почти совсем не видно.

Мама, мама, где ты, моя мама?

письмо моей маме. Мамочка, милая, мне очень скучно. Мамочка, приезжай скорей. Мама, меня никто не любит. Мама, мы приехали вчера, а потом я была звать. А потом легла спать и долго не спала. Думала, где ты? А потом я встала, надела белое платье, а моего платья нет, что ты шила. А потом мы завтракали. А потом я вышла во двор, а двор темный и страшный. Мама, мамонька моя, у меня нет никого на свете.

0: Первое время я сильно скучала. Мало ела. Почти не разговаривала и ночами плакала. Все было чужое. Нарядные платья, шумные праздники, игра в лото. Все было чужое в семье, где дети, взрослые, включая лежащего в передней ленивого сенбернара, лгали. Лгали друг другу, часто не замечая сами, что лгут. Но постепенно я усвоила общие для всей семьи манеры обращения, приноровилась как-то, сама того не сознавая, к окружающему, чтобы жить. Училась ни хорошо, ни плохо, как большинство. Играла на рояле экзерсисы, посещала танцклассы, завела альбом для стихов. Участвовала в детских спектаклях, лотерейках, танцевала на гимназических вечерах. Ну, словом, стала похожа на всякую другую девочку из богатой семьи.
1: Что вы говорите? Не может быть! Да, это необыкновенно интересно!

0: Сначала я была влюблена в кучера Гиммера.
1: С нежной улыбкою в страсти...
0: Потом в кадета Всеволода Лангового, который приезжал каждый год на рождение.

0: Но в то же время я чувствовала, что многое в моем поведении казалось для окружающих странным. Мой альбом для стихов так и остался нетронутым, потому что ни с кем из сверстниц и сверстников я не вступала в отношения дружбы. Часто, окончив урок, я целыми часами сидела у рояля. И любила задавать неожиданные, не относящиеся к делу вопросы.
1: Скажите, а вы любите вкусно есть? А мама тебя никогда не била? А нищие, они очень несчастные. А вы счастливы?
2: Странная девочка.
3: Странная девочка. Вот, девочки, как я и обещал, мы с вами приехали в зверинец. Видите, вот. Вот это звери. Видите, какие? Идите повнимательнее, изучайте, изучайте. В жизни пригодится, потому что звери похожи на кого? На людей. Вот так. Это кто у нас? О, это заяц. Заяц самый слабый и никудышный зверь в лесу. Да, его может сажать любой, даже лиса. Да, идем дальше. Так, так, так, вот. Ага, это лиса. Лиса, смотри, какая. Ее может запросто задрать волк. Так. Ага, вот это волк. Его может задрать медведь. Да. А это сам медведь. Его уже никто задрать не может. Никто, потому что он сам, кого хочешь, может задрать. Он самый сильный в лесу. Обожаю медведей.
1: Скажите, а вы счастливы?
3: Счастлив ли я? Я никогда не задавал себе бесполезные отвлеченные вопросы, типа, счастлив ли я? Нет, отвлеченные вопросы — привилегия беззаботной юности, воспоминания которой давно выветрились из моей головы. Мне иногда даже кажется, что я всю жизнь был старым кимером. Вот. Не знаю, счастлив ли я. Просто я, Семен Яковлевич Гиммер, богатый человек. Точнее, очень богатый человек. А еще точнее, один из самых богатейших людей города. А я владею железными рудниками, угольной копью, мукомольными предприятиями.
1: А в чем смысл жизни?
3: Основную цель и смысл своей жизни я вижу в том, чтобы заниматься делом. Делом. А под делом я подразумеваю всякое занятие, которое приносит в конечном счете большее количество денег, чем то, которое вложено в него. Вот. А деньги эти нужны мне главным образом для того, чтобы вкладывать их в новое дело, которое должно будет принести еще больше денег. К этому своему положению я пришел не сразу. Я выбился в люди из семьи мелкого лавочника, и путь мой вверх, наверное, не всегда был Ну, с точки зрения обывателя, честным путем.
1: А что такое совесть?
3: Совесть? Нет, совесть не мучит меня. Потому что я знаю, что если бы я не делал этого, другие более ловкие люди забили и растоптали бы меня, Гиммер. Я никогда не достиг бы того положения, в каком сейчас нахожусь.
1: А нищие, они очень несчастные.
3: Вот в моем деле работают на меня тысячи людей. Со своими жизнями, интересами, лишенные всего того, что имею я. Но почему должно это меня беспокоить? Почему? Наоборот, это служит предметом моей гордости. Потому что выгоднее и почетнее, чтобы люди работали на меня, чем если бы я сам работал на кого-нибудь другого.
1: Ну и теперь вы счастливы?
3: Счастлив ли я? Не знаю. Но зато я прекрасно знаю, что тысячи работающих на меня ненавидят меня. Что все богатые люди, которых я принимаю в доме, завидуют мне, как удачливому конкуренту. Может, в этом состоит счастье? О, тогда я совершил все возможное и невозможное, чтобы сделаться счастливым. Что ж, наверное, я счастлив. Счастлив. Если не считать того, что никто из моего потомства не интересуется моим делом и не способен продолжить дело после моей смерти. Если не считать того, что моя жена ханжа и лицемерка. Если не считать того, что сын мой старший толстый высокопарный бездельник, а средний мой сын, учащийся в другом городе в кадетском корпусе, стесняется происхождения своего отца, выдает себя за немца, а младший сын мой вырожденец, а дочери мои некрасивы и не способны в учении. А сам я уже стар и близок к могиле.
1: Какой страшный двор. Узкий. Темный, как колодец.
3: Нет, нет, нет. Зачем мучить себя глупыми, отвлеченными вопросами? Как бы то ни было, что бы ни случилось, я всеми силами буду поддерживать тот порядок жизни, в котором живу. И когда люди, работающие на меня, отказываются подчиниться моим мероприятиям и колеблют дело, я обращаюсь к власти, чтобы она помогла мне сохранить мое дело. И власть, организация людей, подобных мне, Гиммеру, поднимает на помощь мне войска, полицию, газеты, тюрьму, церковь. Чувствую в том, что угрожает мне угрозу и своему делу.
4: Я же вам сказал, господа хорошие, не велено принимать.
5: Вчера весь день добивались, не мог принять. Весь день в конторе протолкали. Что за раз такое?
4: Не велено принимать.
5: Ну как же можно, братец ты мой? Ведь черт, я откуда киселя хлебаю.
6: Да что ты с ним цацкаешься? Мы все одно не уйдем. Так и скажи барину, вот сядем здесь и не уйдем.
5: Обожди, ты не кричи. Надо лодку. А ты уже ты что? Разберись, ваше степень. Уйти мы не можем, но что мы товарищам скажем? Тебе, товарищ дорогой, русским языком объяснено, что посланные мы, не можем мы уйти без ответа.
4: Не велено принимать.
6: Люди без куска хлеба сидят. Сам за кусок хлеба работаешь. Где у тебя совесть?
4: Уходите, господа хорошие. Честью прошу. Не велено принимать.
5: Ну, черт, барского халуя. Садись, ребята, будем здесь дожидаться.
7: Вон! Вон! В полицию! Проучу вас! В полицию! В полицию!
8: Участок мерзавца!
9: Честь имею, господин Гиммер.
4: ведь говоришь людям человеческим языком. Просил же их, уходите, господа хорошие. А оно, вот оно.
1: А нищие, они очень несчастные.
9: Вам что, барышня?
1: Мне скучно. Можно я посижу с вами на кухне?
9: Ой, боюсь, барыня, вас застанут на кухне и заругаются.
1: Не заругаются. Вы скажите, что вы меня прогоняли, да я не уходила.
0: В доме существовал и иной мир. Мир прислуги. Кухня тайно посещалась матросами, солдатами, мастеровыми. Этот мир в доме Гимеров необыкновенно притягивал меня. Скоро ко мне привыкли, и я слушала разговоры о ворах, убийцах, покойниках. Выходом в другой мир были и общения с некоторыми из подруг по классу. Я облюбовала самую бедную, самую тихую, дочь портнихи со смешной фамилией Хлопушкина, и добилась того, что нас посадили на одну парту. Правда, общение наше кончалось у гимназического подъезда в тот момент, когда я и дочери Гимера усаживались в просторную, запряженную парой белых лошадей коляску. Но однажды я пошла провожать Хлопушкину.
1: Так вот где ты живешь. Можно к тебе зайти?
10: Ну что ты? Разве тебе интересно? Да у нас, боюсь, еще не прибрано. Нет, тебе не понравится у нас.
1: Глупости. Ведь я жила в деревне и бывала в избах еще беднее.
10: Подожди, я посмотрю, как там. Проходи.
11: Пожаловали к нам. Имею честь. Хлопушкин Яков
10: Это отец мой. Без ног. Он попал под поезд.
11: Бывший телеграфист. Теперь обуза семье.
12: Обедать с нами?
1: Нет. Я только проводить.
13: Нужно что-то делать. Сейчас же, немедленно. Надо пригласить ее к себе.
1: Знаешь, Соня, приходи ко мне завтра. Придешь?
10: Не знаю.
1: Я тебя очень прошу. Приходи. Ты обязательно должна прийти ко мне. Слышишь? Обязательно должна прийти. Я буду ждать.
0: Если бы я знала, чем это кончится.
1: Проходи, Сонечка, не стесняйся. Вот это наша детская. А, вот мои кузины. Лиза, Адочка. Познакомьтесь. Это моя одноклассница. Соня Хлопушкина. Есть хочешь?
10: Нет,
1: сейчас будем мыть руки и за стол.
14: Лена, как ты могла привести в дом чужую девочку неизвестных родителей? Ты можешь от нее бог знает чего набраться. В конце концов, откуда ты знаешь, что она ничего не украдет?

0: Потом была осень 2011 года. Вернувшись с прогулки, я застала в гостиной отца. Возле отца стоял мальчик лет 8, загорелый, с большими черными глазами. Это был Сережа.
1: Леночка, вот и пришла. Как ты выросла? Ну, пойди, пойди сюда. Фу ты, какая нарядная.
2: Здравствуй, папа.
1: Здравствуй. Здравствуй, девочка.
2: Здравствуй, Сережа. А вы поцелуйтесь, дети.
1: Ну, учишься хорошо? Учителя не обижают?
2: Не обижают.
1: Ну, вот и хорошо. Хорошо. А я вот привез Сережу в город. Пора определять молодого человека в гимназию. Да. Ну, а где же твои кузины?
2: На прогулке.
1: О, гуляют. Хорошо. Да. Ну, а учение как? Учителя не обижают?
2: Не обижают.
1: Хорошо.
3: Не откажите в любезности отобедать с нами. Прошу к столу.
1: Нет, нет, нет.
3: Ульяша, распоряди.
1: Нет, нет, нет, нет, нет. Весьма признателен, но мы с Сережей будем обедать у знакомого фельдшера.
3: Ну, какая.
1: Извините, нам пора. Ну, Леночка, прощай. Перед отъездом я к тебе еще обязательно загляну. Прощайте.
3: Всего доброго. До
2: свидания.
0: Сережа поступил в гимназию. Он жил у папиного знакомого фельдшера за 30 рублей в месяц на полном пансионе. Приходя Гимером, Сережа всегда старался вытащить меня на улицу. О семье Гимеров отзывался с холодным презрением, чужими взрослыми словами. Я скучала. Скучала, когда он уезжал в деревню на каникулы. Он приносил с собой свежий ветер мальчишеских драк, походов на пристань, где он ловил со своими сверстниками крабов. Он частенько ходил в синяках, с продранными локтями, коленками, и без промаха попадал в птиц из рогатки.
4: Разве тебе не жалко птичек?
5: А чего их жалеть? Вон людей не жалеют, а мы будем каких-то птичек жалеть.
6: Эй, гимназисты, дети, краску достанут!
5: Да ладно, иди фраера кали, не на таковского напал!
4: Как это ты не боишься?
5: Чего их бояться-то?
4: Нет, ты хвастаешь. Я ведь знаю, что ты хвастаешь. Ну, в общем, это правильно. Я тоже, когда боюсь, никогда не показываю.
0: 13 годам я уже хорошо знала тот мир, в котором жила. Знала цену всему, что могу получить в нем, и не ждала от него ничего необыкновенного. И только в одной области человеческих взаимоотношений я ждала. Ждала еще многого для себя приятного и неизведанного в области отношений между мужчиной и женщиной. Накануне 14-го года со средним сыном Гимера Вениамином снова приехал его товарищ. Оба они только что были произведены в офицеры. Молодого офицера, товарища Вениамина, звали Всеволод Лонговой.
4: Скажите, вы счастливы?
7: Я, Всеволод Лонговой, счастлив! Я, Всеволод Лонговой, потомок славного боцмана адмиральского корабля графа Орлова-Чесминского, который был за исключительные заслуги перед Родиной пожалован Великой Екатериной во дворянство, счастлив! Я счастлив и горжусь тем, что мои ближайшие предки были достойными продолжателями великого дела колонизации Дальневосточного края, начатого Стадухиным, Дежневым, Поярковым, Хабаровым. Я счастлив и горжусь тем, что каждый старший из сыновей в нашем роду Лонговых шел в военно-морское училище, а младшие в кадетские корпуса и юнкерские училища. Я горжусь тем, что мой дед был одним из подвижников Невельского, открывшего морской путь в устье Амура. Я горжусь тем, что мой отец, капитан первого ранга, и старший брат, мичман, погибли в русско-японской войне.

0: Фермеры гордились этим вместе с ним и поощряли его дружбу с Вениамином. А мне нравились его длинные серые ресницы и то, что он лучше всех прыгал через забор и плавал, и то, что он был сдержан и независим среди людей, и то, что он сам отмечал меня среди других, хотя был много старше меня.
1: Победа, слава, подвиг, бледные слова, затерянные ныне, звучат в душе, как громы медные, как голос Господа в пустыне. Но нет, я не герой трагический, я ироничнее и суше. Я злюсь, как идол металлический среди фарфоровых игрушек.
2: Леночка, вы бы пошли за меня замуж?
3: Да. Пошла бы, пожалуй.
2: Тогда я буду вас ждать. Возьмите на память эту фамильную печатку.

0: С объявлением войны Всеволод Лонговой уехал на фронт, и фамильная печатка с мечом и берцовыми костями затерялась.
1: Нет ли у вас каких-нибудь утешительных новостей с фронта, дорогая Софья Михайловна?
2: Да, я давно жду вас, Эдита Адольфовна, чтобы поделиться новостями. Наш Веня служит в штабе и повышается в чинах. Вот, Всеволод Лонговой командует пехотной частью, ранен, награжден крестом и тоже произведен следующий чин.
1: Герои! Истинные герои!
2: Да, вот. Вот еще. Да, и самое главное, нашему дюденьке за примерную службу дали отпуск, и он вот-вот должен приехать.
1: Ах, как вы должны быть счастливы!
0: Потом приехал в отпуск дюдя, который не был ранен, не был награжден и никуда не произведен.
3: За нашего героя дюдю! Ура!
4: Ура! Говоря от лица нашей доблестной русской армии,
3: за нашу доблестную русскую армию! Ура!
5: Ура!
4: Которую я имею честь представлять как один из ее героических воинов,
3: за наших героических воинов и героя дюдю! Ура!

дядя истратил много отцовских денег. Через месяц после его отъезда была уволена уже другая горничная, нанятая вместо Ульяши.

0: 16 годам я уже привыкла к тому, что мужчины смотрят на меня, оценивают каждое мое движение. Да, за 2 года я сделала такой скачок, что мне самой странно было, как это еще 2 года назад я ничего не знала. Правда, я и теперь плохо знала таблицу умножения. Но я знала теперь о том, что сын купца Солодовникова крал у отца деньги, играл на бегах и однажды был увлечен в подделке векселя. И что Тереза Вацлавна Пачульская в свое время была шантанной певицей.
1: А теперь тратит десятки тысяч на наряды и имеет, несмотря на свои 48 лет, несколько любовников.

0: семье ювелира Грибакина дети родятся от промышленника Герца.
1: А в семье промышленника Герца от ювелира Грибакина.

0: богатство золотопромышленника Скуратова началось с того, что он убил сонными 4 своих товарищей-старателей.
1: И ему за это ничего не было.
2: Владелец конного завода Брамбулевич до смерти засек мальчишку-пастуха.
1: И ему за это ничего не было.
2: Рыбопромышленник Карл Паспорне и компания так хорошо застраховал свои суда, что приложил все усилия к тому, чтобы их потопить.
1: И ему тоже за это ничего не было.

И я начала смутно догадываться, что все, о чем говорили эти люди, о родине, о красоте, любви, милосердии, Боге, счастье, все это они плохо знают и во все это плохо верят. А хорошо знают и верят в то, что они должны вкусно есть и сладко пить, нарядно и тепло одеваться, наслаждаться красивыми, хорошо одетыми женщинами, не затрачивая никакого труда на то, чтобы все это у них было. И это и есть счастье.

И я поняла, что книги пишутся вовсе не о любви, а для того, чтобы показать, как люди мучаются. И они мучились перед моими глазами от нищеты и тяжелого труда, от неудовлетворенной любви, от пресыщенной любви, от измены и вероломства друзей, от рождения детей и смерти близких, от ревности, от зависти, от разлада со средой, от подчинения среде, от краха карьеры, от имущественного разорения, от неверия в Бога, от веры в Бога, от старости, от скупости, от свища в мочевом пузыре и от сотен тысяч других болезней.

я стала вдруг совсем взрослой. И мне стало скучно жить.

все чаще находили припадки тоски. От звуков музыки хотелось плакать. Постылили вечера, встречи, разговоры. Накатилась бессонница. Но когда мне давали порошки Веронала, я машинально, непроизвольно складывала их в коробочку, и они копились.

0: канун Пасхи в женской гимназии была назначена торжественная литургия. Я сказалась больной и осталась мрачно лежать на кровати, когда вся женская половина семьи Гимеров отбыла в гимназию. А когда смолк шум голосов в передней, я надела одно из своих самых простых платьев и появилась на половине прислуги.
1: Вы разве не ушли, барышня?
0: Нет, я с вами пойду.
1: С нами? Вот так Леночка.
2: Мы с ней на хор и пойдем. Я буду басом петь, а она диском там.
1: А барыни заругаются.
0: Она не узнает. А если узнает, скажу, что вы меня не брали, а я пошла.

0: Как хорошо, что я захватила с собой много медиков. Вот они, убогие и нищие. Им уже ничего не нужно, кроме этих медиков.
1: Спаси тебя, Господь, на долгие лета.
0: Вы откуда, дедушка?
1: Мы-то откуда? Мы-то в Боге живем, а Бог, он повсюду, он повезде.
0: И давно вы так ходите?
1: А я как у себя помню, так вот и хожу, хожу.
0: А где же вы ночевать будете? Здесь?
1: Нет, здесь не будем. Здесь сторожа не допускают. А то бывает и деньги отберут. Ночевать-то за Семеновским базаром.
0: А, ну да, там все бездомные. Они не станут убежать. Тогда-то во мне и созрело решение. И когда геймеры перебрались на дачу, я под предлогом проводов Сережи на каникулы вернулась в город. Семеновский базар, Семеновский базар.

0: 6 утра Семеновский базар уже был открыт и начал гудеть. Я обошла его стороной, свернула за каменную ограду и вдруг отшатнулась и застыла. Вдоль стены, тесно прижавшись друг к другу, выставив голые локти, ступни, костыли, лежали в ряд существа. Старики, старухи, ребятишки, женщины с грудными детьми. Многие из них спали с открытыми белыми глазами покойников. А в теплом, вонючем месиве, вперемешку вместе с людьми спали худые, изъеденные паршами псы. Вот он, людской гнойник, человеческое отребье, сброс общества.
1: Это тебе, это мне, это тебе, это мне, это тебе, это мне.
2: Шо ж ты, гадина! Себе эвон какой кусище отшкодала, а мне так труху ложишь.
1: Куды грабли тянешь? Положь на место.

0: Неужели он, как и я, самозванец? Да, самозванец, я это чувствую. А вдруг это переодетый сыщик? Мне же говорили, что в этих местах ходят переодетые сыщики. Что если это сыщик? Боже, если я осознаю, что я племянница Гиммера, об этом узнает весь город. Меня оттолкнут, исключат из гимназии. Никому же не объяснишь, что меня привело сюда. А если не сознаюсь? А если не сознаюсь, меня наградят желтым билетом и отправят в публичный дом, как проститутку.
1: Заморилась девушка, не спала. Ко мне пойдем, у меня есть где спать. Пойдем, кысонька.
0: Я не пойду.
1: Пойдем, пойдем, кысонька, не упирайся.
2: Не кабенься, девочка.
3: Чем они кавалер?
0: Нет! Нет! Боже мой! Боже мой! Боже мой! Зачем я это сделала? Зачем я сюда пришла?
4: Извозчик! На Светланскую, дом Гиммеров!
2: А кого везти?
0: Я сама поеду. Вот деньги. Только скорей, прошу вас. Как холодно. Как холодно. Заплакать бы. Нет слез. У меня же есть веронал. Веронал. Полная коробка. Коробка здесь. Теперь спать. Спать. Так это смерть. Хорошо. Совсем.

0: страшный двор.
1: Обожаю медведей.
0: До смерти засек мальчишку пастуха.
1: Христос воскрес.
2: Леночка, девочка милая, ну очнись. Что ты с собой наделала? Леночка. Зачем ты это сделала? Доктор, да сделайте же что-нибудь.
1: Тише,
2: ну, доктор.
1: Тише. Ну вот, вот и умница. Вот мы открыли глаза. Умница. Вот мы пришли в себя.
2: Леночка.
1: Вот мы раздумали умирать. Правда, Леночка?
2: Лена, милая.
1: Умница.
3: А через несколько дней меня увезли лечиться на год.

0: Счастье, счастье. А в чем оно, счастье?
1: Счастье. А что такое счастье?

0: Не знаю. Зато я хорошо знаю, что такое несчастье. Первое несчастье, которое со мной случилось, — смерть матери. Второе, Семеновский базар.
1: Счастье, счастье. А в чем оно, счастье? Для каждого оно разное, и каждый не знает, что оно.

Станислав Корженок считал женщин неустойчивым элементом и полагал, что по отношению к ним следует проявлять бдительность и осторожность. И еще он считал, что ему, профессиональному ответработнику, придется либо а. вовсе не жениться, либо б. жениться на девушке идейно подкованной. Поэтому, если какая-нибудь девушка осмеливалась улыбнуться Станиславу Корженоку, он тотчас же спрашивал, известно ли ей 5 основных черт империализма, что она может сказать о подавлении боксерского восстания в Шанхае и в чем различие между прибавочной стоимостью и перепроизводством. А девушке, которая одолела бы подобный вопрос, почему-то не встречалась. Поэтому Станислав Корженок все более утверждался во мнении, что женщина в основном элемент неустойчивый, а любовь в подавляющем большинстве случаев есть недостойный политический компромисс. И вот в один прекрасный весенний день, когда Станислав ехал в вагоне трамвая, случилось нечто ужасное. Он поднял глаза от газеты, и у него перехватило дух. Перед ним стоял неустойчивый элемент с золотистыми кудрями и задумчивыми мерцающими глазами. Станислав Корженок тотчас потерял всю свою рассудительность и даже не вспомнил ни об одном из 40 пунктов постановлений для предстоящего собрания, над которым он так усердно трудился. Трамвай тронулся, и на этот раз сам Станислав проявил неустойчивость. Он покачнулся. И больше того, этим толчком он выбил деньги из рук прекрасного создания. Опустившись на колени, Станислав собрал рассыпанные монетки. Награда ему была очаровательная улыбка. И хотя на лацкане жакета незнакомки не было ни одного значка, указывающего на принадлежность ее к какой-либо массовой организации, он не мог оторвать от нее глаз. Девушка спросила, «Вы не знаете, где мне сойти, чтобы попасть в торговый отдел?» Станислав с готовностью ответил, что выходит там же. Он, разумеется, солгал. Его учреждение находилось совсем в другом месте. Итак, Корженок шагал рядом с прекрасной незнакомкой, а она без тени смущения рассказывала ему, как работала у своего отца в магазине продавщицей. У Станислава потемнело в глазах, когда он подумал о том, что идет рядом с представительницей мелкой буржуазии. Правда, у него немного отлегло от сердца, когда она сказала, что отец решил вступить в кооператив, и она будет работать теперь в каком-нибудь другом магазине. Станислав Корженок переживал великие муки. Разум, этот коварный искуситель, шептал ему, «Спроси ее о 5 основных чертах империализма. Спроси, будь отважным!» Но сердце боязливо выстукивало, «Не спрашивай, потому что тогда все пропало». Он был сам не свой. Голосом, который ни за что не узнали бы те, кто слушал его доклады, он отвечал на вопросы своей спутницы. И тем же голосом он назначил свидание этому более чем неустойчивому элементу. В тот день, когда должно было состояться свидание, Станислав спрашивал себя, «Имею ли право я, освобожденный молодежный работник, тратить время на свидание с девушкой, у которой нет даже ни одного значка, и рабовладельческий строй, для которой понятия весьма туманны. И хотя у нее прекрасные карие очи, она наверняка не давала никаких обязательств соревнований. И хотя кожа у нее как бархат, платит ли она аккуратно членский взнос?» Такими размышлениями терзался Станислав Корженок и, наконец, решил, что на свидание не пойдет. Вместо этого он подготовит доклад на тему «Как не отрываться от масс». Станислав пришел домой и, раздираемый противоречивыми мыслями, принялся за работу. Взгляд его упирался в бумагу, но мечты витали вокруг скамечки в парке. Так просидел он целый час и написал одну единственную фразу. Вот она. «Товарищи, на нашем сегодняшнем собрании мне хотелось бы отметить, что улыбка ее очаровательна и глаза лучистые». Больше он ничего не написал, не смог. В
таком состоянии его нашла мать. Она прочла эту невразумительную фразу и выслушала исповедь сына о страшных противоречиях между девичьими кудрями и пятью признаками империализма. И тогда она прочитала ему, так сказать, короткий доклад на тему «Как не отрываться от масс». После этого Станислав, не давая никаких обязательств и не вынося резолюции, накинул поскорее пиджак и пустился бежать по направлению к парку, боясь лишь одного – найти упомянутую скамеечку пустой. К счастью, он прибежал вовремя.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Начиная цикл передач о фортепианном творчестве русских композиторов, я преследовал следующие цели. Это показать развитие фортепианной музыки в России, а также познакомить слушателей с редко звучащими фортепианными произведениями русских композиторов. Недавно я взял справочник композиторов всего мира и не поленился подсчитать, сколько же русских композиторов представлено в этом справочнике. Оказалось, что русских композиторов большинство, свыше 40 фамилий, и это только основные, самые значительные имена. Если же к ним добавить еще и малозначительные, то будет, я думаю, далеко за 50. Для сравнения, в Испании около 8 композиторов, в Австрии около 13. Правда, здесь такие титаны, гиганты, как Гайд, Моцарт и Шуберт, которые могут втроем, как говорится, затмить многих и многих композиторов. Но факт, тем не менее, остается фактом. Россия дала миру свыше 50 композиторов. И почти все эти композиторы писали для фортепиано. За исключением, может быть, только композитора Серова. И мне хочется спросить, много ли мы слышали из их фортепианного наследия этой музыки? И, конечно, в общем-то, ответ понятен, что мы слышали этой музыки очень мало. Конечно же, в небольших передачах невозможно охватить всех этих композиторов, все их творчество. И хочу сказать также, что наши передачи не всегда будут придерживаться хронологии. Например, после передачи о творчестве Танеева или Ребикова мы можем в следующей передаче поговорить о творчестве Дюбюка или Алябьева, как бы вернуться к истокам.

Сегодня мне бы хотелось поговорить о композиторах так называемого доглинковского периода. Но вначале мне бы хотелось сказать несколько слов о развитии фортепианного искусства в России, о появлении самого инструмента фортепиано. Сразу оговорюсь терминами. В России, как и во всей Европе, клавишные инструменты меняли свои названия. Вначале это были клавесины или вирджинали, затем клавикорды, или их называли еще клавирами. И уже только в начале XVIII века, кстати, одновременно в трех странах, почти независимо друг от друга. В Италии это был мастер Кристофори, во Франции Мариус и в Германии Шрётер. Они изобрели одновременно конструкцию фортепиано. Это факт удивительный, между прочим. И в 1770 году мастер Беккерс усовершенствовал инструмент, и победное шествие фортепиано как инструмента с этого времени, можно сказать, и началось. И мы знаем, что уже Гайдн, Моцарт и Бетховен писали свои произведения уже не для клавесина, а для фортепиано, для клавира. В силу позднего включения России в европейскую музыкальную жизнь, становление русской фортепианной школы связано в большей мере с фортепиано, чем с клавесином. И это понятно, потому что наибольшее развитие фортепианная музыка получила как раз в то время, когда этот инструмент начинал свое царствие в Европе. Сейчас еще немножечко истории. Одно из первых упоминаний о клавишных инструментах в России относится к концу XVI века, а именно в 1586 году английский посол Гарсей привез в подарок царю Федору Иоанновичу орган и вирджиналь. Век спустя уже была не редкость услышать игру на органе в палатах московских царей. И многие знатные вельможи в подражание двору также стали обзаводиться органами. Так, например, князь Никита Иванович Романов имел у себя позитив. Это разновидность небольшого органа. Но все-таки орган большого распространения в России не получил. А вот клавир, напоминавший по звучанию родные гусли, а потому, может быть, и более близкие, прижился. И к 20-30 годам XIX века фортепиано уже становится любимым домашним инструментом в России. Даже в отдаленных городах, таких как, например, в Иркутске в 40-х годах XIX века насчитывалось около 60 инструментов, а в Барнауле около 20. Это, надо сказать, большая цифра. К концу XVIII – начало XIX веков обучение игре на клавире или на фортепиано стало уже неотъемлемой частью воспитания дворян, наряду с математикой, литературой, географией, рисованием, фехтованием, танцами и иностранными языками. Дворянину в России, впрочем, как и в других странах Европы, профессионально заниматься музыкой и зарабатывать музыкой, вообще искусством на жизнь, было всегда зазорно и неприлично. Но быть любителями не возбранялось, и появляется термин «просвещенный любитель», который предполагал знание истории, теории музыки, умение играть и сочинять. Очень часто такие любители ни в чем не уступали лучшим профессиональным музыкантам. И единственный способ продемонстрировать свое искусство для таких любителей-дворян – это было участие в благотворительных концертах, которых в то время было множество, и понятно почему. А также в различных музыкальных салонах и собраниях. Надо сказать, что среди исполнителей, так называемых любителей, было очень большое количество женщин. Но первые композиторы-профессионалы, это, как правило, были крепостные или вольноотпущенные, певчие и представители из так называемой мещанской среды. Некоторые из них, такие как, например, Бортнянский или Березовский, Хандошкин, они получили свое образование за границей, в Италии. А другие, такие как Гурилев отец и Гурилев сын, Кашин, Дзюбюк и многие другие, обучались дома, часто у заезжих музыкантов-иностранцев. Надо сказать, что почти все великие итальянские композиторы того времени, такие как Галуппи, Чимароза, Сарти, Араи, Пазиэла, жили и работали в России. И, конечно же, их творчество оказало большое влияние на первые опыты русских композиторов. Например, если мы возьмем сонаты Бортнянского, фортепианные,
то, конечно, можно увидеть сильное влияние итальянской манеры письма. Как и в языке, Россия впитывала в себя все новое, а потом все это чужое перерождалось в свое и, так сказать, использовались чужие формы с местным содержанием. Из других иностранцев наибольшее влияние и огромную роль в развитии русской фортепианной школы оказал ирландский пианист и композитор, ученик Муцио Клементи Джон Филд. Я сказал Джон Филд немножко в старой манере, потому что так его называли. Его называли Иваном Филдом, поскольку Джон — это как английское Иван. А вообще сейчас употребляется, конечно, другое произношение фамилии — Джон Филд. Попав в Россию в 1802 году, когда он сопровождал своего учителя Клементи в его гастролях по Европе, 20-летний Филд нашел в России вторую родину. Здесь он и провел остаток своей жизни. Здесь, в Москве, он и умер 11 января 1837 года. Вообще, это имя будет не раз встречаться в рассказах о разных русских композиторах. Будучи не только блестящим пианистом, но и прекрасным педагогом, Филд воспитал целую плеяду превосходных музыкантов. И цепочка его учеников прослеживается вплоть до Рахманинова. Среди учеников Филда были Гурилев, сын, Глинка, Аполлон Григорьев, Адоевский, Верстовский, Лосковский, Александр Иванович Дюбюк. Учениками Дюбюка были Балакирев и Зверев. А как известно, у Зверева учились Скрябин и Рахманинов. Вот ниточка тянется от Дюбюка до Рахманинова. Отличительными особенностями игры Филда была уравновешенность и гармоничность в сочетании с естественностью, искренностью и одухотворенностью. Особенно пленял слушателей Филд своей певучей манерой. В России у Филда был эпитет «Истинно неподражаемый наш певец». Надо вспомнить, что, говоря о молодом Шопене, современники могли сравнивать его певучую манеру игры только с манерой Филда. И не забудем, что Филд был первый, кто употребил термин «ноктюрн». С него начал свою жизнь этот жанр музыкальных пьес. В России с ее многовековой традицией вокальной культуры – это церковные хоры, народные песни – всегда именно голос был самым совершенным инструментом. Русские слушатели требовали от исполнителя певучести на фортепиано. Также было характерное стремление к задушевности исполнения, отказ от внешнего виртуозничания. Хотя виртуозность, конечно, ценилась, но она никогда не рассматривалась как самоцель. И недаром в творчестве русских композиторов вплоть до середины XIX века превалировал такой жанр, как вариации на народную песню. Как правило, это были русские или украинские песни. Родную песню лучше понимали, и сочинение вариаций на любимые песни, а позже и на романсы, как бы давало возможность каждому умеющему играть хоть немного на фортепиано спеть их. Ведь, в конце концов, не каждому человеку Бог дает голос, а петь хотелось многим. Наш великий баснописец Иван Андреевич Крылов писал: «Из запасов народной песни искусный сочинитель может создать язык сердца». В этих словах «язык сердца» как бы заложен девиз всех главных особенностей русской музыки. Это стремление к певучему звуку, простота и естественность интонации чувств, заложенных в народной песне. Таких, к примеру, как тоска, любовь, радость, печаль. Кстати, к слову о тоске. Эта интонация весьма важна для понимания лиризма русской музыки. Также и заунывность, длинная, уходящая в бесконечность мелодия. Все это характерные черты русской песни, ее сердечные тона. И это утверждение справедливо для всех почти русских композиторов, вплоть до Рахманинова. К примеру, вспомним начало «Бесконечной мелодии» третьего его фортепианного концерта. Одним из самых известных авторов переложений русских песен и романсов был Александр Иванович Дюбюк, который учился у Филда, как я уже говорил, и который был не только прекрасным пианистом, но и замечательным педагогом, и воспитал много прекрасных музыкантов.
Ну вот послушайте сейчас вариации Александра Ивановича Дюбюка на русскую народную песню «Вдоль по улице метелица метет».

Наряду с вариациями на различные народные песни композиторы пишут и небольшие пьесы, преимущественно танцевального жанра. Такие же формы, как соната, весьма редки. Хотя и есть фортепианные сонаты у Бортнянского, у Льва Гурилёва и у Геништы, написанные в конце XVIII века или в начале XIX века, но затем следует большой перерыв в этом жанре вплоть до первых сонат Антона Григорьевича Рубинштейна. Таким образом, в русской фортепианной музыке вплоть до середины XIX века господствовало два жанра – вариации на различные народные песни или романсы, и также небольшие пьесы, часто танцевального характера. Ну, вот в качестве примера можно послушать вальс композитора Жилина. Несколько слов буквально о этом композиторе. Алексей Дмитриевич Жилин был слепым музыкантом. Он ослеп в 6-месячном возрасте. В детстве по слуху выучился играть на фортепиано. И, пренебрегая тем, что он был дворянином, он начал выступать в публичных концертах как пианист. Имеются сведения о том, что в некоторых газетах появились критические статьи, даже, можно сказать, не критические, а ругательные статьи, где обвиняли его семью в том, что они выставляют на потеху благородного человека, поскольку дворянину было неприлично выступать в публичных концертах, можно было играть только в благотворительных. В ответ брат композитора написал большое письмо в газету, где он писал о том, что единственная радость Алексея Дмитриевича Жилина – это музыка, что в силу того, что он слепой, он лишен многих радостей жизни, он не видит красоты этого мира. И единственный источник его радости – это игра на рояле, это выступление. И он спрашивал: «Вы хотите лишить и последнего несчастного человека?» О жизни Алексея Дмитриевича Жилина известно очень мало, даже неизвестны точные даты его рождения и смерти. И я так думаю, что в повести «Слепой музыкант» Короленко описал факты биографии именно Алексея Дмитриевича Жилина. Хотя у меня нет точных данных о том, что это так. Но вот я думаю, что, по крайней мере, жизнь Жилина, очевидно, послужила прообразом для написания повести Короленко. Итак, послушайте небольшую пьеску, это вальс Алексея Дмитриевича Жилина.

Очень много музыкантов-любителей появляется и среди военных, ученых и писателей. Здесь можно вспомнить имена Грибоедова, Аполлона Григорьева, Огарева. На всю жизнь музыка была для Александра Сергеевича Грибоедова любимейшим наслаждением. Дом Грибоедовых в Москве славился своими музыкальными вечерами. Здесь звучала серьезная музыка, звучали квартеты Гайдна, Бетховена и Моцарта. Их исполняли лучшие московские музыканты. Грибоедов, надо сказать, был знатоком контрапункта и гармонии. Прекрасно играл на фортепиано и славился исполнением Баха и сонат Бетховена. Грибоедов часами импровизировал, приводя своих слушателей в восторг и увлекая их до самозабвения. Все современники отзываются о нем с восторгом. Его нельзя было любить иначе, как страстно, с энтузиазмом, потому что пламенная душа его согревала и воспламеняла все вокруг себя. С ним благородный человек делался лучше. Звук его голоса проникал в душу, убеждение лилось из уст. Так писал о Грибоедове Булгарин. Полевой писал: «Знать Грибоедова было то же, что и любить». «Это один из самых умных людей в России», – писал о нем Пушкин. Грибоедов знал 6 языков, 4 европейских, плюс персидский и арабский. Знал он их в совершенстве. Мы из школьной хрестоматии помним портрет Грибоедова. Да? Он там представлен каким-то таким, вроде как бы скукоженный, какой-то несчастный. На самом деле Грибоедов был высокого роста. Приятная внешность соединялась в нем с изящностью манер и умением великолепно ездить верхом. Он был очень метким стрелком из пистолета. Был дуэлянтом, и вследствие одной глупой дуэли он лишился мизинца на левой руке. Кстати сказать, по этому признаку его тело и опознали позднее, в трагическом январе 1729 года. Этот недостаток, искалеченный мизинец, и поставил крест на его музыкальной карьере. Я не буду, конечно, здесь рассказывать биографию нашего великого поэта, она известна. Хочу только затронуть несколько моментов. Долгое время в ходу была легенда о неловком дипломате, который своим резким поведением, не считаясь с восточным этикетом, стал виновником не только своей гибели, но и всей русской миссии в Тегеране в январе 1829 года. На самом же деле дипломатическое искусство Грибоедова было настолько велико, что ни один из преемников на его посту по масштабам своей деятельности не смог даже приблизиться к нему. А среди его достижений надо вспомнить подписание Туркманчанского договора, по которому к России была присоединена северо-восточная часть Армении. Суть же всей трагедии на самом деле заключалась в том, что его дипломатическая деятельность в интересах России затрагивала интересы Англии, Турции, Персии, а также, как ни странно, мешала Российскому министерству иностранных дел, считавшему, что вопросы Востока решаются в Европе. И современники Грибоедова, конечно, это отлично понимали. Пушкин писал: «Грибоедов предательски убит в Тегеране». На вопрос, кто предал Грибоедова, с чьей стороны, ответ дает пословица: «Предают только свои». Хочу сказать, что эти факты я почерпнул в книге Мясоедовой о Грибоедове и Пушкине. Если кто-то заинтересуется этим, я очень советую вам прочитать эту книгу. И еще хочу, кстати, добавить. Когда я в буклете к диску, где была записана музыка Грибоедова, написал, что деятельность Грибоедова затрагивала интересы Англии, а поскольку диск издавался в Англии, самое интересное, что эту фразу англичане опустили. Так что в этом диске нет никакого упоминания об этом факте. Но это так, к слову. Также еще один момент из жизни Грибоедова мне хочется затронуть. Для каждого человека, кто прочел биографию Грибоедова, незабываема трогательная история любви Грибоедова и его молодой жены Нины Чевчавадзе. 16-летняя вдова осталась на всю жизнь верна своему мужу, отклоняя все предложения о замужестве и посвятившая всю свою жизнь его памяти. Ей поклонялись и боготворили тогда на Кавказе все, от наместника до самых низших чинов.
И, пожалуй, нет ни одного грузинского поэта, не написавшего о Нине Чавчавадзе. Ее всегда окружал ореол доброты и благодушия. Умерла она в 45 лет, в 1857 году от холеры, и погребена рядом со своим возлюбленным мужем. К сожалению, от наследия Грибоедова, композитора, до нашего времени дошли только два произведения. Жалко, но в свои изумительные импровизации, которыми он приводил в восторг слушателей, он, очевидно, не записывал. И вот два произведения – это два вальса. Эти вальсы – подлинные драгоценности нашей культуры. Они широко известны. Правда, в последние годы эти вальсы звучат гораздо реже. Давайте вспомним эти два замечательных вальса. И вначале вы услышите ми минорный вальс, и потом будет ля бемоль мажорный.

Одним из создателей традиции в русском фортепианном искусстве был также и Лев Степанович Гурилев, отец знаменитого сочинителя романсов Александра Гурилева. Это имя сейчас основательно забыто, а в свое время это был известный музыкант и композитор. Лев Степанович Гурилев родился в 1770 году. Он был крепостным графа Владимира Григорьевича Орлова. И почти вся его жизнь прошла в подмосковном имении графа Орлова, в имении Отрада. Кстати, это имение находится недалеко от нынешнего Мелехова, от чеховской усадьбы Мелехова. Гурилев выполнял функции капельмейстера оркестра крепостных музыкантов. Здесь можно усмотреть общность с судьбой Гайдна, который прослужил всю свою жизнь у князя Эстергази. Но в отличие от Гайдна, который был просто слугой князя, Гурилев был крепостным, был собственностью, вещью для графа. Орлов мог в любое время по своей прихоти его продать или выпороть. У нас нет свидетельств плохого обращения графа с Гурилевым. Крепостным был не только Лев Степанович Гурилев, но и вся его семья, и Александр Львович, в будущем знаменитый сочинитель романсов, он тоже был крепостным. И хоть и нет, как я говорил, у нас свидетельств плохого обращения графа с семейством Гурилевых, но в любом случае положение крепостного накладывает трагический отпечаток. И не случайно, очевидно, Александр Гурилев закончил свои дни в сумасшедшем доме. Здесь можно вспомнить многих крепостных артистов и художников. Здесь и художник Григорий Сорока, трепетный и необычайно талантливый, покончивший самоубийством. И Тарас Шевченко, художник и поэт, да и много-много других. Только в 1831 году Лев Степанович Гурилев в возрасте 61 года получил вольную после смерти графа Орлова. Получила вольную и вся его семья. О дальнейшей жизни Льва Гурилева, как и о его сыне, известно очень мало, почти ничего. Известно только, что умер Лев Степанович Гурилев в 1844 году. Но вернемся к музыкальной жизни Льва Степановича Гурилева. Он учился у Сарти, итальянского композитора, и, несомненно, знал творчество семьи Бахов, Моцарта и Бетховена. Известно также, что Гурилева называли русским Бетховеном. Он написал очень интересный цикл «24 прелюдии и одна фуга». Пожалуй, это первый образец выделения прелюдий в почти обособленное произведение. Прелюдии были написаны во всех 24 тональностях. Кстати, здесь можно привести два примера, свидетельствующих о тесных связях Мелоса Шопена с русской музыкой. Так, например, прелюдия до минор Гурилева из этого цикла полностью соответствует началу полонеза Шопена опус 40 номер 2. Единственное отличие только в том, что этот цикл написан в 1810 году. Как известно, это год рождения Шопена. Как вы понимаете, Шопен никак не мог повлиять на Льва Гурилева. Часто я сталкиваюсь с таким предубеждением, особенно за границей, когда критики пишут, предположим, о ноктюрне Глинки, который был написан в 1928 году, что в этом ноктюрне чувствуется подражание Шопена. Надо сказать, что к тому времени о Шопене знали только в Варшаве. Нигде далее за пределами Варшавы он не был известен. Говорить о каком-то влиянии, это по меньшей мере глупо. И другой пример. Удивительный исторический факт. Это действительно факт, который был засвидетельствован многими. Когда в одно и то же время, независимо друг от друга, сын Льва Степановича Гурилева Александр Гурилев пишет в России, в Москве романс «На заре туманной юности». И в это же время, независимо от Гурилева в Варшаве, Шопен пишет свой первый ми-минорный концерт. Вот если вы проиграете мелодию романса и главной партии концерта, вы увидите, что эта музыка почти абсолютно идентична. Поразительно. И что это? Это общая славянская душа или же мелодия была послана на землю и в двух местах ее одновременно уловили? Вот это непонятно. Одно ясно. Не надо забывать, что Шопен был тоже славянином. И кажущееся подражание Шопену русских композиторов – это просто
совершенно естественный способ выражать свои мысли. Также выражал эти мысли и Шопен теми же оборотами, теми же модуляциями. Но вернемся к творчеству Льва Степановича Гурилева. Среди других произведений Гурилева до нас дошли несколько его вариаций на русские народные песни, три полонезы и его фортепианные сонаты минор. Сегодня мне бы хотелось, чтобы вы послушали один из самых лучших циклов вариаций Льва Степановича Гурилева. Это вариации на народную песню «Винят меня в народе». К сожалению, я не нашел слов этой песни, хотя я пересмотрел много сборников и Киреевского, и другие сборники, и Римского-Корского, но я почему-то нигде не смог найти слова этой песни. И это достаточно странно, поскольку на эту песню народную были написаны вариации и другими композиторами. Так Доргомышский, Аксенов и Иванов тоже написали вариации на эту песню. И этот факт свидетельствует о популярности этой песни. И странно, что я нигде не мог найти этих слов. Может быть, она называется как-то по-другому. Если кто-либо из слушателей знает слова этой песни, я буду очень признателен, если вы сможете прислать их мне через радиостанцию «Орфей». И хотя мы не знаем слов песни, но очевидно, что «винят меня в народе, что я милого люблю». Давайте послушаем вариации Льва Степановича Гурилева на тему русской народной песни «Винят меня в народе». Эти вариации написаны в 1814 году.

Итак, мы с вами послушали вариации Льва Степановича Гурилёва на народную русскую песню «Винят меня в народе». Напомню, что эти вариации были написаны в 1814 году. Сейчас мне бы хотелось сказать еще несколько слов о сыне Льва Степановича, о Александре Львовиче Гурилёве. Он родился 4 сентября 1803 года и в детстве обучался игре на скрипке и альте. В концертах, которые устраивались графом, часто принимали участие Джон Филд и Геништа. И Александр стал брать уроки игры на фортепиано у Филда. Получив вольную, 28-летний Александр часто начинает выступать в публичных концертах, исполняя главным образом партию альта в струнных квартетах. По некоторым данным, он служил в одном из московских театров. К этому периоду как раз и относится его дружба с Варламовым, который тоже как раз в это время начал работать в московских театрах. Гурилёв был большим знатоком народной песни, а также большим любителем цыганского пения. И с 40-х годов его имя становится широко известным. Его романсы и песни популярны в самых разных кругах. Он много сочиняет, участвует в концертах и преподает. Наряду с Дюбюком Александр Львович Гурилёв был одним из самых лучших педагогов Москвы. Жизнь Гурилёва была очень трудна, и в поисках заработка он часто не пренебрегал никакой работы, вплоть до корректуры нот. Судя по всему, неудачно сложилась и личная жизнь Гурилёва. Последние годы были омрачены тяжелой психической болезнью, и умер он 30 августа 1858 года в Москве. В фортепианном творчестве Александр Львович Гурилёв отразил, как почти все другие композиторы его времени, два жанра, о которых я уже говорил. Это танцевальные миниатюры, польки, вальсы и разные мазурки, и вариации на народные песни, и также вариации на романсы. Среди его наиболее интересных вариаций вариации на романс Варламова «На заре ты ее не буди» и на терцет из оперы «Глинки» Иван Сусанин «Не томи, родимый». Эти-то вариации на терцет, они являются одним из первых опытов фортепианной транскрипции музыки Глинки. И от этих вариаций идет путь к блестящим фортепианным транскрипциям музыки Глинки, сделанных Балакиревым, Дюбюком и Лядовым. Я хочу, чтобы вы послушали сейчас эти вариации на терцет из оперы Глинки «Иван Сусанин». В опере этот терцет поет Иван Сусанин, его дочка Антонида и жених Антониды Сабинин. В этом терцете молодые

влюбленные упрашивают отца не откладывать со свадьбой. Вот этими вариациями мне бы хотелось завершить сегодняшний рассказ о доглинковском периоде русской фортепианной музыки.

Они пролетели над Азией и Европой, над такими людными городами, как Ереван, Мелитополь и Ярославль, но их почти никто не увидел. Они летели без крика, без свиста крыльев, без гоготания или курлыканья, вдвоем, высоко над землей, в апреле. Встающее солнце окрашивало им белые подкрылья в розовый цвет зари. Двое лебедей летели с теплой зимовки в тростниковых плавнях реки Ефрата на дальний, едва оттаивший после зимы весь зябкой и водянистый север. Лебеди летели отдельно от кружливых, нахлестанных охотницкой дробью утиных звеньев. Попутные караваны гусей догоняли их на небесной дороге, одной для всех перелетных птиц. Но лебеди поднимались выше и растаивали в небе, как дымки от реактивных самолетов. Они летели вдвоем на север. Так было в прошлом году и в позапрошлом. Они уставали зимой от напичканной пухом и перьями стадной жизни на южной воде. В небе им было хорошо, как на пустынном студеном озере. Они переговаривались на лету, никто не слышал их разговоров. Иногда снизу ухали выстрелы. Лебеди продолжали плыть друг подле друга, не убыстряя движение крыльев, их красные лапы были вытянуты, как рули, и правили точно на север. Дробь обсыпала больших, безучастных к опасности птиц. Она не могла пробить вощеные перья и только ерошила пух на подкрылках и падала на землю. Над Ленинградом лебеди пролетели спокойно и высоко. Над Ладогой их ударило ветром. Они устали и опустились к воде. Но северный Ладожский берег и камышовые чащи, и Свирское устье дохнули на них жженым порохом, обдали стрекотанием моторных лодок и катеров. Лебеди снова медленно всплыли кверху, и оттуда сверху долетал их озабоченный разговор. Охотники любовались идущей над ними лебединой жизнью. Иные мечтали также о лебедином мясе, сладком на вкус, и о лебяжьем пухе. Он мог пойти на подушку. Лебеди еще пролетели над Свирью сколько могли и сели без шума на проблеснувшее водяное оконце, замерли, насторожив шеи. Они чуть подгребали лапами и были словно плавучие кочки. Их маленькие головки чернели, как посаженные на длинные стебли бархотки камышей. Полная гомона и суеты вода затихала к ночи. Только посвистывали крыльями запоздалые стайки черков, да блеял в темноте торопыга бекас. Да слышно было, как трутся щуки в тросте боками, мечут икру, да баламутят воду хвостами, как рыщут возле тяжелых маток щурята самцы. Еще доносилось с песчаного кряжа фырчание костра, и хрястал топор. Люди кидали в огонь сосновые лапы, и костер подымался, искрил и отблескивал в круглых тревожных глазах лебедей. Лебедушка приплывала близко к лебедю и спрашивала его чуть слышно: «Крю, крлю, ко?» Лебедь отвечал ей: «Гурлюк». Еще только рождался и клекотал в лебяжьих шеях звук, а они уже понимали его значение. Как вдруг налетели гуси, скрипя тележными голосами, и опустились около лебедей, заныряли и залущили в клювах добытые корешки. Лебедь спросил у лебедушки: «Гурл?» Она ответила: «Ульк». Они уплыли в камыши, выгибали шеи и опрокидывались в воду и запускали клювы в еще не растаявший донный ил. Наверху оставались лебяжьи хвосты и белели пуховые панталоны. Поужинав корешками, они приласкались друг к дружке по птичьи, без поцелуев и клятв, уплыли в береговой качкарник и чутко заснули. Им слышен был разговор людей у костра. Голоса доносились жестко, как будто ломали сучья. Лебедушка подымала шею
и раскрывала свой грозный глазок. Лебедь чуть колыхался, чтобы ближе прижаться к подруге и сообщить ей свое бесстрашие. Он гурлыкал ей на ухо. Людей было двое на берегу, два парня. Один постарше приехал из Ленинграда, другой был местный, хозяин моторной лодки. Их свела, подружила охотничья страсть. Городской заранее оповещал своего дружка на свири о приезде. Тот дожидался, припасал к началу охоты дробь, порох, гильзы, бензин и автол. Горожанину нравилось в свирском парне его умение ладить с вещами, с веслом, топором, мотором. Ему любо было видеть лицо своего товарища, его голубые глаза и светлые брови, и светлую бороду, которая вырастала у парня к третьему дню охоты. Свирский парень был не крупен, но и не мал. Он работал крановщиком на сплаве, любил надевать под пиджак морскую тельняшку, курил сигареты Памир, был смешлив, но работу делал всегда серьезно и охотился тоже всерьез. Парню нравился горожанин. Неумелость приезжего человека то и дело давала случай верховодствовать над ним. Это было особенно приятно свирскому парню, потому что его городской дружок был хотя и молодой, но ученый. О нем один раз писали в газете, которая доходила в Свирское устье только на третий день. Ученый первым смеялся над своей неумелостью, над промоченной в камышах фуфайкой, над неметким своим выстрелом. В этот раз ему повезло. Он убил крахаля и черка. Вернулся с болота на кряж, наладил костер. Счастливый готовился встретить дружка по охоте, заваривал чай. Он всегда говорил, что добыча ему не важна. Но пока не вернулся товарищ, пока никто не мог увидеть, ученый брал в руки черка с зеленым кантом на крылышках. Он растворял длинный клюв крахаля и клал в него свой собственный палец. И тихо смеялся, как мальчик. Счастье это было ему непонятно, но велико. Он дышал, как бегун после финиша, и взвешивал на ладони двух маленьких гладкоперых уток. Свое торжество. Свирский парень пришел и принес длинношею птицу. Он кинул ее на мочало подснежной травы, принялся снимать сапоги. Лицо его было грязно от пота, а брюки мокры. Он похвалил ученого. Что, вчера задавил? А крахалей трудно стрелять. Молодец! Горожанин ничего не сказал, хотя множество слов, восклицаний скопилось в его голове от удачной охоты. Он ждал человека, готов был ему говорить, говорить и, возможно, запеть. Но он только смотрел на убитого лебедя и на портянки, которые свирский парень развешивал близко к огню. «Ну, он меня помурыжил», — рассказывал парень, — «в тросту забился, никак до него не долезь. Дно нисколько не держит, вон тельник на пупке даже мокрый». Он показал свой тельник и свой, как оструганная доска, твердый белый живот. Чай кипел на костре, но котла не снимал ни один из охотников. Ученый молчал. Крановщик деловито и споро сушился. «Я вылез уж из болота на кряж», — рассказывал свирский парень. «Лебедя волоку, в карман его не засунешь». А тут как будто кто стукнул. Охотинспектор районный, Сенькин, из камышей вылезай. «На ловца, — говорит, — и зверь». А я ему говорю, еще неизвестно, на чьем рыльце пуху боболе. Он в позапрошлом году, я видел, в загубье лебедя взял на осеннем пролете. «Ну ладно, ладно, — говорит, — смотри только, чтоб на станции никто не увидел». Ученый снял чай с тагана и поставил котел на землю. «У черков самое лучшее мясо из всех уток», — сказал крановщик. «Я черка бы даже на кряку не променял». Он завернул себе ногу в просушенную портянку. «Зря ты лебедя убил», — сказал горожанин. «Зря не зря», — сказал крановщик, — «а похлебка добрая будет». И громко плюнул. Ученый глядел на костер. Он сказал: «Когда убивают лебедя, одним пасмурным утром становится больше на земле. В серое утро рождаются скучные мысли. От скуки люди становятся ближе к зверью».
«А ты что думал?» — сказал крановщик. «За одним черенком гоняться, что ли, ноги ломать? Нашелся мне адвокат. Сам и ружья-то путем держать не умеет. Охотник. А мы на озеро ездим, так не с пустыми руками возвращаемся. Это вам свежим воздухом дышать полагается, по науке. Нам за воздухом ездить не надо, у нас и дома свежо». Горожанин запрятал черка с крахалем в котомку и повесил ее на плечо. На другое плечо он повесил ружье и сказал: «Я пойду. Спасибо тебе за дружбу». «Не стоит», — хмуро ответил ему крановщик. Ученый ушел по сухому кряжу в потемке и не вернулся к костру. Лебеди проснулись, когда потянул первый ветер и поломался намерзший под утро ледок. Их разбудил тоненький звон ледышек, бившихся о камыш. Осколки прозрачного льда звенели, как самые верхние ноты в рояле. Лебеди поднялись над туманом и протянули шеи на север. И полетели. Север посыпал их снегом. Лебедушка сказала: «Клурк, наконец-то!» Они подставили снегу спины и крылья, ерошили перышки и опускали лапы, чтобы тише лететь и помыться в снегу. Они стосковались на южной зимовке по белой холодной снежности. Их перья начали вянуть от зноя и теплых дождей. Им нужен был север. Чем дальше на север летели лебеди, тем реже виднелся им внизу бегущий поезд или фабричный дым. Никто на земле не стрелял из ружей, не попадались навстречу и самолеты, зато озера раскрылись повсюду, сколько хватало глаз. Озера были синего цвета под чистым небом. Под низким солнцем озера плавились, как благородный металл. Озера белели под белыми облаками. Они были тусклы, свинцовы, когда на них наносило тучу. Все небо и солнце словно разбилось на тысячу разноцветных осколков. Осколки пали в озера. Озера зазывно рдели, как фонари на большом посадочном поле аэропорта. Лебеди снизились над озерами и в первый раз загурлыкали без причины, не обращаясь друг к дружке, а радостно возглашали «Гурлю!». Но они не садились на белые, синие, красные и золотые озера, а все летели, приветствуя север коротким гортанным кличем. Им нужно было озеро Алла-Ярви. Так называлось озеро у людей. Лебеди жили на нем 3 лета и подняли в воздух 3 выводка лебедят. Как все другие озера, Алла-Ярви краснела под солнцем и потухала в ненастный день. В нем были песчаные мели и черные водяные ямы, и камышовые чащи, и сосны вцепились корнями в его берега. Оно было ни шире, ни глубже, ни богаче, такое же, как все озера на севере. Но лебеди прямо летели на Алла-Ярви. Из миллиона озер их ждало озеро Алла-Ярви. Одни шелохвостые чайки селились на этом озере и лопотали все лето, гонялись по воздуху, как стрекозы. Чужие лебеди все пролетали мимо. У каждой лебяжьей пары было найдено и облюбовано свое собственное озеро. Лебеди сели разом на озеро Алла-Ярви и долго плыли с разгону. От них разошлись по воде 2 длинные уса. Усы дотянулись до берега и там запутались в ряске. Лебеди остановились на середине озера. Им некуда было теперь улетать, уплывать. Начиналось их время пожить. «Клу-в-клю», — сказала лебедка. «Глиргу», — сказал лебедь. «Как хорошо нам с тобой на нашем озере». Они поныряли немного, потом оперлись хвостами о воду, привстали и помахали крыльями, чтобы просохнуть и отряхнуть застрявшую в перьях дорожную пыль. Над ними носились и верещали развеселые чайки. И спелое солнце приблизилось к озеру, но не коснулось воды. Насмотрелось на себя и прянуло кверху. На севере летом не бывает ночей. Лебеди тихо плавали рядышком малыми кругами по озеру. Иногда они вольно трубили.
Вода разносила их голоса, как радиола. Но вдруг от берега оторвался еще один неизвестный лебедь и выплыл на чистое место. Его белоперую тушу прилетевшие лебеди увидели сразу, как сели на озеро, но приняли за шматок прибрежного льда. Лебедь, далеко назад выгнув шею, плыл медленно и не прямо. Лебедушка прижалась к своему лебедю плечом, и оба они напружили шеи. Казалось, сейчас зашипят на лебедя-одиночку. Они прилетели за тысячи километров на север, чтобы остаться вдвоем, на единственном в мире, не знавшем чужого пера, их собственном озере Аллаярви. Они не умели еще приспособить свою любовь и семейную жизнь к постороннему оку. Одинокий лебедь сказал им «Лыргли», но они забили крыльями по воде и побежали, сердито крича. Лебеди все бежали, бежали по воде и обиженно громко трубили. И улетели, не зная куда. Был пасмурный день, и озера виднелись сверху, как шкуры убитых серых оленей. Но в каждом уже полоскалась лебяжья пара, как будто раскрылись два белых цветка. Лебеди все летели, пока не завидели сплошь слепую серую воду. Озеро это было известно людям под именем Курьяур. Его так прозвали в давние времена пришельцы-оленеводы. Курьяур на их языке означало «озеро кур» – «мужчина». Они назвали другое озеро Аллаярви, и все понимали, что озеро Алла – женщина. Озеро-женщина Аллаярви была округла, озерный мужчина Курьяур был длинен, имел горловину, в которой шумел говорун-водопад. Во всем остальном озера были похожи. Лебеди медленно, долго летали над длинным озером и слушали с недоверием, как говорит в нем вода. Им были видны большие следы человеческих сапог на берегу. Они сомневались и все кружили. Но сверху им было видно не только озеро, но и море. Оно покрывало весь горизонт. Дорога над Северным морем неизвестна была лебедям. Они полетали еще и сели на озеро Курьяур, подальше от водопада, в заводь, укрытую сосновым леском на мысу. Из леска стеганул по воде выстрел, и шея у лебедя сломилась. Он опал. Лебедушка полетела. Из леса выбежал юноша в макинтоше и очках, с бородой, с ружьем и длинноруким молоточком. Он быстро скинул с себя одежду, остался в очках и поплыл. Лебедь греб лапами, уходил от убившего его юноши. Парень птицу настиг, взял за крыло зубами и поволок за собой по воде. Потом он прыгал на берегу и целовал убитого лебедя и прижимал его к своей незагоревшей на севере белой груди и говорил ему: «Ты уж меня прости, я очень люблю тебя, но мне всегда не везет на охоте. Я очень хочу возвратиться в лагерь с добычей и накормить всех ребят диким мясом. Мне просто необходимо было тебя убить, ты прости меня, лебедень». Юноша обратился также и к озеру Курьяуру. «Ты настоящий мужчина, Яур, — сказал он ему, — ты не какая-нибудь там ярвочка. Спасибо тебе, брат Кур!» В лесу у ручья поставлены были две палатки. Кастрюля повешена над костром. Девушка в непромокаемой куртке и светлой косынке смотрела, как поднимается над кастрюлей пар. Юноша с бородой пришел и кинул убитого лебедя близко к обутым в ботинке ногам этой девушки-поварихи. «Ой, зачем ты его убил?» – сказала девушка. «Я думал, они не бывают дикие, только плавают в летнем саду. Не надо было его убивать». «Ничего», – сказал полысевший мужчина лет 40. «Так-то он белый, а сваришь и красненький станет. Вареная вся скотина на один цвет». «Только не будем говорить, что это лебедь», – попросил юноша с бородой. «Сварим и скажем, что гусь, а перья утопим». Они ощипали лебедя возле ручья. Весь пух собрал и припрятал рабочий, жене на подушку. А перья уплыли вниз по течению. Пришел из маршрута еще один человек.
самый старший. Он первым делом помылся в ручье и поднял одно неуплывшее перышко. Он принес его в лагерь и всем показал. «Лебедь сронил перо», — сказал самый старший. «К старости у них, что ли, перья-то вылезают?» — сказал лысый мужчина. «Или от сырости? Вот и я, как сезон по болотам пошляюсь, так плешь хоть на 2 квадратных сантиметра, да увеличится». Девушка разложила на мху деревянные ложки и алюминиевые тарелки. «У нас сегодня на ужин гусь», — сказал юноша с бородой, немного подрагивая от гордости и боязни. Девушка достала из кастрюли, подвешенной на тагане, большую упревшую лакомую дичину и отломила облитое розовым мясом крыло. «Ты мне не клади, не надо», — сказал самый старший. «Я подходил к лагерю и слышу, над кур-яуром лебедь трубит. Печальнее музыки я не знаю на свете, чем крик лебедя, когда он осиротеет». Девушка огорчилась чуть не до слез, поднялась над кастрюлей, да так и осталась стоять, держа поварешку в руках. «И я тоже не буду есть это мясо», — сказала она. «Нам больше останется», — лысый мужчина подмигнул юноше. Юноша с бородкой просительно улыбнулся. «Ну что?» — воскликнул он. «Ну, конечно, это не гусь, но я убил лебедя. Они же здесь все равно расплодятся за лето. Ведь кроме нас ни души не будет здесь. Никогда ни один человек тут не поселится. Только лоси и лебеди, и щуки. Ну, подумаешь, одним лебедем меньше». Старший поел лапши и выпил крепкого чаю. Потом рассказал. «В 43-м году я воевал под Синявином». Так он начал рассказ. «После тяжелых боев наш полк вызвали в Тихвин на переформировку. Я написал моей жене, чтобы она приехала ко мне. Она работала врачом в Ивако-госпитале в Костроме. Мы с ней поженились в 41-м году в мае. В 43-м ей было 25 лет. Она с огромным трудом достала пропуск в прифронтовую зону и села в поезд. На станции не был, чей их состав попал под бомбежку. Ее убило осколком в грудь. Я узнал об этом через 12 часов, помчался и успел ее только похоронить. Она поехала ко мне в черном шелковом платье. Небольшая черная коса у ней была уложена вокруг головы. Человек говорил, умолкал, и все дожидались, что скажет он дальше. Все присмирели от жуткой серьезности его рассказа. «Я мог бы жениться вторично», — продолжал самый старший. «Мне очень пришлась по душе одна девушка вскоре после войны. Работали мы тогда на Таймыре. Пищу себе добывали охотой, рыбачили по озерам. Лебедей старались, конечно, не трогать, но в крайнем случае питались и лебедятиной. А крайний этот случай выпадал нам чуть ли не каждый день. Ну вот и я тоже стукнул лебедку. А лебедь, ее супруг, остался на озере и плакал по ней всю неделю, пока мы стояли поблизости лагеря. Ребята хотели его подстрелить, но я попросил не трогать. Я был на Таймыре начальником партии. Мы прошли по Таймыру с запада на восток и потом возвратились. И вышло так, что лагерь поставили около того самого озера, где я убил лебедушку. А уж зима налетела. Ветры страшные на Таймыре. Вот ночью я лежу в палатке и слышу, вроде как лебедь гурлычет. Нет, думаю, ветер, а сна уже нет. И опять будто лебедь. Ну, думаю, галлюцинация. Вымотались мы все тогда до предела в тот год. Утром пошел на озеро. В нем только промоина осталась около горла. Перекат там был, быстрина. Так все во льду и под снегом. Сначала лебедя я не заметил. Близко к нему подошел. Лебедь крыльями похлопал, но не полетел. Подымать его я не стал. Пока самый старший рассказывал свою жизнь, рабочий съел без малого половину лебединой туши. Юноша с бородой в начале рассказа мяса не брал, а только проглатывал нервное и безотчетно скользкое лапшевник.
Но потом он отломил небольшую дольку от лебединого бока и удержаться уже не мог. Девушка как-то, само собой незаметно, тоже взяла мясца. «Есть один такой детский стишок», — сказал юноша. «Не помню, кто его сочинил, какой-то малоизвестный поэт. Там про рыб говорится. Как жалко рыб, что они не плавают в речке, а мертвые в магазине лежат. Конечно, это грустно, но до чего же вкусно?» Такая строчка есть в стишке. Одна она мне и запомнилась. Очень хороший стишок. Борода у юноши вся была в лебедином жиру. Улыбался он молодо и блаженно. Солнце устало висеть и светить, и начало опускаться на ночь в озерную воду. Лебедята и взрослые лебединые пары все поднялись на крыло, собирались в большие и дружные стаи в дорогу на юг. Они улетели, и озера сделались тусклы, без солнца, без лебяжьего белого цвета. Скоро север покрылась снегом, и всякая птичья жизнь потерялась в сплошной белесой зиме.

0: у нее такое неудачное, такое неудобное лицо, такое асимметричное. Вот как ее снимать? Ее же очень нелегко на самом деле было снимать.
1: Она была такая девочка-мальчик. Очень острая, очень умненькая. И очень переживала, потому что ей казалось, что она такая, несколько такой гадкий утенок.
0: Она, короче, не русский цыплец. Как она говорит, я некрасивая, у меня близко посажены глаза, я большой нос.
2: Она нам показалась высокой, белокурая, с неправильными чертами лица, с очень странной фигурой и не менее странным голосом. И тем не менее магнит. –

0: Наталья Вилькина. Я не уверен, что все зрители, сидящие у телевизора, сказали, это самое, которое и так далее. Вряд ли. Думаю, что это имя известно было при жизни Натальи немногим. Дело в том, что она была театральной актрисой, в первую очередь. Замечательная актриса. Любой спектакль с ее участием в Москве был событием. В кино снималось мало.
1: Я не поверю тем, кто скажет, что ей это было безразлично. Таких актеров, мне кажется, на белом свете нет. Они могут только об этом говорить в порядке самозащиты. А я не люблю кино, говорят очень многие актеры. Это любят сказать те, или которые очень много снимаются, или которые не снимаются вовсе.
2: Она немного снималась, но тем не менее, в общем, все ее работы как-то так были заметны. И все ее... Поэтому я не могу согласиться с тем, что она была непопулярна. Она не была популярна в том смысле, что она не лезла никуда ни на обложке, как бы, и не пыталась себя популяризировать, скажем так, сама, прикладывать к этому какие-то усилия.
3: Было бы сейчас, наверное, с моей стороны, как так очень примитивно и просто говорить, что она была выдающаяся актриса с чудовищным комплексом нереализовавшейся актрисы, который ее, конечно, грыз. И я думаю, что во многом ее ранняя смерть, она была определена, может быть, вот этим ощущением какой-то нехватки воздуха.
4: Почему мы все несчастны? Почему мы боимся смерти? На все эти вопросы мы не имеем права отвечать. На это наложен запрет. Вот так она говорила вообще. Вот в дневнике у меня очень много таких записей. У меня дед был актер, я его почти не помню. Как рассказывала моя мама, он сказал, что из меня выйдет актриса, но не советовал отдавать меня в драмкружок.
5: Она хотела быть все время продавщицей мороженого и дворником. До тех пор, пока она не пришла в театр Советской Армии, когда ей было 7 лет, они были вместе с Аликом, больше она уже не изменяла. Когда она кончила школу, она пошла в училище. Я сказала: Наташа, ты должна идти совершенно натуральная, как есть, чтобы режиссеры знали, что можно сделать из твоего лица. Но она пришла в слезах и сказали: меня не приняли за некрасивость. Конечно, это дико оскорбительно, мы поплакали обе.
6: А нас эта история застала врасплох. Как мы выйдем из этого положения?
5: На следующий год, меня не послушав, она накрасилась, мне кажется, безобразно. И ее приняли, сказали, что вот у вас великолепные данные. И так она начала учиться.
7: Это был курс, вот где была Настя Вертинская, Ляля Пашкова, Никита Михалков, Бурляев.
5: Это была школа детей одаренных родителей, и я, Наташа, говорила, тебя для разжижения взяли просто-напросто.
7: Росли мы, как все московские дети, в коммунальных квартирах. В 8-метровой комнате, впятером. Мама хирург, и отец был хирург замечательный. В детстве Наташа участвовала в нескольких драках в переулке. Если видела, что какая-то потасовка, она влезала за брата.

0: Вы, барышня, замуж хотите?
1: Если бы я была барышня и хотела замуж, то для этого я бы выбрала не вас.

0: очень рано вышла замуж.
1: Игорь к нам пришел в дом под Новый год с приятелем. И сразу начался роман. Игорь Охлупин.
2: Он появился у нас в доме. Насколько я понимаю, как только он вошел, так сразу Наташа поняла, что вот это ее, это ее.
3: Два абсолютно полярных человека ведь. Потому что мама, как бы, отец весь в себе. Он весь внутри, и он очень не любит выходить на людей. Ну, потому что весь в себе, такой характер. А мама, наоборот, жажда жизни была, как бы она воспринимала каждый день. Она очень любила общаться, какие-то компании.

0: эту фотографию я очень люблю. А эта фотография сделана со спектакля «Два товарища» Войновича. Один из первых спектаклей, который Наташа сыграла в театре Советской армии.
1: Потом Владимир Войнович оказался диссидентом. И этот спектакль вскоре был снят с репертуара театра Советской армии. Я помню ее выступления на собраниях, связанные и с репертуаром театра армии, и с обсуждением спектакля, который закрывался. Она выходила на трибуну, и я, как человек уже более тертый и по профессии все-таки более обязанный, что ли, иногда дипломатничать, хитрить, отступать ради того, чтобы потом победить. Я иногда ловил себя на мысль о том, я слышал ее и думал, зачем? Зачем Наташа это говорит?
2: Я, допустим, там или кто-то был некомпетентен, или боялся, ну, тоже Леня, не всегда шел на прямой конфликт. Наташа была первой. Брала как бы на себя первый удар. Вот это у нее качество было неотъемлемое. Конечно, она боец была в этом смысле сумасшедшая.

0: вот Хейфец со слова. Для меня она идеал актрисы, работа, с которой приносит радость, а ее понимание режиссерских замыслов доставляет удовлетворение.
1: Я подхожу к Наташе Вилькиной, и наш разговор длится буквально 1-2 минуты. Потому что я слышу только Все. Как будто бы она понимала мое молчание. Я очень хорошо помню вечер, посвященный премьере спектакля «Дядя Ваня». И я помню выступление замечательной, великой актрисы Любовь Ивановны Добжанской. Она, будучи ее партнером, сказала: «Наташа в роли Сони камертон спектакля «Дядя Ваня».
2: Она грандиозно опаздывала. Она никогда не приходила вовремя на репетицию. Это все. Хоть ты тресни. Причем театр Советской Армии очень в этом смысле жесткий. Ну, не военный, но такая, и она, ну, по крайней мере, меня приучила, я с тех пор никогда в жизни не опаздываю. Ну и потом просто перед тобой Добжанская, Касаткина, Владимир Михайлович Зельдин и так далее, корифеи, гиганты театра. Ничего подобного. И всегда она входила, ничего не придумывая, я не знаю, прощали. Просто вот она приходила там, без вечной своей сигареты там, или без сигареты во рту. Вот и все.
3: Всем здрасте.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Горит?
5: Большая часть театральной биографии Натальи Вилькиной была связана с режиссером Леонидом Хейфцем, с которым они встретились в театре Советской Армии. Но так впоследствии сложилась жизнь Хейфца, что он по идеологическим, политическим соображениям вынужден был уйти из театра. И двое актеров, Сергей Шакуров и Наталья Вилькина, тоже покинули театр.
6: Уедем отсюда, Вера. Уедем.
7: Вы теперь как мой брат заговорили.
2: Я просто ляпнул об стол это заявление. Ушел, позвонил Лене. Говорю: «Лень, я подал заявление». Он говорит: «Бери две бутылки водки, приезжай ко мне». Мы жили рядышком на Сущевском валу. Потом подъехала Наташа. Ну, в общем, вот так мы расстались.
1: Ведь этот поступок, уход из театра в 70-м году молодой актрисы, вы понимаете, это же все-таки человек уходит в безработицу.
8: Я думаю, что Наташа не одинокий в этом смысле человек, который может бросить все и уйти в никуда. Для того, чтобы начать, для того, чтобы понять, что на самом деле с тобой происходит.
9: Да, она человек стихийный была, да. Стихийный, безусловно. И приняла эту стихию как единственно возможное существование своей индивидуальности.
2: Она не вписывается в нормальные определенные рамки, по которым можно определить человека по тем или иным степеням или категориям, не знаю. В ней все было, но преобладал ум. У нее мозги были сумасшедшие просто.
9: Я все время хотел с ней поработать, потому что думал, как же с ней справляется режиссура. Она очень эмоциональная женщина, очень умная, вот такая остро-сексуальная, и у нее, как бы сказать, у нее при всей аналитичности ума женское эмоциональное какое-то состояние могло опрокинуть любую конструкцию, любую идею.
10: Когда мы начали работать, я столкнулся с тем, что она... Во-первых, она умнее меня. И это мучительное чувство для режиссера, когда ты имеешь дело с актером, а тем более актрисой, которая знает, понимает и может анализировать и говорить гораздо глубже и серьезнее, чем ты сам.
5: С Наташей Вилькиной у нас только одна общая работа. Это фильм «Инна Сатуманян. Соучастники». Ну, до этого мы тоже были знакомы. Ну, не близко, но не... Ну, так товарищи. Я знал, что она хорошая, очень хорошая артистка. Знал, что она очень мощный такой, влияющий на людей организм. Но никогда не думал, что это коснется меня. В первый съемочный день я просто чувствовался с ней пацаном, ничего не умеющим. Настолько была высока в профессии.
1: Ее краски актерские чаще всего были очень внутренние и внешне чрезвычайно лаконичны. И поэтому многие вообще ее как актрису, ну, как-то недооценивали. Им не хватало внешней яркости.
8: Она выходила на сцену, и сцена заполнялась сразу невероятной какой-то атмосферой, потому что она не боялась себя внутренне обнажать на сцене и, может быть, доставать какие-то такие вещи из глубины, которые не каждый бы рискнул. Она никогда не боялась быть некрасивой на сцене или еще что-то. У нее не было никогда комплекса такого.
1: Мужская часть всегда к ней относилась с огромной симпатией. Она при том, что у нее черты лица, я уже говорил, были как бы далекими от такой привычной красоты, она жутко нравилась мужикам.
2: Она, конечно, была женщина высочайшего класса. Вот если там, знаете, у нас отсутствует сегодня понятие графиня, там это, вот она графиня, я не знаю, княгиня. Она вот от Пушкина, но только очень самолюбивая и гордая.

0: Для вступительного экзамена школы студии МХАТ сочинение. Я беру эту тему, мой любимый актер, и понимаю, что ни о ком другом я написать не могу. И я могу написать только о маме. И я без черновика пишу с первой до последней страницы о маме. Я была приглашена на спектакль «Таланты и поклонники» в театре имени Маяковского, где Негину играла мама, а трагика — папа. Когда я смотрела спектакль и видела, как страдает мама Негина, видела ее слезы, ее боль, видела, что сейчас вот-вот с ней беда случится, и никто помочь не может, а я как дура в ложе сижу и двинуться не могу. И это мое бессильное сидение был театр. И боль, и любовь, и страдания за самого дорогого мне человека.
1: Да. Мы познакомились с Наташей на пробах фильма «Школьный вальс».
2: Ну, знаю, знаю. Да.
1: Мы почти не разговаривали о быте. Мы практически не разговаривали о каких-то таких, ну, скажем, дамских делах. Этого не было. Наташа была удивительно интересной личностью, яркой, самобытной. Наташа оказалась моей крестной в театре. Она работала в Малом академическом театре уже в то время. Перед первым спектаклем была очень такая трепетная и замечательная сцена, которую, конечно, не забуду никогда. Наташа пришла с цветами и с куклой. Дарила мне куклу. И перед спектаклем вывела меня на сцену. Еще зал был пуст. Она подвела меня к суфлерской будке и поставила на колени. Там был выбит маленькими-маленькими гвоздиками крестик. Я даже не знаю, сколько лет этому крестику, но, в общем, это уже традиции такие были в театре. Она меня поставила перед этим крестиком на колени и благословила на работу. Вот такая была история трогательная.
3: Приступил к репетициям спектакля «Перед заходом солнца» Гауптмана с Михаилом Царевым в главной роли. На роль Инкин была назначена очень хорошая актриса. Уже с первой же репетиции мне стало понятно, что в роли Инкин я слышу один единственный голос, один единственный тембр. Я остановил работу, я вынужден был сказать руководству Малого театра, что в роли Инкин должна быть только одна актриса, которая есть сегодня в Москве. Но эта актриса работает в театре Маяковского.
4: Доброе утро. Зажидались? Я привел к нам Инкин Петерс.
5: Естественно, женская труппа, часть... Женская наша половина была категорически против. Как? Самим играть нечего. Вдруг приводит какую-то опять актрису. Что это такое? Как бы труппа ее принимала или не принимала, она все равно доказывала, что она талант.
4: Сядем за стол. Потом поговорим.

0: прошу вас, идите сюда, на мое место.
1: Я считаю, что она себя вела абсолютно правильно в театре. Она вела себя в первую очередь достойно. Понятие человеческого достоинства в ней было всегда. Она никогда не унижалась ни перед кем, и это было замечательно, на мой взгляд. А то, что это всегда рождает проблемы, бытовые какие-то, это нормально, это естественно.
2: Вы правы, Инкин, и в церкви, венчание.
3: Нет, крестины, это куда веселей.
2: Колокола кричат небу, что на земле появился новый человек.
3: Быть может, это красивое место.
2: Поэзия изгнана из нашего мира. Я нахожу ее только подле вас.
4: Для меня это вот образ немножко над. Я всегда смотрела и смотрю на маму чуть снизу. И мне как бы хорошо от этой мысли, потому что мне... Это замечательно, когда у тебя есть человек, на которого ты можешь постоянно, в общем, у которого ты можешь постоянно учиться.
5: Потом в нашем доме случилась беда. Умер неожиданно дед, мамин папа. Он умер в воскресенье в 9:30 утра. У мамы в этот день был утренний спектакль «Господа Головлёвы». Спектакль трудный, где почти каждая картина заканчивается чьей-то смертью, где поют за упокой, где все должно разорвать сердце. Мы все просили отменить спектакль. Но мама сказала, нельзя. Нас учили, что актер не приходит на спектакль только в случае своей собственной смерти. Ушла играть.

0: вот была вот наша артуборная, вот Наташин стол, а вот мой. Теперь с Наташиным столом сидит ее дочь. Так что Алене Охлопиной досталось по наследству артуборной от мамы.
1: Чего вы всегда ходите еще?
2: И вот даже сейчас в Малом театре, говорят, я работаю в Малом театре, и вот говорят, Вася Бочкарев, там, Виталик Соломин. Мне часто говорят, что-то мама сегодня вспоминала, что-то мама сегодня видела. Так не хватает, так не хватает, так не хватает. Тогда жизнь кипела в театре в то время, без нее не решалось ничего.
3: Наташа была честным человеком и принципиальным. Она всегда говорила правду. Она себя как бы не унижала ложью, поэтому у нее были проблемы и в театре, и в коллективе в каком-то. Но, я не знаю, меня всегда это вызывало просто восторг и уважение.
4: Ее жизнь была полна очень больших и очень драматических подчас поворотов и изменений. В том числе и личная жизнь была чрезвычайно сложна.
3: На мой взгляд, относилась Наташа к тем людям, которые просто пытались всегда существовать очень честно, внутренне. А это, естественно, очень неудобно и сложно. Кому нужна ложь? Но есть люди, которых, может быть, устраивает видимость отношений. Но это унижать и себя, в первую очередь, и того человека, которому ты лжешь. В этом нет уважения, в этом нет любви.
0: Она очень любила своего первого мужа. Безумно боялась ему сказать, что вот у него появился Кирилл. Но, слава тебе, Господи, обошлось вроде бы безболезненно, и они разошлись. А появился Кирилл, это потрясающий человек, который бросил вообще, оставил во Франции семью ради Наташи, переехал сюда.
5: Не было какой-то такой свары, как дележ имущества и так далее, нет, это было какое-то понимание, что вот этот этап закончился, и люди должны оставаться друг с другом в каких-то очень...

0: Он цепляется за душу. Где твое сердце, там будет твое богатство.
1: Однако, слава Богу, есть и другой выход. Назовем его победой долго над чувством.
2: Убить свою душу.
3: Но у Наташи, я повторяю, были очень серьезные зигзаги в жизни. Были зигзаги, связанные с тем, что ее нервная система не справлялась с жизнью, ее душа не выдерживала жизни. И тогда у нее начинались какие-то катаклизмы, связанные с выпивкой, связанные с курением, связанные с целым рядом каких-то проявлений, когда было ощущение, что Наташа куда-то улетает, летит в пропасть.
4: Ну, ей помогал. Алкоголь помогал, когда ей было совсем тяжело. Она просто так как бы смывала из своей памяти вот все эти негативные вещи. Потом переживала, правда, сильно. Но жила отчаянно. Вот это я могу сказать.
3: У нее был срыв в Малом театре, когда она сыграла в заговоре «Фиеско» в Генуе. Мы были приглашены в Германию в кои-то веки. На фестиваль шиллеровский, и я был счастлив.
5: Угодно вам, сеньора, чтобы я пригласила гостей?
6: Нет, нет. Не за этим я к вам приехала.
5: Я очень сожалею, графиня, но мое дурное настроение не позволяет мне наслаждаться вашим обществом.
3: Наташа на этот фестиваль не поехала, потому что именно в этот день, зная, что ее ждут, зная, что она должна быть, допустим, в 12 часам дня на парткоме, где будет ее там спрашивать, что она понимает про советскую власть и про жизнь, она в этот день выпила. Она пришла выпившая в театр. Вы знаете, это был шок. Это был поступок как будто бы совершенно против самого себя.
4: Я знаю, как она на одном очень важном банкете за границей, когда ее спросили, какое у нее звание, она без паузы ответила: «Инородная артистка СССР». Такие вещи тоже просто так не пропускаются. Она была абсолютно раскрепощенной личностью. Абсолютно.
7: Кто еще, видать, и видно неспроста, что не годятся мне другие поезда. Мне нужен только тот, что мною был обжит, да мой настольный свет от скорости дрожит.
8: Последние годы ушел Леня Хефиц из театра. Это была все-таки ее большая опора, потому что они очень всю жизнь, в общем, они, так сказать, работали вместе. Это был ее режиссер, и она была его актриса. Для нее это была большая потеря, большой удар. И в театре она осталась, в общем-то, можно сказать, одна. Весь репертуар ее сняли. Она ничего не играла.
9: В Малом театре последняя ее работа. «Долгий день уходит в ночь». После этого она 4 года ничего не играла, вплоть до самой смерти.
3: Вот если так быть до конца честным, я бросил ее. Я ушел из Малого театра в художественный театр, понимая, что Наташа Вилькина в художественный театр, возможно, не перейдет. И я несу какую-то вину, чувствую свою вину. И когда человек уходит из жизни, задним числом что-то понимаешь, уже совсем не так.
9: Вот последнее, я говорю, было такое светлое пятно, это Валера Тодоровский с фильмом «Любовь». Там не очень большая роль, но хорошая.
10: Короче, так. Я хочу жениться.
11: На ком? Ну, я надеюсь, не на мне.
12: Мы с ней где-то на 3-й, 5-й день съемочной поссорились. Это невозможно было с ней не поссориться. Слишком ее было много, да? А талантливых людей много. А потом после этой ссоры вдруг мы друг друга как будто поняли и почувствовали. И, может быть, как бы так немножко полюбили. И с этого момента уже не было никаких проблем. Наша картина, в которой она играла не главную роль, потому что все-таки там была картина про подростков, как она в это вкладывалась жадно, в эту работу. Это достаточно редкий случай, когда снимаешь кино, и артист, который сегодня не задействован, тем не менее приезжает и сидит на съемках. Она очень чувствовала уходящее время, Она чувствовала уходящие возможности, несыгранные

0: Ира, все, пойдем, пойдем, пойдем. Все, все, все, все будет хорошо. Все нормально. Пойдем, пойдем.
1: Когда нам предстояло снять еще две сцены с ней, достаточно значительных, и мы их все время откладывали на потом, нам надо было, мы думали, вначале мы снимем там дачу, потом снимем еще что-то, а потом уже будем в конце снимать Вилькину. А она нам говорила, что давайте уже отснимите меня. Вот. На что я и говорил, там, Наталья Михайловна, что такое? Вам что, хочется побыстрее закончить и сбежать от нас? Давайте, вы же вроде никуда не уезжаете. И так, ну, как шутя это перебрасывались. И в один прекрасный день вдруг мы приезжаем на съемку, мне говорят, умерла Вилькина.
2: Значит... Эй, Love Story, очнитесь. Саш, как пломба?
3: Класс.
2: Знаешь, мои пломбы стоят вечно. Так что если выпадет, знать, значит, со мной что-то случилось.
4: Она пришла уже со вторым мужем, с Кириллом, договариваться о том, чтобы дирекция разрешила ей сыграть спектакль в пьесе на двух человек. Это был польский режиссер, и нужно было получить официальное разрешение. Гримерша, которая была в это время во рту Борной, говорила, что она прекрасно выглядела и только все время задыхалась. Видно, очень волновалась. Вот, Коршунов ей дал добро, все, и она вышла, и она упала. Через несколько часов она умерла.
2: Эй! Извините, я еще здесь сижу.
5: Вилькина Наталья Михайловна, актриса, родилась в 1948 году. Снималась в фильмах и телеспектаклях. «Школьный вальс», «Всем спасибо», «Соучастники», «Любовь», «Перед заходом солнца», «Летние прогулки», «Господа Головлёва», «Обрыв», «Вишневый сад» и других. Скончалась в 1991 году. Она постоянно воевала жизнью. Жизнь не нравилась ей многим своим проявлениям. Но думается, что все-таки главной причиной ее как бы состояния была творческая неудовлетворенность. Она была слишком актриса и слишком театральный человек, чтобы это переносить спокойно. А работы хорошей не было. Она воевала жизнью, жизнь воевала с ней. Но победил третий.

какая актриса ушла от нас? Какой душевный мир ушел? Неповторимый мир, в котором была боль, настоящая, постоянная боль. И то чувство, которое, может быть, вообще отличает большого актера от всех остальных, это чувство сострадания, это чувство понимания, что плохо может быть не только тебе, но и другому человеку. Этого я редко нахожу сегодня. И поэтому у меня есть эта вечная царапина и вечное ожидание и надежда на встречу с Наташей.

Это началось 20 сентября 1519 года, когда наша флотилия вышла из гавани Сан-Лукар-де-Барамеда.

0: Да, для рыцаря Родосского ордена, скромного летописца первого кругосветного плавания Антонио Пигафетта, все началось именно в день отплытия, то есть 20 сентября 1519 года. Но для человека, который все это выносил, выстрадал и, наконец, организовал, плавание началось, конечно, и не 20 сентября, и даже не в 1519 году. Нет. Фернандо Магеллан готовился к этому путешествию всю жизнь. Фернандо Магеллан, или, как его называли на родине, Фернао де Магельяеш, родился около 1480 года в городке Саброжа. Я не случайно сказал «около». 1480 года. Ибо о происхождении Магеллана мы знаем маловато. Но важно другое. 1480 год – это значит конец 15 века. Саброжа – это значит Португалия. А Португалия конца 15 и начала 16 веков становится вдруг одной из самых великих держав в мире. Страна рыбаков, нищих рыцарей Фидальго дала миру людей, которым суждено было создать славу своей родине. Кто же эти люди? Это мореплаватели, которые отважились на своих суденышках первыми вступить в борьбу с безбрежным и неведомым океаном. Вступить в борьбу и победить в ней.
1: Все неизвестно, а пока туманы плывут над парусами корабля, там позади покинутые страны, там впереди чудесная земля.

0: Да, в наши дни каждый мальчишка мечтал о дальних плаваниях, о заморских странах.
1: Это рассказывает Франциско Серано, один из самых больших друзей Фернандо Магеллана.
0: Фернандо был мне больше, чем друг. Дважды он спас мне жизнь, и мы считали себя братьями. Мы много плавали вместе и мечтали о новых странах, о неведомых морях. И, конечно, что греха таить? О богатстве. Мы же были почти бедняками. Фернандо хоть и был дворянином, да что толку? А Восток, Индии сулили сказочные богатства. Золото, слоновая кость. И, конечно, самое дорогое, пряности. Города и государства расплачивались перцем, как благородным металлом. На перец покупали землю. Перцем выплачивали приданое. А богачей называли мешком перца. И это понятно. В Европе пряностей не было. И плыли они к нам с Малукских островов, или как их называли, островов пряностей. Вы представляете, через сколько рук проходил этот товар, все время повышаясь в цене?
1: Простите, сеньор Серано, я вас прерву на минуточку.
0: Пожалуйста.
1: Извините меня.
0: Пожалуйста.
1: Рассказ о Магеллане должен быть с картой. Ну, впрочем, ладно, пока попробуем обойтись без нее. Не будем тщательно прослеживать путь пряностей, а лишь заметим, что идут и плывут они из Индии, потом через Сирию и Египет попадают в Венецию. А Венеция одаривает ими и, естественно, обирает всю Европу. И вот мореплаватели Португалии начинают искать новые морские пути. Ищут и находят. Они плывут вдоль Африки, огибают ее и дальше прямо в Индию. Вот так Португалия почти из первых рук начинает получать пряности. И на короткий миг истории становится великой морской державой. Она не просто торгует с Востоком, она подчиняет его себе. 25 марта 1505 года 20 кораблей под водительством адмирала Франциско де Альмейда покидают Лиссабонскую гавань. Перед этой эскадрой стоит гигантская цель – окончательное покорение Востока. Среди 1500 воинов, отправлявшихся в это плавание, был и 24-летний Магеллан.
0: Да, вот в этих индийских плаваниях и боях я и познакомился с Фернандо. Он был настоящим моряком и большим человеком. Вы знаете, о Магеллане ходила не одна легенда там, среди моряков на Востоке. Но начальство не очень-то жаловало его. Он был смел, за это его ценили. Но он любил говорить им правду, и за это его недолюбливали. И в один прекрасный день его все-таки обошли. Мы давно мечтали попасть на Малукские острова, те самые, откуда шли эти пряности. Наконец, я получил корабль, а Фернандо не получил ничего. Корабль отдали другому человеку, куда менее достойному, чем он. Плыть простым моряком даже со мной Магеллану было обидно, хотя он, конечно, и скрывал это.
2: Ну что ж, за твои успехи, Франциско. Будь счастлив.
0: Взаимно. А может, плюнешь на все и поплывем? А, Фернандо?
2: Уж не жалеешь ли ты меня, друже?
0: Да нет, я очень верю в тебя, Фернандо. И мне обидно видеть, как ничтожество загребает удачу, а такие, как ты, остаются в тени.
2: Ну, ничего, ничего. Ты пиши мне, слышишь?
0: Я скажу тебе по совести, Фернандо. Я уж порядком устал от этих наших скитаний. И очень хочется мне доплыть до этих Малукских островов и просто остаться там. Пожить спокойно, черт побери.
2: А что, это неплохо. Только не по мне. Я хочу еще поплавать. Ведь я знаю и могу больше, чем сделал. И это не дает мне покоя. Я чего-то еще жду, жду. Знаешь, может, это и глупо, но я жду чуда. Ты обязательно напиши мне. Напиши, а я постараюсь к тебе приплыть. Сдается мне, что к этим островам можно доплыть из Португалии еще одним путем.
3: Как ты сказал? Послушай, это что-то новенькое.
2: Нет, наоборот, старенькое. Ведь есть же предположение, что сюда можно попасть и с другой стороны. Ну, земля-то наша круглая.
3: Но это уже еще никто не доказал.
2: Но мне думается, что это так. Колумб открыл новую землю, плывя не к Африке, а в противоположную сторону. А за этой землей находится море, и это мы знаем.
3: А, но земля, которую открыл Колумб и видел Америго Веспуччи, тянется до самого полюса? Ты просто не попадешь в то море.
2: Да? А вдруг попаду?
3: Ты думаешь, есть пролив?
2: Не знаю. А вдруг? Ну ладно, ты пиши мне, слышишь? Обязательно пиши, Франциско. Я не хочу, чтобы сегодня мы с тобой расстались навсегда. Итак, за встречу.
3: За встречу.

0: А потом я доплыл до островов Пряностей, обосновался на острове Тернате, писал ему, звал. Но больше мы с ним так и не встретились.
1: А между тем Магеллан был где-то очень недалеко от вас.
0: Вы хотите сказать, что он все-таки...
1: Да, да, да, он все-таки поплыл. Да, сказал я это, поплыл, и как-то мне вроде даже неловко стало. Уж очень просто это звучит. А ведь человек отдал этому все. Сначала смутные догадки, предположения, какие-то выводы, потом поиски, разочарования, сомнения. Возвратившись из Индии в Португалию, он познакомился с одним из лучших картографов своего времени, Руи Фалейро. На старых картах и глобусах они отыскали подтверждение его мысли, что пролив, соединяющий Атлантический океан с тем другим морем, его называли тогда Южным, а это был Тихий океан, такой пролив должен быть, только надо доплыть и найти. А дальше этим Южным морем к Малукам, то есть к вам, Франциско, как он и обещал.
0: Да, но для этого нужно было получить флот.
1: Вот именно. А Магеллан по-прежнему был в немилости. Да к тому же после очередного ранения в ногу он стал прихрамывать и вынужден был уйти на пенсию, ибо в плавание его не брали. А пенсию положили маленькую. Но на последние гроши он упрямо продолжал работать над своим планом, а потом очень долго добивался, чтобы с его планом ознакомились. И, наконец... О чудо! Король Португалии Мануэль соизволил дать ему аудиенцию.
2: Итак, ваш проект. Он занятен. Я не знал, что в моей столице живет еще подобный мечтатель.
3: Ваше Величество, я думаю, что не я один мечтаю об этом.
2: Может быть, может быть. Но ведь и проект ваш не нов. Мы потратили уже много сил и средств на поиски этого пролива и ничего не нашли. Даже Амедиго Веспуччи и тот вернулся ни с чем.
3: Однако мы с Фалейро нашли карты, из которых следует, что пролив все-таки существует.
2: Карты делают люди, а им свойственно ошибаться.
3: Но мне бы хотелось поверить им, Ваше Величество.
2: Однако вы упрямы. Мне так и говорили о вас. Нам, португальцам, этот новый путь не нужен. У нас есть другой путь в Индию.
3: Я знаю, Ваше Величество, я плавал этим путем.
2: А теперь не можете плавать и занимаетесь несбыточными проектами. Бездельничаете здесь, в Лиссабоне, на королевских хлебах и предаетесь мечтам, как мальчишка.
3: Все свои лучшие годы, Ваше Величество. Я отдал Португалии. Я много раз видел смерть в лицо. Я был и в Африке, и в Индии. Сражался, голодал, терпел кораблекрушение, получал и наносил раны. Я не заслужил таких слов.
2: Уж позвольте мне самому судить, чего вы заслужили.
3: Да. На самом деле никто не знает, Ваше Величество, чего он стоит. Это вы правы.
2: Благодарите Бога, Магеллан, что я сегодня в хорошем настроении.
3: Благодарю.
2: Мы не нуждаемся в вашем проекте.
3: Могу я рассчитывать, что Ваше Величество даст мне возможность служить под вашим знаменем?
2: Нет!
3: Надеюсь, Ваше Величество, вы понимаете, что для... Вы понимаете, что для... Вы понимаете, что для... Вы понимаете... Что для... Вы понимаете, что для меня нет иного выхода, как предложить свою шпагу другому властелину.
2: Все властелины мира ждут вас, Магеллан.
1: 20 сентября 1517 года Фернандо Магеллан переезжает в Испанию и останавливается в Севилье.

0: Дом начальника Севильского замка. Алькасара Диего Барбоса. Кажется, Магеллану начинает улыбаться счастье. Диего Барбоса когда-то сам много плавал, много странствовал, и его сын Дуарте. А его дочь Беатриса очень любит слушать рассказы о морских приключениях. В общем, приняли Магеллана здесь как родного.
1: Внимание, внимание! Итак, великий астролог Руи Валейро рассказывает судьбу каждого небом ему определенную.
0: Вы не забыли, Руи Фалейро – это тот самый картограф, с которым Магеллан создавал свой план. Но Фалейро очень увлекался и астрологией, предсказанием судьбы человеческой по звездам.
1: Начнем хотя бы с тебя, Фернандо.
2: А может быть, с тебя, Дуарте? А?
1: Нет, я хозяин, а ты гость.
3: Фернандо Магеллан, судьба благоприятствует тебе.
2: Ну что ж, давно пора. Как-никак, а 37 лет, а?
3: Сегодня в дом придет человек.
1: Потрясающая догадка, учитывая, что мы все сидим и ждем его.
3: Ну, если Дуарте будет мне мешать, я прекращу свой сеанс.
4: Нет, продолжайте, сеньор Фалейро. А ты помолчи, Дуарте.
1: Молчу, хотя бы ради тебя, сестренка.
4: Ну, при чем здесь я? Ведь речь идет о сеньоре Магеллане.
1: Действительно, при чем здесь ты? Не понимаю.
3: Итак, я не обращаю на него внимания и продолжаю. Человек этот принесет очень радостную и важную весть.
1: А ведь хорошо говорит.
3: Но будь начеку, Магеллан. Тебя ждет много испытаний, прежде чем ты добьешься своего.
2: Ну что ж, пусть испытывает, лишь бы согласились.
3: И помни мой завет. Не дай себя обмануть, и тогда счастье придет в твой дом. А дом твой будет здесь.
1: Браво! Наконец-то ты сказал все. Правда, Беатрис?
4: Право, ты невыносим, Дуарте.
1: Ну вот, убежала чудачка.
2: А веди, я могу обидеться. Ты не находишь, Дуарт, а?
1: Ты? Нет. Ты моряк и знаешь, что я люблю тебя и, по правде говоря, очень не прочь породниться с тобой, Фернандо.
5: Ну, оставь его в покое, Дуарт. Такими вещами не шутят.
2: Нет, отчего же? Могу сказать прямо. Я никогда не был так счастлив, как теперь в вашем доме, сеньор Барбоса.
5: Рад слышать это.
2: И я действительно... В общем, если бы вы не возражали, я бы очень хотел поговорить с сеньорой Беатрисой.
1: Браво! Прекрасный монолог, Фернандо. Мы бы не возражали.
5: Да, это так, Фернандо.
2: Я вам очень благодарен, сеньор. Очень.
3: И я, конечно, тоже очень доволен, что мои предсказания так быстро сбываются. Однако дело есть дело, и мне хотелось бы знать...
1: В чем дело? Понятно.
3: Ну, ты мне надоел, Дуарте. Итак?
5: Итак, с минуты на минуту сюда прибывает Хуан де Аранда. Человек достаточно влиятельный, чтобы помочь вам. Между прочим, прежде чем согласиться сюда прийти, он навел самые тщательные справки о вас, Фернандо. К счастью, вас похвалили.
6: Сеньор Хуан де Аранда!
5: А теперь мы удаляемся. Не надо церемоний, он так хотел. Пойдемте.
2: Пусть будет так. Тебя, Руи, прошу, будь посдержанней. В общем, от этого человека зависит все. В Испании мы просто бедные португальцы.
3: Да чушь! Мы богачи, ибо в руках у нас проект, который им необходим.
2: Ну, я тебя прошу.
3: Ну, хорошо, хорошо, я обещаю тебе.
7: Здравствуйте, сеньоры.
2: Здравствуйте.
7: Прошу прощения за опоздание, но я задержался именно по вашему делу. А посему приступим. Комиссия по вопросам Индии вашим проектом не заинтересовалась. Но мне он кажется любопытным. Таким образом, я действую как лицо частное. Частное, но имеющее большие государственные связи.
3: Ну, может быть, так даже лучше?
7: Не знаю. Король Карл молод, и о чем он думает, не берусь судить. Есть только один человек. Но человек по-настоящему влиятельный.
3: Хоть один есть, и то хорошо.
2: Кто же это?
7: Епископ Фонсека.
2: Кто? Фонсека? Главный противник всех мореплавателей? Тот, кто всю жизнь преследовал Колумба?
7: Да, он.
3: Но это же мертвое дело.
7: Не горячитесь. Ваш план ему понравился.
3: Ага. А что я говорил?
7: И есть еще Христофор де Оро. Богач, который согласен вложить в это дело деньги.
3: Фернандо, мы победили.
7: Пока нет. Нужно решение Королевского совета. Сегодня мы отправляемся в Вальядолид, Король сейчас там, и нам назначена аудиенция. Королевский совет ждет нас.
3: И вас тоже?
7: Да, ибо отныне я тоже участник этого дела. Пайщик, если хотите. Это мое условие.
3: Послушайте, это же грабеж.
2: Мы согласны. Я надеюсь, что мы договоримся с вами, сеньор Роранда.
7: Я верю в это. Итак, в путь, сеньоры.
2: В путь.
0: А дальше был королевский совет. Хуан де Аранда представил собравшимся капитана Фернандо Магеллана и ученого Руи Фалейра. Потом Магеллан кратко рассказал о своем проекте, и их попросили выйти. Через 2 часа из зала заседаний появился Аранда.
2: Однако долго же вы там.
7: Бывает и дольше.
8: Ну?
7: Ах, Фалейра, Фалейра, до чего вы нетерпеливы?
8: Нет, это уже просто невозможно.
7: Возможно. Все возможно, сеньоры.
9: Решено. Решено. Вы поплывете.
2: Вот оно. Чудо, о котором я когда-то говорил тебе, Франциско. Ну что же, я сдержу свое слово и приплыву к тебе. Ты слышишь, Серано?
0: Да, в один день Магеллан из безродного, по существу нищего, отверженного и презираемого становится адмиралом. Он получил флот из 5 кораблей. Становится кавалером ордена Сантьяго. Так повелел король Карлос, которому Магеллан понравился. И губернатором всех островов и земель, которые будут им открыты. И, наконец,
2: я встретил в этом доме вас, Беатрис. Честно говоря, все это немножко похоже на сказку.
4: Я очень рада за вас, Фернандо. Желаю вам удачи. Во всем удачи. А я, конечно, буду ждать вас.
2: Спасибо. Меня никто еще никогда не ждал. А ведь это, наверное, очень приятно, возвращаться, зная, что тебя ждут.
10: Ждать это хорошо, но дождаться еще лучше.
2: Простите, с кем я имею честь?
10: Посол португальского короля Мануэля при испанском дворе. Альваро де Коса к вашим услугам.
2: А, я слушаю вас.
10: Король Португалии не на шутку рассержен вашим решением, сеньор Магеллан, плыть под испанским флагом.
2: Да. Он сам меня толкнул на этот шаг.
10: Он предлагает мир.
2: Поздно.
10: Ничуть. Вы получите все это, слово короля.
2: А я и так получил все. И передайте своему королю, что хромой адмирал Магеллан поведет флот под испанским флагом.
10: Король предлагает мир, но он умеет и воевать, Магеллан. Надеюсь, вы еще не раз вспомните об этом разговоре.
0: И все дни, пока Магеллан готовил свою экспедицию, он действительно на каждом шагу чувствовал руку своего злейшего врага, короля Португалии.
2: Прошло уже немало времени, а совет все тянет и тянет. У них, видите ли, пока нет денег.
1: Пойми, Фернандо, у Манаэля всюду шпионы. Иди к епископу Фонсеке. Раз он за нас, он поможет.
0: И Магеллан пошел к епископу.
11: Не надо волноваться, адмирал. Все будет хорошо. На днях мы покупаем вам флот.
0: И флот был наконец-то куплен.
7: Я могу видеть адмирала Магеллана.
2: Можете.
7: Если не ошибаюсь, это вы.
2: Да, вы не ошибаетесь.
7: Вы видели корабли, на которых поплывете?
2: Слава богу.
7: Ведь это жалкие старые суденышки. Я б не решился плыть на них даже до Канарских островов.
2: А кто вы такой? И какое ваше дело?
7: Король Мануэль предоставит вам настоящую флотилию.
2: Ах, вот оно что! Снова король Мануэль!
7: На таких кораблях не совершают великих открытий, адмирал.
0: Да, Магеллан получил корабли далеко не царственного вида. Они были довольно ветхие и все в заплатах.
2: Ничего, ничего, это как раз не страшно. Старые клячи бывают порой надежнее молодого коня. Надо только отремонтировать их как следует, и об этом я позабочусь сам.
0: И день и ночь он ходит с одного корабля на другой, проверяя каждую доску, каждый вбитый гвоздь.
4: Ну нельзя же, нельзя себя так загонять, Фернандо.
2: Ну пойми, иначе нельзя, дорогая.
4: Но у тебя же есть помощники.
2: О да, но шпионов еще больше. В Вчера грузили сухари. Стал проверять, смотрю, есть подпорченные. Чуть не целую партию пришлось отбросить. Договорился с хорошими моряками. На минуту отошел. Кто-то с ними поговорил, и они все наотрез отказались плыть. И так на каждом шагу, на каждом шагу.
4: И все-таки ты успокойся. Все будет хорошо. Все будет хорошо, я верю.
2: Да, я тоже верю в это. Без этой веры я не смог бы сделать ни шагу.

Да, свое великое плавание Магеллан начал не 20 сентября и даже не в 1519 году, как написал об этом когда-то честный летописец и участник путешествия Антонио Пигафетто. И все-таки день 20 сентября 1519 года наконец-то наступил.

0: наша флотилия вышла из гавани Сан-Лукар-де-Баранеда и взяла курс на Канарские острова.
1: Итак, Дуарте, мы все-таки плывем!
2: Да, скажу тебе по чести, Фернандо, я до сих пор с трудом верю в это.
1: И я. Хотя, в общем-то, нет, я верю. Единственное, чего я не знаю, сколько же все-таки времени потребуется на это плавание.
2: Этого не знает никто.
3: Да, друзья мои, мне бы очень хотелось, чтобы вы, люди, живущие сегодня, хоть на минутку представили себе, что это было за плавание. Представили себе, как эти отважные мореплаватели на простых парусниках отправлялись в неведомое, затерянные в беспредельности, под вечной угрозой гибели. Ночью беспросветный мрак. Единственное питье – тепловатая затхлая вода из бочек, черстые сухари и прогорклое сало. Ни постелей, ни места для отдыха. Жара адская, холод беспощадный. И к тому же сознание, что они одни, безнадежно одни среди этой жестокой водной пустыни.
1: И вы, капитаны моих кораблей, должны помнить, что самая важная и труднейшая задача нашего плавания состоит в том, чтобы сплоченным строем вести все суда экспедиции. Стоит только одному отбиться в бескрайнем бездорожном океане, и оно потеряно для флотилии. А посему сигнализация, данная мной, должна выполняться неукоснительно. Всякое нарушение будет наказано. Наказано самым суровым образом. Вы свободны.
2: Однако нужно быть помягче с ними, Фернандо. Ты видел, какими глазами смотрели на тебя эти испанские капитаны?
1: Да, для них я выскочка. Кто-то завидует, а кто-то ненавидит.
2: Вот я и говорю, надо быть дипломатом.
1: Нет, надо быть командиром.
3: И каждый день строго выполнялись все условия сигнализации. И каждый вечер корабли приближались к флагманскому судну и приветствовали адмирала словами: «Да хранит Господь вас, сеньор адмирал, и кормчих, и всю достопочтенную компанию».
4: Первая остановка – Канарские острова. Нам рассказали о странном явлении. На этом острове никогда не бывает дождя, и нет ни источников, ни рек, но зато там растет одно большое дерево, из листьев которого беспрестанно сочатся капли превосходной воды. Это дерево постоянно окружено густым туманом, без сомнения снабжающим водой его листья.
3: Пигафетта записал и эту старую сказку, но зато не смог прочитать срочной депеши, которую получил здесь Магеллан от Диего Барбоса.
5: Фернандо, мне удалось узнать о тайном заговоре испанских капитанов. В пути они намерены нарушить свой долг повиновения тебе. Глава заговора Хуан де Картахена.
1: Вот так, Дуарте. А ты говоришь о мягкости.
2: Что ты собираешься делать?
1: Плыть, и больше ничего.
3: Магеллан умел выжидать, он не спешил. И даже тогда, когда Хуан де Картахена нарушил правила сигнализации, он промолчал. Но через несколько дней на совещании капитанов возник спор между ним и Картахеной, который кончился вспышкой открытого неповиновения, чем незамедлительно и воспользовался Магеллан. Он отстранил Хуана де Картахену от капитанства и заключил его под стражу. Плавание продолжалось. Флотилия приближалась к берегам Южной Америки. Материка, который бревном отделяет Атлантический океан от того моря, в которое еще никто не смог попасть, плывя этим путем. И Магеллан начинает поиски пролива, пролива, который должен решить все. Каждая выемка в материке обследуется тщательным образом, а вдруг она и окажется искомым проливом.
2: А если нет, Фернандо?
1: Мы будем плыть дальше, дальше на юг, пойми, Дуарте. Я же видел, сам видел не одну секретную карту, где указывалось, что такой пролив есть.
3: 13 декабря они бросили якорь в бухте Санта-Люсия. Первый отдых флотилии, переплывший Атлантический океан.
4: Туземцы встретили нас очень приветливо, потому что с нашим прибытием тут хлынул дождь, которого не было уже 2 месяца. Они видели в этом счастливое знамение и построили для нас даже большой шалаш в надежде, что мы поживем здесь подольше. Они с большой радостью менялись с нами, причем отдавали свои продукты почти за даром. За удочку 5-6 кур, за гребенку 2 гусей, за маленькое зеркальце 10 прекрасных попугаев. Из бубнового короля из колоды карт я получил 5 кур. Вся команда надеялась отдохнуть здесь как следует, но мы пробыли в бухте Санта-Лусии всего 13 дней. Нас торопил Магеллан.
6: Ведь по карте Мартина Бехайма приближалось то место, где должен быть пролив. Он уже совсем недалеко. И вот 10 января они достигли места, указанного на карте, и увидели огромный, почти безбрежный залив.
1: Друзья, это уже не залив. Нет! Думаю, что карта меня не обманывает. Это начало нового Гибралтара, начало пролива, который мы так долго искали.
2: Хочется верить, что это так.
1: Да что значит хочется? Это так! Несколько дней ходу по этому проливу, и мы попадем в Южное море. А там рукой подать до тех островов, о которых писал мне Серано. Итак, флотилию делим на 2 части. Менее крупные суда плывут на запад. Они должны убедиться в том, что это пролив. Другая часть направляется к югу. Мы должны внимательно обследовать все. Кажется, мы приближаемся к цели.
6: Но это был не пролив. Нет. Это было не что иное, как устье реки Ла-Плата. Ошибся картограф Мартин Бехайм. Страшный удар получил и Магеллан. Он понял, что отныне может полагаться только на свою веру, а сведения, собранные им, неверны.
2: Что же дальше, Фернандо?
1: Будем плыть.
2: Но там уже скоро зима.
1: Будем зимовать.
2: А запасы?
1: Запасы. Урежем паёк.
2: Будут недовольны.
1: Мы будем идти вперед и откроем то, что обещали, даже если нам придется глодать кожу, которая обшита снастью.

0: Флотилия плыла все дальше и дальше на юг. Сегодня каждый знает о проливе Магеллана. Да, как просто и понятно все выглядит сегодня. А тогда? Тогда Магеллан еще не раз ошибался. Вынужден был зимовать где-то очень недалеко от пролива, не ведая о его существовании. Жестоко расправляться с заговорщиками и упрямо продолжать поиски. А потом был пролив. И то, чего не мог представить себе ни один моряк флотилии – слезы. Слезы на глазах их железного адмирала. А дальше лежал Тихий океан. Вы помните, Магеллан был уверен, что от пролива до островов рукой подать. Да, таковы были расчеты его, Фалейра, об этом вроде бы писал и Франциско Серано. Но это была трагическая ошибка. Тихий океан оказался водоемом в несколько раз превышающим все расчеты. И победа Магеллана над этим океаном – это уже легенда. 3 месяца и 20 дней блуждает караван по неведомым водам Тихого океана, испытав все страдания, какие только можно себе вообразить.
1: В течение 3 месяцев и 20 дней мы были совершенно лишены свежей пищи, питались сухарями. Но то уже были не сухари, а сухарная пыль, смешанная с червями. Мы пили желтую воду, которая гнила уже много дней. Мы ели воловью кожу, покрывавшую грот рей, древесные опилки. Крысы продавались по 0,5 дуката за штуку, но и за такую цену их невозможно было достать. Люди уже не могли ходить. Они в повалку лежали на палубах, ослабевшие от голода. К штурвалу добирались ползком, на коленях.

0: Да, трудно даже себе представить, как люди могли пережить такое. И все-таки плавание завершилось полной победой. Ну, если, конечно, не считать всех погибших. Погиб и сам адмирал.
1: Это была очень обидная и, в общем, глупая смерть. Мы достигли тех островов, где малаец Энрико, привезенный когда-то Магелланом с Малайских островов, мог уже понимать язык местных жителей. Магеллан был очень счастлив в тот день и говорил, что приплыл с запада туда, куда уже доплывал с востока. Погиб он в обыкновенной схватке с туземцами. Их было слишком много. Они набросились на нашего адмирала. Больше мы его не видели. И мы, 18 человек, закончивших кругосветное плавание, считаем адмирала Магеллана 19-м.

Летом 1919 года я поехал к заскочиху по важному для меня делу. Мне вздумалось отремонтировать наше старое красное дерево с бронзой бюро-конторку. Лучший по трем властям столяр-краснодеревец, глубокий старик Иван Савич Михеев, жил и работал именно в заскочихе. Я хотел уговорить его приехать ко мне в Щукино и привезти эту шифоньерку, звали эту мебель и так, в порядок. Заскочиха была деревней не слишком большой, но по нашим местам и не совсем маленькой. Подъезжать к ней надо было, миновав железнодорожный переезд, неподалеку от которого, как раз за полосой отчуждения, стояли на песчаном холме невероятной толщины и такой же красоты и величавости сосны, штук 7 или 8, коренастые, могучие, ярко-оранжевые, если подняться взором повыше по их стволам, точно перенесенные сюда на машине времени откуда-нибудь из третичного периода Земли. Перед заскочихой, если ехать к ней с той стороны, откуда я прибыл, и еще по ту низовскую сторону полотна, имелась деревня Большая Васькова, а между нею и переездом, совсем уже у самых телеграфных столбов, посреди довольно обширного болота, на сухом бугре, какие порою как раз из самых глубоких болот и возникают, как острова из океана, стояла изобка, недавно вышедшего сюда, шумливого, суетливого и не чересчур толкового мужичонки по прозвищу Печигалка. Печигалка в наших местах значит «птица Чибис». И надо признать, что как ни толку это прозвище, оно пришлось его носителю пак в пак. С одной стороны, он поселился на кочке серед болотины, ну чистая печигалка. С другой стороны, когда-то, лет 10 назад, Василия Васильевича этого зимой в лесу ялиной маленько сцебануло. С тех пор на ходу он перестал держать равновесие, точно его заносило с одной стороны дороги на другую, и при этом судорожно размахивал на каждом шагу обеими руками, точь-в-точь, как чиби с крыльями при своем суматошном и бестолковом судорожном полете. Наконец, после того же несчастного случая в лесу, помятая упавшим деревом грудь печигалки стала поминутно испускать сиплые звонки, не то хрипы, не то стоны, совершенно похожие среди окрестного шума на унылое «чьи вы» той болотной птицы, имя которой он и получил с тех пор в прозвище. Нет смысла воспевать здесь исконную меткость и беспощадность крестьянских мужицких русских прозвищ. Их восхвалили, и ими вдосталь поудивлялись и Гоголь, и Тургенев, и Белинский, и многие иные. Должен сказать, что я мгновенно вспомнил эти хвалы, как только мне полунаперерез, полувдогонку, мне пришлось притишить ретивый бег моего коня, чтобы дать ему возможность настигнуть нас, по широкому прогону, ведшему от его придворка к дороге, взмахивая руками крыльями, косолапо мотаясь, как подвыпивший, от плетня до плетня, бросился не то бежать, не то и на самом деле лететь странный длинный мужик, в черном жилете поверх белой по первоначальному замыслу своему рубахи. Он подоспел к выходу на дорогу, до меня донесли странные звуки, вырывавшиеся из его поврежденной груди, и рука моя волей-неволей натянула повод. Казалось, он вот-вот упадет от переутомления. Однако, поравнявшись с головой лошади, печигалка не остановился, а наоборот, крепкой рукой взявшись за ремешок узды, не пошел за конем, а властно повел его дальше, вперед, через железнодорожные рельсы. «Это куда ж в наши места, Васильич?» С жадным любопытством, как пиявка, сразу же впился он в нового человека. «Не как в заскочиху нашу. Ах ты, это ж надо ж такая случайность вышедшая. А к кому ж там? Не к денесенку ли конька подковать?» Я ответил, что где нет ни конька, а что еду я ко всем на 20 верст кругом известному Ивану Савичу Михееву,
подрядить старого искусника на посильную ему работу себе в Щукино. Ударим по рукам, я за ним уже не верхом, а на линейке подъеду. А, ну, это дело другое. К Ивану Самовичу это, пожалуйста, препятствия нету. А я уж забоялся, а ну кому из денесят к братьям? Мало ли, думаю, может, конек-горбунок ваш расколавший, так к Михаилу Денисовичу, кузнецу. Или, думаю, по сапожной части, к Лешеньке, к среднему, хороший мастер. А то полагал, а вдруг к Никошке, к старшому, к Медовику. Он как раз в четверг божью скотинку свою подрезал, так и у меня тут метком припахивало. Увидел вас и думаю, дай-ка добегу до дороги, предупрежу человека, постерегу. Нельзя, нонима, к денесятам, ни к одному нельзя. К ихнему дому теперь и близко подходу нет, все равно, как к Никешкиным в ульям. У их такое случившее, без дымокурки и сунуться немыслимо. Да ведь дымокурка-то, она от пчелки, от человеков она не действуя. Печегалка, он же Василий Васильевич Чибисов, кто-то подсказал ему такую фамилию, он ее принял, общественное мнение утвердило. Хотя и спросил его, что у Денисова случилось, не ответил мне на вопрос, но не отпуская уздечки моего коня, как бы влек его на гребень невысокого бугра, вокруг которого как раз и росли описанные мною сосны, и который пока закрывал от нас деревню. Он явно хотел что-то показать мне там, за Шеломенем, но желал присутствовать и сам при моем ожидаемом изумлении. Наверху гряды он затрукал, и я натянул повод. «А ну, Василич, теперь видишь?» «Нет, сначала я не заметил ничего достойного внимания. Заскочиха, деревнюшка не очень большая и не маленькая, чрезвычайно уютно расположенная на клочке холмистой и овражистой местности, выглядела как обычно. Яблонные сады, прогоны в плетнях, густо увитых хмелем. Да нет, ничего такого не вижу особенного, признался я. Это обрадовало Чибисова. Да как же нет, Васильич, совсем уж зашептал он мне на ухо. На денисовский-то домик поглядите, на крыжу на ихнюю. Как же это так, ничего особенного? Крепко построенный денисовский дом стоял как раз первым от полотна по правой стороне песчаной дороги, и вроде как бы выскочив чуть поперек перед своими соседями на супротив. Это был хороший, основательный дом из толстых, еще не окончательно успевших посереть тяжких бревен. Лесные дачи, вон они, за чугункой, рукой подать. Дом в три сруба, шести стенок, с сенями в середине и с двумя избами по обе стороны, с крыльцом из сеней, и что было редкой особенностью в наших местах, с маленьким шатерком, вроде мезонинчика, этакой веселой горенкой над сенями. Крыт дом был отличным, уже засеребрившимся осиновым гонтом, мелким, тщательно пригранным и, по всей видимости, еще даже не намекавшим на надобность подправки или перебора. И вот, доведя мой взгляд до этого самого гонта, я только присвистнул от удивления. Денисовский дом стоял на весьма эффектной складке местности, как бы невысокой приступке, спиной к хорошему густому саду. Там был и огород, лицом в проезд, отходивший вправо от дороги. И на левой избе, на крыше, обращенной в сад, то есть к нам, в аккуратном ее гонтовом покрытии виднелась почти круглой формы темная дыра, точно пробоина от недавно попавшего в крышу трехдюймового снаряда. Однако ни о каком снаряде тут, в середине Великолукского уезда, летом 19-го года и речи быть не могло. Отверстие-то явно было проделано человеческими руками, аккуратно и с бесспорным стремлением не повредить крышу ни на одну гонатинку лишнюю. Даже и без печегалкиных предупреждений такое зрелище показалось бы мне загадочным. Теперь же я просто остро нуждался в объяснениях. Бородатое и простодушное лицо Василия Чибисова преисполнилось радости от того, что это именно он сможет удовлетворить мое любопытство.
«Слышь, Малец», — многозначительно подмигнул он мне, — «куды теперь тебя гонцы-то гнать? Никуды твой Микитич не уйдет, он с дому теперь уже не каждый день выходит. Давай, слезай с жеребца, да вот садись на канавину на край. Не бойся, земля теперь, что печка теплая, зад не застудишь. И я тебе все это святое описание расскажу, как и что тут у нас вышедшее». Я сделал по этому его указанию, мы сели рядом. Мне сразу стало как-то легче и спокойнее, потому что в сидячем положении Чибисов не размахивал крыльями и не порхал из стороны в сторону, да и в груди у него перестало ныть и подвизгивать. И я сказал: «Ну?» «Нет, конечно, он не ответил мне смаху, одним словом. По-видимому, прикидывал, с чего ему выгоднее будет начать». Он тихо сидел на бровке канавы, вертя в руках какой-то придорожный цветок, что твоя барышня, и поглядывал то на небо с толстыми круглыми облаками, то на заскочиху, то на меня. «Ну, чего я тебе, Василич, долго платформу подводить-то буду? Ты и без меня главное все знаешь. Живут в деревне Заскочихи Медведовской волости Скопской губернии три брата Денисенки. Никешенька старший, медовик и садовод, середний, Алексей Денисович, сапожник, ну и младший Михаил, недавно, конечно, выучился на кузнеца, кузницу вон за садом, видишь, у дороги отхлопал. Живут, никто про их слова дурного не скажет, три брата, три мастера, и всем народам от их польза». «И так, что ты, чем их осудишь? Ребята смирные, вежливые. Особенно уже этот Мишенька, кошки и той на хвост не сядет, скажет: нянька, подвинься. И жонки у старших двоих слова плохого не выговоришь, у Никеши бранца Щипачева, у Леши, ай, помжи, вот забыл, сдаля откуда-то, да не как самого Состротова. Словом, все у них хорошо, одно у них плохо, матка у них, Марья Герасимовна, соплошенная ведьма». «Ведьма? То есть как это ведьма?» — от неожиданности растерялся я. «Что, злая баба? Ругательница?» «Ох, Василич, Василич!» — снисходительно покачал головой рассказчик. «Злая баба, так она злая баба и есть. Их в каждой деревне что курей. Ругателька? Мало ли их. А я тебе говорю, матка у них законная ведьма». «Ну, слушай, Чибисов», — сказал я не без досад, — «да откуда ты это взял?» «Ай, барин, да разве это я взял? Да это вся волость взяла. Ну вот я вам про такой случай расскажу, а вы уж сами думаете, что он значит. Вот живу я тут тихо, смирно, и пущая моя баба с прошлой весны у нас на племя белых курей

ли в яйцах теплята. Так она его с курой волокет, кура-то ей, крррр, оставь меня, значит, баб, на месте. А баба того куриного языка не понимает, тяни я, ну, яечко добывая на середке избы. Так в лукне и вытащила. И только она из-под ее первое яечко достала, дверь раз настежь, и та самая Герасимовна в избу скок. Ну что ж, пришла так пришла, она так-то старуха добрая и умная, есть с кем поговорить. Вот, говорю, шла мимо, да думаю, взгляну я на Минишну на мою, как она тут по избы мечется. А Матрёной Минишной, это мою жонку кличут, так я-то Герасимовна, я ну гораст любя. И надо ж, завидела она, как на памжу тою лукною тую куру. И усмехнувши так и говорит: беленькую курочку на беленькие яички от беленького петушка посадила. Ну, беленьких тепляток и дожидай. Сказала, пырь, и полетела к себе на двор. Ну, жонка моя вечером мне, Вась, боюсь я, как бы она моей куры чего не сделала. Еще я ей ответил: да брось ты чудить, она ж тебе своя. А в моей матрехе у ейного Никешки сын крещен, ну, кума и кума. Так... Ладно, проходят 3 дня, начинают ты и цыплята лупиться. Ну не поверишь, Василич, ну хоть бы один беленький, 23 штуки, и все коноплястые, что куропаточье яйцо. Ну скажи, не у ее это сделано? Я посидел молча, подумал. 1919 год, 2-е лето после революции идет, да и вообще век-то у нас какой, 20-й. Ведьма, тепляты какие-то, коноплясты. Хоть я ничего не сказал, вероятно, моя физиономия ясно выразила мои чувства. Да это тепляты, это тьфу, это плевое дело, заторопился Василий Чибисов. Она вон в Васькове, тоже в недобрый час, зашла к Гаврюхинам чайку зимой попить, а ведь ей отворот-поворота не сделаешь. Зашла так Мария Герасимовна, милости просим, попейте чайку со сладостью. Сахарю-то нет, так хоть с этим лепешком и то радуемся. Вот на той стороне стола она сидит, а на этой Дарушка, девчонка ихняя. И смотрит она на ту Дарушку и ласково так говорит: ах ты, пташечка, говорит, ты моя родная, виноградинка ты моя золоченая. Я на тебя, говорит, все гляжу, как ты летом по заскочихе нашей на покос проходишь. Ну и тоненькая же у тебя фигурка. Идешь, вся так и гибаешься, что какая лозинка. Ну, попила чай с этим сухарин, хозяевам благодарствие дала и за дверь. А Дарушка сидит, за стола не встает. Матка ей: что сидишь, а ну встань. Та встала. Все, кто в избе был: доченька, что это с тобой? А Дарушка плаком говорит: ничего я, мамонька, не знаю, думает, я ее слов такое сделалась. Поглядели, а она уже на 6-м месяце. Вот и скажи, не ведьма. Было жарко, мне не хотелось спорить, да интереснее было, куда мой, как теперь сказали бы, информатор клонит. Я молчал. Хорошо, с некоторой угрозой проговорил он, не дождавшись моих вопросов. Теперь в этот понедельник приходит Машин Герасимнин срок. С утра на прудинке еще какую-то простку пральником пралила. А часов 5 вечера смотрим, погнал Никифор Денисович дрожки неизвестно куда, через час с доктором едя. Ну тут и по Заскочихе, и по Васькову по нашим, та-та-та, ла-ла-ла, ребята, чего-то делать надо. Как это чего делать? А ты что, не знаешь, когда ведьма помирает, какое это великое дело? Когда ведьма помирает, у ее делается внутрях страшное мучение и судорога. Душа у ее с тела рвется, но до тех пор она выйти с него не может, покуда двери в окна в избы закрыты. А отпирать их ни за что нельзя. Только открой, она благослови Христос, что ласточка или мышка летучая, пырь, и нет ее. Ну, а упустили, тогда все одно, хоть бы она и не помирала совсем. Как до той поры вредила, так и теперь вредить будет, даже еще хуже. Войдет в птицку или хоть в мушку,
и прилетит к тебе, и ты ее даже не заметишь, она тебе на нос сядет и напакостит, вот как той дорожке Никита.

0: бешеный. И нет ее. И вот народ смотрит и видит, у Денисовых дверь на крыльце настежь открыта. Мол, улетай, милая матушка, хошь в темный бор, хошь в синее небо, дорога тебе всюду свободная. Ну, собрались мы все, говорим, никак нельзя этого безобразия допустить. Надо, братцы, всем обществом к Денисовым идти, воспрещать им двери в окна раскрывать. Это надо ж, выпустят они ее душу на свободу, тогда хоть бросай природные печины, подавай заявление в губземотдел, в Сибирь всем переселяться. Не, рассказывать долго. Покеда сговорились, покеда собрались. Васьковские наши, заскочинцы, троих еще островней с той сторонушки, за заскочихой повестили, и ты пришли. Да, чуть что не пропустил, еще Дреховский, Манюшка, да Коська Павлюченок мимо с прискухи ехали, решеты там купивши. Так и ты тоже пристали. Оно Дреховским-то это дело уже вроде и надо, и не надо. Им крестиловская барыня Наталья Владимировна, она все знает, она им поясняла. Вашей в этой Герасимовне, говорила она, с роту такие плюиды выходят, это они и действуют. Но действовать они могут на 200 сажен, на 300, ну на версту. А Дрехово твое, где оно, верст 7, не меньше. Им бы это и не касательно, но едут, видят народ подсосный, вот тут как раз собравшись, митингуя. Ну и они к нам, любопытно ж. Часа 3-4, как в деревнях, сам знаешь, как бывает, все шумели. Я так, а он мне напоперек. Главная опаска была у этого Никешеньки, зятек в прискухе в земельном отделе сидит, ходовый человек. Так как бы нам от него за такое дело по шапке не попало бы? Ну, стали новостя доходить, мол, мучится Герасимовна сильно. Чуть ветром дверь прихлопнет, с себя выходит. Душно кричит, пустите душеньку мою грешную на волю. Ничего не поделаешь, приходится идти. Встали, пошли, пришли к Денисовскому крыльцу, а уже они все трое, Денисята, на крыле свышедши, стоят, что медведи. А Никеня-старший двустволку в руках держит, так она у него и ходит, и пляшет в руках. Наши старики вперед шаг сделали, говорят, вохти, нехорошо сотворяете, братцы. И ты бы постыдился, говорят, Никифор Денисович, двери в окна при таком деле настежь держать. Нельзя, говорит, ребятушки, нет такого закона, чтобы при этом случае дверь открывать. Ну, помирает ваша мамаша, мы против этого ничего не имеем. У нас к вам одно приказание, дверь заприте, а крышу соймите над ей. Хоть маленькую чушечку да сделайте. Зачем же человека зря мучить? Тут Мишка их, младший, дерзко так кричит. А что это кричит за предрассудица такая? Для чего это мы над своей маткой крышу снимать будем? Кто кричит вам такую чушь смолов, что она ведьма? На это ему Васьковский Гаврила Васильевич, умный мужик, сразу по его валету козырной шестеркой. А коли она не ведьма, Мишутка, так почему вы в третий раз уже за доктором дрожки гоняете, а небось за батюшкой хотя бы в заклику близко совсем ни разу не послали? Ну, думаем, все, тым теперь крыть нечем. Но ведь они, до чего ж подготовивши, все у них загодя придуман было. Тот же Мишка только плечом дернул и отвечает так грубо, хоть ты, Гаврила Васильевич, и стар человек, но глупый совсем. Да я, говорит, неверующий, не та теперь мода. Это услыхавшие наши, конечно, примолкли. Ведь и верно, у их зять в земотделе. Может, они его опасаются попа-то звать. Призатихло кругом, так вдруг вот как перед грозой бывая. Наши, конечно, под крыльцом стоят, свое бубнят. Не дозволим вашей матке при открытых дверях помирать. А они с крыльца отвечают, наша, говорят, матка, как хотим, кричат, так и помирает. Теперь кричат, нет, старый режим. И кто его знает, может, так оно мало-помалу и пронесло бы тучу кругом. Так надо ж тут, как на грех, Коська-то, Павлюченок, Дреховский, Петеренок, вот который с решетом шел, до того ж змея хитрая. Он за моего левого плеча свою щучью голову высунул, да и говорит полным голосом и на Заскочиху, и на Васькова, и на Скокова, и на все окрестные деревня. И ведь вот не поверишь, Малец, какое слово сказать придумал. Крем-бруле, говорит. Ну, что тут сталось, ни в сказке сказать, ни пером описать. Никешка-то этот ихний до того на это его слово сконфузился, как схватит из-за двери со стенки сковородку на ручке, как вякни ей рыжему островню Сереге по голове. Ну, думаю, Чибисов, нет, думаю, Чибисов, тут тебе делать, думаю, нечего. Лети ты скорее на свою кочку. Кругом шум поднялся, ругань, Никешка тот двустволкой машет. Вижу, васьковские мужики из соседского палисада уж тынину выворачивают. Ох, я этого не люблю. И смылся. Как смылся? Спросил я, даже как-то не поверив такому досадному многоточию в конце столь напряженной детективной истории. И что же, так и не знаешь, чем все кончилось? Печигалка достал сначала из кармана кисет, вытряс на ладошку немного самосада, вытащил крошечный, но аккуратный отрезочек газеты и, чтоб не затягивать невежливо паузу, зажал все это в левой руке. Как это, я не знаю, чем оно кончилось. Померла Марья Герасимовна, царство ей небесное, как Господь ей повелел. Померла тихо, мирно. Но дверку-то сынки ее все-таки прикрыли. Увидели, с миром трудно на поперек идти. Дверку, как полагается, закрыли, в окна закрыли, а в крышке, сам видишь, тюшечку проковыряли. И ведь скажи ты, было бы за чего шум поднимать, против народу идти. Вся эта тюшка, аршина два вдоль, аршина полтора поперек. И говорить не о чем. Я сел на своего коня и поехал мимо дома с тюшкой на крыше, и сделался со своим краснодеревцем, и отправился за много верст домой. Я ехал мимо озер и между лесами, по соснякам и по олешникам, но через каждые 3 минуты в мозгу у меня словно перескакивал какой-то зубчик, и я, сам удивляясь, то слышал, а то и говорил вслух одно волшебное слово – крем-бруле.
1: Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увиданье золотом охваченный, я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться, сердце тронутое холодком. И страна березового ситца не заманит шляться босиком. Дух бродяжий, ты все реже, реже расшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств! Я теперь скупее стал в желаниях. Жизнь моя, иль ты приснилась мне, словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. Все мы в этом мире тленны. Тихо льется с кленов листьев медь. Будь же ты вовек благословенна, что пришло процвесть и умереть.
2: Был несколько лет тому назад еще живой Николай Робертович Эрдман, замечательный наш писатель, сатирик. Он, вы знаете, он драматург, он писал для театра и для кино. Он был, одним словом, был замечательный человек, из последних магикан такой, прекрасный старик. Его, к сожалению, уже сейчас нет. Но он работал и тогда с Мирхольдом, с Маяковским, очень дружил с Есениным, показывал, как Есенин читает, был у нас часто в театре. И он написал в этот спектакль «Пугачев», который у нас шел, интермедии.
3: Просил бы, вот как поближе, я буду тихо читать. Жарко и не дышится мне. бывает хуже, бывает лучше. Вот сегодня хуже, так что если можно, что мы...
4: Зачем же... Туда, вот есть вот место, здесь место, пожалуйста, садитесь рядом. Вот, пожалуйста. Сюда, сюда, вот, садитесь, вот. Пожалуйста.
5: Может, дверь
4: открыть? Можно.
6: Может, интересно включить?
3: Да не нужно, не нужно, не нужно, не нужно.
6: Ну или две на контакт. Это мы только что выключили. Пожалуйста.
3: Вот это первое интермедиум. Екатерина и ее статс-секретарь Александр Васильевич Храповицкий. В руках у него папка для бумаг в Софьяновом переплете. Он раскрывает ее и протягивает государыне первый лист. Это что? Список ваших великих деяний, Ваше Величество. Прочти, Храповицкий. Учрежденных губерний 29, построенных городов 144, заключенных... Ты с ума сошел? Зачем заключенных? Заключенных договоров и соглашений, Ваше Величество. Ах ты об этих 30, одержанных побед 78, указов о законах 87, указов, облегчающих участь народа 123. Итого 491 великое деяние. Екатерина, как дойдет до 1000, перепиши начисто, пошлю Вольтеру. Что там еще? Сообщение генерал-полицмейстера о пожаре на Васильевском острове. А велик ли пожар-то? Изрядный, Ваше Величество. Пока что сгорело 124 дома. Отстроимся. В 62-м году пожар посильнее был. И то отстроились. Я тебе, Александр Васильевич, прямо скажу. Пусть мы в Европе и чаще других горим, зато мы в Европе быстрее других строимся. Еще что? Сообщение князя Вяземского о прививке оспы своим малолетним отпрыском. А еще говорят, что мы отстали. А я полагаю, что если так и дальше пойдет, то мы по прививке скоро всех перегоним. Вот испанский инфант не привил себе оспы и помер. А Костя и Саша привили и живы. Стало быть, Испанию-то мы уже перегнали. Все, что ли? Еще несколько сообщений, Ваше Величество. Читай, только побыстрей. Храповицкий скороговоркой. Сообщение о наводнении в Твери, сообщение о наводнении в Риге, сообщение о моровой язве в Туле, сообщение о моровой язве в Серпухове, сообщение о побеге из Казанского острога купца Дружинина и казака Пугачева. Вынимает последнюю бумагу и смущенный замолкает. А это что? Куплеты, Ваше Величество. Какие, какие куплеты? Для вашей комической оперы, ваше величество. И что у тебя за привычка, Александр Васильевич? Самое интересное всегда под низ класть. Дай-ка куплеты. Куплеты без музыки, ваше величество, все равно, что цветок без запаха. Соблаговолите прослушать, ваше величество, совместно с музыкой. А где же она? Ванжура с Мартини ждут у дверей, ваше величество. А кто там еще? Смешанный хор, ваше величество, и французский посол. Пусти всех. Пусть и посол послушает. По крайней мере, не будет мне голову турками заморачивать. Он как француз в куплетах-то должен лучше разбираться, чем в турках. Храповицкий впускает Ванжуру и Мартини, придворные композиторы, музыканты. У первого в руках флейта, у второго скрипка. За ними артисты хора. И граф, граф Сидюр, все кланяются. Здравствуйте, господа, здравствуйте, граф. Чему я обязана столь раннему посещению? Ваше Величество, мой министр, обеспокоенный последними событиями на русско-турецкой границе, обратился ко мне с настоятельной просьбой. Ах, граф, вот странное совпадение. И у меня к вам просьба. Приказывайте, ваше величество. Давайте послушаем вместе куплеты, которые написал Александр Васильевич к моей новой опере. Сама-то я, как ни странно, стихи писать не умею. Ах, ваше величество, зачем вам уметь писать стихи, когда вы, как никто, умеете управлять государством. А вот китайский император умеет писать стихи. Стихи-то он умеет писать, ваше величество. А вот государством управлять не очень. Екатерина, в этом я не могу согласиться с тобой, Александр Васильевич. По-моему, и стихи не очень. Разрешите начать, ваше величество, Екатерина Сидюру. Заранее прошу снисхождения к моим артистам. Конечно, им еще далеко до ваших. Вольтер мне на днях писал, что французские танцовщицы так вскружили головы парижанам, что они даже не заметили, как их обложили новым налогом. Не буду скромничать, ваше величество, действительно, Франция – страна очень больших артистов и очень больших налогов. Но дайте нам время, граф, и мы вас довольны. Можно начинать, господа. Хор образует хоровод. Один из артистов хора отходит в сторону и ложится на пол. Александр Васильевич, возьми мою рукопись и прочти графу мою первую ремарку. Храповицкий читает по рукописи. Действие первое, явление первое. Театр представляет двор или луг возле дома Локтметы. На дворе игрища и пляска, показывая на артиста, который лежит на полу. Горя богатырь, скучая игрищем и пляскою, валяется на траве. Потом, воткнув булавку на палку, таскает ею изюм из погреба сквозь окошко. После чего играет в свайку. Екатерина, свайка – это любимая игра русского поселянина. В нее играют при помощи гвоздя и веревки. Сидюр, право, Просто теряешься, Ваше Величество, чему удивляться больше? Вашему тонкому знанию законов театра или вашему глубокому знанию русской жизни? Что-что, а народ свой я знаю. Музыка дает знак музыкантам, Мартини взмахивает смычком, музыка, игрище, пляска. Хор поет. Оставя хлопоты работы, забудем слезы и заботы, себя мы станем утешать, играть, резвиться и плясать. Храповицкий, подходя к Екатерине, с трепетом жду, Ваше Величество, вашего художественного совета. Я тебе прямо скажу, Александр Васильевич, если бы я умела писать стихи, я бы написала лучше. Ну-ка, повтори, как у тебя начинается. Оставя хлопоты работы, забудем слезы и заботы. Ну вот слезы. Неужели тебе самому это слово не режет ухо? Денно и нощно пекусь о счастье своего народа. И не только пекусь, а даже учреждаю о его счастье медаль. Вынимаем медаль. Вот посмотрите, граф, чем я награжу сегодня своих депутатов. Читает. Счастье и благоденствие – удел каждого россиянина. Это с одной стороны. А с другой стороны, по-моему, еще лучше. И бысть в России – радость и веселье. А у тебя слезы. Где ты их видел? Хор плакальщиц. Екатерин, я тебя, Александр Васильевич, спрашиваю, где ты их видел? И в это время докладывают вот тут две строчки. Входят депутаты. Они выстраиваются, и она вешает им медали. На одного там повесила несколько, на одного повесила, потом остановила его. Ты, дружок мой, откуда? Куда? Из Казани, Ваше Императорское Величество. Недовольна я вашим городом. Чем мы вас прогневили, Ваше Императорское Величество? Плохо тюрьму содержите. Кто у них там на медне сбежал-то? Храповицкий, купец, дружинин и казак. Простите, Ваше Величество, запамятовал, быстро достает нужную бумажку. И казак Пугачев. Поймаем, Ваше Императорское Величество. Екатерина, снимая с него орден. Вот когда поймаешь, тогда и получишь. Вот, это если разрешить несколько затяжек, и тогда я прочту вот вторую. А второе, ну так условно просто, чтобы назвать как интермедию, это генерал и дворянство. Генерал. Господа, из приказа светлейшего явствует следующее. Для проезда всемилостивейшей государыни нашей и сопровождающих ее лиц необходимо соорудить от Петербурга до Киева 76 станций. На каждой станции приготовить по 550 лошадей. А всего до Киева сколько, значит, лошадей? Сейчас прикинем. Чиновнику со счетами клади, ну тут кладет, 41 800. Это что же, в один конец, ваше превосходительство, в один А сколько же в оба конца получается? Сейчас прикинем, кладим. Получается 110 тысяч лошадей ровно. 110 тысяч. Ох, немного ли, ваше превосходительство? Так ведь ехать-то им и туда, и обратно. Ох, господа, осилим ли? А кто не осилит, сам поедет. Это куда же, ваше превосходительство? Куда повезут? И уж тут, уважаемый, не туда и обратно, а только туда. Переходим к дальнейшему. На станциях построить дворцы с приемными и столовыми, кабинетами и буфетами, передними, перед передними и маленькими апартаментами. Это как же понять, ваше превосходительство? Простите, вы кто? Предводитель дворянства, ваше превосходительство. Вот предводительствуете, а не знаете, что маленьким апартаментом называется нарядное отхожее место. Пора бы знать, что двор на двор не на двор ходит. Ха-ха-ха! Первый второму. Тонкая штучка, столичная выучка. Люстры, зеркала, гардины, ковры, стулья, кресла, уксус для окуривания, а также щетки и крылья для сметания пыли везут из Москвы. В Харьков и Кременчуг послано за серую и селитрой для фейерверков. Для фейерверков, ваше превосходительство, еще дрань нужна. Дрань, господа, снимите с изб. И снимите сегодня же. А если начнутся дожди, ваше превосходительство, а вы держите дрань в сухом месте. Я в том смысле, ваше превосходительство, что если заранее крыши снять, а начнутся дожди, то в жилищах все вещи промокнуть могут. Ну, какие у крестьян вещи? И потом не всегда же дождь. Промокнут, высохнут. Все амбары и житницы наполнить мешками с пшеницей. Если пшеницы не хватит, сыпьте в мешки песок. Как песок? Какая вам разница? Ведь не для еды, а для впечатления – орел. Столичная штучка. По всему следованию августейшего поезда соорудить триумфальные арки и ворота. Стены домов, что видны из дороги, какие побелить, какие покрасить. А те, что ни от покраски, ни от побелки лучше не станут, срыть, а на их месте поставить девок с цветами. В деревнях, кое на тракте, в удобные места согнать народ. Эй, народ! И вот тут, значит, сходится к нему народ, разглядывая подошедших. Неужели у вас другого народа нет? Только такой, ваше превосходительство. А надо бы иметь на подобный случай. Не кто-нибудь, государыня едет мужику, и не стыдно тебе в такой рубахе ходить? Как не стыдно? Конечно, стыдно. А другой нет, что ли? Почему нету? Есть. Так что ж ты в такой рванине ходишь, одел бы другую? Можно и другую, только та рванее этой вашей. В конце концов, господа, вы читали мои распоряжения? Как же, ваше превосходительство? Подать венки. Вбегает человек с венками из полевых цветов. А день Человек надевает на себя венок. Да не на себя, дурак, на них. Человек надевает венок на ближайшего мужика. Да не на мужиков, а на девок. Чиновник шепотом генералу. Разрешите напомнить вашему превосходительству подлинные слова светлейшего. Екатерининский путь должен быть подобен римским дорогам. А у римлян и мужики в венках ходили. Точно знаешь? Вот. Надеть и на мужиков. Мужиков тоже надевают венки. Раздайте девкам и бабам ленты, бусы и травы. Ленты и травы всем, бусы через человека. Разглядывает генерал. Ну, девки еще куда ни шло, а бабы совсем плохие. Девки, загородите баб. Ну как? Загорожены они, конечно, лучше. Но только девки-то у вас босые. Босость тоже можно загородить. Чем это? Детьми, ваше превосходительство. Тащите детей. Значит, внизу усаживают, чтобы загородить подолы юбок и босые ноги детей. Смотрит на детей. Где вы такие? Ну, ладно. Баб вы... Девками загородили, девок детьми, а детей чем загораживать будете? Букетами, ваше превосходительство, раздать им букеты. А что, ваше превосходительство, по-моему, при быстрой езде может сойти. Разве что при быстрой. А что с мужиками делать? Сейчас сделаем. Мужикам, скидывайте рубахи. Мужики раздеваются. Надоумили. Итак, мы разденем, вернее сказать, оденем весь наш народ до самых гнилых овражек. А за овражками уже другая губерния начинается. Пусть они сами и отдуваются. Вот это мы сегодня закончим, и там будут еще, они так вот набросаны, это уже там такие выкрики полков, барабанный бой, трубы, уже не в комедийном плане, там будут такие речи из манифеста Пугачева, Выборки отсюда, там монахи, там священнослужители, военные, там все, и может быть такая маленькая еще у Екатерины. Вот так. Но вообще-то должен сказать, что проверить это можно будет все, конечно, на репетициях. Кое-что сократить, кое-что, может быть, заменить, потому что как это будет сочетаться и со всем то, что у вас сделано, и то, что будет делаться, я ведь ничего не видел и не слышал. Я потом такой спектакль, конечно, надо создавать и во время репетиции.

0: Bürgerwirtschaft. Warum Bier ist nun wichtig?
1: Вы еще раз скажете кому-нибудь, зачем мне будет сдать? Да нет, пишу. А вы песни?
2: Расскажите.
0: Пишу, конечно, пишу на магнитофон.
1: А я на века. Кто на чем? Слышал я тут все-таки удивительно. Я тут по телевидению какие-то все. И вдруг... Я говорю, это должно быть от ваше. И действительно, потом сказали, что это ваше. Значит, вас уже можно узнавать, как какую-нибудь Теренция или Овидия. По двум строчкам, кто это написал, это уже хорошо. Там много читали разных, да.
0: А я и не узнал себя.
1: Нет?
0: Как он
1: исполнял? А я все вот узнал. Какие-нибудь вопросы имеются?
0: Спасибо.
1: О, я думаю, что может быть, ну, может быть, это лучше об этом поговорить после отпуска и когда начнут репетировать.
2: Потому что тем же составом, да?
1: Что же сейчас? Лучше ближе, когда ближе к делу будет.
2: Опять массовость. Как
0: Евгений, там не будет какой-нибудь вставки уже после того, как Пугачев арестован? Какое-нибудь из его дела там совсем не будет?
1: Думаю, что нет. Думаю, что нет. Думаю, что у Юрия Петровича вообще всегда был план кончить вот этими словами. Действительно, надо поработать, увидеть, как это все будет компоноваться. Планы иногда меняются, но я сейчас тоже думаю, что надо кончать просто поэмой. А там будет видно, что... У вас, Игорь, щиты и пляска до какого числа? Нет, это труд, а вот я говорю, отпуск-то когда кончится. Игорь, щиты и пляска, это ведь не сейчас. Я считаю, чего будете играть? Спайк. А вы знаете, как играют спайку? Это значит, веревку раскладывают вот таким кольцом и гвоздем, значит, сколько раз воткнешь вот в это время. Ну, вот так, как играют мальчишки в ножичек. Ну, вот только там в гвоздь. Вот это и была свайка.
2: Свайку делаешь.
1: Да, наверное, как сваю забиваешь гвоздь. Ну, свайку-то забиваешь.
0: До 1 сентября.
1: До 1 сентября.
2: Потом свайка начнется.
0: Большое
2: спасибо.
3: Спасибо большое. Спасибо большое.
4: Народный артист России Игорь Дмитриев читает рассказы Исаака Бабеля.
5: Детство у бабушки. По субботам я возвращался домой поздно, после 6 уроков. Хождение по улице не казалось мне пустым занятием. Во время ходьбы удивительно хорошо мечталось. И все, все. все было родное. Я знал вывески, камни домов, витрины магазинов. Я их знал особенно, только для себя, и твердо был уверен, что вижу в них главное, таинственное, то, что мы, взрослые, называем сущностью вещей. Все мне крепко ложилось на душу. Если говорили при мне о лавке, я вспоминал барышню, кассиршу с высокой прической, и вспоминал воздух, который живет возле этой лавки и не живет ни у какой другой. А из лавок, людей, воздуха, театральных афиш я составлял мой родной город. Я до сих пор помню, чувствую и люблю его. Чувствую так, как мы чувствуем запах матери, запах ласки, слов и улыбки. Люблю, потому что в нем я рос, был счастлив, грустен и мечтателен, страстно, неповторимо мечтателен. Шел я всегда по главной улице, там было больше всего людей. Та суббота, о которой мне хочется рассказать, приходилась на начало весны. В эту пору у нас в воздухе нет тихой нежности, так сладостной в Средней России, над мирной речкой, над скромной долиной. У нас блестящая, легкая прохлада, неглубокая, веющая холодком страстность. Я был совсем пузырем в то время и ничего не понимал, но весну чувствовал и от холодка цвел и румянился. Ходьба занимала у меня много времени. Я долго рассматривал бриллианты в окне ювелира, прочитал театральные афиши от А до Ижицы, а однажды осматривал в магазине мадам Розали бледно-розовые корсеты с длинными волнистыми подвязками. Собираясь идти дальше, я наткнулся тогда на высокого студента с большими черными усами. Он улыбался и спросил меня: «Изучаете?» Я смутился. Тогда он важно похлопал меня по плечу и покровительственно сказал: «Продолжайте в том же духе, коллега. Хвалю всех благ». Расхохотался, повернулся и ушел. Я был очень сконфужен, поплелся домой и на витрины мадам Розали уже не заглядывался. Этот субботний день полагалось проводить у бабушки. У нее была отдельная комната в самом конце квартиры, за кухней. В углу комнаты стояла печь, бабушка всегда зябла. В комнате было жарко, душно, и от этого мне всегда бывало тоскливо. Хотелось вырваться, хотелось на волю. Я перетащил к бабушке мои принадлежности, книги, пюпитр и скрипку. Стол для меня был уже накрыт. Бабушка села в углу. Я ел. Мы молчали. Дверь была заперта. Мы были одни. На обед была холодная фаршированная рыба с хреном. Блюдо, ради которого стоит принять иудейство. Жирный вкусный суп, жареное мясо с луком, салат, компот, кофе, пирог и яблоки. Я съел все. Я был мечтателем, это правда, но с большим аппетитом. Бабушка убрала посуду, в комнате сделалось чисто. На окошке стояли чахленькие цветы. Из всего живущего бабушка любила своего сына, внука, собаку Мимку и цветы. Пришла и Мимка, свернулась калачиком на диване и заснула тотчас. Она была ужасная Соня, но славная собака, добрая, разумная, небольшая и красивая. Мимка была мопсом. Шерсть у нее была светлая. До старости она не обрюзгла, не отяжелела, а осталась стройной и тонкой. Она у нас долго жила. От рождения до смерти весь свой 15-летний собачий век. И любила нас. Это так понятно, а больше всех суровую и ко всему безжалостную бабушку. о том, какие друзья, молчаливые и скрытные они были, я расскажу в другой раз. Это очень хорошая, трогательная и ласковая история. Итак, нас было трое, я, бабушка и Мими. Мими спала. Бабушка, добрая, в праздничном шелковом платье, сидела в углу, а я должен был заниматься. Тот день был тяжелым для меня. В гимназии было 6 уроков, а должен прийти был господин Сорокин, учитель музыки, и господин Л, учитель еврейского языка, отдавать пропущенный урок, и потом, может быть, Пейсон, учитель французского языка, и уроки приходилось приготовлять. С Л я справился бы, мы были старые знакомые, но музыка, гаммы, какая тоска! Сначала я принялся за уроки, разложил тетради, стал тщательно решать задачи. Бабушка не прерывала меня, Боже сохрани. От напряжения, от благоговения к моей работе у нее сделалось тупое лицо. Глаза ее круглые, желтые, прозрачные, не отрывались от меня. Я перелистывал страницу, они медленно передвигались вслед за моей рукой. Другому от неотступно наблюдающего неотрывного взгляда было бы очень тяжело, но я привык. Потом бабушка меня выслушивала. По-русски, надо сказать, она говорила скверно, слова коверкала на свой особенный лад, смешивая русские с польскими и еврейскими. Грамотно по-русски, конечно, не была и книгу держала вниз головой, но это не мешало мне рассказать ей урок с начала до конца. Бабушка слушала, ничего не понимала, но музыка слов для нее была сладка. Она благоговела перед наукой, верила мне, верила в меня и хотела, чтобы из меня вышел богатырь, так называла она богатого человека. Урок я кончил и принялся за чтение книги. Я тогда читал «Первую любовь» Тургенева. Мне все в ней нравилось. Ясные слова, описания, разговоры. Но в необыкновенный трепет меня приводила та сцена, когда отец Владимира бьет Зинаиду хлыстом по щеке. Я слышал свист хлыста, его гибкое кожаное тело остро, больно, мгновенно впивалось в меня. Меня охватывало неизъяснимое волнение. На этом месте я должен был бросить чтение и пройтись по комнате. А бабушка сидела недвижимо, и даже жаркий, одуряющий воздух стоял, не шевелясь. Точно чувствовал, что я занимаюсь, мне нельзя мешать. Жару в комнате все прибавлялось, стала похрапывать Мимка. А раньше было тихо, прозрачно тихо. Не доносилось ни звука. Все мне было необыкновенно в тот миг, и от всего хотелось бежать и навсегда остаться. Темнеющая комната, желтые глаза бабушки, ее фигурка, закутанная в шаль, скрученная и молчащая в углу, жаркий воздух, закрытая дверь и удар хлыста. Том, и этот пронзительный свист. Только теперь я понимаю, как это было странно, как много означало для меня. Из этого тревожного состояния меня вывел звонок. Пришел Сорокин. Я ненавидел его в ту минуту, ненавидел гаммы, эту непонятную, ненужную, визгливую музыку. Надо признать, этот Сорокин был славный малый, носил черные волосы ежиком, имел большие красные руки и красивые полные губы. В тот день под бабушкиным оком он должен был работать целый час, даже больше. Должен был стараться изо всех. Все это не находило никакого признания. Глаза старухи, холодная цепко, передвигались вслед за его движениями, оставались к нему безразличными и чужими. Бабушке были неинтересны посторонние люди. Она требовала, чтобы они исполняли свои обязательства по отношению к нам и только. Начали мы заниматься. Я-то бабушку не боялся, но битый час приходилось испытывать на себе усердие не в меру моего бедного Сорокина. Он чувствовал себя очень необычно в этой отдаленной комнате перед мирно спящей собакой и враждебной, холодно следящей старухой. Наконец он стал прощаться. Бабушка безучастно подала ему твердую морщинистую большую руку и даже не шевельнула ею. Уходя, он зацепился за стул. Я выдержал и следующий час урок господина Л. Дождался минуты, когда и за ним закрылась дверь. Наступил вечер. Зажглись в небе далекие золотые точки. Наш двор глубокую клетку ослепила луна. У соседей женский голос запел романс «Отчего я безумно люблю». Наши ушли в театр. Мне сделалось грустно. Я устал. Я так много читал, так много занимался, так много смотрел. Бабушка зажгла лампу. Ее комната сразу сделалась тихой. Темная тяжелая мебель мягко светилась. Проснулась Мими, прошлась по комнатам, пришла снова к нам и стала дожидаться ужина. Прислуга внесла самовар. Бабушка была любительница чаю. Для меня был припасен пряник. Мы пили помногу. В глубоких и резких бабушкиных морщинах заблестел пот. «Хочешь спать?» — спросила она. Я ответил «нет». Мы стали разговаривать. И вновь я услышал бабушкины истории. Давно, много лет тому назад, один еврей держал корчму. Он был беден, женат, обременен детьми и торговал безакцизной водкой. Приезжал к нему комиссар и мучил его. Ему стало трудно жить. Он пошел к цадику и сказал: «Рабби, мне это досаждает, комиссар, до смерти. Просите за меня Бога». «Иди с миром», — сказал ему цадик. «Комиссар успокоится». Еврей ушел. На пороге своей корчмы он застал комиссара. Тот лежал мертвым, с багровым, вздутым лицом. Бабушка замолчала. Самовар гудел, соседка все пела. Луна все слепила. Мими помахивала хвостом, она была голодна. «В старину люди верили», — промолвила бабушка. «Было проще жить на свете. Когда я была девушкой, взбунтовались поляки. Возле нас был графский особняк. К графу приезжал сам царь. У него гуляли по 7 суток. Я ночью бегала к графскому замку и смотрела в освещенные окна. У графа была дочь и лучшая в мире жемчуга. Потом было восстание, пришли солдаты и выволокли его на площадь. Мы все стояли вокруг и плакали. Солдаты вырыли яму. Старику хотели завязать глаза. Он сказал: «Не надо». Встал против солдат и скомандовал: «Пали». Граф был высокого роста, седой мужчина. Мужики его любили. Когда его стали закапывать, быстро приехал гонец. Он привез от царя помилование. Самовар потухал. Бабушка выпила последний холодный уже стакан чаю, пососала беззубым ртом кусочек сахара. «Твой дед, — заговорила она, — знал много историй, но он ни во что не верил. — только верил в людей. Он отдал все свои деньги друзьям, а когда пришел к ним, то его сбросили с лестницы, и он тронулся умом. И бабушка рассказывает мне о моем деде, высоком, насмешливом, страстном и деспотичном человеке. Он играл на скрипке, писал по ночам сочинения и знал все языки. Им владела неугасимая жажда к знанию, к жизни. В их старшего сына влюбилась генеральская дочь. Он много скитался, играл в карты и умер в Канаде 37 лет. У бабушки остался один только сын и я. Все прошло. День

Все. Не верь людям. Не имей друзей. Не отдавай им денег. Не отдавай им сердца. Бабушка не рассказывает больше. Тишина. Бабушка думает о прошедших годах и печалях, думает о моей судьбе, и суровый завет ее тяжко навеки ложится на детские слабые мои плечи. В темном углу пышет зноем накалившаяся чугунная печь. Мне душно, мне нечем дышать, надо бежать на воздух, на волю, но нет сил поднять никнущую голову. В кухне гремят посудой. Бабушка идет туда. Мы собираемся ужинать. Скоро я слышу ее металлический и гневный голос. Она кричит на прислугу. Мне странно и больно. Ведь так недавно она дышала миром и печалью. Прислуга огрызается. «Пошла вон, наймичка!» — гремит нестерпимо высокий голос с неудержимой яростью. «Я здесь хозяйка! Ты добро уничтожаешь! Вон!» Я не могу вынести этого оглушающего железного крика. Через приоткрытую дверь я вижу бабушку. Ее лицо напряжено, губа мелко и беспощадно вздрагивает. Глотка вздулась, точно вспухла. Прислуга что-то возражает. «Уйди!» — сказала бабушка. Сделалось тихо. Прислуга согнулась и, неслышно, точно боясь оскорбить тишину, выползла из комнаты. Мы ужинаем в молчании. Едим сытно, обильно и долго. Прозрачные бабушкины глаза неподвижны, и куда они смотрят, я не знаю. Больше я не вижу ничего, потому что сплю очень крепко. Сплю молодо, за семью печатями, в бабушкиной жаркой комнате. Пробуждение. Все люди нашего круга, маклеры, лавочники, служащие в банках и пароходных конторах, учили детей музыке. Отцы наши, не видя себе ходу, придумали лотерею. Они устроили ее на костях маленьких людей. Одесса была охвачена этим безумием больше других городов. И правда, в течение десятилетий наш город поставлял вундеркиндов на концертные эстрады мира. Из Одессы вышли Миша Эльман, цимбалист, Габрилович. У нас начинал Яша Хейфиц. Когда мальчику исполнялось 4 или 5 лет, мать вела крохотное, хилое это существо господину Загурскому. Загурский содержал фабрику вундеркиндов, фабрику еврейских карликов в кружевных воротничках и лаковых туфельках. Он выискивал их в молдаванских трущобах, в зловонных дворах старого базара. Загурский давал первое направление, а потом дети отправлялись к профессору Ауэру в Петербург. В душах этих заморышей с синими раздутыми головами жила могучая гармония. Они стали прославленными виртуозами. И вот отец мой решил угнаться за ними. Хоть я и вышел из возраста вундеркиндов, мне шел 14-й год, но по росту и хилости мне можно было сбыть за 8-летнего. На это была вся надежда. Меня отвели к Загурскому. Из уважения к деду он согласился брать по рублю за урок. Дешевая плата. Дед мой, Леви Ицхок, был посмешище города и украшение его.
Он расхаживал по улице.

0: в цилиндре и в опорках и разрешал сомнения в самых темных делах. Его спрашивали, что такое гобелен, отчего якобинцы предали Робеспьера, как готовится искусственный шелк, что такое кесарево сечение. Мой дед мог ответить на эти вопросы. Из уважения к учености его и безумию Загурский брал с нас по рублю за урок. Да и возился он со мною, боясь деда, потому что возиться было не с чем. Звуки ползли с моей скрипки, как железные опилки. Меня самого эти звуки резали по сердцу, но отец не отставал. Дома только и был разговоров о Мише Эльмане, самим царем, освобожденным от военной службы. Цимбалист, по сведению моего отца, представлялся английскому королю и играл в Букингемском дворце. Родители Габриловича купили 2 дома в Петербурге. Вундеркинды принесли своим родителям богатство. Мой отец примирился бы с бедностью, но слава была нужна ему. «Не может быть», — нашептывали люди, обедавшие за его счет, — «не может быть, чтобы внук такого деда». У меня же в мыслях было другое. Проигрывая скрипичные упражнения, я ставил на пюпитре книги Тургенева или Дюма и, пиликая, пожирал страницу за страницей. Днем я рассказывал небылицы соседским мальчишкам, ночью переносил их на бумагу. Сочинительство было наследственное занятие в нашем роду. Леви Ицхок, тронувшийся к старости, всю жизнь писал повесть под названием «Человек без головы». Я пошел в него. Нагруженный футляром и нотами, я 3 раза в неделю тащился на улицу Витте, бывшую дворянскую, к Загурскому. Там, вдоль стен, дожидаясь очереди, сидели еврейки, истерически воспламененные. Они прижимали к слабым своим коленям скрипки, превосходившие размерами тех, кому предстояло играть в Букингемском дворце. Дверь в святилище открывалась, из кабинета Загурского, шатаясь, выходили головастые веснушчатые дети с тонкими шеями, как стебли цветов, и припадочным румянцем на щеках. Дверь захлопывалась, поглотив следующего карлика. За стеной, надрываясь, пел, дирижировал учитель с бантом в рыжих кудрях с жидкими ногами. Управитель чудовищной лотереи, он населял Молдаванку и черные тупики старого рынка призраками Пичиката и Кантилены. Этот распев доводил потом до дьявольского блеска старый профессор Ауэр. В этой секте мне было нечего делать. Такой же карлик, как и они, я в голосе предков различал другое внушение. Трудно мне дался первый шаг. Однажды я вышел из дому, навьюченный футляром, скрипкой, нотами и 12 рублями денег платы за месяц учения. Я шел по Нежинской улице, мне бы повернуть на Дворянскую, чтобы попасть к Загурскому. Вместо этого я поднялся вверх по Тираспольской и очутился в порту. Положенные мне 3 часа пролетели в практической гавани. Так началось освобождение. Приемная Загурского больше не увидела меня. Дела поважнее заняли все мои помыслы. С однокашником моим Немановым мы повадились на пароход «Кенсингтон» к старому одному матросу по имени мистер Троттиберн. Неманов был на год моложе меня, но с 8 лет занимался самой замысловатой торговлей в мире. Он был гений в торговых делах. И исполнил все, что обещал. Теперь он миллионер в Нью-Йорке, директор General Motors, компании столь же могущественной, как и Ford. Неманов таскал меня с собой, потому что я повиновался ему молча. Он покупал у мистера Тротиберна трубки, провозимые контрабандой. Эти трубки точил в Линкольне брат старого...
1: «Джентльмены, — говорил нам мистер Тротиберн, — помяните мое слово, детей надо делать собственноручно. Курить фабричную трубку — это то же, что вставлять себе в рот клестир. Знаете ли вы, кто такой был Бенвенуто Челлини?» Это был мастер. Мой брат в Линкольне мог бы рассказать вам о нем. Мой брат никому не мешает жить. Он только убежден в том, что детей надо делать своими руками, а не чужими. Мы не можем не согласиться с ним, джентльмены.
0: Неманов продавал трубки Тротиберна директорам банка, иностранным консулам, богатым грекам. Он наживал на них 100 на 100.
1: Трубки линкольнского мастера дышали поэзией.
0: В каждую из них была уложена мысль, капля вечности. В их мундштуке светился желтый глазок. Футляры были выложены атласом. Я старался представить себе, как живет в старой Англии Мэтью Тротиберн, последний мастер трубок, противящийся ходу вещей.
1: «Мы не можем не согласиться с тем, джентльмены, что детей надо делать собственноручно».
0: Тяжелые волны у дамбы отдаляли меня все больше от нашего дома, пропахшего луком и еврейской судьбой. С практической гавани я перекочевал за волнорез. Там, на клочке песчаной отмели, обитали мальчишки с Приморской улицы. С утра до ночи они не натягивали на себя штанов, ныряли под шаланды, воровали на обед кокосы и дожидались той поры, когда из Херсона и Каменки потянутся дубки с арбузами, и эти арбузы можно будет раскалывать о портовые причалы. Мечтой моей сделалось умение плавать. Стыдно было сознаться бронзовым этим мальчишкам в том, что я, родившись в Одессе, я до 10 лет не видел моря, а в 14 не умел плавать. Как поздно пришлось мне учиться нужным вещам. В детстве я вел жизнь мудреца, выросши, стал лазать по деревьям. Умение плавать оказалось недостижимым. Водобоязнь всех предков, испанских раввинов и франкфуртских менял тянула меня ко дну. Вода меня не держала. Исполосованный, налитый соленой водой, я возвращался на берег к скрипке и нотам. Я привязан был к орудиям моего преступления и таскал их с собой. Борьба с морем продолжалась до тех пор, пока надо мной не сжалился водяной бог тех мест, корректор одесских новостей Ефим Никитич Смолич. В атлетической груди этого человека жила жалость к еврейским мальчикам. Он верховодил толпами рахитичных заморышей. Никитич собирал их в клоповниках на Молдаванке, вел их к морю, зарывал в песок, делал с ними гимнастику, нырял с ними, обучал песням и, прожариваясь в прямых лучах солнца, рассказывал истории о рыбаках и животных. Взрослым Никитич объяснял, что он натурфилософ. Еврейские дети от истории Никитича помирали со смеху. Они визжали и ластились, как щенята. Солнце окропляло их ползучими веснушками, веснушками цвета ящерицы. За единоборством моим с волнами старик следил молча сбоку. Увидев, что надежды нет и что плавать мне не научиться, он включил меня в число постояльцев своего сердца. Оно было все тут, с нами. Его веселое сердце никуда не заносилось, не жадничало и не тревожилось. С медными своими плечами, с головой состарившегося гладиатора, с бронзовыми чуть кривыми ногами, он лежал среди нас за волнорезом, как властелин этих арбузных керосиновых вод. Я полюбил этого человека так, как только может полюбить атлета мальчик, хворающий истерией и головными болями. Я не отходил от него и пытался услуживать. Он сказал мне: «Ты не суетись, ты укрепи свои нервы. Плавание придет само собой. Как это так, вода тебя не держит? С чего бы ей не держать тебя?» Видя, как я тянусь, Никитич для меня одного из всех своих учеников сделал исключение. Позвал к себе в гости на чистый просторный чердак в циновках. Показал своих собак, ежа, черепаху и голубей. В обмен на эти богатства я принес ему написанную мною накануне трагедию.
1: «Я так и знал, что ты пописываешь», — сказал Никитич. «У тебя и взгляд такой. Ты все больше никуда не смотришь».
0: Он прочитал мои писания, подергал плечом, провел рукой по крутым седым завиткам, прошелся по чердаку.
1: «Надо думать», — произнес он в растяжку, замолкая после каждого слова, — «что в тебе есть искра Божия».
0: Мы вышли на улицу. Старик остановился, с силой постучал палкой о тротуар и уставился на меня.
1: «Чего тебе не хватает? Молодость не беда, с годами пройдет. Тебе не хватает чувства природы».
0: Он показал мне палкой на дерево с красноватым стволом и низкой кроной. Что это за дерево? Я не знал. Что растет на этом кусте? И этого я не знал. Мы шли с ним сквериком Александровского проспекта. Старик тыкал палкой во все деревья, он схватывал меня за плечо, когда пролетала птица, и заставлял слушать отдельные голоса. «Какая эта птица поет?» Я ничего не мог ответить. Названия деревьев и птиц, деление их на роды, куда летят птицы, с какой стороны восходит солнце, когда бывает сильнее роса, все это было мне неизвестно.
1: «И ты осмеливаешься писать? Человек, не живущий в природе, как живет в ней камень или животное, не напишет во всю свою жизнь двух стоящих строк. Твои пейзажи похожи на описание декораций. Черт меня побери! О чем думали 14 лет твои родители?»
0: О чем они думали? О протестованных векселях, об особняках Миши Эльмана. Я не сказал об этом Никитичу. Я смолчал.
1: Дома за обедом я не прикоснулся к пище. Она не проходило в горло.
0: «Чувство природы», — думал я. «Бог мой, почему это не пришло мне в голову? Где взять человека, который растолковал бы мне птичьи голоса и названия деревьев? Что известно мне о них? Я мог бы распознать сирень и то, когда она цветет, сирень и акацию. Дерибасовская и Греческая улицы обсажены акациями».
1: За обедом отец рассказал новую историю о Яше Хейфице. Не доходя до привоза, он встретил Мендельсона, Яшиного дядьку. «Мальчик, оказывается, получает 800 рублей за выход. Посчитайте, сколько это выходит при 15 концертах в месяц».
0: Я сосчитал, получилось 12 тысяч в месяц. Делая умножение и оставляя 4 в уме, я взглянул в окно. По цементному дворику, в тихонько отдуваемой крылатке с рыжими колечками, выбивающимися из-под мягкой шляпы, опираясь на трость, шествовал господин Загурский, мой учитель музыки. Нельзя сказать, что он хватился слишком рано. Прошло уже больше 3 месяцев с тех пор, как скрипка моя опустилась на песок у волнореза. Загурский подходил к парадной двери. Я кинулся к черному ходу. Его накануне заколотили от воров. Тогда я заперся в уборной. Через полчаса возле моей двери собралась вся семья. Женщины плакали. Тетя Бобка терлась жирным плечом о дверь и закатывалась в рыданиях. Отец молчал. Заговорил он так тихо и раздельно, как не говорил никогда в жизни. «Я офицер», — сказал мой отец. «У меня есть имение. Я езжу на охоту. Мужики платят мне аренду. Моего сына я отдал в кадетский корпус. Мне нечего заботиться о моем сыне». Он замолк. Женщины сопели. Потом страшный удар обрушился в дверь уборной. Отец бился об нее всем телом. Он налетал с разбегу. «Я офицер!» — вопил он. «Я езжу на охоту! Я убью его! Конец!» Крючок соскочил с двери. Там была еще задвижка. Она держалась на одном гвозде. Женщины катались по полу, они хватали отца за ноги. Обезумев, он вырывался. На шум подоспела старуха, мать отца.
1: «Дитя мое», — сказала она ему по-еврейски, — «наше горе велико. Оно не имеет краев. Только крови не доставало в нашем доме. Я не хочу видеть кровь в нашем доме». Отец застонал. Я услышал удалявшиеся его шаги. Задвижка висела на последнем гвозде. В моей крепости я досидел до ночи. Когда все улеглись, тетя Бобка увела меня к бабушке. Дорога нам была дальняя. Лунный свет оцепенел на неведомых кустах, на деревьях без названия. Невидимая птица издала свист и угасла. Может быть, заснула? Что это за птица? Как зовут ее? Бывает ли роса по вечерам? Где расположено созвездие Большой Медведицы? С какой стороны восходит солнце? Мы шли по почтовой улице. Бобка крепко держала меня за руку, чтобы я не убежал. Она была права. Я думал о побеге. Поцелуй. В начале августа штаб армии отправил нас для переформирования в Будятичи. Захваченное поляками в начале войны, оно вскоре было отбито нами. Бригада втянулась в местечко на рассвете. Я приехал днем. Лучшие квартиры были заняты. Мне достался школьный учитель. В низкой комнате среди кадок с плодоносящими лимонными деревьями сидел в кресле парализованный старик. На нем была тирольская шляпа с перышком, серая борода спускалась на грудь, осыпанную пеплом. Моргая глазами, он пролепетал какую-то просьбу. Умывшись, я ушел в штаб и вернулся ночью. Мишка Суровцев, ординарец, оренбургский казак, доложил мне обстановку. Кроме парализованного старика, в наличности оказалась дочь его,
0: Томилина Елизавета Алексеевна и пятилетний сынок Миша, тезка Суровцева. Дочь вдовеет после офицера, убитого в германскую войну. Ведет себя исправно, но хорошему человеку, по сведениям Суровцева, может себя предоставить». «Обладим», — сказал он, удалился на кухню и загремел там посудой. Учительская дочка помогала ему. Куховаре Суровцев рассказал о моей храбрости, о том, как я ссадил в бою двух польских офицеров и как уважает меня советская власть. Ему отвечал сдержанный негромкий голос Томилиной. «Где ты отдыхаешь?» — спросил ее Суровцев на прощание. «Ты... поближе к нам легай, мы люди живые». Он внес в комнату яичницу на гигантской сковороде и поставил ее на стол. «Согласная», — сказал он, усаживаясь, — «только не высказывает». И в то же мгновение сдавленный шепот, шуршание, тяжелая осторожная беготня поднялась в доме. Мы не успели съесть нашего блюда войны, как в дом потянулись старики на костылях, старухи с головой закутанные в шали. Кровать маленького Миши перетащили в столовую, в лимонную чащу, рядом с креслом деда. Немощные гости, приготовившиеся защитить честь Елизаветы Алексеевны, сбились в кучу, как овцы в непогоду, и, забаррикадировав дверь, всю ночь бесшумно играли в карты, замирая при каждом шорохе. За этой дверью я не мог заснуть от неловкости, от смущения, и едва дождался света. «К вашему сведению, — сказал я, встретив Томилину в коридоре, — к вашему сведению должен сообщить, что я окончил юридический факультет и принадлежу к так называемым интеллигентным людям». Оцепенев, она стояла, опустив руки, в старомодной тальме, словно вылитой на тонкой ее фигуре. Не мигая, прямо на меня смотрели расширившиеся, сиявшие в слезах голубые глаза. Через 2 дня мы стали друзьями. Страх и неведение, в котором жила семья учителя, семья добрых и слабых людей, были безграничны. Польские чиновники внушили им, что в дыму и варварстве кончилась Россия, как когда-то кончился Рим. Детская боязливая радость овладела ими, когда я рассказал о Ленине, о Москве, в которой бушует будущее, о художественном театре. По вечерам к нам приходили 22-летние большевистские генералы со спутанными рыжеватыми бородами. Мы курили московские папиросы, мы съедали ужин, приготовленный Елизаветой Алексеевной из армейских продуктов, и пели студенческие песни. Перегнувшись в кресле, парализованный слушал с жадностью, и тирольская шляпа тряслась в такт нашей песни. Старик жил все эти дни, отдавшись бурной, внезапной, неясной надежде, и, чтобы ничем не омрачить своего счастья, старался не замечать в нас некоторого щегольства кровожадностью и громогласной простоты, с какой мы решали к тому времени все мировые вопросы. После победы над поляками, так постановлено было на семейном совете, Томилины переедут в Москву. Старика мы вылечим у знаменитого профессора. Елизавета Алексеевна поступит учиться на курсы, а Мишку мы отдадим в ту самую школу на Патриарших прудах, где когда-то училась его мать. Будущее казалось никем не оспариваемой нашей собственностью. Война — бурной подготовкой к счастью, и самое счастье — свойством нашего характера. Нерешенными были только его подробности, и в обсуждении их проходили ночи, могучие ночи, когда огарок свечи отражался в мутной бутыли самогона. Расцветшая Елизавета Алексеевна была безмолвной нашей слушательницей. Никогда не видел я существа более порывистого, свободного и боязливого. По вечерам лукавый Суровцев отвозил нас в реквизированном еще на Кубани плетеном шарабане к холму, где светился в огне заката брошенный дом князей Гансиоровских. Худые, но длинные и породистые лошади дружно бежали на красных вожжах, беспечная серьга колыхалась в ухе Суровцева, круглые башни вырастали из рва, заросшего желтой скатертью цветов. Обломанные стены чертили в небе кривую, набухшую рубиновой кровью линию. Куст шиповника прятал ягоды, и голубая ступень — остаток лестницы, по которой поднимались когда-то польские короли, блестела в кустарнике. Сидя на ней, я притянул к себе однажды голову Елизаветы Алексеевны и поцеловал ее. Она медленно отстранилась, выпрямилась и, ухватив руками стену, прислонилась к ней. Она стояла неподвижно. Вокруг ослепшей ее головы бурлил огненный пыльный луч. Потом, вздрогнув и словно вслушиваясь во что-то, Томилина подняла голову. Пальцы ее оттолкнулись от стены. Путаясь и ускоряя шаги, она побежала вниз. Я окликнул ее, мне не ответили. Внизу, разбросавшись в плетеном шарабане, спал румяный Суровцев. Ночью, когда все уснули, я прокрался в комнату Елизаветы Алексеевны. Она читала, далеко отставив от себя книгу. Упавшая на стол рука казалась неживой. Обернувшись на стук, Елизавета Алексеевна поднялась с места. «Нет», — сказала она, вглядываясь в меня. «Нет, дорогой мой». И, обхватив мое лицо голыми длинными руками, поцеловала меня все усиливавшимся, нескончаемым, безмолвным поцелуем. Треск телефона в соседней комнате оттолкнул нас друг от друга. Вызывал адъютант штаба.
2: «Выступаем!» — сказал он в телефон. «Приказание явиться командиру бригады!»
0: Я побежал без шапки, на ходу рассовывая бумаги. Из дворов выводили лошадей. Во тьме, крича, мчались всадники. У комбрига мы узнали, что поляки прорвали фронт под Люблиным и что нам поручена обходная операция. Оба полка выступали через час. Разбуженный старик беспокойно следил за мной из-под листвы лимонного дерева. «Скажите, что вы вернетесь», — повторял он и тряс головой. Елизавета Алексеевна, накинув полушубок поверх батистовой ночной кофты, вышла провожать нас на улицу. Во мраке бешено промчался невидимый эскадрон. У поворота в поле я оглянулся. Томилина, наклонившись, поправляла куртку на мальчике, стоявшем впереди нее, и прерывистый свет лампы, горевшей на подоконнике, тек по нежному, костлявому ее затылку.
1: Пройдя без дневок 100 километров, мы соединились с 14-й кавдивизией и, отбиваясь, стали уходить. Мы спали в седлах. На привалах, сраженные сном, мы падали на землю, и лошади, натягивая повод, тащили нас, спящих, по скошенному полю. Начиналась осень, и неслышно сыплющиеся галицийские дожди. Сбившись в молчащее, взъерошенное тело, мы петляли, описывали круги, ныряли в мешок, завязанный поляками, и выходили из него. Сознание времени оставило нас. Располагаясь на ночлег в Тощинской церкви, я не подумал, что мы находимся в 9 верстах от Будятичей. Напомнил Суровцев.
0: Мы переглянулись.
2: «Главное, что кони пристали», — сказал он весело, — «а то съездили бы».
0: «Нельзя», — ответил я, — «хватится ночью». И мы поехали. К седлам нашим были приторочены гостинцы, голова сахару, ротонда на рыжем меху и живой двухнедельный козленок. Дорога шла качающимся промокшим лесом, стальная звезда плутала в кронах дубов. Меньше чем в час мы доехали до местечка, выгоревшего в центре, заваленного побелевшими от мучной пыли грузовиками, орудийными упряжками и ломанными дышлами. Не слезая с лошади, я стукнул в знакомое окно. Белое облако пронеслось по комнате. Все в той же батистовой кофте, с обвислым кружевом, Томилина выбежала на крыльцо. Горячей рукой она взяла мою руку и ввела в дом. В большой комнате на сломанных лимонных деревьях сушилось мужское белье. Незнакомые люди спали на койках, поставленных без промежутков, как в госпитале. Высовывая грязные ступни с криво окостеневшими ртами, они хрипло кричали со сна и жадно и шумно дышали. Дом был занят нашей трофейной комиссией. Томилины загнаны в одну комнату. «Когда вы нас увезете отсюда?» — стискивая мою руку, спросила Елизавета Алексеевна. Старик, проснувшись, тряс головой. Маленький Миша, прижимая к себе козленка, заливался счастливым беззвучным смехом. Над ним, надувшись, стоял Суровцев и вытряхивал из карманов казацких шаровар шпоры, пробитые монеты, свисток на желтом витом шнуре. В этом доме, занятом трофейной комиссией, скрыться было негде, и мы ушли с Томилиной в дощатую пристройку, где на зиму складывали картофели рамки от ульев. Там, в чулане, я увидел, какой неотвратимый губительный путь. Был путь поцелуя, начатого у замка князей Гансиоровских. Незадолго до рассвета к нам постучался Суровцев. «Когда вы увезете нас?» Глядя в сторону, сказала Елизавета Алексеевна. Промолчав, я направился в дом, чтобы проститься со стариком. «Главное, что времени нет», — загородил мне дорогу Суровцев. «Седайте, поедем». Он вытолкал меня на улицу и подвел лошадь. Томилина подала мне похолодевшую руку. Как всегда, она прямо держала голову. Лошадь, отдохнув за ночь, понесли рысью. В черном сплетении дубов поднималось огнистое солнце. Ликование утра переполняло мое существо. В лесу открылась прогалина. Я пустил лошадь и, обернувшись, крикнул Суровцеву: «Чтобы еще побыть, рано вспугнул!» «И то не рано», — ответил он, подравниваясь и разнимая рукой мокрые, сыплющие искры ветви. «Кабы не старик, я и раньше бы вспугнул. А то разговорился старый, разнервничался, крякает и на сторону валиться стал. Я подскочил к нему, смотрю, мертвый, испекся». Лес кончился. Мы выехали на вспаханное поле без дороги. Привстав, поглядывая по сторонам, подсвистывая, Суровцев вынюхивал правильное направление и, втянув его с воздухом, пригнулся и поскакал. Мы приехали вовремя. В эскадроне поднимали людей. Обещая жаркий день, пригревало солнце. В это утро наша бригада прошла бывшую государственную границу царства польского.
3: Рассказы Исаака Бабеля «Детство у бабушки», «Пробуждение» и «Поцелуй» читал народный артист России Игорь Дмитриев.
4: Хочу я жизнь понять всерьез, наклон колосьев и берез. Хочу почувствовать их вес, и что их тянет в синь небес, чтобы строка была верна, как возрождение зерна. Хочу я жизнь понять всерьез, разливы рек, раскаты гроз, биение живых сердец, необъясненный мир чудес, где словно корпус корабля безбрежно движется земля. Гляжу на перелеты птиц, на перемены ближних лиц, когда их время жжет резцом, когда невзгоды жмут кольцом. Но в мире нет таких невзгод, чтоб солнце задержать восход. Не только зимних мыслей лед меня остудит и затрет, и нет, не только чувство зной повелевает в жизни мной. Я вижу каждодневный ход людских усилий и забот. Кружат бесшумные станки, звенят контрольные звонки, и, ставши очередью в строй, шахтеры движутся в забой. Под низким небом черных шахт они не замедляют шаг. Пойми их мысль, вступи в их быт, стань их бессмертие следопыт. Как из станка выходит ткань, как на алмаз ложится грань, вложи, вложи в созвучье строк бессмертный времени росток. Тогда ничто и даже смерть не помешает нам посметь.
5: Николай Васильевич Гоголь. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.

0: Ой, я по ночку из хутора пришла. Третий день как не пила, не ела. Выгнали меня собственные дети.
1: Бедная головушка. Да. Что же ты пришла сюда?
0: А так по ночку у милостыни просить, не даст ли кто-нибудь хоть на хлеб.
1: О, что же тебе, разве хочется хлеба?
0: А как не хотеть? Голодна, как собака.
1: Так тебе, может, и мясо хочется?
0: Да все, что милость ваша, да всем буду довольна.
1: А, разве мясо лучше хлеба?
0: Где уж голодному разбирать? Все, что пожалуйте, все хорошо.
1: Ну, ступай же с Богом, ступай.

0: прекрасный человек, Иван Иванович. Какой у него дом в Миргороде?
1: Дыни, дыни, это его любимое кушанье.
2: А какие яблони у него и груши под самыми окнами.
0: Прекрасный человек, Иван Иванович.
1: А какой богомольный.
3: Ну, ступай же, ступай с Богом. Что ж ты стоишь? Разве я тебя бью?
0: Иван Иванович очень любит, если ему кто-то сделает подарок или гостиницу. Это ему очень нравится.
3: Да.
0: Очень хороший также человек Иван Никифорович.
1: Его двор возле двора Ивана Ивановича.
4: Они такие между собой приятели.
3: Вот глупая баба. Она еще вытащит и самого Ивана Никифоровича проветривать.
5: Шаровары Иван Никифоровича. Шапка Иван Никифоровича. Ружье.
3: О, что же это значит? Я не видел никогда ружья у Ивана Никифоровича. О, что же это он? Стрелять не стреляет, а ружье держит. А что же оно ему? А, вещица славная. Не очень хочется иметь это ружьецо. Я люблю позабавиться ружьецом. Эй, баба, баба, что это тут проветриваешь?
5: Да видите сами, ружье.
3: Какое ружье?
5: Так кто его знает, какое? Железное.
3: О, железное. Отчего же оно железное? А давно ли оно у пана железное?
5: Так, может быть, и давно.
3: Хорошая вещица. Я выпрошу его. На что оно ему? Или променяюсь на что-нибудь? Что, бабуся, дома пан?
5: Дома!
3: Что он, лежит?
5: Лежит!
3: Ну, хорошо. Я приду к Ивану Никифоровичу.

0: Антон Прокопьевич Пупопус, который до сих пор еще ходит в коричневом сюртуке с голубыми рукавами и обедает по воскресным дням у судьи, обыкновенно говорил, что Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича сам черт связал веревочкой.
1: Черт бы побрал эту жару. Ой, деваться некуда.
2: Вот таки нужно помянуть черта. Эй, Иван Никифорович, достанется вам на том свете за богопротивные слова.
1: Ай, чем же я вас обидел, Иван Иванович? Гарпина! Принеси Иван Ивановичу водки. Да пирогов со сметаною. Так вы говорите, что жито хорошие.
2: Восхитительные жито, восхитительные.
0: Несмотря на некоторое несходство, как Иван Иванович, так и Иван Никифорович, прекрасные люди.
2: Скажите, пожалуйста, Иван Никифорович, я все насчет ружья. А что вы будете с ним делать? Ведь оно вам не нужно.
1: Как это не нужно? А случится стрелять.
2: Ну, Господь с вами, Иван Никифорович, когда же вы будете стрелять? Разве во втором пришествии? Послушайте, отдайте его мне.
1: А когда нападут на дом разбойники?
2: Да у него, Иван Никифорович, замок испорчен.
1: Испорчен. Можно починить, нужно только смазать конопляным маслом, чтобы не ржавел.
2: Из ваших слов, Иван Никифорович, я никак не вижу дружественного ко мне расположения. Вы ничего не хотите сделать для меня в знак приязни.
1: Ну, как это говорите вы, Иван Иванович, что я вам не оказываю никакой приязни? Ну, как вам не совестно? Ребятишки ваши перелезают через плетень в мой двор и играют с моими собаками. А я ничего не говорю, пусть играют, лишь бы ничего не трогали, пусть себе играют.
2: Ну, когда не хотите подарить, так, пожалуй, поменяемся.
1: А что же вы дадите мне за него?
2: Я вам дам за него божью свинью, ту самую. Увидите, если на следующий год она не наведет вам поросят.
1: А на что мне свинья ваша?
2: Ну?
1: Разве черту поминки делать?
2: Опять? Без черта таки нельзя обойтись?
1: Да как же вы в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье, черт знает, что такое, свинью.
2: Что ж нехорошего заметили вы в свинье?
1: Ну, за кого же, в самом деле, вы меня принимаете? Чтобы я свинью...
2: Садитесь, садитесь. Не буду уже. Пусть вам останется ваше ружье. Пускай себе сгниет и перержавеет, стоя в углу в каморе. Не хочу больше говорить о нем. Говорят, что три короля объявили войну царю нашему.
1: Да говорил мне Петр Федорович.
2: Я полагаю, что короли хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру.
1: Ага, видишь, дурни, что захотели.
2: Слушайте, Иван Никифорович, я вам дам, кроме свиньи, еще два мешка овса. Овса вы...
1: Ну, ей-богу, Иван Иванович, вот с вами говорить нужно, гороху наевшись. Ну, где же видно, чтоб только... Ружье поменял на два мешка овса.
2: Но вы позабыли, Иван Никифорович, что я свинью еще вам дам?
1: Да, как это? Два мешка овса и свинью за ружье?
2: Да что же, разве мало?
1: За ружье?
2: Конечно, за ружье.
1: Два мешка за ружье.
2: Так два не пустых, а с овсом, а свинью позабыли?
1: Поцелуйтесь со своей свиньей, а коль не хотите, так с черта.
2: Вы, Иван Никифорович, разносились... Так со своим ружьем, как дурень с писаной торбой.
1: А вы, Иван Иванович, настоящий гусак.
2: Что вы такое сказали, Иван Николаевич?
1: Я сказал, что вы похожи на гусака, Иван Иванович.
2: А как же вы смели, сударь, позабыв приличие и уважение к чину и фамилии человека, обесчестить таким поносным именем?
1: Начать вам на голову! Иван Иванович,
3: Так я же вам объявляю, что я знать вас не хочу. Нога моя не будет у вас вдома.
4: Эй, баба, хлопча, возьмите Ивана Ивановича за руки, да выведите его за дверь.
3: Как? Дворянина? Прекрасно. Я припомню вам это, Иван Никифорович.
4: Ступайте, Иван Иванович, ступайте. Да глядите, не попадайтесь мне, а не то я вам, Иван Иванович, всю морду побью.
3: Вот вам за это, Иван Никифорович.

0: Итак, два почтенные мужа, честь и украшение Миргорода, поссорились между собой. И за что? За вздор, за гусака.
1: Ты, Иван Никифорович, не мирись с ним и не проси прощения. Он тебя погубить хочет. Это таковский человек, еще не знаешь.
0: А ведь прежде были известны за самых неразлучных друзей. Каждый день, бывало, Иван Иванович и Иван Никифорович посылают друг к другу узнать о здоровье. И часто переговариваются друг с другом со своих балконов. И говорят друг другу такие приятные речи, что сердцу любо слушать было. Все приняло другой вид. Если соседняя собака затесалась, когда во двор, то ее колотили, чем не попало. Ребятишки, перелезавшие через забор, возвращались с воплем и со знаками роска на спине. К довершению всех оскорблений выстроил Иван Никифорович прямо против Ивана Ивановича, где обыкновенно был перелаз через плетень, гусиный хлев, как будто с особенным намерением усугубить оскорбление. Этот отвратительный для Ивана Ивановича хлев выстроен был с дьявольской скоростью в один день.

Настала ночь. Шум, производимый пилою, заставлял Ивана Ивановича поминутно оглядываться, но мысль об обиде возвращала бодрость. Первый столб был подпилен. Иван Иванович принялся за другой. И второй столб подпилен. Иван Иванович едва успел отскочить, как хлев рухнул с треском.

0: Весь следующий день провел Иван Иванович как в лихорадке. Чтобы предупредить Ивана Никифоровича, он решился забежать зайцем вперед и подать на него прошение в Миргородский поветовый суд.
1: Дворянин Иван Никифоров, сын Довгачхун, учинил мне смертельную обиду. Как персонально до чести моей относящуюся, так равномерно в уничижении конфузию чина моего и фамилии. Он и дворянин, и сам притом гнусного вида. По ненавистной злобе своей...
0: Что же мы не сказали еще об Иване Ивановиче? Худощав и невысокого роста. Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз. Тонкий человек и в порядочном разговоре никогда не скажет неприличного слова и тотчас обидится, если услышит его. Иван Иванович очень сердится, если попадает в борщ муха. Иван Иванович бреет бороду 2 раза в неделю. У Ивана Ивановича большие глаза табачного цвета, и рот несколько похож на букву «ижица».
1: Он и же дворянин Перепенко имеет посягательство на самую мою жизнь.
2: Что вы делаете, Иван Иванович? Возьмитесь лучше с Иваном Никифоровичем за руки, да поцелуйтесь.
3: Нет, Демьян Демьянович, не такое дело, чтобы можно было решить полюбовную сделку. Надеюсь, что моя просьба возымеет надлежащие действия.
1: Отец и мать его тоже были прибеззаконные люди, и оба были невообразимые пьяницы.
0: Чудный город Миргород. В Миргороде нет ни воровства, ни мошенничества.
4: Согласно с видами начальства, запрещено в городе, тем же паче в городских улицах, прогуливаться нечестивым животным. Свиней и козлов я еще в прошлом году дал предписание не впускать на публичные площади, которое предписание тогда же приказал прочитать из устно в собрании перед целым народом.
5: У Ивана-то Никифоровича кто-то хлев спилил.
0: Не Иван ли Иванович? Верно, он.
5: А Иван-то Никифорович в суд бумагу несет?
2: Да читайте, читайте, Тарас Тихонович, делать нечего. Что он там написал-то, Иван Никифорович?
1: Называющий себя дворянином Иван, Иванов сын Перерепенко, по ненавистной злобе своей явному недоброжелательству всякие пакости, убытки иные ехиднинские и в ужас приводящие поступки мне чинит. И вчерашнего дня пополудни, как разбойник, и тать с топорами...
0: Что же мы не сказали еще об Иване Никифоровиче? Ростом он пониже Ивана Ивановича, но зато распространяется в толщину. Голова у Ивана Никифоровича похожа на редьку хвостом вверх. Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться. И когда сядет по горло в воду, велит поставить также в воду стол и самовар. И очень любит пить чай в такой прохладе. Бреет бороду Иван Никифорович 1 раз в неделю. Шаровары у него в таких широких складках, что если раздуть их, то в них можно поместить...

0: большую занимательность. Бурая свинья вбежала в канцелярию и схватила, к удивлению присутствующих, не пирог или хлебную корку, но прошение Ивана Никифоровича, которое лежало на конце стола, перевесившись листами вниз.
1: Свинья! Держи ее! Свинья!
2: Держи ее!
0: Схвативши бумагу, бурая Хаврони убежала так скоро, что ни один из приказных чиновников не мог догнать ее, несмотря на кидаемые линейки и чернильницы.
2: Вот те раз, Тарас Тихонович, а свинья-то бурная, Ивана Ивановича.
3: Мы ж, Демьян Демьяныч, даже копию с прошений не сняли Ивана Никифоровича. Плохо дело.
2: Неслыханное обстоятельство.

0: Я пришел сегодня к вам по одному весьма важному делу.
1: А чем же оно важное? Разве оно важное?
0: Вот, извольте верить. Прежде всего, осмелюсь доложить вам, любезный друг и благодетель Иван Иванович, что вы, с моей стороны, я, извольте видеть, я ничего, но виды правительства этого требуют. Вы нарушили порядок благочиния.
1: Что тебе, Петр Федорович?
0: Помилуйте, Иван Иванович, ваша собственная животина утащила очень важную казенную бумагу.
1: Какая животина?
0: Ну, с позволения сказать, ваша собственная бурая свинья.
1: А я чем виноват?
0: Ну, Иван Иванович, ваше собственное животное, стало быть, вы и виноваты.
1: Покорно благодарю вас за то, что со свиньей меня равняете.
0: Вот этого я не говорил, Иван Иванович.
1: Большая важность, что свинья вышла на улицу.
0: Ну, обсудите сами, Иван Иванович, когда вдруг на главную улицу...
1: Хороши ваши главные улицы. Тут всякая баба идет выбросить то, что ей не нужно.
0: Позвольте вам доложить, Иван Иванович, что вы сами обижаете меня. Правда, это случается иногда, но по большей части только под забором и сараями. Но чтоб на главной улице, на площадь втесалась супороносная свинья. Ну, это такое дело. Мой долг.
1: Нет, Петр Федорович, свинья – животное, творение Божие.
0: Все так. Но животное прежде... Произнесение приговора должно быть представлено в полицию как нарушитель порядка. Я должен следовать предписаниям начальства.
1: Уж не хотите ли прислать за ней солдата? Я прикажу дворовой бабе его кочергой проведите.
0: Я не смею с вами спорить. Пользуйтесь ею как вам угодно. Только я бы у вас попросил, если будете делать колбасы, пришлите мне парочку тех, которые у вас так искусно делает Габка. Из свиной крови и сала. Моя Графина Трофимовна очень их любит.
1: Колбас, извольте, пришлю парочку.
0: Очень буду вам благодарен, любезный друг и благодетель. Теперь позвольте вам сказать еще одно слово. Я имею поручение как от судьи, так и от всех наших знакомых, так сказать, примирить вас с приятелем вашим, Иван Никифорович.
1: Как? Чтобы я примирился с этим грубияном?
0: Никогда! Не будет этого! Не будет! Я сам не смею советовать. Это да. Однако же, позвольте доложить.
1: Когда?
0: Вот вы теперь в ссоре. А как помирить?
1: Не будет.
0: Иван.
2: Сколько ни старались в суде скрыть дело, но на другой же день весь Миргород узнал, что...

0: Свинья Ивана Ивановича утащила просьбу Ивана Никифоровича.
1: Что ты, Иван Никифорович? Над тобой будут смеяться, как над дураком, если ты попустишь. Какой ты будешь после этого дворянин? Ты будешь хуже бабы, что продают сластены, которые ты так любишь.
2: В Миргородский поветовый суд от дворянина Ивана Никифорова сына. Но здесь ведь это самоуправство бурой свиньи, которое, будучи тайно содержимо, чему и сам Миргородский суд потворство сие изъявил.
3: Ничего не знаю, свинья творение Божие.
4: Чтобы выгнать свинью и ударить ее дубиною, Миргородский суд соразмерно имеет способности.
2: А жалобу подать в палату имею о противозаконном потворстве суда с надлежащим по форме перенесением дела.
0: Оставалось одно средство – помирить двух приятелей. Между тем произошел чрезвычайно важный случай для всего Миргорода. Городничий давал ассамблею.
5: Ассамблея!
6: Ассамблея!
5: Ассамблея!
1: Какие брички!
7: Какие повозки!
8: Сколько платьев!
9: Сколько чепцов!
1: Синих!
10: Желтых! Красных!
9: Копейных!
1: Лент!
10: Платков! Ридикюли!
9: Смотрите, Тарас Тарасович!
1: Втягивайтесь!
10: Павла Григорьевич!
11: Макар Назарич!
4: Иван Иванович! Но не наш, а другой!
1: Сава Гаврилович!
0: Наш! Наш Иван Иванович! Наш!
4: Где же Иван Никифорович? Не хотел прийти.
0: Тише, тише, тише, тише.
4: А, где один, туда другой ни за что не пойдет.
0: Послушайте, а давайте-ка, пока Иван Иванович разговаривает с бабами, пошлем потихоньку за Иваном Никифоровичем, да и столкнем их вместе.
12: Еще, Иван Никифорович, вот вас Петр Федорович на обед просит. А? Что это говорит? Иван Никифорович чуждается меня, как неприятеля. Верно, он имеет на меня какой умысел. Если бы знали вы, Иван Никифорович, какой ситрины, какой свежей икры прислали Петру Федоровичу. Пойдемте скорее, там у Фомы Гордей. Что же вы, идем или не идем?
4: Не хочу.
12: А чего же не хотите вы?
4: Там будет разбойник.
12: Ей-богу, не будет.
4: Врете вы, Антон Прокофьевич.
12: Что?
4: Он там.
12: Чтоб я не сошел с этого места, если он там. Чтоб мне руки и ноги отсохли. Чтоб я околел тут же перед вами. Что и теперь не верите?
0: Иван Никифорович этими уверениями совершенно успокоился и велел принесть шаровары. Запах борща пронесся через комнату городничего и пощекотал приятно ноздри проголодавшимся гостям. Все повалили в столовую.
1: Индейка с изюмом
12: и сливками.
2: Винным пламенем охваченный солнце.
12: Борщ.
1: Борщ.
12: Борщ.
0: Ивану Ивановичу очень понравилась рыба, приготовленная с хреном. Выбирая самые тонкие рыбьи косточки, он клал их на тарелку и как-то нечаянно взглянул на супротив. Творец небесный. Как это было странно! Против него сидел Иван Никифорович. В одно и то же самое время взглянул и Иван Никифорович. Лица их с отразившимся изумлением сделались как бы окаменелыми.
1: Иван Никифорович.
0: Иван Никифорович.
1: Иван Никифорович.
0: Присутствующие, все, сколько их ни было, за столом онемели от внимания и не отрывали глаз от некогда бывших друзей. Как только кончился обед,
12: Оба прежние приятели схватились с мест и начали искать шапок, чтобы улизнуть. Тогда обступили их со всех сторон тесно и не выпускали до тех пор, пока они не решились подать друг другу руки.
4: Бог с вами, Иван Иванович и Иван Никифорович. Скажите по совести, за что вы поссорились? Не по пустякам ли? Не совестно ли вам перед людьми и Богом?
5: Я не знаю, что я такое сделал, Иван Иванович.
3: Не повинен ни в каком злом умысле. За что же меня поносит Иван Никифорович и наносит вред?
12: Мнение и давнишняя вражда готова была погаснуть.
3: Разве это не вред, когда вы, милостивый государь, оскорбили мой чин и фамилию таким словом, которое неприлично здесь сказать?
5: Позвольте мне сказать по-дружески, Иван Иванович.
12: При этом Иван Никифорович дотронулся пальцем до пуговицы Ивана Ивановича, что означало совершенное его расположение.
5: Вы обиделись за черт знает что такое, за то, что я вас назвал гусаком.
12: Иван Никифорович спохватился, что сделал неосторожность, произнесши это слово. Но уже было поздно. Слово было произнесено. Все пошло к черту.

0: назад, того лет 5, я проезжал через город Миргород. Тогда стояла осень со своей грустно-сырой погодой, грязью, туманом. На меня тогда сильное влияние производила погода. Я скучал, когда она была скучна. Но несмотря на то, когда я стал подъезжать к Миргороду, то почувствовал, что у меня сердце бьется сильно. Боже, сколько воспоминаний! Я 12 лет не видал Миргорода. Здесь жили тогда в трогательной дружбе два единственные человека. Два единственные друга. Позвольте узнать, жив ли Иван Никифорович?
1: Жив. Как не жив, тогда жив.
0: Здоровы ли вы, Иван Никифорович? Как же вы постарели?
1: Постарел. Я из Полтавы.
0: Вы ездили в Полтаву? В такую дурную погоду?
1: А что делать, тяжба? Не беспокойся, я имею твердое свидетельство, что дело решится на следующей неделе. В мою пользу.
0: Я пожал плечами и пошел узнать что-нибудь об Иване Ивановиче. Я увидел тогда тощую фигуру. Это ли Иван Иванович?
2: Уведомить ли вас о приятной новости? Завтра непременно решится мое дело. Палата сказала, наверное.
0: Я вздохнул еще глубже и поскорее поспешил проститься. И сел в кибитку. Тощие лошади, известные в Миргороде под именем Курьерских, потянулись, производя копытами своими, погружавшимися в серую массу грязи, неприятный для слуха звук. Печальная застава с будкою, в которой инвалид чинил серые доспехи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее. Мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо. Скучно на этом свете, господа.

0: Вы слушали радиоспектакль по мотивам повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, Николая Васильевича Гоголя. В спектакле были заняты актеры Геннадий Богачев, Андрей Толубеев, Сергей Дрейден, Татьяна Михалевкина, Римма Шибаева, Вячеслав Захаров, Евгений Баранов и Валерий Кравченко. Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, оператор звукозаписи Наталья Морьева, музыкальное оформление Александра Харьковского, редактор Инга Бочанова, инсценировка Сергея Носова.
1: Пианистка. Итальянка, с миною подумаешь, черт нас познакомил или бог. Шрамики у пальцев на подушечках, скользкие, как шелковый шнурок. Детство, обмороженное в Альпах, снегопад, глобальный снегопад. Той войной надрезанные пальцы на всемирных клавишах кричат. Осязанием знают, осязанием в час самоотдачи и любви. Через все поп-арты и дизайны эти сумасшедшие твои. Вот зачем, измучивши машину, ты снисходишь до 130, а когда прощаешься с мужчиной, за спину ладони заведи, сквозь его подмышки горько, робко, белые, как крылья ангелят, за спиной огромную Европы раненные пальчики горят.

0: «Весна священная». Когда мы сочиняли ее со Стравинским, не думалось, что Кашмир встретит нас этой постановкой. В гаре на ночлеге, когда вызвездило яркое весеннее небо и засинели горы, мы заметили вереницы огней по горам. Огни двигались, расходились и странно кружились. И по всем склонам зажглись эти огненные процессии. И в деревне внизу закружились темные силуэты, размахивая смоляными факелами на длинных шестах. Огненные круги возвещали о конце холодов зимних. И песни возвещали весну священную.
1: Вот такая запись появилась 9 марта 1925 года в походном дневнике Николая Константиновича Рериха. Мы еще не раз будем возвращаться сегодня к этому дневнику.
2: Но прежде чем открыть его последующие страницы, давайте мысленно перенесемся в Берлин конца декабря 1924 года. Приемная советского полпредства. Близкий вечер. За окнами идет мокрый снег. Полпред Николай Николаевич Кристинский и его секретарь в ожидании необычного гостя.
3: Придет минут через пять. Звонил, что будет точен. Да, вы интересовались кругом знакомств академика Рериха?
4: Да-да.
3: Ну, что касается России, вам, конечно, известно. В молодости был представлен Льву Толстому. Оформлял книги Блока. Дружил с Леонидом Андреевым, Горьким, Петровым Воткиным. Пресса пишет об его встречах с Уэллсом, Галсуорси, Рабиндранатом Тагором. А вообще-то ведь он патриот России. Отрезанным от нее оказался не по своей вине. Пишет, что как художник готов пройти путником по свету, но огонек-то у него все равно горит дома, на родине.
4: Это верно, только одно непонятно. Когда кончится скитание путника?
3: Пришел.
0: Рерих Николай Константинович.
4: Полпред Кристинский. Николай Николаевич.
3: Надежда Ивановна.
4: Рады приветствовать вас. Чем обязаны посещению?
0: Я понимаю вашу сдержанность. Перед вами, так сказать, русский, не имеющий советского паспорта.
4: Ну, зачем же так, Николай Константинович? Мой вопрос – обычная вежливая формальность. Мы хорошо знакомы с вашими лекциями, которые вы читали в Англии и Соединенных Штатах. Хорошо бы всякому нашему соотечественнику так говорить о России, о мужестве русского народа, о его великой культуре, о памятниках его истории. Больше того, мы знаем, что и ваш музей в Нью-Йорке не только знакомит с русским искусством и литературой, но и публикует переводы статей из советской периодики. Так что же вас привело...
0: Я отправляюсь в новую экспедицию. Мне нужна истинная поддержка покровительства советских дипломатических представителей в районе Центральной Азии. Вот на что я хотел бы надеяться и даже рассчитывать. Я излагаю достаточно ясно?
4: Вполне. Я передам вашу просьбу в Москву наркому иностранных дел Георгию Васильевичу Чичерину.
0: Чичерину? Мы с ним учились когда-то на юридическом Петербургском университете.
4: Круг знакомств академика Рериха воистину не ограничен, не правда ли?
3: Конечно. Можно ли, Николай Константинович, предложить вам чаю?
0: Да, да, чаю. Я люблю чай. Он всегда напоминает мне об Азии.
4: А кто же все-таки, Николай Константинович, влечет вас в эти малодоступные пустыни и горы? Поэт? Художник? Ученый?
0: Мысль. Есть возникшая в моей голове гипотеза об едином корне русской и индийской культур. Эта догадка, она полна личных настроений. Пока же ясно одно. Надо спешить изучать сокровища народного искусства Индии, иначе недалеко время, когда английская культура сотрет многое, что нам близко.
4: Но и Индия сегодня, кажется, уже не только дремлет в своих философских снах, а готова действовать, жаждет борьбы, не так ли?
0: Мудрецы Махатмы много говорят сегодня о коммунистической России. И мне близки эти настроения мудрецов Махатм. Близки, и поэтому я кажусь англичанам человеком весьма опасным.
4: Уж так ли опасно?
0: Ну, коли речь идет об англичанах, я прошу застенографировать все, что скажу здесь.
4: Надежда Ивановна?
3: Да, я готова.
0: Оккупация Тибета англичанами продолжается непрерывно и систематически. Английские войска просачиваются небольшими кучками, отделяясь под каким-нибудь предлогом от проходящих вблизи границы частей.

0: В имении Рерихов из Варе, расположенном недалеко от станции Волосово, Загатчиной, сколько помнил себя маленьким Николенька, среди других картин всегда висела и та, на которой пламенела в лучах заходящего солнца покрытая снегом вершина. Годы спустя в листах дневника художник вспоминает об этой картине. Оказалось, что это не что иное, как изображение Канченджанги. Откуда? Как попало? В книге Ходсона была подобная гравюра. Картина с гравюры или гравюра с картины? Возможно, что гималайский пейзаж, перед которым так часто застывал Николенька, оказался в старинном поместье и не случайно. Во времена Екатерины II неподалеку жил какой-то индусский раджа. Да и самому слову «извара» впоследствии Тагор приписывал индийское происхождение.
1: Во всяком случае, не от того ли уже подростком в гимназии Майя на Васильевском он зачитывается докладом капитана Брамчевского о путешествии для исследования горных долин Гиндукуша, восточных склонов Гималаев и окраины северо-западного Тибета.
0: И не от того ли в зрелом возрасте изучает он труды Ганди, пламенные откровения Вивекананды, многотрудные книги древних индийских философов.
1: Жена Николая Константиновича, Елена Ивановна, не меньше мужа увлекается изучением Индии, а сын Юрий получает степень магистра индийской филологии. Юрий полиглот, прирожденный лингвист, у него абсолютный слух на языки, как бывает абсолютный слух на музыку.
0: И вот она движется, семейная экспедиция Рерихов, движется через синие и зеленые горы, вдоль ледяных стен, по холмам, среди цветущих деревьев весеннего Кашмира. Намерение экспедиции – дважды пересечь Тибет с юга на север по западной его части и с севера на юг по восточной. Научная задача – подтвердить или опровергнуть гипотезу Рериха об единых корнях многих из азиатских и европейских культур. Среди самых важных предметов снаряжения – этюдник и стопка тетрадей в кожаных переплетах.
2: Пологие речные берега. Вереница бурлаков ведет крытые лодки. По широкой, как украинский шлях, дороге тянутся валы и скрипят колеса. 300-летние чинары и высокие тополя оберегают пути. И часто блестят зубы встречных путников в улыбке привета. На сеновале лежат сани, московские розвальни. На дворе скрипит журавль над колодцем. Соломенная крыша поросла зеленым мхом. Скрючились придорожные ивы, гомонят приветствия детишек. Где же это? В Шуе или Коломне? Это в Сринагаре, городе солнца. Детали разрушенного храма на островке могут быть перенесены в любой романский собор. Много ходили готы и всюду посеяли свой стиль. Украшения женских шапочек напоминают готские фибулы. Только не красная эмаль, а красные стекла вставлены в медную оправу. Сундук, караул, самовар, чай, чепрак, сюды-сюды, кавардак, колпак и много других слов странно и четко звучат в кашмирской речи. И плетеные лапти напоминают о других северных путях. Разрешение на Малый Тибет через 3 недели получено. 1000 рупий были истрачены на поездки и телеграммы.
1: И вот уже навьюченные кони стучат копытами по каменистым тропам княжества Ладакх. Малым Тибетом называют это княжество.
0: Впереди новые впечатления, новые записи в походном дневнике. Они необычны уже хотя бы потому, что их автор видит мир своих странствий прежде всего глазами художника. Перед нами как бы наброски будущих картин, лаконичные, сочные.
1: Наброски, в которых, согласитесь, чувствуется и острый наблюдательный ум ученого, этнографа, археолога, лингвиста.
0: И, конечно же, огромная личная заинтересованность человека, ищущего подтверждение своим удивительным гипотезам.
1: Но, наверное, нельзя не обратить внимание на последнюю запись о том, что разрешение на Малый Тибет получено Рерихом только через 3 недели, и на это истрачено 1000 рупий.
0: Да еще в Кашмире как раз и начало сказываться то, о чем говорил Николай Константинович в Берлине советскому полпреду Кристинскому. «Я кажусь англичанам человеком весьма опасным».
1: Тем более, что опасный человек этот собирался следовать в Тибет через Ладакх, их дальнюю провинцию, пограничную с восточным Туркестаном.
0: Во всяком случае, дело не кончилось 3-недельной задержкой и непредвиденными денежными затратами. Рерих писал:
2: «Уход наш был не без крови. Тангмарге банда провокаторов напала на наш караван и начала железными палками избивать людей. 7 повредили. Пришлось с револьверами и маузерами оберегать порядок. За выход из Кашмира можно и заплатить. Заплатили и вышли. Но в Хунде конюхи накормили коней ядовитой травой. Кони начали дрожать и легли. Всю ночь их выхаживали. Тем временем погонщики развели костры вокруг ящика с патронами. В палатку под постель Юрия заползла дикая кошка. Да, много мух, москитов, блох, уховерток и шайтанов в Кашмире». После Соджи все изменилось. Пройдя ледяные мосты над гремящей рекой, пришли как бы в иную страну. В воздухе бодрость. Утром крепкие заморозки, в полдень ясный сухой жар. Скалы пурпурные и зеленоватые. Травы золотятся, как богатые ковры. И недра гор, и приречный ил, и целебные ароматные злаки. Все готово принести дары. Здесь возможны большие решения. На скалах изображение оленей, круторогих горных козлов и коней. Где мы видели такие изображения? На камнях Северной Америки и на сибирских скалах. Та же техника, та же стилизация и то же уважение к животным. Людских изображений мало. Видели лишь одного стрелка из лука и какую-то вереницу людей, может быть, ритуальную. Через эти изображения континенты протягивают руки друг к другу. Смотрим на неисчерпаемо богатые формы скал. Замечаем, где и как рождались образцы изображений символов. Природа безвыходно диктовала эпос и все его богатые атрибуты. Нужно показать, как вливаются формы изображений в горную обстановку. Именно эти формы, на Западе нарочитые, здесь начинают жить и делаются убедительными. Ночью свистит ветер, и качаются старые стены. Пишу в верхней палате, имеющей выход на все крыши. Двери с широкими резными наличниками, колонны с тяжелыми расписными капителями, приступочки, ступеньки и темный потолок. Где же я уже видел эту палату? Где же уже играли эти пестрые краски? Конечно же, в Снегурочке. Входят мои и говорят: вот уж подлинный Берендей в своей собственной палате. Кончилась Берендеевка раньше, чем думали. Осень не ждет. Надо пройти Каракорум до осеннего северо-восточного ветра. Кончают грузить Яков. Сейчас идем. День сверкающий.
1: Уже перевалив Сосир, на высоте 18 тысяч футов, Рерихом была задумана серия картин «Майтрея». В них будет много тревожно-красных и черно-синих тонов, созвучных тому нетерпеливому ожиданию, с которым жители Малого и Большого Тибета ждали осуществления надежд мудрецов Махатм.
0: Но то, что было воплощено в картинах, не так-то просто было воплотить в реальной жизни. Рушились сроки пророчеств мудрых Махатм. Еще далек и труден был путь Азии к истинному процветанию, независимости, социальному равенству. Тысячи перевалов, требующих жертв, лежит перед ней.
1: Перевалов куда более трудных и опасных, чем те, что преодолела осенью 1925 года экспедиция Николая Константиновича Рериха.
2: 26 сентября. Перевал Сосир встретил нас сурово. Еще до рассвета началась колючая пурга. Подъем на Сосир. Эта гигантская морена вся закрылась леденеющим снегом. Торопились идти, ибо будет еще хуже. Весь путь сопровожден многими трупами животных. Обледенелая тропинка по карнизу иногда совсем суживается, только для конского копыта. Кони сами идут. 6 часов шли ледниками. Особенно опасно подниматься по полусферической поверхности шапки глетчера. Сабза, конь Юрия, страшно скользит по зеленоватому льду. Среди глетчеров на момент вспыхивает солнце. Все белое царство сияет невыносимым блеском. Прямо перед нами открывается причудливое черное озерко в белых берегах. И опять все застилается беспросветной пургой. Кони храпят. 29 сентября. Перевалили Депсанг. Вышли на крышу мира. Иначе и назвать нельзя. Перед нами точно покрытие каких-то мощных внутренних сводов. Бесконечные дали. Налево, далеко, белый пик Годвина. Направо на горизонте громады Кунлуня. Вереница каравана не нарушает безмолвие самой высокой дороги мира. Погонщик спрашивает: отчего здесь на такой высоте такая ровная поверхность? Что там внутри находится? Очень пронзительный ветер. Торопимся к перевалу Каракорум. 30 сентября. Каракорум. Опять все замерло. Утро начинается колючей вьюгой. Все покрылось мглой. Ни рисовать, ни снимать. Сам перевал широк, но не труден. Пешеходам трудно. Странно ощущение, что при сравнительно малом движении уже чувствуете одышку. На кряже перевала маленькая пирамида камней. Люди, несмотря на одышку, не забывают положить свой камень в этот межевой знак, как память преодоления перевала. Прокричать приветствие преодолению. Спуск не крут, но ветер все крепчает. Остановились в 6 часов на широком русле реки. Кругом глубокое молчание. Целый амфитеатр снеговых вершин. Тонкость жемчужных тонов невиданное. Полная луна, молчание студеной, чистой, неопоганенной природы. Прошли самую высокую дорогу мира, 18 600 футов.
1: Потом был привал. Привал над разветвлением дорог к Каргалыку и Хатану. Привал по соседству с китайским пограничным постом.
3: Отец, откуда он взялся, этот ослик?
2: Лунпо объяснил мне, что он оставлен отдохнуть до следующего каравана.
4: Мы и есть следующий.
2: Да, но не тот, который может взять его с собой. Видишь, он навьючен мешком с благовонной корицей.
3: Угу.
2: На мешке метка купца.
3: Да.
2: Его караван еще придет. Пусть себе щиплет траву.
3: Интересно, какие порядки там за китайским кордоном? Также соблюдают там этику путников?
2: Я ходил на кордон. Китайский пограничник встретил меня сердечно. Своей любезностью он напомнил мне черты лучшего Китая. Нам это так важно. Ведь идем мы в Китай с искренней дружбой и открытым сердцем.
3: Угу. Мальчик нам подал чернику в бересте, девушка протянула пучок пахучей травы. Малыш расстался для нас со своей в полоску нарезанной палочкой. Он думал, что с нею нам будет легче идти. Это твои стихи, отец.
2: Да, и что же?
3: Но что стоит наше открытое сердце? Не больше, чем детская палочка, взятая в дорогу. Чьи-то глаза наблюдали за каждым нашим переходом здесь, по Ладакху. И там, в Синьцзяне, ты сам знаешь, все непросто.
4: Что ты предлагаешь? Повернуть назад?
3: Ну, я не знаю.
2: Исключено. Может быть, Юрий прав. В Китае нас ждут непредвиденные осложнения. Но мы не свернем с маршрута. В конце концов, мы изучаем только искусство. Мы художественно-археологическая экспедиция.
3: Я хорошо помню твой девиз, отец. Свет искусства зарит бесчисленные сердца новой любовью. Но в данном случае стоило бы, наверное, опираться на что-то более конкретное. Я имею в виду поддержку советских представительств.
2: Может быть. А что касается моего девиза, то по существу он все равно справедлив. Разве вы не видите, как тянутся к нам простые люди из экспедиции? Стоит мне на привале взять в руки кисть, и уже рядом молчат. Начинают прозревать, начинают чувствовать прекрасное. Сперва бессознательно приходит это чувство, но после оно очищает все человеческое сознание. Лунпо сказал мне, что тоже хочет писать картины, но думает, что для этого надо знать русское. Лунпо!
5: Я Лунпо!
2: Иди сюда.
5: Лунпо, чашечка, горячая вода, пора обедать. Китай завтра.
1: На следующий день, 4 октября 1925 года, экспедиция Рериха вступила на территорию Синьцзяна. Спустясь с гор, начиная свой путь по пескам от оазиса к оазису, Николай Константинович писал в своем дневнике.
2: Окунулись совершенно в другую страну. Нет более ладахского героизма, нет более гирлянды звучного пения ладахцев, нет более замков на безводных отважных вершинах. Горы ушли в седую мглу. Чем же жить и куда взгляд направить? Жарко. На Санджу-Базаре песчано. Из-за глинобитных стен, из-за фруктовых деревьев выглядывает множество лиц, пугливых и прикрывшихся. Скоро вступаем на старую шелковую дорогу. Первое место, где могут быть древности. Ведь эти места, так же как Хатан, упоминаются в литературе за 3-4 века до текущей эры. На горизонте стоят тучи, но это не обычные облака. Это сплетение песчаных вихрей. Верно, где-то был сильный буран. Трепещет щит песков. текучие, смываемые знаки. Расспрашиваем о древностях. Из пустыни уже многое вывезено, но еще больше скрыто песками, и найти это можно лишь ощупью. И сейчас, после сильного бурана, из недр обнаруживаются новые ступы, храмы и стены неведомых селений. Сами жители к находкам на словах безучастны. Дошли до Санджу, населенное, хозяйственное, запыленное место, лабиринт глинобитных стен. На детях видны лишаи, чего в горах не было. Древности не нашли. От Пиалмы до Зуава около 38 миль. Вышли еще до рассвета. Опять пустыня. К 10 часам уже жаркая, рдеющая, опаляющая. Стремя обжигает ногу через сапог. А что же здесь летом? Вечером огорчение. Погиб Абдонг. Горная лхасская собака не выдержала жары пустыни. Жаль. Амдонг так напоминал финских лаек, такой пушистый и проворный. Остался черный тумбал, свирепый и пугающий население. Чтобы не потерять и этого сторожа, завтра его понесут в паланкине. Завтрак у Даотая, местного губернатора. От 2 до 6 дня и более 40 блюд. Виктрола гремит китайские легенды и песни. Под конец завтрака старый чиновник Ямынь напился и плаксиво бормотал что-то, должно быть смешное. Местный купец предлагает вместо прислуги купить 12 барышень на всю жизнь. Цена хорошей барышни 30 рупий. Но мы покупать барышень не намерены, хотя выслушиваем все серьезно, ибо привыкли ничему не удивляться. Хотя продажи людей позволительно и удивиться. Началось. Приставленный к нам Керимбек оказался жуликом. Амбань тупо улыбается, говорит, в доме писать картины можно, а вне дома нельзя. Спрашиваем причины, он опять улыбается еще тупее и повторяет то же самое. Просим его письменно подтвердить его заявление, но он наотрез отказывается. Указываем, что экспедиция послана именно с целью художественной работы и что в паспорте нашем это сказано. Амбань трижды глупо улыбается и повторяет свое необоснованное запрещение.
1: Так неожиданно для участников экспедиции развернулись события в Хотане.
0: В последних числах октября 1925 года в дом, где остановились рерихи, появился толмач Даотая Амбань и несколько солдат.
6: Господин Даотай хочет делать заявление. Ваш паспорт неправильно.
2: Интересно. Значит, господин Чен Ло, представитель Китая в Лиге Наций, не знает, как выдавать паспорта.
6: Ваш китайский паспорт неправильно. Мы приходили смотреть ваши вещи. Ваши вещи.
7: Обыск?
6: Да, правильно. Обыск.
7: На каком
6: обыск.
7: Основании?
4: На каком основании?
6: Надо знать, сколько Олуся. Олуся, пу-пу, улулучу.
4: Как? Кто же это такой?
6: Лулучу по-китайски вас мус.
7: Может быть, мы вообще перейдем на китайский, будем лучше понимать друг друга.
6: Нет. Господин Таотай сказал, говорит по-русски.
2: Ну хорошо, обыск так обыск. Пожалуйста, интересуйтесь.
6: Мы собирали у вас 3 лузья, 3 револьвера.
2: Протестуем. У нас паспорт от пекинского правительства. Рекомендательное письмо от китайского посланника в Париже. Послушайте, но ведь это же наглость. Игнорировать все бумаги и лишать нас средств защиты. Были всякие случаи притеснения экспедиции, но такой акт
8: в литературе неизвестен.
6: Получайте ла списка са алузья.
2: Даю сию бумагу в том, что против мне явился русский человек Хулизу.
6: Хулизу, да.
2: Другое имя Люлючу.
6: Люлючу, да.
8: Послушайте, что это за дьявольская бессмыслица?
0: Но бессмысленным был лишь текст расписки о конфискованном оружии. Начавшиеся обыски, запретительные меры, придирки к членам экспедиции имели под собой вполне определенный смысл. Чувствовалось, что всем руководит опытная рука из Калькутты, центра английской разведки и контрразведки на Востоке. Еще до прихода Рериха в Синьцзян здесь распространяются слухи о том, что большевики закончили выработку планов восстания местных мусульман. Теперь к этому слуху прибавился другой. На Хотанском базаре говорят о 4 ящиках оружия, которые якобы отобраны в экспедиции. Кстати, запрет Даатая писать картины вне дома тоже, так сказать, имел свою политическую подоплеку. В это время Николай Константинович работал над серией картин Майтрея, стремясь воплотить в них идею приближающегося освобождения народов Востока. То, что было не по вкусу властвующим над Индией и Тибетом англичанам, показалось весьма опасным и погрязшим в разбоях и помыкательствах над своим народом китайским властям.
1: Надо сказать, что многие строки дневников Рериха, посвященные описаниям нравов этих властей, звучат весьма современно и сегодня, как бы перекликаясь с тем, что мы читали о бесчинствах культурной революции, о зверствах прокитайского режима Полпота в Кампучии.
0: Да вот хотя бы характеристика, которую дает Рерих, тому самому Даотаю Ло, который управлял в 1925 году Хотаном. Оказывается, свое даотайство и орден он получил за собственноручное убийство военного губернатора Кашгара. Подробности убийства, пишет Рерих, средневековые. Побежденного распяли, и после 2 дней распятия нынешний повелитель Хотана в упор выстрелил в него. Голову побежденного выставили на базаре. В общем, уже по этой характеристике можно представить, что могло ждать экспедицию Рериха, когда вслед за обысками и конфискацией оружия 1 января 1926 года последовал ее арест в Хотане.
1: Положение действительно становится угрожающим. Почта, отправляемая Рерихом, перехватывается. В Хотане нет консульств. Европейские и другие миссии за сотни километров отсюда, в Кашгаре. Но помогут ли они, если он обратится туда? Откликнется ли на его призыв советское консульство? Он пишет туда в ночь ареста. Пишет 3 экземпляра одного и того же письма в надежде, что какой-нибудь из них дойдет до адресата.
2: Прошу оказать самое серьезное содействие для немедленного разрешения экспедиции следовать на Кашгар. В случае, если разрешения кашгарского даотая недостаточно, прошу телеграфировать за наш счет губернатору области Урумчи. Положение становится опасным. Действия даотая угрожающими. Оружие наше конфисковано. Мы под арестом.
1: Письмо официально, подчеркнуто сдержанно. Попадет ли оно в руки советского консула? Томительно тянутся дни ожидания. Рерих еще не знает, что его тайный посланник благополучно добрался до Кашгара, что представитель России, хотя и не имея на то формальных оснований, энергично вмешался в судьбу экспедиции, что мир уже грохочет жадными до сенсаций телетайпами.
0: Рерих завяз в китайской провинции. Экспедиция терпит лишения. Академик в плену у Даотая. Тибетскому походу не суждено завершиться. Исчезновение русского Махатмы. Кто поможет знаменитому художнику?
1: Телетайпы захлебывались от избытка предположений, а экспедиция уже готовилась в путь на Кашгар. Советский консул добился своего.
2: Надо суметь уехать. Несмотря на морозы, надо ехать. Верблюды готовы. Старик-китаец шепчет: «Велите конвойным солдатам, если у них винтовки, ехать впереди, а не сзади. Китайцы в спину стреляют». Мы опять в пустыне. Опять вечерние пески лиловые, опять костры. На песке пестрые кошмы. Веселые языки пламени красно и смело несутся к бесконечно длинным вечерним тучам. Вечером в Зуаве оказалось, что приставленный к нам бек и офицер накурились опиума. Юрий просил Цай Ханченя выговорить им. Тот говорит, конечно, это очень дурно, но главному покровителю опиума в Калькутте поставлена статуя на коне. Англичане нас приучили к этому. И свет луны, и тишина ночи опять наполнились человеческим ядом. Серая деревня Урдаклык. На плоских крышах маячат молчаливые фигуры. И ничто они не смогут видеть со своей крыши, кроме запыленного горизонта. И нет у этих людей ни просвета, ни надежды. Мимо них идут редкие путешественники. На ночь загорится огонек каравана, и опять тоже подавленное безмолвие. Пролетают гуси и утки на вечерние разливы, но домохозяйничают одни вороны и грачи. Вместо плуга какая-то деревяшка каменного века. Неужели из этих людей ухитряются наживаться беки и китайские амбани? 9 февраля. Люди ждут Кашгар. Все хорошее в Кашгаре называется русским. Хорошие дома – русские. Хорошие сапоги – русские. Хорошие кони – русские. Хорошие телеги – русские. Наш ладакхец Рамзана так нарядился, что даже приколол на грудь две скрепки от подвязок. Вот уж истинный кавалер ордена подвязки. Но главное желание Рамзана – нести ружье и ехать на доброй лошади. Ему 18 лет. Из него может выйти полезный человек.
1: 13 февраля Рерих прибыл в Кашгар. И первый визит, минуя местного Даатая, к советскому консулу. Он пришел к нему, как приходит к человеку, которому, быть может, обязаны собственной жизнью. В своих дневниковых записях он ничего не расскажет о нем, не назовет его имени. На то были причины, как были причины и на то, чтобы оставаться сдержанным с не в меру сочувствующим ему англичанином Гилланом и осторожным со шведским миссионером Пальмингом.
0: Но теперь, спустя десятилетия, на основании архивных материалов, мы можем представить себе, о чем говорили эти русские люди, встретившиеся волею судьбы в одном из самых глухих уголков мира.
2: Весна, как дружно взялась. Завтра надо уходить, чтобы успеть к Урумчу до разлива рек.
9: В Урумчи, Николай Константинович, вас будет ждать, по всей видимости, приятный сюрприз.
2: Виза в Россию? Так все-таки виза.
9: Да. Я уже говорил вам как-то, что сообщил в Москву о ваших злоключениях и передал вашу просьбу о посещении Советского Союза.
2: Благодарю.
10: Ой, мы так мечтали об этом. И сейчас, после всего этого жестокого средневековья... Нет, Коля, мне трудно поверить.
9: Вся сложность состоит в том, чтобы до поры до времени оставить ваш предстоящий маршрут до пограничной Кульджи в тайне. Английский консул... Любезен, не правда ли? Старается понравиться?
2: Да, такая назойливая любезность. Лучший и простейший полицейский досмотр.
10: Да. Ну и Николай Константинович непростой орех.
2: Мне 52 года. Я был встречен почетно в 23 странах. Никто в жизни не запрещал мне заниматься мирным художественным трудом. Никто в жизни меня не арестовывал. Никто в жизни не высылал меня насильственно в нежелательном мне направлении. Никто в жизни не вскрывал самовольно моих денежных пакетов. Никто не обращался со мной, как с разбойником. Но китайские власти все это проделали. Теперь наше единственное желание как можно скорее покинуть пределы Китая. Нет, я закончу тибетскую экспедицию. Я пройду через восточную часть Тибета с севера на юг. но не через китайскую территорию.
9: Николай Константинович, а вам интересно будет побывать на родине. Право же, вы многое откроете для себя заново. Все так переменилось.
10: А он это чувствовал. Вы знаете, еще в 16-м году он как-то интуитивно угадывал это. Коля, ты помнишь? Волнением весь рассвеченный мальчик принес весть благую о том, что пойдут все на гору.

0: Давно мы не видели такой благородный закат с широкой границей опалово-лиловой гаммы. Золотое, слегка приглушенное солнце долго касалось зубцов далеких гор и ушло, оставив мягкий огненный столб. За этими горами русская земля. Сегодня песен нет, поселок тих. За околицей на равнине наши палатки. Сверху глядит Орион. Как увлекательно опять углубиться в горы и покинуть пески и пыль. Даже кони встряхиваются, когда подходят к свежей воде и горам. При виде гор наши тибетцы Цигир и Рамзана начинают прыгать от радости. Поднялись в 4 часа. Вот красиво. Горы розовеют, бегут лиловые туманы, пышнеет трава. Выехали в 5:30, еще до жары. В чем-то почти неуловимом уже чувствуется близость России. Или шире улицы селений, больше ли пашин, чище ли постоялые дворы. Опять сидим в глинобитке. В комнате хлопочут касатки, под балкой их гнездо. И опять вспоминаем Подольскую или Казанскую губернию.
1: Но это еще не Россия. На пути к ней лежал Урумчи.
2: Урумчи, где, как и предсказывал советский консул в Кашгаре, их догнала телеграмма от Чичерина с разрешением выдать членам экспедиции визы на въезд в Советский Союз. Это было 6 мая. С навернувшимися на глаза слезами радости Николай Константинович вышел во двор консульства. Сжимая в руке телеграмму, он стоял некоторое время рядом с усеченной пирамидой, подножьем предполагаемого памятника Ленину. Пирамиду выполнили по его эскизу, попросил консул. А вот бюст на нее так и не поставили. Запретили китайской власти. Точнее, как они выразились, не сочли возможным допустить, чтобы все видели во дворе консульства бюст коммунистического революционного вождя чужого государства. И при этом двуликие янусы двуликой республики пили за процветание коммунизма.
1: Но он уже думал не о них. Все мерзости Синьцзяна оставались для него позади. Он думал о встрече с Россией.
2: Пройдет всего несколько дней, и он опишет эту встречу в своем дневнике. Радостно, ярко, свежо и искренне. Как можно только описать увиденное среди многолетних странствий, всколыхнувшее душу диво дивное.
0: Краснопунцовые дикие пионы, желтые лилии, золотые головки огненно-оранжевого цвета и воздух, полный весенних дуновений. Спускались и поднимались зелеными холмами, поднимали свалившиеся телеги. Около ехала киргизская стража, те же скифы, те же шапки и кожаные штаны и полукафтания, как на Кулёбской ваде. Киргизы гонялись за показавшимися через дорогу волками. Один из киргизов нарвал для Елены Ивановны большую связку красных пионов. А там еще один перевал. Здравствуй, земля русская, в твоем новом уборе.

0: Сегодня у нас в гостях музыканты ансамбля, название которого загадочное и несколько необычное для России. Санкт-Петербург Мюзет Ансамбль. Совсем недавно с большим успехом этот коллектив выступил сольным концертом в зале особняка Боссе, ярко демонстрируя исполнительские возможности аккордеона в современной эстрадной музыке. Итак, у нас в студии солисты Мюзет Ансамбля Владимир Ушаков и Сергей Лихачев. Выступление в нашем городе на профессиональной концертной площадке для каждого коллектива и музыканта – это некий этап, рубеж в творческом плане. Был ли таков этот концерт для вас?
1: Да, этот концерт был таковым. Каждое выступление в нашем городе весьма ответственно для нас. И, конечно, каждому из них мы готовимся. И встреча с нашей санкт-петербургской публикой имеет для нас самое важное значение.
2: Ну, вообще в Ленинграде играть, наверное, сложнее всего, потому что помимо обычной публики обязательно приходят близкие, знакомые, и помимо этого приходят и ученики, а это очень ответственно, играть перед собственными учениками. И также приходят учителя, которых мы учились, которых мы обязательно приглашаем.
0: Слово «мюзет» действительно для России оно какое-то необычное. Что оно вообще в себе несет? Почему ансамбль назван именно так?
1: Во-первых, это, конечно, это название стиля. Мюзет – это французская разновидность волынки. Волынка в свое время, приблизительно 17-18 века, повсеместно распространенный инструмент.
0: И французский танец назывался мюзет.
1: Дело-то и в том, что мюзет как инструмент был широко распространен. Этот инструмент использовался в Европе как аккомпанирующий танцам инструмент.
0: А какое отношение это имеет к эстрадному аккордеону? И какие были исполнители? На какой основе вы начали заниматься своим коллективом?
1: Если мы коснемся вообще возникновения эстрадного исполнительства на аккордеоне у нас в стране, то мы непосредственно должны перенестись в начало века, во время возникновения так называемых, как у нас было принято называть, джаз-банды. Конечно, в первую очередь на ум приходит имя Леонида Осиповича Утесова, его коллектива, его оркестра, где в свое время практически первым появился аккордеонист, звали его Николай Минх, в последующем организовавший оркестр свой. Во время войны, когда оркестр был переименован в оркестр Балтфлота, появился в то время еще пианист Юрий Владимирович Шахнов. Но в оркестре Николая Минха Шахнов уже перешел окончательно на аккордеон. И после войны, когда оркестр был переименован в оркестр Ленинградского радио, Юрий Шахнов продолжал играть.
0: Ну вот имя Шахнова раз. Наверное, имя Дмитриева два.
1: Владимир Дмитриев.
0: С его квартетом.
1: Это вот
0: те истоки, наверное, на которых, в общем-то, основался ваш ансамбль.

0: Сереж, а вот к вам вопрос. Когда состоялось ваше первое выступление? Когда вот началась ваша совместная работа?
1: Вместе мы начали играть с Володей в 85-м году. Когда мы, учащиеся в то время музыкального училища имени Мусоргского, проходили класс ансамбля. И вот первые пьесы, которые мы разучили вместе, это была пьеса «Вальс интермеццо» композитора Винклера в обработке Владимира Ивановича Кириллова. Его как раз этот «Вальс интермеццо» до сих пор является нашей визитной карточкой.

0: Володя, ну я вот хорошо помню ваше обучение в Академии культуры, куда вы поступили после окончания училища Мусоргского. Там же мы смотрели на аккордеон как народный инструмент. И почему вдруг эстрада?
1: Потому что это самое мое личное чаяние со времени, практически, как я взял в руки аккордеон.
0: То есть играть эстрадную музыку?
1: Играть эстрадную легкую музыку, которая приносит людям радость, приводит людей в хорошее настроение. Инструмент этот и был рожден для этой музыки. С самого начала это был инструмент широких слоев, это был инструмент для танцевальной, легкой музыки.
0: Сережа, у вас какое-то тоже отношение такое же к этому, да?
2: Меня иногда смущает фраза «эстрадная музыка для аккордеона». В моем понимании это масло масляное.
0: Аккордеон как само собой разумеющийся эстрадный инструмент. Ваше понятие такое, что на аккордеоне не стоит играть классическую музыку?
1: На аккордеоне стоит играть классическую музыку, но ее нужно играть в разумных рамках и в разумном количестве. Ведь мы стоим перед фактом, аккордеон теряет публику. Если играть, скажем так, произведение Баха на аккордеоне, то практически мы стоим перед фактом, что на концерт может никто не прийти, потому что Баха пойдут слушать на органе.
0: Вы участники большого количества фестивалей аккордеона в разных странах. Вообще, что такое фестиваль аккордеона за рубежом?
2: Ну, я сразу хочу отметить, что мы были только на фестивалях, мы на конкурсах не были. Мы были на фестивалях во всех скандинавских странах, посетили прибалтийские страны. Но для себя я разделил образно фестивали на три категории. Первое – это сугубо академические фестивали. Проходят, как обычные концерты, максимально это два зала. Приезжают профессионалы, очень редко туда любители. Второй вид фестивалей – это сугубо любительский. А третий оптимальный вариант фестиваля – это когда учитываются интересы и профессионалов, и любителей.
0: Ну, а как вы сами себя чувствуете? Вот мюзет-ансамбль Санкт-Петербурга на фестивале в Америке, где вот вы были совсем недавно.
1: Вообще, выступая за границей, чувствуешь определенную гордость. И за нашу школу, за наш город, за нашу даже страну.

0: Володя, а вот если все-таки несколько имен перечисляя, российские исполнители на аккордеоне, ну, пример, с которого вы могли бы взять.
1: В первую очередь, мы упомянем наших петербургских, ленинградских петербургских музыкантов. Юрий Шахнов, Владимир Дмитриев. Мы обязаны сказать о Владимире Ивановиче Кузнецове.
2: Я хотел бы добавить еще одно имя. Вячеслав Александрович Дулев, это преподаватель музыкального училища Петрозаводска. Его стиль нам близок.
1: Следующее поколение исполнителей – это вот уже люди, которые развивали то, что сделало предыдущее поколение. Это недавно была передача, ваша же передача, о Юрии Алексеевиче Пешкове, с которым нам посчастливилось познакомиться. Это Борис Векслер. Как мы можем упустить имена ныне действующих исполнителей, таких известных исполнителей, как москвичи Валерий Ковтун и Юрий Дранго?

0: стиль мюзет – стиль зарубежный. Для меня, например, представление о стиле мюзет – это прежде всего французский аккордеон.
1: Как и все стили музыкальные, стиль мюзет, он не консервативен. То есть мы можем условно разделить на два этапа – традиционный мюзет и
2: новый мюзет,
1: в котором уже откровенно видны элементы джаза, свинга, африканской музыки.
0: Импровизации. Именно. Но вот сегодня стиль мюзет, вот то, что демонстрируете вы, это стиль, который нужно слушать. Импровизационная манера, эстрадная манера, джазовая манера. Это все присутствует в вашем исполнительстве.
3: Мы тоже не хотим выглядеть, в общем-то, как-то однобоко, когда, конечно, позволяет обстановка, когда позволяет условия, атмосфера. Конечно, мы можем и играем, и, конечно, делаем с удовольствием именно вот танцевальный мюзет. Но когда нам хочется принести как-то мысли, как можно больше мыслей успеть за время концерта выдать. И, конечно, мы начинаем где-то с традиций и уже приблизительно стараемся закончить концерт именно каким современным днем. Мы начали исполнять свои собственные композиции. И сейчас прозвучит композиция, написанная Сергеем, которая носит имя «Катерина».

0: что для вас вот самое яркое достижение в вашем коллективе? Я, во-первых, знаю, что записано сейчас 2 лазерных диска. Они сейчас уже вышли.
1: Выступление на крупнейшем в Швеции фестивале в городе Ранседре. Маленький городишко, малюсенький, на берегу реки. Но во время этого фестиваля было 100 тысяч зрителей. При этом стечении зрителей, публики, нам посчастливилось получить приз зрителей симпатии.
0: Ребята, и несколько слов о вашем составе. Я знаю, что на кнопочном аккордеоне играет солист Сергей Лихачев. Руководитель ансамбля, клавишный аккордеон Владимир Ушаков. А кто еще в составе ансамбля?
2: У нас в составе Владимир Богомолов, гитара, Владимир Курганов, бас-гитара, Виктор Шафранов, ударные.
1: И кроме того, мы еще на записи приглашаем музыкантов. Вы знаете, нам действительно очень приятно, что на наши концерты приходит публика. И мы прикладываем все усилия, чтобы создавать новые и новые произведения, которые, мы надеемся, в будущем понравятся нашей публике. И мы очень надеемся, что эстрадный аккордеон будет развиваться, и количество публики на наших концертах будет увеличиваться.
0: Ну, а я хочу пожелать успеха Санкт-Петербургскому ансамблю «Мюзет», чтобы на ваших концертах всегда был полный зал, и у вас был всегда большой успех.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам.

0: время создало миф о зависти талантливых современников Пушкину. Согласно тому же мифу, сам Александр Сергеевич подобного чувства не питал ни к кому. Но, возможно, когда гении встречаются в одном времени и пространстве, они создают неведомое другим творческое поле, напряжение которого зарождает дух соперничества, стремление превысить. Именно это, наверное, почувствовал Пушкин, читая рукопись «Горе от ума».
1: Конечно, он сразу все услышал и все увидел. Это гениальное сочинение, прежде всего, по стиху, по которому Грибоедов опережает Пушкина, безусловно. То есть это полноформатное стихотворное произведение с новым типом героя. И одна из причин, на мой взгляд, почему он бросает Евгения Онегина, тот же писатель, который у него идет во всем.
0: Одно гениальное произведение помешало рождению другого. Понимая, что его открытие уже совершено, Пушкин, словно в пику ошеломившей его комедии, переключается на драму «Борис Годунов», ставшую его победой. И только через год, уверовав в свои силы, возвращается к Онегину.
1: Любопытно, что видно, в каком месте он прерывался и с какого он начинает. Более-менее, говорят, ума начинается со сна Софьи. Со сна Татьяны возобновляется Евгений Онегин. И дальше Пушкин, кстати, очень тактичный и богатый человек. Поэтому он никогда не прячет никакой сноски, когда там есть какая-то корреспонденция. Он, описывая Москву, дает щедро два эпиграфа из Грибоедова. Плюс финал. Финал, последняя глава Евгения Онегина померещилась мне таким антигорь от ума. То есть все наоборот. Татьяна не Софья, Сквозуб не идиот, а Гремин и так далее. То есть какая-то выворотка этого первого сильного впечатления.
0: Но ощущение однажды отнятого первенства не уходило. «Покажи это Грибоедову», — просил он, будто ведя какой-то свой внутренний счет. И как-то признался: в чужой славе мы видим свой вклад.
1: Меня как раз интересовало, наоборот, отношение Пушкина к Грибоедову. Потому что Пушкин на современников, в принципе, не реагировал, не на кого было. То есть дружил, но в таком соревновательном, поэтическом смысле. У него не чувствовал рядом с собой конкуренции, мог сам себе ставить задачи и сверхзадачи.
0: Судьба вела их будто по одним и тем же дорогам. Масонство, коллегия иностранных дел, друзья-декабристы, охота к перемене мест, романтическая любовь. Но, казалось, мощь независимой натуры проявлялась с большей легкостью в творчестве и с большим успехом на службе у Грибоедова. Они встречались редко и в неизменно окружавшей их толпе обменивались только им понятными сдержанными мнениями. Триумфаторство Грибоедова волновало Пушкина.
1: Грибоедова, во-первых, старше. Взаимоотношения со старшими строились у Пушкина с лицея. И тогда он впервые видел Грибоедова. Грибоедов был мифологической фигурой тогда, и никаким не поэтом. Это был такой плейбой. Кстати, с карьерой, которая Пушкину не снилась, потому что он тоже по иностранному ведомству, но ушел далеко в карьере. Он бывал за границей, он окончил университет. Пушкин говорил к концу жизни, что не надо никаких университетов. На самом деле, возможно, это было его переживанием.
0: И вдруг соперничать стало не с кем. Грибоедова больше нет. Погиб в Персии. Странная реакция Пушкина. Что вы скорбите? Он уже свое сделал. Пушкин жаждет уехать хоть куда-нибудь, но его никуда не пускают. Тогда он бежит в Грузию. Там убивают поэтов, говорят ему. Он отвечает: не могут убить в один год двух Александров Сергеевича. И на Кавказе посещает холерные места и рвется в район боевых действий. Но его удерживают друзья.
1: Есть один из самых замечательных способов ликвидировать комплекс, это признать то, что у тебя с этим комплексом связано, а не отрицать это. Пушкин же где-то сказал, что зависть — сестра таланта, следовательно, хорошего рода. Есть зависть, которая превращается в восхищение, в признание, и тогда становится частью твоего собственного текста.
0: Внутренний счет оказался незакончен для Пушкина. В 1833-м государь вымарывает в рукописи «Медного всадника» ключевое слово «кумир». А отказ в публикации этого таинственного произведения совпадает с выходом в свет нецензурированного «Горя от ума». Пушкин видит в этом знак продолжения их отношений с Грибоедовым и записывает в дневнике: «Это делает мне большую разницу». А позже, в «Путешествии в Арзрум», появляется описание встречи в 29-м на Кавказе с телом Грибоедова.
1: Есть несколько подходов, при которых кажется, что вот этот прескушок про Грибоедова вписан не только по разнице стиля, но даже по переименованию глав, по сравнению с путевыми заметками, где просто не фигурирует встреча Орла. Такое ощущение, что это вставлено птичкой, когда он написывает, что он встретил арбу, запряженную четырьмя валами. Он вычеркивает четыре, пишет двумя. Воображение, когда оно чисто воображение, а не факт, оно всегда слегка преувеличено. И для того, чтобы придать реальность, надо сократить его.
0: Мифологический факт не факт, по определению Андрея Битова, придуманный факт, который выдается поэтом за действительный. Это словно тень факта, который мог бы быть, из которого Пушкин создает реальность. Но зачем?
1: Самое интересное – это найти, что же человек сам про себя думал или как он хотел, чтобы его видели. Это, кстати, основа мифологического факта. Это еще подсказка, как хочет человек, чтобы его видели, как хочет, чтобы его понимали.
0: Оценка судьбы Грибоедова для Пушкина – это размышление о своей собственной. Ему так хотелось создать образ поэта с идеальной судьбой, какой желал бы для себя. И время примирило соперника.
1: Значение придуманного факта еще более важно, чем значение факта бывшего. Это игра. Пушкин был игрок, так что чем ближе конец, тем больше он выстраивает многие вещи.
0: Родные люди близки по крови, любящие по касанию душ, гении по высоте духа.
2: Девяностолетию со дня рождения Эдуарда Багрицкого.
3: Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед, боевые лошади уносили нас, на широкой площади убивали нас, но в крови горячечной подымались мы, но глаза незрячие открывали мы. Возникай, содружество ворона с бойцом, укрепляйся, мужество, сталью и свинцом, чтоб земля суровая кровью истекла, чтобы юность новая из костей взошла.
2: В исполнении народного артиста СССР Михаила Царева прозвучали знаменитые строки из поэмы Эдуарда Багрицкого «Смерть пионерки». Вся поэзия Багрицкого пронизана духом революции, ветрами романтики.
4: Где нам столковаться? Вы другой народ. Мне в апреле 20, вам 30-й год. Вы уже не юноша. Вам ли о войне? Коля, не волнуйтесь. Дайте мне на плацу, открытом с четырех сторон, бубном и копытом дрогнул эскадрон. Вот и закачались мы в прозелень травы. Я воинспецом, военкомом вы. Справа курган, да слева курган. Справа нога, да слева нога. Справа наган, да слева шашка. Цейс посередке, сверху фуражка, а в походной сумке спички и табак. Тихонов, Сильвинский, Пастернак. Только ворон выслан сторожить в полях. За полями Висла ветер да поляк. За полями Ментик вылетает в лог. Военком Дементьев саблю наголо. Багрицкий довольно, что за бред. Романтика уволена за выслугой лет. Сабля не гребенка, война не спорт. Довольно фантазировать, закончим спор. Вы уже не юноша, вам ли о войне? Коля, не волнуйтесь, дайте мне. Лежим истлевающие от глотки до ног. Не выцвела трава еще в солдатское сукно. Еще бежит из тела болотная ржавь. А сумка истлела, распалась, рассеклась, и книги лежат. На пустошах, где солнце зарыто в пух ворон, туман, костер, бессонница морочат эскадрон. Мечется во мраке по степным горбам. Ехали казаки чубы по губам. Чалый иль соловый конь храпит. Вьется слово кругом копыт. Под ветром снова в дыму щека. Вьется слово кругом штыка. Пусть покрыты плесенью наши костяки, то, о чем мы думали, ведет штыки. С нашими замашками едут пред полком, с новым военспецом, новый военком. Что ж, дорогу нашу в раз не разрубить. Вместе есть нам кашу, вместе спать и пить. Пусть другие дразнятся, наши дни легки. 10 лет разницы – это пустяки.
2: Фрагмент стихотворения Багрицкого «Разговор с комсомольцем Дементьевым» читал заслуженный артист республики Сергей Юрский. А сейчас вы услышите голос поэта.
5: Карпат на Украину пришел солдат небритый. Его шинель в лохмотьях и сапоги разбиты. Пропавший мглой ночлегов и горечью махорки, с георгиевской медалью на рваной гимнастерке, он встал перед простором на брошенном погосте. 4 ветра кричут к себе солдата в гости. Взывает первый ветер в моем краю хором. Еда в стеклянных бочках, в больших машинах гром. Горит вино в стаканах, клубится пар над блюдом. Иди, ты будешь главным над подневольным людом. Порой взывает ветер в моем краю широком. Взлетели к берегу сабли, рванулась кровь потоком. Там рубят и гуляют, ночуют под курганом. Иди ко мне, ты будешь свободным атаманом. Взывает третий ветер, мой тихий край спокоен. Моя пшеница зреет, мой тучный скот удоен. Когда закроешь веки, жена пойдет за гробом. Иди ко мне, ты будешь достойным хлеборобом. Четвертый ветер в моем краю пустынном. Одни лишь пули свистут над брошенным авином. Копытом хлеб потоптан, нет крова и нет писти. Иди ко мне, здесь братья освобождают писти. Кружат 4 ветра, рубят песку, сметают. И за четвертым ветром солдат смелей шагают.

О, Матерь Божья, спади звездой на бездорожье во враг глухой, пролей, как масло, в лоса луны, в мужичьи ясли моей страны. Срок ночи долог, в них спит твой сын, спусти, как полог, зарю на синь, окинь улыбкой мирскую весь и солнце зыбкой к кустам привесь, и да взыграет в ней славя день земного рая, святой младень.

Как ни странно, но у легкого жанра есть свои трудности. И одна из главных – что считать легким в этом жанре? В нашей почте среди одобрительных, доброжелательных писем иногда попадаются и сердитые. Авторы их рассердились за то, что музыка, о которой мы говорим, заставляет думать, чувствовать и даже спорить. В то время как с их точки зрения цель подлинно легкой музыки – создать настроение, при котором не надо было бы думать, чувствовать и тем более спорить. Настоящая легкая музыка – это только современные ансамбли и ритмы, пришел к заключению один такой совсем рассердившийся юный слушатель. Да и кто, где и когда дал определение легкой музыке? Многие давали такие определения. И, пожалуй, одно из самых точных дал композитор Дунаевский. Под легкой музыкой я понимаю массовую музыку, которая по своему содержанию и форме доступна для восприятия, а иногда для воспроизведения самыми широкими массами слушателей. А теперь попробуйте определить, какая из этих двух музык легче.

Первая пьеса из «Музыки на воде» Генделя, одного из самых серьезных композиторов. Вторая композиция принадлежит современному ансамблю «Эмерсон» и группе «Найс». Так что доступнее, понятнее, так сказать, легче? Кстати, студенты, просившие нас включить в программу группу «Эмерсона», резонно заметили, некоторые эстрадные оркестры только облегчают классическую музыку, делают ее близкой по жанру то к джазовым ритмам, то к легким танцевальным мелодиям. У «Эмерсона» что-то другое. Как это назвать? Новая классика? –

Выходит, у легкого жанра есть свои парадоксы, которые невольно заставляют думать, чувствовать и спорить. Парадоксы эти таковы, что Иоганн Себастьян Бах может звучать куда легче, чем Поль Маккартни. Да, предназначение легкой музыки – развлекать, давать отдых разуму и духу, но мир легкой музыки безбрежен. Нам, как и прежде, хотелось бы путешествовать по нему, сверяясь с компасом сердца, а не только с флюгером моды.

0: Поскольку мы начали сегодня с легкого экскурса в теорию легкого жанра, хотелось бы подкрепить свои рассуждения каким-нибудь выдающимся авторитетом. Вот почему мы решили взять интервью с классиком на актуальную тему у Стивена Лекока. Вы разрешите, мистер Лекок?
1: Конечно.
0: Я обладаю не меньшим чувством юмора, чем другие люди. Впрочем, как-то ни странно, я еще не встречал человека, который не думал бы о себе того же. Каждый признает, когда этого нельзя избежать, что у него плохое зрение или что он не умеет плавать и плохо стреляет из ружья. Но избави вас Бог усомниться в наличии у кого-нибудь из ваших знакомых чувства юмора. Вы нанесете этому человеку смертельное оскорбление. В ответ он вам скажет, что его юмора хватит на двоих, таких как вы. Вы уверены, мистер Лекок, что все наши слушатели обладают чувством юмора, которое вы, по всей видимости, причисляете к главным добродетелям поклонников легкого жанра. Но в юморе, как и в музыке, есть разные формы. Не так ли, мистер Лекок?
1: Некоторые, с позволения сказать, формы юмора, или, вернее, забавы, совершенно недоступны моему пониманию. И среди них, в первую очередь, то, что англичане называют практической шуткой. У меня был приятель, так он мне рассказывал о своем приятеле МакГейне. Вот у кого, говорит, была бездна юмора. Неистощимый запас шуток. «Помню, — говорил приятель, — мы жили в пансионе вместе с МакГейном. И однажды вечером он натянул поперек коридора веревку и ударил в обеденный гонг. Жильцы стали спускаться в столовую, и один старик в торопях сломал себе ногу. Мы чуть не умерли со смеху, — добавил мой приятель». МакГейн уже сам умер, и, откровенно говоря, я не жалею о нем. Мне кажется, для большинства из нас уже давно прошло то время, когда считалось забавным воткнуть булавку в сиденье стула, или набить подушку колючками, или положить в ботинок соседа живого ужа. В этом юморе есть что-то троглодитское. А настоящий юмор не должен быть злым и жестоким.
0: Бесспорно, мистер Лекок, так же, как и музыка в легком жанре. Значит, вы полагаете, что мы можем продолжать?
1: Разумеется. Легкий жанр – достойное занятие.

0: Когда в России в каком-нибудь увеселительном заведении «Сад Буф» все еще звучали игривые куплеты, уже родилась та, которую назовут потом Эдит Пиаф. Поэт, член французской академии Жан Кокто, любивший Эдит Пиаф, писал: «Перед нами звезда, которая одиноко сгорает от внутреннего огня в ночном небе Франции. Посмотрите на эту маленькую женщину, чьи руки подобны ящерицам. Взгляните на ее лоб, лоб Бонапарта, на ее глаза слепца, который обрел зрение. Как она будет петь? Как она при этом выразит свои мысли? Как вырвутся из ее груди великие стенания ночи?»
1: Un matin, le printemps est sorti de son lit pour aller faire la vie.

Мне суждено было родиться на последней ступеньке социальной лестницы, которая погружена в грязь и где не существует надежд, вспоминала Эдит Пиаф. Ее отец был уличный акробат Луи Гассион. Мать – неудачливая шансонетка. Мать не успела добраться до родильного дома, и кричащую Эдит приняли прямо на улице два полицейских, а Жанна, обходившая район Бельвиль. Стояла парижская зима, декабрь 1915 года. Вскоре мать бросила Эдит и ее отца, и воспитанием занялись бабки. В 3 года она ослепла, в 6 чудом прозрела, в 8 уже выступала с отцом прямо во дворах, в переулках, в кабаках и казармах. Отец выделывал сальто-мортале, Эдит собирала в тарелку су и пела Марсельезу. Она начала свое восхождение с парижского дна, не зная ни грамоты, ни нот, ни ласки, ни чистой постели, ни сытной еды, только затрещины, только оскорбления, только грязная изнанка жизни. Но у нее рано открылся абсолютный слух. И еще в этом худом нервном теле, в этой яростно взрывающейся буйством юных страстей натуре, зрел голос клокочущего водоворота времени.

16 лет Эдит бросила отца, как когда-то сделала ее мать. Эдит не исполнилось и 20, а она уже прошла огонь, воду и медные трубы квартала Пегаль. В книге «Моя жизнь» она исповедовалась с той же разящей, пронзительной откровенностью, с какой пела. Она писала: «Моя жизнь была отвратительной, это правда, но моя жизнь была и восхитительной». За каждую малую радость она расплачивалась тысячекратно. И так ей не исполнилось и 20, а она похоронила 2-летнюю дочку. Отовсюду ее выгнали из прислуг, с галошной фабрики. Ее спасла песня, спасла от голода панели зимы. Если бы не песня, ее не заметил бы и Луи Лепле, директор театра Кабаре Жернис. Он услышал ее, нищую певичку, когда она пела о парижском воробушке на углу улицы Труайон и проспекта Макмагона. Лепле назвал ее «Мом Пьяф», что на парижском арго и означает «малышка-воробушек», и пригласил прийти в свой театр.

Так началась Эдит Пьяф, малышка Пьяф. Она вышла впервые перед настоящей публикой в черной юбке, черном недовязанном пуловере и белом шарфе, подаренном певицей Ивонной Валле. Вот тогда-то Морис Шевалье увидел ее впервые и воскликнул: «Какая у нее силище у этой малышки!» А Луи Лепле дал ей совет на всю жизнь: «Никогда не делай уступок зрителю. Великий секрет заключается в том, чтобы оставаться самим собой. Всегда будь сама собой».

6 апреля 1936 года ночью Лепле был убит. Убийцы исчезли. Мотивы убийства так никогда и не были разгаданы. В ту ночь Эдит Пьяф веселилась с друзьями в квартале Пегаль. Наутро ее начали допрашивать. Газеты, ни в чем не обвиняя прямо, связывали ее имя с убийством. Газетные шакалы закружили вокруг нее. Малышка Пьяф и раньше знала, что такое человеческое отчаяние. Но в эти апрельские ночи и дни она познала такие его пределы, которые редко кому открываются. Лепле был для нее больше, чем импрессарио. Она называла его папа. Действительно, он стал ее вторым отцом. Луи Лепле открыл ей жизнь духа и жизнь истинной французской песни. Теперь ее освистывали, над ней глумились, ей не давали петь. Она потеряла вкус к работе. Кончились деньги, отвернулись друзья. Она уехала петь в Ниццу, вернулась в Париж. Позвонила поэту Раймону Ассо, который когда-то предлагал ей стихи и помощь. «Раймон, ты не хотел бы заняться моими делами?» «И ты еще спрашиваешь?» «Я жду этой минуты уже год. Бери такси и приезжай». Так в жизнь Эдит Пьяф вошли поэт Раймон Ассо и композитор Маргарит Монно, написавший уже для новой Эдит многие ее песни. Ги Эрисман нашел точные слова. «Париж услышал медь и плоть в голосе Пьяф. Она любила любовь». Да, она снова любила и снова была несчастна. Боксер Марсель Сардан, которого она называет своей единственной любовью, погиб в авиационной катастрофе под Нью-Йорком. В тот вечер Эдит ждала его в Нью-Йорке. Она должна была петь в театре Кабаре «Версаль». Она была уже знаменита, и зал был полон. Известие о гибели Сардана Пьяф получила незадолго до концерта. Ее принесли на носилках и поставили перед закрытым занавесом. Зал гудел в нетерпении. Когда занавес раскрылся, она напоминала статую, так она была бледна и безжизненна. После концерта, когда закроется занавес, ее унесут в глубоком обмороке, близком к смерти. Но это будет после концерта. А концерт она начнет словами «Светлой памяти Марселя Сардана» и запоет гимн любви.

Слова гимна любви были написаны самой Эдит Пьяф, музыка Маргарит Монно. У многих песен Пьяф есть своя история, своя судьба, хотя, конечно, ни одна не может сравниться с гимном любви. Песни ее были разными, как Франция, простыми и возвышенными, нежными, ироничными, веселыми и отчаянно горькими. Иные песни могли показаться банальными. «Жизнь в розовом свете». Слова этой песни Эдит сочинила для своей подруги Марианны Мишель, дебютировавшей в Париже. «Когда он меня обнимет нежно, вся жизнь моя в розовом свете». Композитор Маргарит Монно огорчилась. «Надеюсь, ты не собираешься исполнять эту пошлость». Пошлость? Почему? Эту песню будет петь Мариан Мишель. Потом ее пели на многих языках. Пели и такие исполнители, как Бинг Кросби, и Луис Армстронг, и сама Эдит Пьяф.

У песни «Я знаю как» тоже своя героическая история. В годы оккупации Франции германским фашизмом Эдит Пьяф добилась разрешения дать концерт в лагере для военнопленных. Там она сфотографировалась на память со 120 пленными. Вернувшись, она передала фотографию в штаб партизан. Там изготовили 120 фотографий для фальшивых паспортов. Фальшивых и абсолютно достоверных, замечает Эдит Пьяф. Она помогла бежать из лагеря 120 французам. За пособничество побегу полагался расстрел. Не об этом ли песня Пьяф? «Послушай, друг, меня, ты в гневе безысходном, не хочешь ли отсюда убежать? Оковы, сбросив с ног, вдруг снова стать свободным, чтоб новую на воле жизнь начать». Эдит Пьяф нет уже почти 15 лет, но осталась легенда Пьяф. Певчий воробушек взлетел из сумрака парижских улиц и создал не только одну Эдит Пьяф. Она стала музой Шарля Азнавура и многих других шансонье. Темперамент Пьяф был неистов, а сознание омрачено предрассудками невежества. Она верила в астрологию, в духов, в счастливые и несчастливые дни, в буквы, в песни. Но она презирала физическую боль и, как никто, переносила страдания, болезни, автомобильные катастрофы. Так и не образовавшись, она больше всего любила Баха и Бетховена. И книги философов века предпочитала легким детективам-однодневкам. Ее администраторы выстроили ей роскошный дом и великолепно его обставили. Она ютилась в комнате, предназначенной консьержке, и обожала пить кофе на кухне, заедая его дешевыми рогаликами. Деньги ее не занимали. «Кто скуп на монеты, — говорила она, — тот скуп на чувства». Эдит Гассион срывала голос в уличных песенках, у которых не было авторов и почти не было слушателей. Для Эдит Пьяф считали за честь писать лучшие композиторы и поэты Франции. Весь мир услышал ее, и принцесса, будущая королева Англии Елизавета с герцогом Эдинбургским, ждали, примет она приглашение поужинать с ними или нет. И все же всю жизнь в ней оставалось что-то от девчонки, замечает Марсель Бристен, которая вдруг сделалась всемирно известной певицей. Сделалась, ну и что?

Жестокая и стремительная жизнь, человеческие страсти и пагубные болезненные пристрастия, пропасти бед и наркотические бездны испепелили Эдит Пиаф. Но песни Парижа не те озорные, лукавые и полные фенбаховского огня, за которыми туристы спешат в Фолибержер или Мулен-Руж, а кровоточащие и пронизывающие душу эти песни дали Эдит Пиаф бессмертие. Да, когда она в последний раз пела в концерте в 46 лет, она потрясала физической немощью. Бледное, некрасивое, старое лицо, редкие рыжие волосы, маленькая согбенная фигура, вся в черном, ревматические ноги, обутые в грубые сандалии. Как медленно, с каким трудом она движется, кажется, едва дышит. Еще бы, у нее жесточайший ревматизм и цирроз печени. Какая расплата за дикое, не знавшее меры самосожжение. Но зато, какой вулканический огонь в голосе, отныне и навсегда сделавшим Эдит Пьяф символом новой эры французской шансон. Когда весь Париж провожал Эдит Пиаф в последний путь, у гроба ее все смешалось. И парижские нищие, клошары и клошарки вновь были рядом с ней. И уличные девчонки-бродяжки бежали, напевая старые ее мотивы. Поэт, член французской академии Жан Кокто, любивший Эдит Пиаф, пережил ее на несколько часов. Он умер следом за Эдит в тот же день, 11 октября, 1963 года. В эти несколько часов он мог вспомнить слова, написанные им когда-то, но так походившие на прощальные. Эдит Пиаф, словно невидимый соловей, теперь сама станет невидимой. Голос, который заполняет все вокруг и летит все выше и выше, душа улицы проникает во все поры города. Это уже поет не мадам Пиаф, а идет дождь, жалуется ветер, и лунный свет стелит свое покрывало на мостовой.

Что осталось от Эдит Пиаф? Не только голос на пластинках, не только фотографии, в которых она совсем не похожа на звезду. Морис Шевалье предсказал, из ее пепла выйдут новые знаменитые голоса. И они будут служить песне, потому что песня, которая входит в сердце толпы, так же вечна, как любовь и жизнь. Об этих новых знаменитых голосах мы вспомним в следующих наших программах.

Те, кто постоянно слушает программы в легком жанре, наверное, помнят наше возвращение к джазу по письмам любителей этого рода музыки. Нет-нет, но мы вновь получаем подобные письма. Их авторы предлагают повторить фрагменты передач, в которых звучали блюзы и спиричуэлс или играли оркестры Дюка Эллингтона и Каунта Бейси. Мы ждали повода, чтобы вернуться к старым блюзам. И такой повод представился. Вышел новый сборник стихов в переводе с английского замечательного негритянского поэта Лэнгстона Хьюза. Написал он свои первые стихи, и они сделали Хьюза знаменитым.

Случилось это в Нью-Йорке. Официант одного из людных кафе в тихую минуту присел за столик и записал три своих стихотворения. Он озаглавил их «Джаз», «Танцующие негры» и «Усталый блюз». Почему именно в этот день Лэнгстон Хьюз записал их? В утренней газете он увидел фотографию поэта Вэчела Линдзи. Линдзи иногда заходил в кафе. Так или иначе, в тот день Хьюз положил перед ним на стол свои стихи. На утро в той же газете он увидел их опубликованными. И еще он впервые увидел свою фамилию напечатанной. Блюзы принесли ему удачу. Первую книгу он назвал «Грустные блюзы». Грустные? Но разве бывают они безмятежно веселые? «Хей-хей!» Так поют неизменные блюзы. Мотив все грустней, а губы смеются. «Хей-хей!» Милый оставил меня, торопился удрать поскорей. Любимый бросил меня, смыться спешил побыстрей. Лишь каркают блюзы, день-деньской над бедою моей. Хей-хей. Мучает, мучает, бьется боль, но ведь будет солнце сиять где-нибудь опять. Я купила билет на поезд, соберу барахло и уеду. Пой для них, пой, сестра. Купила билет на поезд, соберу барахло и уеду. И лишь тронется поезд, эти блюзы развею по следу.

0: I went to the gypsy. She had fortunes all over the place. I'm telling you, yes, the gypsy had fortunes all over the place.
1: Сегодня мы услышим не только стихотворные блюзы Хьюза. Мы услышим и блюзы Уильяма Хэнди в исполнении Велмы Миддлтон и Луиса Армстронга. Слова в блюзах, которые они поют, могут быть иными, чем в стихах Хьюза. Но настроение едино. Жалобы, любовная мука, горестные излияния души и вместе с тем, какое столкновение беды и веселья, иронии и нежности, бесшабашности и застенчивости. И какая открытость! Сердце, как рана, предъявленное миру. Я всегда был певцом, я пронес свои песни от Африки до Миссури, и повсюду звучит их печальный напев и ракочущий ритм. Мало кто так, как Хьюз, выразил в поэзии в столь простой и ясной форме, что же такое блюз? Обнаженность и щемящее простодушие есть в этих жалобах, которые ритмически повторяются как всхлипывание, как смех сквозь слезы, как полные надежды вопросы, как безнадежные ответы, как последний призыв и последнее проклятие. Целые драмы разыгрываются в маленьких монологах, замкнутых в интонационно-ритмические повторы, в круговорот рифм и строк, которые словно подчеркивают замкнутый круг судьбы.

0: Я с песней работал и жил. За мною злого никто не знал. Я с песней работал и жил. За мною злого никто не знал. Но по грязи шлепать нет сил. Весь мир, должно быть, устал. Полюбилась девчонка мне, которой по сердцу и я. Полюбилась девчонка мне, которой по сердцу и я. А работы все нет и нет. И заботы любовь съедят. Устал я, устал. С утра я уже устал. Устал, сил нет. С утра я уже устал. Жить радости мало. Не родиться бы мне на свет.
1: Love, oh love, oh loveless love. It's messy

Лэнгстон Хьюз был не только поэтом блюзов, но и певцом джаза. В джазе видел он искусство, которое дарит минуты острой, ни с чем не сравнимой радости. Здесь пусто, безжизненно днем, но вечером лишь загрохочет джаз, как будто раскинулся луг, цветы запестреют вокруг, и пол, словно палуба, ходуном в зале, где пусто, безжизненно днем.

0: Мне хорошо в лесу. Недаром я целыми днями слоняюсь там в каникулы. А вот недавно кто-то обломал в заповеднике верхушки сосенок. 18 деревьев попортил. Но это не я. Я никогда бы не стал калечить деревья. А лесник ясно видел меня не раз и теперь все время следит за мной. Вот он и хочет свалить на меня это дело с обломанными верхушками. Но доказать-то он ничего не может. Так ему и сказал мой отец. И даже фрау Грайнер, директор школы, заступилась за меня. «Петрик не мог этого сделать», — сказала она. «Он, правда, мальчик озорной, но природу любит. Взгляните, по биологии у него отлично». И лесник ушел. Поверить он, конечно, не поверил. Это было видно по его лицу. А теперь он подкарауливает меня. Даже в полевой бинокль следит за мной. Я прячусь в подлеске и тихонько свищу. Тихо-тихо. Плутон сразу понимает. Он во всю длину распластывается на земле, кладет голову на передние лапы и прижимает уши. Плутон понимает команду. Он пес умный, хотя и маленький. Обычно он то и дело тявкает. На воробьев в кустах сирени или на ворон в поле. Но стоит мне только пощелкать языком и свистнуть, он сразу смекает. Идем на охоту, а значит, помалкивай. Собакам не разрешают бегать без поводка. Они могут потревожить дичь, чего доброго даже затравить ее или придушить. Плутон, разумеется, ничего такого не сделает. Он всегда как вкопанный, вытянув хвост во всю длину и подняв переднюю лапу, стоит перед гнездом фазана или перед напуганным дрожащим олененком. Я тайком пробираюсь следом, внимательно осматриваюсь, и затем мы оба идем дальше, не притронувшись ни к чему. Так поступаем мы, Плутон и я. Но лесник-то этому не верит. Вот я и прошу, никому ни слова, иначе я не смогу рассказать вам эту историю. Началось все как обычно. Был понедельник. Нет, четверг. Впрочем, могла быть и пятница, неважно. Во всяком случае, будний день. А мне до смерти не хотелось делать уроки. Послонявшись по саду, я пощелкал языком, тихо-тихо посвистел сквозь зубы. И из угла дома пулей вылетел Плутон. Перекувырнулся у моих ног, потом словно мячик высоко подпрыгнул несколько раз, залился лаем и вообще повел себя, как не положено, нормальным собакам. Уж очень он радовался. Но едва мы подошли к лесу, как Плутон утих и, уткнув нос в вереск, помчался впереди меня. Да, день был прекрасный. Не то в конце апреля, не то в начале мая, во всяком случае весной. Дрозды пели, самцы-фазаны кричали на свой лад, а на верхушках сосен уже показались первые свежезеленые весенние побеги. Я бежал и бежал все дальше в лес. Я забыл, что мне, собственно, нужно делать уроки, но ведь мама придет с работы только около 5, а отец еще позже, значит, у меня еще было много времени». И, конечно же, я встретил лесника. Как всегда, подозрительно посмотрел он на меня. Но у него была другая забота. Его мопед, выплевывая голубые облачка дыма, вихлялся на песчаной почве, заросшей вереском, и норовил врезаться в ближайшее дерево. Я вежливо поздоровался с ним и подумал, хорошо бы запретить таким вот зловонным трещоткам нарушать тишину леса. Потом отправился дальше, ни разу не обернувшись. Не прошел я и 100 шагов, как услышал тявканье Плутона. Я обмер от ужаса. Ведь, как я уже говорил, Плутон никогда не лаял в лесу. Случалось, он слегка повизгивал, например, когда загонял на дерево белку. Мог и поворчать. Он это делал, обычно найдя в зарослях сосняка старую лисью нору, но от лая воздерживался. А тут вдруг я не знал, как мне быть. С одной стороны, я, естественно, хотел броситься к Плутону,
1: Хотел посмотреть, что за редкого зверя он там спугнул.
0: А с другой нельзя было выпустить из виду лесника. Стоит ему только услышать, и я пропал. Ведь он-то знает всех собак на 6 деревень в округе. Сначала я заметался туда-сюда, но потом все же остановился и взял себя в руки. В лесу было тихо, так тихо, что даже в ушах звенело. И казалось, ты совсем один в этом бесконечно большом мире. Я уж было подумал, что то была ложная тревога, когда Плутон снова тявкнул раз-другой. Но теперь уже злобно, отрывисто. И в лае его прозвучали высокие резкие ноты. Не успел я испугаться, как опять услышал треск мопеда. Я сорвался с места и бросился в направлении, откуда доносился лай Плутона. Наконец я очутился на какой-то просеке. Слева поднимался высокоствольный лес с нагретыми солнцем соснами. Справа раскинулся заповедник. Тут я знал каждый кустик. Заповедник этот — сплошной обман. Продираешься через стоящие вплотную друг к другу деревья высотой в человеческий рост и, пройдя 100 метров, думаешь, лесу конца не будет. Но не успеешь оглянуться, как начинается спуск в старый заброшенный гравийный карьер. Ты теряешь почву под ногами, скользишь, спотыкаешься, падаешь, чего доброго, катишься кубарем и приходишь в себя 10 метров внизу, на дне котлована, скорее всего, в кустах дрока или в луже, или даже на иголках какой-нибудь искривленной сосенки. Итак, я стараюсь ступать как можно тише, даже дыхание сдерживаю, медленно, шаг за шагом, спускаюсь от края котлована наискосок к глинистым канавкам, прорытым дождевыми потоками. Смотрю налево, смотрю направо, и при этом все время прислушиваюсь. Ветер доносит до меня хриплый, назойливый лай Плутона. Я благополучно достигаю дна, ползу до ближайшего куста, а потом тотчас дальше туда, где тявкает Плутон. Он все время мечется и скачет перед плотной стеной густо сплетенного сосняка, взволнованно крутит обрубком хвоста. Он уже и лаять по-настоящему не может, до того охрип. Я хватаю собаку за ошейник и тащу ее в сторону. Ложусь плашмя на землю и сквозь сухие нижние сучья всматриваюсь в прогалину, загороженную кустами. Поначалу я ничего не вижу. Только желтое пятно гравия, затем одну ромашку, на которую не хватает 3 лепестков. И, наконец, что-то блестящее. Должно быть старый башмак. Но разве старый башмак может блестеть? Я чувствую, как лоб у меня покрывается капельками холодного пота. Я слышу, как стучит мое сердце. Его стук заглушает тявканье Плутона. Но башмак не один. Рядом с ним второй. И виден совсем отчетливо. Даже узелок я различаю, которым заканчиваются шнурки. Вот тоже, думаю я, после того, как прошел первый испуг, не может как следует шнурки завязать. Однако же в ботинке должен быть обут кто-то. Плутон облаял не волчицу, не волка, не лося, а человека. «Эй! Эй, вы!» — кричу я. «Не бойтесь! Моя собака лишь лает, а кусается только, когда я ей приказываю». С той стороны живой стены слышится какое-то неясное бурчание. Не разберешь, то ли сердитая воркотня, то ли гневная брань. Я навострил уши. «Давай, проваливай со своей шавкой!» — произносит сиплый сварливый голос. «А ну, катись отсюда! Понял ты?»
1: Я узнаю голос Мудрекса Петера. Разочарованный, я приказываю Плутона: «Куш, лежать!» И раздраженно кричу через стену: «Сам проваливай! Это не твой лес!» Я как раз собираюсь сделать шаг, чтобы уйти, как вдруг слышу за кустами не то стон, не то тяжелый вздох, какой издают старухи, когда пытаются нагнуться. «Что с тобой?» — кричу я Петеру. «Катись ты!» — доносится до меня его рычание. «Да ведь ты стонал!»
2: «Что?»
1: «Стонал, говорю!» Тишина. Ничто не шелохнется. «Может быть, ты ногу растянул?» — спрашиваю я снова. «Тогда я притащу ручную тележку или тачку».
2: «Незачем. Оставайся здесь».
1: И опять тяжелый вздох. Тут я больше не выдерживаю, а напрямик прокладываю себе дорогу в путанице ветвей и оказываюсь на просеке. Там, на ветхом корневище, сидит мудрокс Петр. Сидит себе, раскачивая ногой. Плащ висит на кусте, желтый портфель лежит на желтом гравии. «Послушай, — говорю я, — смотри, не попадись!» Я имею в виду сигарету в руке Петера. Она дымится, выдавая его с поличным. «И в порядке исключения я чувствую себя заодно с лесником», поясняя, «в лесу курить воспрещается». Петр смотрит на меня, словно я какое-то чудище. Бросает сигарету в ближайшую лужу. Сигарета гаснет, зашипев. А Петр отводит от меня взгляд. «Бог ты мой!» — думаю я. «Что же здесь случилось?» И решаю с места не сойти, пока не раскрою тайну. Петр вздыхает в третий раз. Он встает, потягивается так, что трещат суставы, глубоко переводит дух и снова садится. Весь поникнув. Теперь его взгляд направлен на меня. На меня и на собаку. На небо. На ромашки. И на противолежащий склон котлована.
2: «Знаешь, — говорит Петр, — я просто удрал».
1: Петр каменщик. Он из нашей деревни. Конечно, он способен накуролесить, но не настолько, чтобы ему пришлось прятаться. А вот с сентября Петр перестал быть каменщиком. Он стал студентом. Студентом-каменщиком, как сказала бабушка. Но мать Петра возражала против такого определения. «Он станет инженером», утверждала она. «Он уже наполовину инженер». Однако, когда Петр во время рождественских каникул был в деревне и узнал об их споре, он тотчас признал бабушкину правоту. «Бог ты мой, инженер, до этого еще далеко. Сейчас у нас май, самый прекрасный месяц года, но еще никому не пришло в голову объявить его месяцем каникул. Значит, если Петр удрал, то на самый худой конец из техникума».
2: «Послушай-ка, — говорю я, — совершенно искренне удивленный. Ты, верно, завалил сочинение?» Петр вздрагивает, оглядывает меня с головы до пят. Хочет что-то сказать, но машет рукой, словно говорить не имеет смысла. А потом все же произносит: «Хуже. Эх, много хуже. Есть у нас один такой экзамен. По математике. Больше года я кое-как успевал по этому предмету, а потом у нашей преподавательницы родился ребенок. С тех пор для меня все было кончено. Новый математик.

Был бы у меня вид. Потому я просто не пошел. Смылся, добавил я. И был очень рад, что вместе с этим словом мог опять свободно вздохнуть. Ну, и что теперь дальше, спрашиваю я через некоторое время. Петр пожимает плечами. А ты знаешь... Эх ты, говорю я про себя и лихорадочно обдумываю, что ответить. Но ничего дельного мне в голову не приходит. Наконец я советую. Ты должен скрыться. Уехать куда-нибудь. Найти работу и все забыть. Не успел я сказать, как тут же понял, что это чепуха. Куда может деться Петр? Ведь каждый тут же спросит, как его зовут, откуда он явился. Потребует документы, и все узнают. Петр тоже ничего не отвечает на мое предложение. Тогда вернись домой и все расскажи. Не пойдет, отвечает Петр. Там бы меня, вероятно, поняли, но товарищи со стройки... Эти не поймут никогда. Ни за что, понимаешь? Ведь прошлым летом я убежал от них. Уволился в самый разгар работ. Наш бригадир, уж на что он ратует за повышение квалификации, и тот хотел удержать меня силой. Но, наконец, он понял, что меня не переубедишь. Хорошо, сказал он, иди. Но не попадайся мне на глаза. По крайней мере, пока не станешь инженером. А ребята из бригады зажали в кулаке свои молотки и так на меня посмотрели, что до сих пор мороз по коже подирает, когда я о том вспоминаю. Понять Петра легко. Я тоже не хотел бы иметь дело с бригадой разъяренных каменщиков. Потому я не вижу иного выхода и говорю... Ну так возвращайся назад, в техникум. Скажи там, что у тебя корь. Или еще что-нибудь. Может, экзамен перенесут и снова тебя примут. Петр энергично затряс длинногривой головой. Нет, нет, туда я больше не пойду, говорит он. И слова его звучат почти как тот недавний стон. Ничего я там не потерял. Да и не выйдет у меня ничего. Зачем же мне мучиться? Уж если ты такой тупица, что ничего не смыслишь в математике, когда она преподается строго научным методом, тогда ты не должен учиться. Тогда твое дело — возить мусор в тачке целый день, всю свою жизнь. Вот тебе мое мнение». «Ну, здесь-то ты не можешь оставаться, — говорю я ему. Я, конечно, принесу тебе одеяло и что-нибудь из еды, но дольше 3 дней ты здесь не выдержишь». Петр пристально смотрит на меня, потом опускает взгляд на носок своего правого башмака, который растирает на земле камешек. «Не обращай на меня внимания». «Уходи, если хочешь», — тихо произносит он. «Только никому ничего не говори. Я как-нибудь выйду из положения. Каменщиков везде ищут. Это хорошая профессия». Я встаю, но тут же снова сажусь. Плутону строго приказываю лежать. Так мы и сидим. И внимательно смотрим друг на друга. «Да, — говорю я. Петр смотрит на меня и тоже говорит, — да». И чтобы завязать беседу, я начинаю просто фантазировать. Я говорю и говорю, что попало. Может быть, хоть это чуточку утешит Петра. «Слушай, — говорю я, — ты вот сидишь здесь и изводишь себя. Пойдем-ка лучше со мной фазанов выслеживать. Я тебе и кроличьи норки покажу. А если нам повезет, Плутон отыщет даже кабана. Знаешь,

Вообще понять не могу, как можно в мае и в солнечную погоду быть этаким нытиком. Знаешь, когда я слышу кукушку, я даже об уроках по биологии забываю. А биология для меня все же наименьшая из зол. Пошли, а? И не думай ты о всякой ерунде. Уж где-нибудь да пристроишься. Не обязательно в твоей бригаде. Работы хоть отбавляй. В конце концов, не каждый же обязан учиться. Ну, раз не под силу, значит, не надо. Прекрати, рявкнул вдруг Петр. Жаль, что он прервал меня. Я как раз вошел во вкус. Я проглатываю половину своей речи и произношу всего-навсего. Смотри, может, все-таки осилишь математику-то свою? Я ведь только хотел помочь тебе. Но Петр уже на ногах. Стоит и сдергивает с дерева плащ. А может... Может, ты помог мне, говорит он. Затем натягивает плащ, поднимает с земли портфель и бросается бегом сквозь заросли, перепрыгивает через лужи, как запыхавшийся лыжник, ставя ноги елочкой, взбирается вверх по склону и кричит мне оттуда: «Может, я еще успею на поезд в Линкслибель? На экзамен! А если нет, поеду следующим! Гляди, ничего не говори в деревне, держи язык за зубами, понял?» Больше я ничего не слышу. Да и нет надобности предупреждать меня. Я ведь и сам знаю, когда что говорить можно. И хотя ни фазана, ни кролика, ни тем более кабана я не увидел, я очень доволен Плутоном. Ведь он помог мне проникнуть в тайну, которая многому меня научила. Я понимаю это уже по пути домой. Позади стога сена, на краю деревни, сидит в засаде лесник с биноклем. Он делает вид, что рассматривает косуль, пасущихся совсем в другой стороне. Но я не даю себя обмануть. То и дело переводит он бинокль на меня, и совершенно напрасно, конечно, ибо Плутон по-прежнему скрыт в подлеске. Ах, лесник, лесник, думаю я, а ведь ты представления не имеешь о том, что творится у тебя в лесу.

0: Одно время по просьбе ребят мы готовили музыкальную страничку. Запишите на ваши магнитофоны.
1: Потом перестали?
0: Да, но сегодня мы хотим выполнить одну просьбу.
1: И сделать это мы попросили члена совета ровесников Юру Яковлева.
2: Начну с письма, которое прислал в адрес ровесников Саша Калашников из Тольятти. «Я очень люблю песни, и сам тоже люблю петь», — пишет Саша. «Хорошо помню Сопотский фестиваль 1977 года, победительницей которого стала известная чехословацкая певица Гелена Вандрачкова. Если можно, расскажите, пожалуйста, о ней и включите в вашу передачу песню «Разукрашенный кувшин». Мне эта песня очень нравится, и я бы записал ее на магнитофон».
1: Мы не случайно попросили именно Юру ответить на это письмо. Я знаю, что тоже нравится тебе эта певица, и так?
2: Да.
1: И бывал на концертах Гелены Вандрачковой.
2: Да, мне действительно посчастливилось побывать на концертах этой певицы. Но а рассказ о ней я бы хотел начать вот с этой веселой песенки, которая называется «Оркестрион».

В 1964 году на популярном в Чехословакии конкурсе «Ищем новые таланты» никому тогда неизвестная 17-летняя Гелена Вондрачкова заняла первое место. Это было неожиданностью и для публики, и для начинающей певицы. Сразу же посыпались приглашения записаться на радио, на телевидении, вступить в различные музыкальные коллективы. Но молодая певица выбрала путь музыкальной актрисы и была принята в труппу Пражского театра рококо, где принимала участие в представлениях. Обаяние, музыкальность, артистичность, искренность Геленки Вондрачковой сразу же полюбились чехословацким зрителям. А когда певица стала выступать с сольными концертами, ее голос услышали и за пределами Чехословакии. Часто певица приезжает и на гастроли в нашу страну, привозит новые, уже успевшие всем полюбиться песни. Принимает Гелена Вондрачкова участие во многих международных фестивалях и конкурсах. В ее творческой копилке есть немало почетных призов и наград. Это «Золотая лира», главный приз международного фестиваля «Братиславская лира», и «Серебряный олень», «Бронзовый ключ» и, конечно же, один из самых почетных «Гран-при Интервидения», завоеванный певицей в 1977 году в польском городе Сопоте. Здесь мне хочется снова вернуться к Сашиному письму, который просит передать в «Ровесниках» песню Иржи Брабца «Разукрашенный кувшин». Именно эта песня и принесла победу певицы в Сопотском конкурсе. Итак, поет Гелена Вондрачкова.

0: Сидит у царя водяного Садко и с думою смотрит печальный. Как море пучина над ним высоко синеет сквозь терем хрустальный. Там ходят, как тени над ним корабли, товарищи там его ищут. Там берег остался цветущей земли, там птицы порхают и свищут. А здесь на него любопытно глядит белуга глазами моргая. Иль мелкими искрами мимо бежит с нитков серебристая стая. Куда он ни взглянет, все синяя гладь, все воду лишь видит да воду. И песни устал он на гуслях играть царю водяному в угоду. А царь, улыбаясь ему, говорит: «Садко, мое милое чадо, поведай, зачем так печален твой вид? Скажи мне, чего тебе надо? Кутья ли шафраном моя невкусна? Блины с имбирем не жирны ли? Аль в чем неприветна царица жена? Аль дочери чем досадили? Смотри, как алмазы здесь ярко горят, как много здесь яхонтов алых. Сокровищ ты столько нашел бы навряд хваленных софийских подвалах. Ты гой еси, царь-государь водяной, морское пресветлое чудо! Я много доволен твоею женой, и мне, царевин, не худо. Вкусные кутья и блины с имбирем, одно, государь, мне обидно. Куда ни посмотришь, все мокро кругом, сухого местечка не видно. Что пользы мне в том, что сокровищ полны подводные эти хоромы? Увидеть бы мне хотя б зелень сосны, прилечь хоть на ворох соломы. Богатством своим ты меня не держи. Все роскоши эти и неги я б отдал за крик перепелки во ржи, за скрип новгородской телеги. Давно так не видно мне божьего дня, мне запаху здесь только тина. Хоть дегтем повеяло б раз на меня, хоть дымом курного авина. Когда же я вспомню, что этой порой весна на земле расцветает, и сам уж не знаю, что станет со мной, за сердце вот так и хватает. Теперь у нас пляски в лесу в молодом, забытые стужи и слякоть. Когда я подумаю только о том, от грусти мне хочется плакать. Теперь чай и птицы, и всякий зверь у нас на земле веселится. Сквозь лист прошлогодний пробившись, теперь синеет в лесу медуница. Во свежем, в зеленом, в лесу молодом березой душистою пахнет. И сердце во мне лишь по мыслю о том с тоски изнывает и чахнет.
1: Садко, мое чадо, городишь ты вздор. Земля нестерпима от зною. Я в этом сошлюся на целый мой двор. Всегда он согласен со мною. Мой терем есть море великого пуп. Твой жребий, стало быть, светел. А ты непонятлив, несведущий, глуп. Я это давно уж заметил. Ты в думе пригоден моей заседать. Твою возвеличу я долю и сан водяного советника дать тебе непременно изволю.
0: Ты гой еси, царь-государь водяной, премного тебе я обязан, но почести я недостоин морской, уж очень к земле я привязан. Бывало, не все там норовилось мне, не по сердцу было иное, с тех пор же, как я очутился на дне, мне все стало мило земное. Припомнился пес мне и грязен, и хил, в репьях и в сару извалялся. На пир я в ту пору на званый спешил, а он мне под ноги попался. Брюзгливо взглянув, я его отогнал, ногой оттолкнул его гордо. Вот этого пса я б теперь целовал и в темя, и в очи, и в морду.
1: Садко, мое чадо, на кую ты стать об все вспоминаешь сегодня? Зачем тебе грязного пса целовать? На то мои дочки пригодней. Воистину, чем бы ты им ни жених, я вижу, хоть в усы не дую, пошла за тебя бы любая из них, беришь себе в жены любую.
0: Ты гой еси, царь-государь водяной, морское пресветлое чудо. Боюсь, от брака с такой женой не вышло б душе моей худо. Не спорь, они у тебя хороши, и цвет их очей изумрудный, но только колючи они, как ерши. Нам было б сожительство трудно. Я тем не порочу твоих дочерей, но я бы не то что любую, а всех их сейчас променял бы ей-ей на первую девку рябую.
1: Садко, мое чадо, уж очень ты груб, не нравится речь мне такая. Когда бы твою не ценил я и груб, ногой тебе дал бы пинка я. Но печени как-то сегодня свежо, веселье в утробе я чую. О свадьбе твоей потолкуем ужо, теперь же сыграй плясовую.
0: Ударил Садко по струнам трепака, сам к черту шлет царскую ласку, а царь, ухмыляясь, уперся в бока, готовится, дрыгая в пляску. Сперва лишь на месте поводит усом, щетинистой бровью кивает, но вот запыхтел и надулся, как сом, все более его разбирает. Похаживать начал плечми шевеля, подпрыгивать мимо царицы, да вдруг, как пойдет выводить вензеля, так все затряслись половицы. Ну, мыслит Садко, я тебя заморю. С досады быстрее он играет, но как не чистит водяному царю, все более сил прибывает. Пустился на выверт пятами месить, закидывать ногу за ногу, откуда взялась, подумаешь, прыть, глядеть им да страшно, ей-богу. Бояре в испуге ползут окарач, царица присела аж на пол, пищат им царевны, а царь себе вскачь, значешет ногами обапал. То выпить и грудь на придворных он прет, то, скорчившись, пятится боком, ломает коленцы и взад, и вперед, валяет за гребом и скоком. И все веселей и привольней ему, коленцы выходят все круче, темнее становится все в терему, над морем сбираются тучи. Но шибче играет Садко осерча, сжав зубы и брови нахмуря. Он злится, он дергает струны с плеча. Вверху подымается буря. Вот дальними грянул раскатами гром, сверкнуло в пучином просторе, и огненным светом зардело кругом глубокая прозелень моря. Вот крики послышались там высоко, то гибнут пловцы с кораблями. Отчаяние бьет пятернями Садко, царь бешеный месит ногами. В присядку понес его черт ходуном, он фыркает, пышет и дует, гремит, плясовая, колеблется дом, и море ревет и бушует. И вот пузыри от подстени пошли, Садко уж видит сквозь стены, разбиты ко дну летят корабли, крутяся средь ила и пены. Он видит, моряк не один потонул, в нем сердце исполнило жали. Он сильной хваткой за струны рванул, и, лопнув, они завизжали. Споткнувшись на месте, стал царь водяной, ногою подъятый болтая.
1: «Никак подшутил ты, Садко, надо мной, противна мне шутка такая. Не в пору невежа ты струны порвал, как раз когда я расплясался. Такого колена никто не видал, какое я дать собирался. Зачем здоровее ты струн не припас? Как буду теперь без музыки? Аль ты не умыт и плясать сухопляс велишь мне царю и владыке?» И плесом чешуйным в потылицу царь хватил его ярости полный. И вот завертелся Садко, как кубарь, и вверх понесли его волны.
0: Сидит в Новиграде Садко невредим,
1: сневящий все уличане. На скатерти браной шипит перед ним вино в венецейском стакане. Степенный посадник и тысяцкий тут, и старых посадников двое, и с ними кончанские старосты пьют здоровье Садку круговое. Поведай, Садко, уходил ты куда? На Чудскую емь аль на Балты? Где бросил свои расшивные суда? И без вести где пропадал ты? Поет и на гуслях играет Садко, поет про царя водяного, как было там жить у него нелегко, и как уж он пляшет здорово. Поет про поход без утайки, про свой, какая чему была черть. Качают в сомнении все головой, не могут рассказу поверить.

«Возвращение в Вавилон». Радиоспектакль по мотивам рассказа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Опять Вавилон».

0: У рек вавилонских сидели мы и плакали. А ведь когда-то казалось, праздник не кончится, и пестрый карнавал будет вечен. А потом как-то все погасло. Может быть, еще и не конец. Еще шуршит конфетти по углам. Еще кое-где хлопает шампанское. И из угла доносится бодрящийся голос, окликающий тебя по имени. Но солнце встает, и волшебные краски праздника выцветают. 2-3 смертельно бледных, пьяных, прекрасных женских лица, догоревшие свечи, залитая вином скатерть. Юность прошла. Мистер Фиджеральд, к вам гости. Входите, входите. А, это вы, мадам Меланхолия. Располагайтесь. Простите за тарарам, головную боль и вообще. Я сейчас живу один и собираюсь написать рассказ. Я его напишу о том, как это было. О том, что праздник может быть продолжен, но более мудро. Я напишу этот рассказ о паломничестве в Вавилон, о Париже, каким он стал теперь, и о том, что он по-прежнему прекрасен, почти как тот прежний. И еще о том, что жить стоит. И тогда, мадам, вам придется удалиться. Итак. Паломничество. Нет, возвращение в Вавилон. Можно ли Париж 20-х сравнить с вавилонской блудницей? Не знаю. Но он был прекрасен и ослепителен. Он был поэмой, в которой главный герой ты. Он был центром мира. Он был по эту сторону рая. Он повторял заглавие первого твоего романа, принесшего тебе успех и деньги, и любовь. Но здесь, на земле, ни юность, ни рай не могут длиться вечно. Но, ко всему прочему, существует мужество, и оно повелевает тебе начать все сначала. Итак, возвращение в Вавилон.
1: А мистер Кэмпбелл где?
2: Уехал в Швейцарию. Мистер Кэмпбелл сильно болеет, мистер Уэльс.
1: Это грустно, Алекс. Что-то у тебя пустовато сегодня в баре. Не то, что прежде. Ну, а Джон Харт?
2: Вернулся в Америку. Работает.
1: А где кокаинист?
2: На той неделе заходил к нам. Мистер Шеффер, друг его. Этот определенно в Париже.
0: А ведь ты тогда отлучился из Парижа всего на 1.5 года. И всего 2 из длинного перечня знакомых имен. Париж опустел, но это было не так уж худо. Настораживало гнетущее, непривычное затишье в баре. Американский дух исчез. Теперь здесь невольно хотелось держаться вежливым гостем, не хозяином. Бар вновь отошел к Франции. И, свернув в бар, ты прошел ровно 15 шагов до стойки и встретил Алекса и спросил... Что ж ты тогда у него спросил? А, черт! Да не все ли равно? Нет, пожалуй, не все равно.
1: Нет, нет, хватит. Я нынче соблюдаю меру.
2: О, браво! А 2 года назад вы крепко налегали.
1: Теперь кончена точка. Держусь 1.5 с лишним года.
2: О, как сейчас в Америке?
1: Я в Америке не был уже сколько месяцев. Веду дела в Праге. Туда обо мне не дошли слухи. А помните,
3: Джордж Харт давал холостяцкий ужин. Что здесь было? А, кстати, что с Клодом Фессенедом? Где он?
2: А вы не слышали? Погиб. Избили в какой-то пьяной драке. Еле дотащился до дома и уже больше не вставал. Надолго сюда, мистер Уэльс?
3: Дня на 4. Проведать дочь.
2: О, так у вас есть дочка.
0: Считай, что и ее ты теряешь с каждым днем. И это тоже правда. Но что там будет дальше, а? Да вот же, в глазах стоит. Снаружи, сквозь тихий дождик, дымно мерцали вывески. Огненно-красные, газово-синие, призрачно-зеленые. Вечерело, и улицы были в движении, светились быстро. Он взял такси. Мимо розоватая величественная проплыла площадь Согласия. За нею естественным рубежом легла Сена. И на Чарли внезапно повеяло нестоличным уютом левого берега.
1: Я своими руками сгубил для себя этот город. Не замечал, как один за другим уходят дни. А там оказалось, что пропало 2 года. И все пропало, и сам я пропал.

0: Уходи! Знать тебя не желаю. Этот тип весь вечер пялился на тебя, и тебе это, по-моему, нравилось.
1: Чарли! Чарли, открой! Пусти меня, мне холодно! Хватит валяй дурака, Чарли!
0: Ладно, ладно, потом поговорим.
2: За окнами такси пролетал Париж. Чарли было 35 лет, и он был хорош собой. Глубокая поперечная морщина на лбу придавала сосредоточенность его живым ирландским чертам. Когда на улице Палатинии он позвонил в дверь своих родственников, морщина обозначилась резче, брови сошлись к переносице, у него заныло под ложечкой.
0: Старушенция моя.
2: Она. Дочь потянула его в гостиную, где дожидалось все семейство. Мальчик с девочкой, сверстники его дочери, сестра его жены, ее муж. Он поздоровался с Мэрион обдуманно ровным голосом, без неприязни, но и без наигранной радости. Она отозвалась откровенно кислым тоном и тут же перевела взгляд на его дочь, стирая с лица неистребимую отчужденность. Мужчины дружески поздоровались за руку, и ладонь Линкольна Питерса мимоходом опустилась Чарли на плечо. В комнате было тепло и уютно, на американский лад, но Чарли не удавалось расслабиться, сердце комом застряло в горле. Спасибо, что поминутно подходила дочка, баюкая подаренную им куклу. Она прибавляла ему уверенности.
3: Ну, как идут дела, Чарли?
0: Отлично. Представь себе, кругом куда ни поглядишь, полный застой, а у нас дела идут вовсю. Вот в будущем месяце жду сестру из Америки. Будет вести хозяйство. Такого дохода, как в последний год. Хорошие у вас дети. Воспитанные, умеют себя вести.
3: А мы довольны твоей дочкой. Девица хоть куда. Не правда ли, Мэрион?
4: Да-да.
2: Мэрион. Мэрион Питерс. Высокая, с вечно озабоченными глазами. Впрочем, Чарли никогда не находил ее привлекательной. Только удивлялся, когда кто-нибудь вспоминал, какая она была хорошенькая. Они не взлюбили друг друга безотчетно с первой минуты.
4: Ну, как Анория, на твой взгляд?
0: Чудесно. Да чего ж выросла за 10 месяцев, поразительно. Да вся троица загляденье.
4: Как тебе Париж после такого перерыва?
0: Непривычно как-то. Совсем не видно американцев.
4: И слава богу. По крайней мере, заходишь в магазин, никто тебя не принимает за миллионершу.
0: Ну, и все же славно было, как вспомнишь. На нас смотрели, как на сказочных принцев и принцесс, которым все дозволено и все прощается. А сегодня в баре я не встретил ни одной знакомой души.
4: Казалось бы, хватит с тебя баров.
0: Ну, я заходил всего на минуту. У меня правило, виски содовый раз в день и больше ни капли.
3: Окей. Может, выпьешь коктейль перед обедом? Нет,
0: мое правило, один раз в день. Значит, на сегодня довольно.
4: Будем надеяться, что это надолго.
2: А за праздник приходилось расплачиваться. Алкоголик Скотт Фицджеральд так и прилип с тех пор. Да, я много пил, потому что вино давало ощущение праздника и свободы, и без того чудесное. Ночные фонари Парижа, каштановые ветви, глаза Зельды с зеленоватыми огоньками, призрачные мосты над Сеной. По эту сторону рая. И потом все это вспыхивало в моих рассказах. Ты тогда не догадывался, что все это было самосожжение во имя красоты, юности и творчества. Сейчас тебе это ясно. И все же он был прекрасен, тот мир. Да, прекрасен. И это мы создали его. И его век — век джаза. Век прекрасных трагических героев, я к романтической любви и предельной скорости жизни. Да, это мы впустили любовь в мир и сделали это, как умели.
1: Открой дверь!

0: За обедом он старался и не мог определить, на кого Анория больше похожа, на него или на мать. Счастье, если ей не достались от обоих те свойства, которые навлекли на них беду. Его захлестнуло желание оградить, уберечь дочь. Теперь он уповал только на твердость духа. Все остальное снашивалось дотла. Через час он вышел и не спеша направился в сторону Монмартра. Дождь перестал. Он миновал полуосвещенный подъезд, из которого доносилась музыка. Это оказалось заведение Бриктопа. Он пошел дальше. Пещеры поэтов не стало, но по-прежнему разверзали пасти кафе «Рай» и кафе «Ад». И даже у него на глазах заглотнули скудное содержимое туристского автобуса. Этот рассеянный образ жизни. В предутренние часы всякий переход из одного заведения в другое был как бы резкий скачок в иное человеческое состояние. Вспомнились тысячные бумажки, отданные в оркестр за то, что сыграли по заказу одну вещицу, сотенные бумажки швейцару за то, что кликнул такси. Впрочем, все это отдавалось недаром. Отдано было как мзда судьбе. Чтобы не вспоминать главное, о чем только и стоило помнить, о чем теперь он будет помнить всегда, что у него забрали ребенка, а жена скрылась от него на Вермонском кладбище. На следующий день в 12 Чарли сидел с Анорией в Le Grand Hotel. День был солнечным.
1: Что ты скажешь насчет сладкого? Или подождем?
2: Что мы будем делать сегодня?
1: Ну, первым делом идем на улицу Сент-Анаре в магазин игрушек. А потом едем в театр «Ампир» на утренник.
2: В утренник — это хорошо. А в магазин лучше не надо. Ты мне уже привез куклу. Мы ведь теперь не богатые, правда?
1: Да и никогда не были. Но сегодня тебе будет все, что пожелаешь.
2: Ладно.
1: Я хочу познакомиться с тобой поближе. Во-первых, разрешите представиться. Я Чарльз Джей Уэллс. Живу в Праге.
2: Ой, папа.
1: А вас как зовут? Позвольте узнать.
2: Анория Уэллс. Живу в Париже. Улица Палатин.
1: Одна или с мужем?
2: Одна и не замужем.
1: Но я вижу, у вас ребенок, мадам.
2: Верно, моя кукла. Я была замужем, но теперь нет. У меня муж умер.
1: А как же зовут вашу дочку?
2: Симона. В честь моей школьной подружки. Самой лучшей.
1: Я так доволен, что у тебя успехи в школе. А тетя Мэриан и дядя Линкольн, из них тебе кто больше нравится?
2: Наверное, дядя Линкольн все-таки.
0: С каждой минутой он все острее ощущал ее присутствие. Когда они входили, им след шелестела. Прелесть! Ее разглядывали открыто, словно цветок, который не способен чувствовать, что им любуется.
2: Почему я живу не с тобой? Потому что мама умерла.
1: Тебе полезно здесь пожить. Подучишь французский как следует.
3: Ба! Уэллс! Собственной
4: персоной. О, Чарли!
5: Лоррейн, сколько лет? Здравствуй, Дунк.
0: Нежданные тени из прошлого. Впрочем, иногда они приятнее так называемых друзей. Увы. Зачем понадобилось Хемингуэю пускать свою сплетню о бедняге Скотти, который запродался богачам? Я же его всегда любил. Да, он талантливее меня. Да, он гений. Но он не поэт. И сам это знает, черт побери. И всегда помнит об этом. Но я поэт. Пусть промотавшийся и спившийся, по его мнению, но поэт. потому что я знаю, что женское лицо на рассвете похоже на ночную фиалку. И по-другому тут не скажешь. Потому что девушки и женщины в моих рассказах и романах живые, грациозные. А он может описывать лишь мужчин, а женщины все у него сильно смахивают на статую свободы. Жаль, жаль. Я ведь и правда всегда восхищался и любил его. Жаль. Тени из прошлого. Дункан Шефер, приятель и однокашник по колледжу, и Лорен Колс, хорошенькая пепельная блондинка лет 30, из той компании, с чьей помощью в то бесшабашное времечко 3 года назад месяцы пролетали, как короткие дни.
6: Муж в этом году приехать не мог. Девочка ваша?
7: Ну, может быть, позже встретимся?
1: Рад бы, но не могу.
6: Тогда пообедаем вместе.
1: Ну, если б я был свободен.
6: Чарли, у меня подозрение, что ты трезвый. Я кроме шуток подозреваю, что он трезв. Ущипните-ка его, и мы проверим.
1: У нас еще масса дел. Позже где-нибудь увидимся.
6: Ладно уж, сноп несчастный. До свидания, красивая девочка.
0: В такси на обратном пути он притянул Анорию к себе, и ее голова легла ему на грудь.
1: Дочка, ты маму вспоминаешь когда-нибудь?
2: Иногда вспоминаю.
1: Она тебя очень любила.
2: И я ее. Пап, я хочу уехать и жить с тобой.
1: Тебе разве худо живется?
2: Нет. Просто я тебя люблю больше всех. И ты меня больше, да? Раз мамы нет.
1: Ну, еще бы. Только тебе это, милая, я не всегда буду нравиться больше всех. Вот вырастешь большая, встретишь какого-нибудь сверстника, выйдешь замуж и думать забудешь, что у тебя есть папа.
2: Да, это правда.
1: Вам известно, я полагаю, для чего я пришел, с чем, собственно, ехал в Париж. Я ужасно хочу, чтобы у меня был свой дом. И ужасно хочу, чтобы в этом доме была Анория. Спасибо вам, что из любви к матери вы приютили девочку, но теперь обстоятельства изменились решительным образом.
6: Интересно.
1: Я не спорю. 3 года назад я вел себя скверно, однако все это позади. При такой работе, как у меня, пьянство так или иначе исключается. На службе мной больше, чем довольны. Я вызвал к себе из Берлингтона сестру, чтобы вести хозяйство. И просто мечтаю, чтобы Анория тоже жила у меня. Она ко мне привязана. Я знаю, заботиться о ней я способен. Это я тоже знаю. И, ну, короче, вот так. Дальше ваше слово.
0: А теперь терпи, терпи, терпи. Терпи ради всего святого. Терпи, чего бы они тебе ни сказали. Терпи, и ты победишь.
8: Чарльз, после того, как от тебя в этом месяце пришло письмо, мы не раз это обсуждали. Ты знаешь, нам ничуть не в тягость, что Нори у нас.
6: Насколько ж хватит твоей решимости не пить, Чарли?
1: Думаю, на всю жизнь.
6: Где доказательства, что это не слова?
1: Ты сама знаешь, я никогда не пьянствовал, пока не забросил работу и не приехал сюда. А тут еще нас с Эллен угораздило связаться...
6: Будь добр! Оставь в покое Эллен. Не могу слышать, когда ты позволяешь себе так говорить о ней.
0: Он угрюмо посмотрел на нее. При жизни Эллен у него не было уверенности, что сестры обожают друг друга.
1: Я всерьез пил только 1-1.5 года.
6: Срок немалый.
1: Срок немалый, это ты верно.
6: Я руководствуюсь единственно чувством долга перед Эллен. Стараюсь исходить из того, что пожелала бы она. Ты же, честно говоря, с той ночи, когда так гнусно обошелся с ней, перестал для меня существовать. И тут уж ничего не поделаешь. Она мне сестра.
8: Мэрион, дорогая.
6: В жизни не забуду то утро, когда Эллен постучалась ко мне и сказала, что ты запер дверь и не пускаешь ее в дом. Да нитки мокрые и зябшие.
3: Открой, слышишь, открой! Я замерзла, Чарли!
0: О, Господи! Иногда мне кажется, что я так ничего и не понял. Самого главного, что на пальцах и на ресницах осталась только волшебная пыльца бабочки жизни. А сама она, чудесная, слепительная, парящая, мелькнула над нашими юными головами и скрылась в боковой аллее, полной цветов и музыки. Но об этом лучше не думать. Упаси тебя Бог думать об этом. И Чарли своему не давай думать об этом. Не то он у тебя быстро спятит, не успеешь рассказа закончить. Ему и так не сладко. Чарли. Чарли вцепился пальцами в край стула. Он предвидел, что будет нелегко, но так...
1: И все же я думаю, что положиться на меня можно. Конечно, трудно поручиться, что я ни разу не оступлюсь, чего не бывает. Но если ждать, откладывать, тогда еще немного, и ее детство для меня потеряно. Да я попросту потеряю ее, как вы не понимаете.
6: Да прекрати же ты, Линкольн, отойди от инструмента.
8: Мэрион. Я понимаю тебя, Чарли.
1: И еще одно. Я теперь могу для нее кое-что сделать. Собираюсь взять с собой в Прагу французскую гувернантку. Уже снял новую квартиру.
6: Да, ты в состоянии окружить ее роскошью, какая нам непосредством. Но, конечно же, ты опять примешься за свое.
1: Нет, теперь я стал умней. Я 10 лет работал, не покладая рук, а потом мне сказочно повезло на бирже. Вот я и решил, что работать больше не стоит. Но теперь я стал умней. А Нори будет хорошо со мной.
6: Я не могу приказать тебе думать так или иначе. А насколько ты повинен в смерти Эллен, больше-меньше, этого я не знаю. Это уж выясняй наедине со своей совестью.
8: Полегче, Мэрион. Не надо так. Я, например, никогда не считал, что тут есть твоя вина, Чарльз.
1: Эллен умерла от того, что у нее было что-то с сердцем.
6: Вот именно, с сердцем. Ах, да поступай, как знаешь, твоя дочь, в конце концов. Я не тот человек, чтобы становиться тебе поперек дороги. Хотя, будь это моя девочка, я скорее бы... Ой, решите сами. Я не могу больше. Я совсем разбита. Пойду лягу.
8: Ты знаешь, у меня сегодня тяжелый день. Уж если женщина что-то вбила себе в голову, все образуется. По-моему, она уже видит, что ты, ну, способен позаботиться о ребенке. Раз так...
1: Спасибо тебе, Линкольн. Спасибо.
8: Чарльз, в 5 обед. Не опаздывай.
0: Его еще била дрожь, когда он вышел из дома, но достаточно было пройтись по улице Бонапарта, пешком по набережной, как она унялась, и по пути на ту сторону Сены, нетронутой, обновленной в свете прибрежных фонарей, его настигло ликование. Образ Эллен маячил перед ним неотступно. Как он любил ее, пока они вдвоем не принялись безрассудно топтать ногами свою любовь, не надругались над ней. В ту февральскую жуткую ночь, которая так врезалась в память Мэрион, между ними час за часом лениво тянулась перебранка. В кафе «Флорида» разразилась сцена. Потом он попробовал увезти ее домой. Потом где-то за столиком она поцеловалась с этим мальчишкой Уэбом. А потом были слова, которые она наговорила ему, уже не помня себя. Домой он приехал пьяный, один, и со зла, плохо соображая, что делает, повернул ключ в двери. Потом он выпил еще и заснул. Откуда ему было знать, что через час она вернется без провожатых, и поднимется снежный буран, и она в легких туфельках побредет сквозь снег, точно в дурмане, не сообразив даже поискать такси.
3: Открой! Открой мне дверь!
1: Запереть дверь и не впустить Эллен в дом — такое ничем не вязалось в моей жизни. Ни с одним поступком, сколько ни вспоминай. А теперь все пойдет по-другому. Анория, вот о ком ты должен думать теперь. О том, как мы будем вдвоем проводить воскресенье. Как будем здороваться с ней по утрам. А вечером ты будешь ложиться спать с сознанием, что она тут, под одной с тобой крышей. Дышит тем же воздухом в темноте, что и ты.
0: Опять он сел в такси. Когда он приехал, видно было, что Мэрион смирилась с неизбежным. Анории сказали, что она уезжает. Она улучила минутку, когда сидела у него на коленях, и только тогда шепнула ему на ухо «Ура!» и, соскользнув с колен, убежала собирать вещи. Чарльз и Мэрион остались одни.
1: Болезненная эта штука. Распри между родными. Хорошо бы у нас с тобой наладились отношения.
6: Не всякое легко забывается. Сначала надо, чтобы было доверие. Ты когда думаешь ее забирать?
1: Послезавтра. Как только найду гувернантку.
9: А вот и я. Не желаете выпить?
1: Выпью положенное. Виски с содовой.
10: Наверняка. Можно без доклада.
11: Мисс Уэллс, вас тут спрашивают.
10: Ай-яй-яй-яй-яй. Так вот, значит, ты где Чарли. А ты думал, что мы тебя не разыщем? Ну, этот, этот город, Париж, там у меня нельзя было разыскать человека по имени Чарли Уэллс. Старик, человек-невидимка из тебя не вышел. Дайте занавес.
2: Чарли!
0: В тревоге и замешательстве Чарли торопливо поздоровался, представил Лорейн и Дункан хозяевам. Мэрион, почти не разжимая губ, кивнула.
10: А мы пришли звать тебя обедать. О, ай, ломается, видите ли, играет в прятки. Мы с Лорейн требуем, чтобы это прекратилось.
1: Я не могу, к сожалению. Скажите, где вас найти, я через полчаса позвоню.
0: Это не возымело действия. Лорейн с размаху криво плюхнулась на стул, и в поле ее зрения попал Ричард.
2: Боже, чей это такой милый мальчик? Поди сюда, милый. Не хочешь? Ну, как хочешь. Идем пообедаем, Чарли. Пожалуйста, родные не обидятся. Так редко видимся, вернее, робко.
1: Я не могу. Вы обедайте без меня, я позвоню. Потом.
2: Хорошо, мы уйдем. Я только помню случай, когда вы дубасили ко мне в дверь в 4 утра. Вас приняли и дали выпить. Так люди поступают с приятелями. Идем, Дунк.
1: Всего хорошего.
2: Всего наилучшего.
0: Когда он вернулся в гостиную, Мэрион стояла, как вкопанная, на том же месте. Линкольн все раскачивал на коленях Анорию туда-сюда, словно маятник.
1: Безобразие. Нет, каково безобразие? 2 года людей в глаза не видел, а у них хватает наглости.
0: Он не договорил, потому что Мэрион стремительно, яростно выдохнула. Ах! Круто всем телом повернулась и вышла из комнаты.
1: Я их не звал сюда. Они сами у кого-то выпытали, где вы живете, и умышленно...
8: Извини, я сейчас.
9: Похоже, обед сегодня отменяется. Мэри?
8: Ну, есть отчасти.
1: Ты что, хочешь сказать, что она передумала насчет Анории? Ты что, хочешь сказать, что она передумала насчет Анории? Насчет Анории.
0: Отвесными струями мешаясь с прозрачным, подкрашенным отцветами реклам влажным дымом. Он падал на парки, статуи, чугунные ограды. Он падал на пустую палубу пароходика, бороздившего сену против течения, на соборы и на мосты, на дворцы и ветви, на женские шляпы и плечи. Он падал на город его юности и, казалось, оплакивал его. Давно уже смеркалось, а он все падал и падал, и, казалось, конца ему не будет. Бледное женское лицо, как ночная гвоздика, проплыло мимо Чарли. Опять, как страшный сон, к нему прихлынули воспоминания тех дней. Замухрышка на пароходе, который пригласил Эллен танцевать, она пошла, а он в 10 шагах от их столика оскорбил ее. Одурманенные винными парами или наркотиками женщины и девушки, которые заливались бессмысленным смехом, когда их выволакивали за дверь. Мужчины, которые запирались дома, а жен оставляли на снегу, потому что снег в 29-м был словно бы и не снег. Хочешь

0: уселся за свой столик. «Нет, хватит», — сказал он незнакомому официанту. «Сколько с меня? Сколько?» «Он еще вернется когда-нибудь. Не заставит же его расплачиваться всю жизнь». Но дочь была нужна ему сейчас. И остальное в сравнении с этим как-то слабо утешало. Это в молодости хорошо думается и мечтается наедине с собой. А молодость прошла. Он точно знал, что никогда Эллен не пожелала бы для него такого одиночества. А дождь все шел, и загадочный звук его разносился по всему миру. Куда же потом пошел Чарли? Он миновал Люксембургский сад, потом еще несколько улиц и, не доходя до Сены, зашел в кафе. Он пробыл там довольно долго и вышел оттуда, не твердо ступая. Через несколько минут, ему казалось, что минут, он сидел на скамейке отработавшего лунопарка и смотрел, как мокнут под дождем золотые кони карусели, бурое солнце, выцветший брезент павильона, как раскачиваются влажные сиденья под блестящими цепями. Он поднял воротник и глотнул из бутылки. Только тут он разглядел этого нищего, что сидел рядом с ним.
1: Да, погодка.
2: Хотите выпить?
1: О, не откажусь, мистер.
2: Все мы, в конце концов, приходим к этому. Все.
1: Не понял вас, мистер.
2: К закрытию карнавала, к занавесу. Ты можешь быть мужественным, талантливым удачником или пронырой семи пядей во лбу, или чемпионом в каком угодно весе. Но если ты смог любить много, понимаешь? Много! И забыл, что это чудо длится не дольше, чем полет капли с ветки дерева, тебе крышка. А ты еще пытаешься куда-то плыть, подставляешь свой парус набежавшему ветру, но опознавательных знаков больше не осталось ни на небе, ни в душе, а маяк твоей любви плавал и сгорел дотла. И никто тебе этого не заменит, ни дочь, ни сила духа, ни все города мира.
1: Мудрено говорите, уважаемые. Вы не позволите еще глоточек.
2: А, это... Пожалуйста, пожалуйста. На здоровье.
1: Я сразу понял, что вы из Америки.
2: Почему?
1: Виски. Только выражаете себя не как американец.
2: А может, я просто придумал, что Анория мне так нужна. Нужно же было все эти годы хоть к чему-то тянуться. Нет, нет, нет. Не болтай, ты просто выпил лишнего.
1: Я пойду, мистер. Спокойной вам ночи.
2: Не дольше, чем полет капли с ветки дерева. Но за этот мир она успевает блеснуть всеми красками мира.

Если успех пришел к тебе рано, вместе с ним приходит убеждение, что жизнь полна романтики. Человек остается молодым в лучшем смысле этого слова. Когда я мог считать достигнутыми главные свои цели, любовь и деньги, когда прошло первое опьянение непрочной славой,

0: Предо мной оказались целые годы, которые я был волен растрачивать, и о которых, по совести, не жалею. Годы, проведенные в поисках непрерывающегося карнавала у моря. Как-то в середине 20-х я ехал в автомобиле в сумерки по Верхнему Приморскому шоссе, и в волнах подо мной подрагивала, отражалась вся французская Ривьера. Вдали зажглись огни Монте-Карло. Само это слово «Монте-Карло» заключало в себе непреходящее очарование, настолько властное, что я невольно остановил машину и, как китаец, стал покачивать головой, приговаривая: «Горе мне, горе!» Но смотрел я не на Монте-Карло. Я всматривался в душу того молодого человека, который не так давно слонялся по нью-йоркским улицам в башмаках на картонной подошве. Я снова им стал. На какой-то миг мне удалось приобщиться к его мечтам.
1: Не дольше, чем полет капли.
0: Хотя я теперь разучился мечтать, и до сих пор мне порой удается подстеречь его.
1: Чем полет капли с ветки дерева.
0: Застать его врасплох осенним нью-йоркским утром или весной под вечер в Каролине.
1: Но за этот миг она...
0: Когда так тихо, что слышишь, как лает собака в соседнем округе.
1: Успевает блеснуть.
0: Но никогда уже не бывает так, как в ту недолгую пору, когда он и я были одно, когда вера в будущее и смутная тоска о прошедшем сливались в неповторимое чудо.
1: Всеми цветами мира.
0: И жизнь на самом деле становилась сказкой.

Теперь подпись. Скотт Фицджеральд. А ты думал, что не сможешь закончить эту историю. Ты слишком часто отвлекался. Хотя кто сказал, что ты ее закончил? И все-таки на сегодня это все. Ты неправильно подписался. Ну-ка, еще раз. Скотт Фицджеральд, бедняга. Вот так будет лучше. Так будет. Действительно много лучше.

0: Вы слушали радиоспектакль «Возвращение в Вавилон» по мотивам рассказа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Опять Вавилон». Автор инсценировки – Андрей Суздальцев. В спектакле участвовали артисты: Всеволод Ларионов, Людмила Ильина, Алла Малкова, Александр Быков, Марк Гейхман, Олег Мартьянов и Михаил Жигалов. Режиссер Владимир Шведов. Музыкальный редактор Ирина Ушанова. Звукооператоры Анна Киреева и Марина Грибанова. Редактор Ольга Хмелева.
1: На днях я видел свадьбу. Но нет, лучше я вам расскажу про елку. Свадьба хороша, она мне очень понравилась. Но другое происшествие лучше. Не знаю, каким образом, смотря на эту свадьбу, я вспомнил про эту елку. Это вот как случилось. Ровно лет 5 назад, накануне Нового года, меня пригласили на детский бал. Лицо приглашавшее было одно известное деловое лицо со связями, знакомством, с интригами, так что можно было подумать, что детский бал этот был предлогом для родителей сойтись в кучу и потолковать об иных интересных материях невинным, случайным, нечаянным образом. Я был человек посторонний, материи у меня не было никаких, и потому я провел вечер довольно независимо. Тут был еще один господин, у которого, кажется, не было ни роду, ни племени, но который, подобно мне, попал на семейное счастье. Он прежде всех бросился мне на глаза. Это был высокий, худощавый мужчина, весьма серьезный, весьма прилично одетый, но видно было, что ему вовсе не до радости и семейного счастья. Когда он отходил куда-нибудь в угол, то сейчас же переставал улыбаться и хмурил свои густые черные брови. Знакомых, кроме хозяина, на всем бале у него не было ни единой души. Видно было, что ему страх скучно, но что он выдерживал храбро до конца роль совершенно развлеченного и счастливого человека. Я после узнал, что это один господин из провинции, у которого было какое-то решительное, головоломное дело в столице, который привез нашему хозяину рекомендательное письмо, которому хозяин наш покровительствовал вовсе не кон аморе и которого пригласил из учтивости на свой детский бал. В карты не играли, сигары ему не предложили, в разговоры с ним никто не пускался, может быть, издали узнав птицу по перьям. И потому мой господин принужден был, чтобы только куда-нибудь девать руки, весь вечер гладить свои бакенбарды. Бакенбарды были действительно весьма хороши, но он гладил их до того усердно, что, глядя на него решительно, можно было подумать, что сперва произведены на свет одни бакенбарды, а потом уже приставлен к ним господин, чтобы их гладить. Кроме этой фигуры, таким образом принимавшей участие в семейном счастье хозяина, у которого было 5 сытеньких мальчиков, понравился мне еще один господин. Но этот уже был совершенно другого свойства. Это было лицо. Звали его Юлиан Мастакович. С первого взгляда можно было видеть, что он был гостем почетным и находился в таких же отношениях к хозяину, в каких хозяин к господину, гладившему свои бакенбарды. Хозяин и хозяйка говорили ему бездну любезности, ухаживали, поили его, лелеяли, подводили к нему для рекомендации своих гостей, а его самого никому не подводили. Я заметил, что у хозяина заискрилась слеза на глазах, когда Юлиан Мастакович отнесся по вечеру, что он редко проводит таким приятным образом время. Мне как-то стало страшно в присутствии такого лица, и потому, полюбовавшись на детей, я ушел в маленькую гостиную, которая была совершенно пуста, и засел в цветочную беседку хозяйки, занимавшую почти половину всей комнаты. Дети все были до невероятности милы и решительно не хотели походить на больших, несмотря на все увещания гувернанток и маменек. Они разобрали всю елку вмиг до последней конфетки и успели уже переломать половину игрушек, прежде чем узнали, кому какая назначена. Особенно хорош был мальчик, черноглазый, в кудряшках, который все хотел меня застрелить из своего деревянного ружья. Но всех более обратила на себя внимание его сестра. Девочка лет 11, прелестная, как амурчик, тихонькая, задумчивая, бледная, с большими задумчивыми глазами на выкате. Ее как-то обидели дети, и потому она ушла в ту самую гостиную, где сидел я, и занялась в уголку своей куклой. Гости с уважением указывали на одного богатого откупщика, ее родителя, и кое-кто замечал шепотом, что за ней уже отложено на приданое 300 000 рублей. Я обратился взглянуть на любопытствующих о таком обстоятельстве, и взгляд мой упал на Юлиана Мастаковича, который, закинув руки за спину и наклонив немножечко голову на бок, как-то чрезвычайно внимательно прислушивался к празднословию этих господ. Потом я не мог не подивиться мудрости хозяев при раздаче детских подарков. Девочка, уже имевшая 300 000 рублей приданого, получила богатейшую куклу. Потом следовали подарки, понижаясь, смотря по понижению рангов родителей всех этих счастливых детей. Наконец, последний ребенок, мальчик лет 10, худенький, маленький, весноватенький, рыженький, получил только одну книжку повести, толковавших о величии природы, о слезах умиления и прочее, без картинок и даже без виньетки. Он был сын гувернантки хозяйских детей, одной бедной вдовы. Мальчик крайне забитый и запуганный. Одет он был в курточку из убогой нанки. Получив свою книжку, он долгое время ходил около других игрушек. Ему ужасно хотелось поиграть с другими детьми, но он не смел. Видно было, что он уже чувствовал и понимал свое положение. Я очень люблю наблюдать за детьми. Чрезвычайно любопытно в них первые самостоятельные проявления в жизни. Я заметил, что рыженький мальчик до того соблазнился богатыми игрушками других детей, особенно театром, в котором ему непременно хотелось взять на себя какую-то роль, что решился поподличить. Он улыбался и заигрывал с другими детьми. Он отдал свое яблоко одному одутловатому мальчишке, у которого навязан был полный платок гостинцев. И даже решился повозить одного на себе, чтоб только не отогнали его от театра. Но через минуту какой-то озорник припорядочно поколотил его. Ребенок не посмел заплакать. Тут явилась гувернантка его маменька и велела ему не мешать играть другим детям. Ребенок вошел в ту же гостиную, где была девочка. Она пустила его к себе. И оба весьма усердно принялись наряжать богатую куклу. Я сидел уже с полчаса в плюшевой беседке и почти задремал, прислушиваясь к маленькому говору рыженького мальчика и красавицы с 300 000 приданого, хлопотавших о кукле, как вдруг в комнату вошел Юлиан Мастакович. Он воспользовался скандалезной сценой ссоры детей и вышел потихоньку из залы. Я заметил, что он с минуту назад весьма горячо говорил с папенькой будущей богатой невесты, с которым только что познакомился, о преимуществе какой-то службы перед другою. Теперь он стоял в раздумье и как будто что-то рассчитывал по пальцам. 300 000, шептал он. 11, 12, 13 и так далее. 16, 5 лет. Положим по 4 на 100 – 12. 5 раз равняется 60, да на эти 60. Но положим, всего будет через 5 лет 400. Да вот, да не по 4 со 100 держит мошенник. Может, 8 аль 10 со 100 берет. Ну, 500. Положим, 500,
2: тысяч. По крайней мере, это наверное. Но излишек на тряпки...
1: Он кончил раздумье, высморкался и хотел уже выйти из комнаты, но вдруг взглянул на девочку и остановился. Он меня не видал за горшками с зеленью. Мне казалось, что он был крайне взволнован. Или расчет подействовал на него, или что-нибудь другое. Но он потирал себе руки и не мог постоять на месте. Это волнение увеличилось до нек плюс ультра, когда он остановился и бросил другой решительный взгляд на будущую невесту. Он было двинулся вперед, но сначала огляделся кругом. Потом на цыпочках, как будто чувствуя себя виноватым, стал подходить к ребенку. Он подошел с улыбочкой, нагнулся и поцеловал ее в голову. Та, не ожидая нападения, вскрикнула от испуга.
2: «А что вы тут делаете, милое дитя?» — спросил он шепотом, оглядываясь и трепля девочку по щеке.
1: «Играем».
2: «Ага, с ним?» — Юлиан Мастакович покосился на мальчика. «А ты бы, душенька, пошел в залу», — сказал он ему.
1: Мальчик молчал и глядел на него во все глаза. Юлиан Мастакович опять осмотрелся кругом и опять нагнулся к девочке.
2: «А что это у вас, куколка, милое дитя?» — спросил он.
1: «Куколка», — отвечала девочка, морщась и немножко робея.
2: «Куколка? А знаете ли вы, милое дитя, из чего ваша куколка сделана?»
1: «Не знаю», — отвечала девочка шепотом и совершенно потупив голову.
2: «А из тряпочек, душенька, ты бы пошел, мальчик, в залу, к своим сверстникам», — сказал Юлиан Мастакович, строго посмотрев на ребенка.
1: Девочка и мальчик поморщились и схватились друг за друга. Им не хотелось разлучаться.
2: «А знаете ли вы, почему подарили вам эту куколку?» — спросил Юлиан Мастакович, понижая все более и более голос.
1: «Не знаю».
2: «От того, что вы были милые и благонравные дитя всю неделю».
1: Тут Юлиан Мастакович, взволнованный до нельзя, осмотрелся кругом и, понижая все более и более голос, спросил, наконец, неслышным, почти совсем замирающим от волнения и нетерпения голосом:
2: «А будете ли вы любить меня, милая девочка, когда я приеду в гости к вашим родителям?»
1: Сказав это, Юлиан Мастакович хотел еще один раз поцеловать милую девочку, но рыженький мальчик, видя, что она совсем хочет заплакать, схватил ее за руки и захныкал от полнейшего сочувствия к ней.
3: Юлиан Мастакович рассердился не на шутку. «Пошел, пошел отсюда, пошел, — говорил он мальчишке, — пошел в залу, пошел туда, к своим сверстникам».
4: «Нет, не нужно, не нужно. Подите вы прочь», — сказала девочка. «Оставьте его, оставьте его», — говорила она, почти совсем заплакав.
1: Кто-то зашумел в дверях.
3: Юлиан Мастакович тотчас же приподнял свой величественный корпус и испугался.
1: Но рыженький мальчик испугался еще более Юлиана Мастаковича, бросил девочку и, тихонько опираясь о стенку, прошел из гостиной в столовую.
2: Чтобы не подать подозрений, Юлиан Мастакович пошел также в столовую. Он был красен, как рак, и, взглянув в зеркало, как будто сконфузился себя самого. Ему, может быть, стало досадно за горячку свою и свое нетерпение. Может быть, его так поразил вначале расчет по пальцам, так соблазнил и вдохновил, что он, несмотря на всю солидность и важность, решился поступить как мальчишка, прямо абордировать свой предмет, несмотря на то, что предмет мог быть настоящим предметом, по крайней мере, 5 лет спустя. Я вышел за почтенным господином в столовую и увидел странное зрелище. Юлиан Мастакович, весь покраснев от досады и злости, пугал рыжего мальчика, который, уходя от него все дальше и дальше, не знал, куда забежать от страха. Пошел, что здесь делаешь? Пошел, негодник, пошел. Ты здесь фрукты таскаешь, а? Ты здесь фрукты таскаешь. Пошел, негодник, пошел, сопливый, пошел, пошел к своим сверстникам. Перепуганный мальчик, решившись на чайные средства, попробовал было залезть под стол. Тогда его гонитель, разгоряченный до нельзя, вынул свой длинный батистовый платок и начал им выхлестывать из-под стола ребенка, присмиревшего до последней степени. Нужно заметить, что Юлиан Мастакович был немножко толстенник. Это был человек сытенький, румяненький, плотненький, с брюшком, жирными ляжками, словом, что называется, крепняк, кругленький, как орешек. Он вспотел, пыхтел и краснел ужасно. Наконец он почти остервенился, так велико было в нем чувство негодования и, может быть, кто знает, ревности. Я захохотал во все горло. Юлиан Мастакович оборотился и, несмотря на все значение свое, сконфузился в прах. В это время из противоположной двери вышел хозяин. Мальчишка вылез из-под стола и обтирал свои колени и локти. Юлиан Мастакович поспешно поднес к носу платок, который держал за один кончик в руках. Хозяин немножко с недоумением посмотрел на троих нас, но как человек, знающий жизнь и смотрящий на нее с точки серьезной, тотчас же воспользовался тем, что поймал наедине своего гостя. «Вот тот мальчик, — сказал он, указав на Рыженького, — о котором я имел честь просить».
3: «А?» — отвечал Юлиан Мастакович, еще не совсем оправившись.
2: «Сын гувернантки детей моих, — продолжал хозяин просительным тоном. Бедная женщина, вдова, жена одного честного чиновника. И потому, Юлиан Мастакович, если возможно...»
3: «Ах, нет, нет!» – поспешно закричал Юлиан Мастакович. «Нет! Извините меня, Филипп Алексеевич, никак невозможно! Я справлялся. Вакансий нет. А если бы и была, то на нее уже 10 кандидатов, гораздо более имеющих право, чем он. Очень жаль, очень жаль».
2: «Жаль-с», — повторил хозяин. «Мальчик скромненький, тихенький».
3: «Шалун большой, как я замечаю», — отвечал Юлиан Мастакович, истерически скривив рот. «Пошел, мальчик, что ты стоишь? Поди к своим сверстникам», — сказал он, обращаясь к ребенку.
2: Тут он, кажется, не мог утерпеть и взглянул на меня одним глазом. Я тоже не мог утерпеть и захохотал ему прямо в глаза. Юлиан Мастакович тотчас же отворотился и довольно явственно для меня спросил у хозяина: «Кто этот странный молодой человек?» Они зашептались и вышли из комнаты. Я видел потом, как Юлиан Мастакович, слушая хозяина, с недоверчивостью качал головой.
3: Нахохотавшись вдоволь, я воротился в залу. Там великий муж, окруженный отцами и матерями семейств, хозяйкой и хозяином, что-то жаром толковал одной даме, которую его только что подвели.
2: Дама держала за руку девочку, с которой 10 минут назад Юлиан Мастакович имел сцену в гостиной. Теперь он рассыпался в похвалах и восторгах о красоте, талантах, грации и благовоспитанности милого дитяти. Он заметно юлил перед маменькой. Мать слушала его чуть ли не со слезами восторга. Губы отца улыбались. Хозяин радовался излиянию всеобщей радости. Даже все гости сочувствовали. Даже игры детей были остановлены, чтобы не мешать разговору. Весь воздух был напоен благоговением. Я слышал потом, как тронутые до глубины сердца маменька интересной девочки в отборных выражениях просила Юлиана Мастаковича сделать ей особую честь, подарить их дом своим драгоценным знакомством. Слышал, с каким неподдельным восторгом Юлиан Мастакович принял приглашение
1: И как потом гости, разойдясь, все, как приличие требовало, в разные стороны, рассыпались друг перед другом в умилительных похвалах откупщику, откупщице, девочке и в особенности Юлиану Мостаковичу. «Женат этот господин?» — спросил я почти вслух одного из знакомых моих, стоявшего ближе всех к Юлиану Мостаковичу. Юлиан Мостакович бросил на меня испытующий и злобный взгляд. «Нет», — отвечал мне мой знакомый, огорченный до глубины сердца моею неловкостью, которую я сделал умышленно. Недавно я проходил мимо Энской церкви. Толпа и съезд поразили меня. Кругом говорили о свадьбе. День был пасмурный, начиналась изморозь. Я пробрался за толпой в церковь и увидал жениха. Это был маленький, кругленький, сытенький человечек с брюшком, весьма разукрашенный. Он бегал, хлопотал и распоряжался. Наконец раздался говор, что привезли невесту. Я протеснился сквозь толпу и увидал чудную красавицу, для которой едва настала первая весна. Но красавица была бледна и грустна. Она смотрела рассеянно. Мне показалось даже, что глаза ее были красны от недавних слез. Античная строгость каждой черты лица ее придавала какую-то важность и торжественность ее красоте. Но сквозь эту строгость и важность, сквозь эту грусть просвечивал еще первый детский невинный облик. Сказывалось что-то да нельзя наивное, неустановившееся, юное, и казалось без просьб, само за себя молившее о пощаде. Говорили, что ей едва минуло 16 лет. Взглянув внимательно на жениха, я вдруг узнал в нем Юлиана Мостаковича, которого не видал ровно 5 лет. Я поглядел на нее. Боже мой! Я стал протесняться скорее из церкви. В толпе толковали, что невеста богата, что у невесты 500 тысяч приданого и насколько-то тряпками. Однако расчет был хорош, подумал я, протеснившись на улицу.
5: Шарик. Во дворе у нас один мальчик держит песика Шарика на цепи. Кутенком его посадил с детства. Понес ему однажды куриные кости, еще теплые, пахучие, а тут как раз мальчик спустил беднягу побегать по двору. Снег во дворе пушистый, обильный, Шарик мечется прыжками, как заяц, то на задние ноги, то на передние, из угла в угол двора, из угла в угол и морда в снегу. Подбежал ко мне лохматый, меня опрыгал, кости понюхал и прочь опять брюхом по снегу. Не надо мне, мол, ваших костей, дайте только свободу.
6: Его стихов пленительная сладость пройдет веков завистливую даль, и, внемля им, вздохнет о славе младость, утешится безмолвная печаль, и резвая задумается радость. Александр Пушкин. К портрету Жуковского. Год 1818. Пушкину 19 лет, Жуковскому 35. Лебедь белогрудый, лебедь белокрылый, как же нелюдимо, ты отшельник хилый, здесь сидишь на лоне, вот уединенных. Царскосельский лебедь. Последнее стихотворение Жуковского. Ах ты, мой старый лебедь, пращур лебединый, да когда же твой голос состарится? Он все свеж и звучен, как и прежде. Вяземской, Жуковскому. Лебедь твой чудно хорош, да что же ты за лебедь? Вымысел, аллегория или быль? Нежно обнимаю тебя, завидую твоей духовной бодрости и ясности душевной. Светлана, не только прозвищем, но и душою, помолись за меня, Асмодея. Так тяжко и худо мне, что сказать не могу. Недаром в пору нашей молодости заметил ты однажды, что Арзамас окрестил каждого из нас символическим и пророческим именем. А было это...

дружества. В лето первое от Липецкого потопа, в месяц от видения, по обыкновенному исчислению 1815 месяца октября в 14-й день, в день первого совещания арзамасцев. Да воскреснет Арзамас, да расточатся враги его. Шесть присутствующих братьев торжественно отреклись от имен своих, и все приняли на себя имена мученических баллад Жуковского, означая тем свою готовность. Первое. Потерпеть всякое страдание за честь Арзамаса. И второе. Быть пугалами для всех противников его по образу и по подобию тех бесов и мертвецов, которые так ужасны в балладах его. Имя члена, вступающего в Арзамас, Петр Андреевич Вяземский. Прозвище его взятое — Асмодей. Из какой баллады? Баллада Жуковского «Громобой». «Кто ты?» — воскликнул громобой, от страха цепенея. «Заступник, друг, спаситель твой, ты видишь Асмодея». Имя члена, вступающего в Арзамас, — Василий Андреевич Жуковский. Прозвище его взятое — Светлана. Из какой баллады? Баллада Жуковского «Светлана». Тускло светится луна в сумраке тумана, молчалива и грустна, милая Светлана. Имя члена, вступающего в Арзамас, — Николай Иванович Тургенев. Из какой баллады прозвище? Баллада Жуковского «Ворвик». Никто не зрел, как ночью бросил в волны Эдвина злой Ворвик, и слышали одни брега безмолвны младенца жалкий крик. Арзамасец Филипп Вигель по прозвищу Ивиков Журавль свидетельствует в своих записках: в душевной простоте своей Жуковский, как будто всем предрекая будущий жребий их, дал Николаю Тургеневу имя мученика и страдальца Ворвика. И Николай Тургенев вскоре станет заговорщиком, вождем Союза Благоденствия и Северного Тайного Общества, и после 14 декабря будет приговорен заочно к каторжным работам. «Почтенные арзамасцы!» — речь Николая Тургенева. «На берегах Майна, в известном городе Франкфурте, в первый раз услышал я о существовании Арзамаса. Иные спрашивали, что значит это новое общество? Другие, что значит название Арзамас? Одни говорили, что такое соединение литераторов Вяземского, Жуковского, Батюшкова, Дениса Давыдова, Василия Пушкина произведет в литературе раскол. Другие говорили, кто знает, может быть, арзамасские гуси освободят русскую словесность от варварства. Гуси же однажды спасли Рим. На эмблеме нового арзамасского общества красовался благолепный гусь, ибо самый город Арзамас Нижегородской губернии славился своими отменными гусями. Да воскреснет Арзамас, да расточатся враги его. Жуковский принимал во всем самое деятельное участие. Они начали собираться в квартирах друг у друга, то в самых неподходящих местах. Сидение в колясках и партерах подвое, потрое также именовалось собранием. Они важничали и корчили из себя старых вельмож. Они то и дело говорили друг другу «ваше превосходительство», а по вечерам заседали в красных колпаках. Их звали якобинцами за каждый перевод с французского. Писались длиннейшие протоколы. Завелся, как всегда, секретарь. Никто иной, как сам Жуковский. Юрий Тынянов, Пушкин. «Арзамасская критика должна ехать на галиматье» — любимое выражение Жуковского. Протоколы писались штилем дьячков. «Месяца лютого, сечня в день 12-й, лето второе от Липецкого потопа, в доме старушки бысть ординарный Арзамас. Присутствовали их превосходительство Громобой, Светлана и Вот. Ополченные красным колпаком и гусиным пером против безумства признали арзамасцем Сверчка». Имя члена, вступающего в Арзамас — Александр Пушкин.
Прозвище его взятое Сверчок. Из какой баллады прозвище? Баллады Жуковского «Светлана». С треском пыхнул огонек, крикнул жалобно Сверчок, вестник полуночи. Я не спросил тогда, за что его назвали Сверчком, вигель записки. Теперь нахожу это весьма кстати, ибо в некотором отдалении от Петербурга, спрятанный в стенах лицея, прекрасными стихами уже подавал он оттуда свой звонкий голос, где дружбы знали мы блаженство, где в колпаке за круглый стол садилось милое равенство. Пушкину 18, Жуковскому 34, Карамзину 51. Сказать правду здесь не знаю ничего умнее арзамасцев. С ними бы жить и умереть. Карамзин. У нас здесь праздник за праздником. Жуковской. Для меня же лучший из праздников присутствие здесь нашего почтенного Николая Михайловича. Мне весело необыкновенно об нем говорить и думать, и можно сказать, что у меня в душе есть особенно хорошее свойство, которое называется Карамзиным. Тут соединено все, что есть во мне доброго и лучшего. После Карамзина не следовало бы говорить о самом себе, но для чего же я желаю быть ему подобным в стремлении к хорошему? Во мне живо желание произвести что-нибудь такое, чтобы осталось памятником доброй жизни. На поле бранном тишина, огни между шатрами. Друзья, здесь светит нам луна, здесь кров небес над нами. Наполним кубок круговой дружнее, руку в руку. Запьем вином кровавый бой и с падшими разлуку. Певец «Восстание русских воинов». Автор писал сии стихи после отдачи Москвы перед сражением при Тарутине октября 1812-го. «Нет, други, нет, не предана Москва на расхищение, там стены». В россах вся она, мы здесь, и Бог наш мщенье, хвала сподвижникам вождям. Ермолов, Витязь юный, ты ратным брат, ты жизнь полкам, и страх твои перуны. Раевский, слава наших дней, хвала перед рядами. Он первый грудь против мечей с отважными сынами. Хвала наш вихрь, атаман, вождь невредимых платов, твой очарованный аркан, гроза для супостатов. Давыдов, пламенный боец, он вихрем в бой кровавый, он в мире счастливый певец, вина любви и славы. Отчизне кубок сей, друзья, страна, где мы впервые вкусили сладость бытия, поля, холмы родные, родного неба милый свет, знакомые потоки, золотые игры первых лет и первых лет уроки, что вашу прелесть заменит, о Родина святая! Какое сердце не дрожит, тебя благословляя. Поэзия час от часу становится для меня чем-то возвышенным. Не надобно думать, что она только забава воображения. Этим она может быть только для петербургского света. Но она должна иметь влияние на душу всего народа, и она будет иметь это благотворное влияние, если поэт обратит свой дар к этой цели. Поэзия принадлежит к народному воспитанию, и дай Бог в течение жизни сделать хоть шаг к этой
прекрасной цели.

певец. Нет ничего выше, как быть писателем в настоящем смысле, особенно для России. У нас писатель с гением сделал бы более Петра Великого. Жуковской. Так, братья, чадо муз, хвала, но я, певец ваш юный, увы, по что судьба дала незвучные мне струны, доселе тихим лишь полям моя играла лира. Жуковский родился 29 января 1783 года в селе Мишинском в 3 верстах от Белева города Тульской губернии от турчанки, попавшейся в плен к русским при взятии крепости Бендер, и воспитывался как родной сын в доме помещика Афанасия Ивановича Бунина. Жизнь и поэзия Жуковского по личным воспоминаниям доктора Карла Зейдлица, близкого друга и биографа поэта. «Привези мне, братец, хорошенькую турчанку. Видишь, жена моя совсем состарилась», — сказал, шутя, старик Бунин своему крестьянину, ехавшему за нашей армию в поход против турок. Покорный крестьянин серьезно понял эти слова и в самом деле привез барину 2 турчанок, родных сестер. Крестным отцом мальчика стал бедный киевский дворянин Андрей Григорьевич Жуковский, нередко проживающий в доме Буниных и усыновивший ребенка. Отсюда и имя поэта. Имя, сделавшееся для всей России навсегда незабвенным. Карл Зейдлиц. «Мой добрый друг», Жуковский Погодину, «вы хотите, чтобы я написал свои мемуары? Жизнь моя была вообще так одинакова, так сама на себя похожа, что я еще не покидал молодость, а вот уж надо сказать, решительно прости этой молодости. Я не состарился и, так сказать, не жил, а попал в старики. Нет, сударь, не буду писать мемуаров. Мемуары мои могут быть только психологическими, то есть историей души, событиями, интересными для потомства. Жизнь моя бедна». 1797, 14 лет, определен в Московский университетский пансион. 1801, служба в Московской конторе соляных дел. Затем вышел в отставку и возвратился в Мишинское. 1805, домашний учитель в семействе своей сводной сестры Екатерины Афанасьевны Протасовой, преподавание и обучение разным наукам девиц Протасовых, Машеньки и Сашеньки. Через 7 лет неудачное сватовство к Маше Протасовой и отказ ее матери, которая объявила, что по родству эта женитьба невозможна. Запись в дневнике у Александра Тургенева. Сегодня на лекции описывали характер Петрарки и платоническую любовь его к Лауре. Какое разительное сходство с характером Жуковского. Маша Протасова стала для него на всю жизнь его истинной Лаурой. В августе 1812-го вынужден оставить дом Протасовых и после объявления манифеста о составлении военных сил в чине поручика поступил в московское ополчение. «И потому еще не могу писать своих мемуаров, что выставлять себя таким, каков я был и есть, не имея духу, а лгать о себе не хочется. Впрочем, в последнем томе сочинений моих нечто вроде мемуаров, но только в одном литературном смысле. Мое первое напечатанное стихотворение «Греева элегия. Сельское кладбище», отправленное на суд к Николаю Михайловичу Карамзину. «С биением сердца ожидал молодой поэт и его друзья», вспоминает Зейдлиц, «примет ли это стихотворение верховный судья на Парнасе? И вот Карамзин, этот Зевс на литературном Олимпе, похвалил стихотворение, напечатал его с полным означением имени автора, переменив окончание «ой» на «ий». С тех пор и сам Жуковской стал подписываться «Жуковский».

раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. Тускло светится луна в сумраке тумана, молчалива и грустна, милая Светлана. Баллада Светлана. Еще была воспета мною одна прекрасная луна, когда пылала пред Москвою святая русская война, в рядах отечественной рати певец, по слуху знавший бой, стоял я с лирой боевой и мщенье пел для ратных братий. Отчет о луне. О, наша жизнь, где верны лишь утраты, где милому мгновенье лишь дано, где скорбь без крыл, а радости крылаты, и где навек минувшее одно. Элегия. Я счастья ждал, мечтам конец, погибло все, умолкни, лира, скорей, скорей в обитель мира, бедный певец. Певец. В 12 часов по ночам из гроба встает барабанщик, и ходит он взад и вперед, и бьет он проворно тревогу. И в темных гробах барабан могучую будет пехоту. Встают молодцы егеря, встают старики-гренадеры, встают из-под русских снегов, с роскошных полей италийских, встают с африканских степей, с горючих песков Палестины. В 12 часов по ночам к полей италийских встают с африканских степей, с горючих песков Палестины. В 12 часов по ночам выходит трубач из могилы, и скачет он взад и вперед, и громко трубит он тревогу. В 12 часов по ночам встает император усопший. Ночной смотр из Цедлица. Мой ум, как огниво, которым надобно ударить об кремень, чтобы из него выскочила искра. Это вообще характер моего авторского творчества. У меня почти все или чужое, или по поводу чужого, и все, однако, мое. Жуковской. Кто, рыцарь ли знатный, и латник простой, в ту бездну прыгнет с вышины? Бросаю мой кубок туда золотой. Кто сыщет во тьме глубины? Кубок из Шиллера. Вышла из мрака молодая, с перстами пурпурными Эос, поясом стан обвела и покров с головы опустила. Гомерова Одиссея. Не знаешь, как назвать его, переводчиком или оригинальным поэтом? Каким образом сквозь личности всех поэтов пронеслась его собственная личность? Это загадка. Появление такого поэта могло произойти только среди русского народа, в котором так силен гений восприимчивости. Гоголь. Кто скачет, кто мчится под хладною мглой? Ездок запоздалый, с ним сын молодой. К отцу весь издрогнув, малютка приник, обняв его, держит и греет старик. Дитя, что ко мне ты так робко прильнул, родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул. Он в темной короне, с густой бородой. О нет, то белеет туман над водой. Ездок оробелый не скачет, летит. Младенец тоскует, младенец кричит. Ездок погоняет, ездок доскакал. В руках его
мертвый младенец лежал. Лесной царь из Гёте. Лучше перевести лесного царя, чем это сделал Жуковский, нельзя и не должно пытаться. За столетие давности это уже не перевод, а подлинник. Это просто другой лесной царь, русский лесной царь, из хрестоматии и страшных детских снов. Марина Цветаева. Когда мне случится без ума грустно, то я заберусь в свою горницу и скажу громко: «Жуковской», и всегда станет легче. Маша Протасова из дневника. Имя, где для тебя не сильно смертных искусства выразить прелесть твою? Милый друг Маша, надобно сказать тебе что-нибудь в последний раз. Я никогда не забуду, что всем тем счастьем, какое имею в жизни, обязан тебе, что ты давала лучшее намерение, что, наконец, тебе же я обязан самым прекрасным движением сердца. Помни же своего брата, своего истинного друга. Кольцо души девицы я в море уронил, с моим кольцом я счастье земное погубил. На свете много прекрасного и без счастья. Жуковской. Роман моей жизни кончен, начну ее историю. В 1817 году Мария Андреевна Протасова вышла замуж за дербского профессора Мойера, в марте 1823 скончалась в родах. О милых спутниках, которые наш свет своим сопутствием для нас животворили, не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были. Жуковский – этот литературный Колумб Руси, открывший ей Америку романтизма в поэзии. Вот его великое дело, его великий подвиг. Белинской. Жуковский – наша замечательная оригинальность. Гоголь. Переводя, он внес новые формы и размеры, которые стали потом употреблять все другие наши поэты. Элегический род нашей поэзии создан им. Его «Славянка с видами Павловска» – точная живопись. Славянка – это река в Павловске. Славянка тихая, сколь ток приятен твой, когда в осенний день в твои глядятся воды, холмы, одетые последнюю красой, полуоцветшие природы. Спешу к твоим брегам, свод неба тих и чист, при свете солнечном прохлада повивает, здесь храм между берез и яворов мелькает, там лебедь, притаясь у берега в кустах, недвижим в сумраке сияет.

Заступник. Перед великим умом я склоняю голову, перед великим сердцем становлюсь на колени. Гёте. С 1817 года начинается другая половина жизни моей, совершенно

Прощай навсегда, поэзия с рифмами. Из савана оделся он в ливрею, на пудру променял свой лавровый венец, с указкой втерся во дворец, и там, пред знатными сгибая шею, он руку жмет камерлакею, бедный певец. Скажите булгарину, что он напрасно думал уязвить меня своей эпиграммою. Я во дворец не втирался, не жму руки никому, но он принес этим большое удовольствие тем, которые прочли мне эпиграмму с невыразимым восторгом. Николай Греч, «Воспоминания». Жуковский ошибался. Эпиграмма написана Александром Бестужевым. Из дневника Жуковского. 23 июня, пятница. Приезд в Петергоф. Встреча с государем и с царским семейством. Поездка в Петербург. 24 июля, суббота, утро. У Вельгорского, Козлова, Орлова, Вяземского. Посещение Зимнего дворца. Дворец чудно воздвигнутый. Совершенный образец России. Огромно, без точности, без общей связи, выражение одной общей воли, которая, повелевая, рабствует. Во всех мелочах отражает тот характер, который дал России Петр Великий. Скорей, во что бы то ни стало. Мы не идем вперед, а скачем от пункта к пункту. Вперед ли, назад ли, все равно. Ноябрь 22-го, среда. Обедал у Лаваль. Просил о молодом Карамзине, визиты. Вообще день удачный. О Гоголе с императрицею, о Кюхельбекере с Бенкендорфом. Его превосходительству, милостивому государю Василию Андреевичу Жуковскому в Санкт-Петербург, в доме Шепелева, в Миллионной, в собственные руки. В конце единственного письма, добрейший Василий Андреевич, какое я имел счастье получить от вас в Сибири, вы изволили приказать отвечать вам. Говорю с поэтом, и сверх того полуумирающий приобретает право говорить без лишних церемоний. Вы видите, что я слеп. Из сильного и бодрого мужчины я стал хилым, изнуренным лихорадкой и чахоточным кашлем стариком, слепцом, которого на силу ноги носят. Мои дни сочтены. Но право, сердце кровью обливается, если подумаешь, что все мною созданное вместе со мною погибнет, как звук пустой, как ничтожный отголосок. Спасите, мой друг и старший брат по поэзии, я на вас совершенно полагаюсь, как на поэта, как на Жуковского. Целую вас, Вильгельм Кюхельбекер. Государь. Жуковский, императору, год 1830. Сибирь – безлюдная пустыня. Люди, могущие положить основание общественной образованности в глубине Сибири. Преступление сих несчастных есть преступление политическое, произведенное духом времени, под влиянием которого образовалась их молодость – и, смею сказать, самим государем Александром, который с благими намерениями возбудил столько свободных идей и не дал им надлежащего направления. Смею думать, на него наиболее падает ответственность за то, что было необходимым последствием его царствования. Пришла пора залечить те раны, которые в стольких сердцах болят и вечно болеть не перестанут. Государь, произнесите амнистию. «Что это ты написал ко мне?» — спросил император Николай. «Слушай, знаешь ли пословицу? Скажи мне, с кем ты знаком, я скажу тебе, кто ты. Несмотря на то, что Тургенев осужден, и я тебе говорил о нем, что ты знаешь, что доказательства существуют против него, ты,
беспрестанно за него

заступался, и не только мне, но и везде говорил, что считаешь его невиновным. Ты навлек на себя нарекания. Тебя называют главою партии, защитником всех тех, кто только худ с правительством. Как же тебе слыть сообщником людей беспорядочных или осужденных за преступления? Ты при моем сыне. Добрый мечтатель, полно тебе нежиться на облаках. Провидение зажгло в тебе огонь дарования в честь народу, а не на потеху двора. Страшусь за твою царедворческую мечтательность, Вяземской. Из савана оделся он в ливрею, на пудру променял свой лавровый венец. Бедный певец, декабрист Александр Бестужев. Ни моя жизнь, ни мои занятия, ни мой талант не стремили меня ни к чему политическому. Но когда же общее дело было мне чуждо? Жуковской. «Если бы я имел возможность говорить», записал Жуковский в дневник после разговора с царем, «вот что бы я отвечал. Государь, я защищаю тех, кто вами осужден или обвинен перед вами. Но разве вы не можете ошибаться? Разве правосудие, особливо у нас, безошибочно? Разве донесение вам людей, которые основывают их на тайных презренных доносах, суть для вас решительные приговоры Божьи? Итак, правилом моей жизни должна быть не совесть, а все то, что какому-нибудь низкому наушнику вздумается донести на меня по личной злобе, Бенкендорфу. Я не могу бегать по улицам и спрашивать у всех возможных на меня доносчиков, что мне думать, что мне делать и кого любить. Если эти доносчики доступны до вас, то это ваше и наше несчастье, ибо в таких случаях вы беспрестанно будете осуждать несправедливо, и мы никогда не можем быть правыми. Поэтому в России один человек добродетельный – это Бенкендорф. Все прочие должны смотреть на него в поступках своих. Что он назовет хорошим, то и для них должно быть хорошо. Что он осудит, то и они должны осудить. А он произносит свои осуждения по доносам. Следственно, нравственность наша теперь вся предана на произвол доносчиков. Нет никого правых, но это гибель всего. Около вас будут жить только те, кои живут предательством. Между царем и Россией будет бездна, огороженная забором из наушников. Я со своей стороны буду продолжать жить, как я жил. Не могу покорить себя ни Булгариным, ни даже Бенкендорф. У меня есть другой вожатый. Моя совесть. Беда стране, где раб и льстец, одни приближены к престолу, а небом избранный певец молчит, потупя очи долу. Александр Пушкин. Мы можем праведно гордиться. Наша словесность, уступая другим в роскоши талантов, тем пред ними отличается, что не носит она на себе печати рабского унижения. Пушкин Александру Бестужеву. Наши таланты благородны, независимы. Прочти послание к Александру Жуковского в 1815-м. Вот как русский поэт говорит русскому царю: «На лиру с гордостью подъемлет взор певец. О дивный век, когда певец царя не льстец, когда хвала, восторг, глас лиры, глас народа. Поверь народу, царь, им будешь счастлив ты». Жуковский тоже Дон Кишот в своем роде. Он помешался на душевное и говорит с душами в Аничковском дворце, где души никогда не водилось, Вяземской. Жизнь, какую он вел, годна была для нас и для тех, за которых он беспрестанно хлопотал. Он отвоевывал себе рай, теряя его ежедневно. Александр Тургенев. Он отвоевывал.
право печататься ссыльному Кюхельбекеру, освобождение от солдатчины Боротынскому, вызволение из кавказской ссылки Лермонтову, смягчение участи разжалованному Федору Глинке, возвращение свободы Адаму Мицкевичу, выкуп из крепостного рабства Тарасу Шевченко, Гоголю, Белинскому, Некрасову, ободрение, помощь, заступничество. Но скажи, можно ли было надеяться, что я найду себе защитника? И где же? И кому я обязан этим? Великому человеку Жуковскому. Герцен. Письмо из ссылки. Апреля 1837. И если бы у нас не было Жуковского, мы не имели бы Пушкина. Виссарион. Белинской.

Побежденный учитель. Записка доктора Шольца в 7:00 вечера 27 января 1837. Больной громко и ясно спрашивал меня: «Что вы думаете о моей ране? Не могу вам скрыть, что рана ваша опасная. Скажите мне, смертельная? Считаю долгом вам это не скрывать. Не желаете ли вы кого-нибудь видеть из близких приятелей? Разве вы думаете, что я часу не проживу? О, нет, не потому, но я полагал, что вам приятнее кого-нибудь из них видеть. Господин Плетнев здесь. Да, но я бы желал Жуковского». Он лежал без движения, как будто по тяжкой работе, руки свои опустив, голову тихо склоня, долго стоял я пред ним, один, смотря со вниманием мертвому прямо в глаза. Жуковской, Пушкину. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти. Это был не сон и не покой. Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу. Это не было также и выражение поэтическое. Нет, но какое-то мыслью, глубокой, высокою мыслью было объято оно. Мнилось мне, что ему в этот миг предстояло как будто какое видение, что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось: «Что видишь?» Те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Апулея, а над уроками зевал, когда ленился и проказил, по кровле и в окошко лазил и забывал латинский класс для алых губ и черных глаз. Какие стихи! Он мучит меня своим даром, как привидение. Это надежда нашей словесности. Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет. И ты, глубоко вдохновенный, всего прекрасного певец, ты, идол девственных сердец, не ты ль пристрастьем увлеченный, ты звал меня на славный путь, ты рек за мной, мне братом будь. Пушкин, Жуковскому, черновики 8 главы Евгения Онегина. Ты уверяешь меня, сверчок моего сердца, что ты ко мне писал, писал и писал. Но я не получал твоих писем. Жуковской, Пушкину. Ты создан попасть в Боги. Вперед! Крылья у души есть. Вышины она не побоится. Дай свободу этим крыльям, и небо твое. Вот моя вера — быть сверчку орлом и долететь ему до солнца. Март 1820-го. Пушкин читает 6-ю песню Руслана и Людмилы. Жуковский дарит Пушкину свой портрет с надписью «Победителю ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму «Руслан и Людмила». 1820-го, марта 26-го, Великая Пятница. Каков чудак Жуковский! Пристает ко мне, чтобы я семье Пушкина назначил такую же пенсию, как семье Карамзина. Он не хочет сообразить, что Карамзин человек почти святой. А какова была жизнь Пушкина? Николай I. 7 февраля 1837 в присутствии действительного статского советника Жуковского был распечатан кабинет покойного камер-юнкера Александра Сергеевича Пушкина,
и все принадлежащие покойному бумаги, письма и книги в рукописях, собраны, уложены в два сундука и запечатанные перевезены в квартиру действительного статского советника Жуковского, где и поставлены в особенной комнате. Печати приложены, дверь комнаты, в которой поставлены сундуки, также запечатана, ключи от сундуков приняты на сохранение генерал-майором Дубельтом. 8 февраля. Вскрыт один из запечатанных сундуков, и половина хранящихся воном бумаг разобрана и разделена по предметам. 13 февраля. Кончено чтение писем князя Вяземского, писем Рылеева, писем Дельвига. Прочтены и разобраны письма Вигеля, Чаадаева, Осиповой, князя Адоевского, Катенина, Мереме, Дмитриева. Когда Ваше Императорское Величество благоволили меня призвать, дабы повелеть мне опечатать и разобрать бумаги Пушкина, с глубокой благодарностью принял я такое повеление. Впоследствии это распоряжение переменилось. Генералу Дубельту поручено помогать мне. По-настоящему в этом деле я лишний. Мне бы надобно и спросить у Вашего Величества увольнение меня от такого дела, но я этого не сделал из дружбы к мертвому Пушкину, коему хотел я оказать последнюю услугу сохранением бумаг его. Не раз Жуковскому приходилось схватываться с Бенкендорфом за Пушкина при его жизни. Была суждена ему и последняя схватка с Бенкендорфом уже у гроба Пушкина. Щеголев. Ваше сиятельство, дело, возложенное на меня государем-императором, кончено. Бумаги Пушкина разобраны. Я перечитал все письма им от вашего сиятельства полученные, но сердце мое сжималось при этом чтении. Во все эти 12 лет, прошедшие с той минуты, в которой государь так великодушно его присвоил, его положение не переменилось. Он все был как буйный мальчик под строгим мучительным надзором. Пушкин созревал. Он написал Годунова, Полтаву, все свое лучшее, а прежнее предубеждение было то же и то же. В 36-летнем Пушкине видели все 22-летнего. Вы делали свои выговоры с благонамерением и тотчас о них забывали, переходя от них к вашим важным занятиям. А эти выговоры, для вас столь маловажные, определяли для Пушкина его жизнь. Например, в ваших письмах нахожу выговор за то, что Пушкин поехал в Москву, за то, что Пушкин поехал в Арзрум. Но какое же это преступление? Пушкин хотел поехать в деревню на житье, чтобы заняться на покое литературой. Ему было в том отказано под тем видом, что он служил. Но в чем же была его служба? В том единственно, что он был причислен к иностранной коллегии. Какое могло быть ему дело до иностранной коллегии? Его служба была его перо, его Петр Великий, его поэмы. Для такой службы нужно свободное уединение. Какое спокойствие он мог иметь своей пылкою, огорченную душой, своими стесненными домашними обстоятельствами посреди такого света, где тысячи презрительных сплетней и сети, которых не имел он возможности вырваться, погубили его. Государь-император назвал себя его цензором. Милость великая, но, скажу откровенно, эта милость поставила Пушкина в самое затруднительное положение. Вы называете его и теперь демагогическим писателем. По каким же произведениям даете вы ему такое имя? И какие произведения его знаете вы, кроме тех, на кои указывала вам полиция? Ведь вы не занимаетесь и не имеете времени заниматься русской литературой. Он просто русский национальный поэт, выразивший в лучших стихах своих наилучшим образом все, что дорого русскому сердцу. Он только что достиг своего полного поэтического развития.
и все шел в гору как человек, и поэзия его мужала с ним вместе, и что бы он написал, если бы, если бы. О нет, мне жизнь не надоела, я жить люблю, я жить хочу. Душа не вовсе охладела, утратя молодость свою. Я чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, и что я могу творить. Александр Пушкин. Но не хочу, о друге, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. Будучи больным, Жуковский в 1851 году лечился за границей и пригласил старшего сына Пушкина, Александра Александровича, для беседы как главного наследника поэта, который только что окончил пажеский корпус. Семейные воспоминания племянника Пушкина Анатолия Львовича. Василий Андреевич заговорил о закате своей жизни и, пристально всматриваясь в Александра Александровича, сказал, что он имеет сообщить ему нечто важное, но просит уверить его честным словом, что он никому не скажет об этом. Корнет Пушкин обещал выполнить просьбу, и Жуковский открылся, сообщив, что он открывает истину для потомства, заключающуюся в том, что в смерти Пушкина повинен не только шеф жандармов, но и распорядитель судеб России, государь. Усталый Василий Андреевич перекрестился и умолк. Лебедь белогрудый, лебедь белокрылый, как же нелюдимо, ты отшельник хилый, здесь сидишь на лоне, вот уединенных. Ах ты мой старый лебедь, пращур лебединый, да когда ж твой голос состарится, стихи твои прелесть, нежно обнимаю тебя, Светлана, не только именем, но и душою. Да что же это за лебедь? Вымысел, аллегория или быль? Пред Чесменской гордо блещущей колонной лебеди молодые, голубое лоно, озеро тревожат плаваньем, плесканьем, боем крыл могучих, белых шей купаньем. Раз среди их шума раздался чудесно голос всю пронзивший бездну поднебесной, лебедь благородный дней Екатерины пел, прощая с жизнью, гимн свой лебединый. А когда допел он, на небо взглянувши и крылами сильно, дряхлыми взмахнувши, к небу, как во время оное бывало, он с земли рванулся, и его не стало в высоте и навзничь. С высоты упал он, и прекрасен мертвый, на хребте лежал он, широко раскинув крылья, как летящий, в небеса вперяя взор уж не горящий.

это было 6-7 лет тому назад, когда я жил в одном из уездов в имении помещика Белокурова. Молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и все жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия. Он жил в саду во флигеле, а я в старом барском доме, в громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да еще стола, на котором я раскладывал пасьянс. Тут всегда, даже в тихую погоду, что-то гудело в старых амосовских печах, а во время грозы весь дом дрожал и, казалось, трескался на части. И было немножко страшно, особенно ночью, когда все 10 больших окон вдруг освещались молнией. Обреченный судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего. По целым часам я смотрел в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, читал все, что привозили мне с почты, спал. Иногда я уходил из дому и до позднего вечера бродил где-нибудь. Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Я прошел мимо белого дома с террасой и с мезонином, и передо мной неожиданно разверзнулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней, с толпой зеленых ив, с деревней на том берегу, с высокой узкой колокольней, на которой горел крест, отражая в себе заходившее солнце. На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве. А у белых каменных ворот, которые вели со двора в поле, у старинных крепких ворот со львами стояли две девушки. Одна из них постарше, тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной каштановых волос на голове, с маленьким упрямым ртом, имела строгое выражение и на меня едва обратила внимание. Другая же, совсем еще молоденькая, ей было 17-18 лет, не больше, тоже тонкая и бледная, с большим ртом и с большими глазами, с удивлением посмотрела на меня, когда я проходил мимо, сказала что-то по-английски и сконфузилась. И мне показалось, что и эти два милых лица мне давно уже знакомы. И я вернулся домой с таким чувством, как будто видел хороший сон.

0: Вскоре после этого, как-то в полдень, когда я и Белокуров гуляли около дома, неожиданно, шурша по траве, въехала во двор рессорная коляска, в которой сидела одна из тех девушек. Это была старшая. Она приехала с подписным листом просить на Погорельцев. Не глядя на нас, она очень серьезно и обстоятельно рассказала нам, сколько сгорело домов в селе Сиянове, сколько мужчин, женщин и детей осталось без крова, и что намерен предпринять на первых порах Погорельческий комитет, членом которого она теперь была. Давши нам подписаться, она спрятала лист и тотчас же стала прощаться. «Вы совсем забыли нас, Петр Петрович», — сказала она Белокурову, подавая ему руку. «Приезжайте, и если мсье Н, она назвала мою фамилию, захочет взглянуть, как живут почитатели его таланта и пожалуют к нам, то мама и я будем очень рады». И я поклонился. Когда она уехала, Петр Петрович стал рассказывать. Эта девушка, по его словам, была из хорошей семьи, и звали ее Лидией Волчининовой. А имение, в котором она жила с матерью и сестрой, так же, как и село на другом берегу пруда, называлось Шелковкой. Отец ее когда-то занимал видное место в Москве и умер в чине тайного советника. Несмотря на хорошие средства, Волчининовы жили в деревне безвыездно лето и зиму, и Лидия была учительницей в земской школе у себя в Шелковке и получала 25 рублей в месяц. Она тратила на себя только эти деньги и гордилась, что живет на собственный счет. «Интересная семья», — сказал Белокуров. «Пожалуй, сходим к ним как-нибудь. Они будут вам очень рады». Как-то после обеда в один из праздников мы вспомнили про Волчининовых и отправились к ним в Шелковку. Они, мать и обе дочери, были дома. Мать Екатерина Павловна, когда-то, по-видимому, красивая, теперь же сырая, не по летам, больная одышкой, грустная, рассеянная, старалась занять меня разговором о живописи. Узнав от дочери, что я, быть может, приеду в Шелковку, она торопливо припомнила 2-3 моих пейзажа, какие видела на выставках в Москве, и теперь спрашивала, что я хотел в них выразить. Лидия, или как ее звали дома, Лида, говорила больше с Белокуровым, чем со мной. Серьезная, не улыбаясь, она спрашивала его, почему он не служит в земстве и почему до сих пор не был ни на одном земском собрании. «Нехорошо, Петр Петрович», — говорила она укоризненно, — «нехорошо, стыдно». «Правда, Лида, правда», — соглашалась мать, — «нехорошо». «Весь наш уезд находится в руках Балагина», — продолжала Лида, обращаясь ко мне. «Сам он председатель управы, и все должности в уезде роздал своим племянникам и зятьям и делает, что хочет. Надо бороться. Молодежь должна составить из себя сильную партию. Но вы видите, какая у нас молодежь. Стыдно, Петр Петрович». Младшая сестра Женя, пока говорили о земстве, молчала. Она не принимала участия в серьезных разговорах. Ее в семье еще не считали взрослой и как маленькую называли «миссюсь», потому что в детстве она называла так «мисс» свою гувернантку. Все время она смотрела на меня с любопытством, и когда я осматривал в альбоме фотографии, объясняла мне: «Это дядя, это крестный папа», и водила пальчиком по портретам, и в это время по-детски касалась меня своим плечом. Я близко видел ее слабую, неразвитую грудь, тонкие плечи, косу и худенькое тело, туго стянутое поясом. Мы играли в крокет и лаун-теннис, гуляли по саду, пили чай, потом долго ужинали. После громадной пустой залы с колоннами мне было как-то по себе в этом небольшом уютном доме, в котором не было на стенах олеографии, и прислуги говорили «вы». И все мне казалось молодым и чистым благодаря присутствию Лиды и миссюсь. И все дышало порядочностью. За ужином Лида опять говорила с Белокуровым о земстве, о Балагине, о школьных библиотеках. Это была живая, искренняя, убежденная девушка. и слушать ее было интересно. Хотя говорила она много и громко. Быть может, от того, что привыкла говорить в школе. Зато мой Петр Петрович, у которого еще со студенчества осталась манера всякий разговор сводить на спор, говорил скучно, вяло и длинно, с явным желанием казаться умным и передовым человеком. Жестикулируя, он опрокинул рукавом соусник, и на скатерти образовалась большая лужа. Но кроме меня, казалось, никто не заметил этого. Когда мы возвращались домой, было темно и тихо. «Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой», — сказал Белокуров и вздохнул. «Да, прекрасная, интеллигентная семья. Отстал я от хороших людей, ах, как отстал. А все дела. Он говорил о том, как много приходится работать, когда хочешь стать образцовым сельским хозяином. А я думал, какой-то тяжелый и ленивый малый. Он, когда говорил о чем-нибудь серьезно, то с напряжением тянул и работал так же, как говорил, медленно, всегда опаздывая, пропуская сроки. В его деловитость я плохо верил уже потому, что письма, которые я поручал ему отправлять на почту, он по целым неделям таскал у себя в кармане. «Тяжелее всего, — бормотал он, идя рядом со мной, — тяжелее всего, что работаешь и ни в ком не встречаешь сочувствия. Никакого сочувствия». Я стал бывать у Волчининовых. Обыкновенно я сидел на нижней ступеньке террасы. Меня томило недовольство собой. Было жаль своей жизни, которая протекала так быстро и неинтересно. И я все думал о том, как хорошо было бы вырвать из своей груди сердце, которое стало у меня таким тяжелым. А в это время на террасе говорили. Слышался шорох платьев, перелистывали книгу. Я скоро привык к тому, что днем Лида принимала больных, раздавала книжки и часто уходила в деревню с непокрытой головой под зонтиком, а вечером громко говорила о земстве, о школах. Эта тонкая, красивая, неизменно строгая девушка с маленьким, изящно очерченным ртом всякий раз, когда начинался деловой разговор, говорила мне сухо: «Это для вас неинтересно». Я был ей не симпатичен. Она не любила меня за то, что я пейзажист и в своих картинах не изображаю народных нужд, и что я, как ей казалось, был равнодушен к тому, во что она так крепко верила. Внешним образом она никак не выражала своего нерасположения ко мне, но я чувствовал его и, сидя на нижней ступени террасы, испытывал раздражение. И говорил, что лечить мужиков, не будучи врачом, значит обманывать их, и что легко быть благодателем, когда имеешь 2000 десятин. А ее сестра, Мисюсь, не имела никаких забот и проводила свою жизнь в полной праздности, как я. Вставши утром, она тотчас же бралась за книгу и читала, сидя на террасе в глубоком кресле, так что ножки ее едва касались земли, или пряталась с книгой в липовой аллее, или шла за ворота в поле. Она читала целый день, с жадностью глядя в книгу, и только потому, что взгляд ее иногда становился усталым, ошеломленным, и лицо сильно бледнело, можно было догадаться, что это чтение утомляло ее мозг. Когда я приходил, она, увидев меня, слегка краснела, оставляла книгу и с оживлением, глядя мне в лицо своими большими глазами, рассказывала о том, что случилось. Например, о том, что в людской сгорела сажа, или что работник поймал в пруду большую рыбу. В будни она ходила обыкновенно в светлой рубашечке и в темно-синей юбке. Мы гуляли вместе, рвали вишни для варенья, катались в лодке, и когда она прыгала, чтобы достать вишню, или работала веслами, сквозь широкие рукава просвечивали ее тонкие слабые руки. Или я писал этюд, а она стояла возле и смотрела с восхищением. В одно из воскресений в конце июля я пришел к Волчининовым утром, часов 9. Я ходил по парку, держась подальше от дома, и отыскивал белые грибы, которых в то лето было очень много, и ставил около них метки, чтобы потом подобрать их вместе с Женей. Дул теплый ветер. Я видел, как Женя и ее мать, обе в светлых праздничных платьях, прошли из церкви домой, и Женя придерживала от ветра шляпу. Потом я слышал, как на террасе пили чай. Пришла Женя с корзиной. У нее было такое выражение, как будто она знала или предчувствовала, что найдет меня в саду. Мы подбирали грибы и говорили. И когда она спрашивала о чем-нибудь, то заходила вперед, чтобы видеть мое лицо.
1: «Вчера у нас в деревне произошло чудо», — сказала она. «Хромая Пелагея была больна целый год, никакие доктора и лекарства не помогали, а вчера старуха пошептала, и прошло».
0: «Это не важно», — сказал я. «Не следует искать чудес только около больных и старух. Разве здоровье не чудо, а сама жизнь? Что непонятно, то и есть чудо».
1: «А вам не страшно то, что непонятно?»
0: «Нет. К явлениям, которых я не понимаю, я подхожу бодро и не подчиняюсь им. Я выше их. Человек должен сознавать себя выше львов, тигров, звезд. Выше всего в природе. Даже выше того, что непонятно и кажется чудесным. Иначе он не человек, а мышь, которая всего боится».
1: Когда мы шли к дому, она вдруг остановилась и сказала: «Наша Лида замечательный человек, не правда ли? Я ее горячо люблю и могла бы каждую минуту пожертвовать для нее жизнью. Но скажите, — Женя дотронулась до моего рукава пальцем, — скажите, почему вы с ней все спорите? Почему вы раздражены?»
0: «Потому что она не права».
1: Женя отрицательно покачала головой, и слезы показались у нее на глазах. «Как это непонятно», — проговорила она. После обеда Женя читала, лежа в глубоком кресле, а я сидел на нижней ступени террасы. Мы молчали. Все небо заволокло облаками, и стал накрапывать редкий мелкий дождь. Было жарко. Ветер давно уже стих, и казалось, что этот день никогда не кончится. К нам на террасу вышла Екатерина Павловна, заспанная, с веером. «О, мама, — сказала Женя, целуя у нее руку, — тебе вредно спать днем». Они обожали друг друга. Когда одна уходила в сад, то другая уже стояла на террасе и, глядя на деревья, окликала: «Ау, Женя!» или «Мамочка, где ты?» Они всегда вместе молились, и обе одинаково верили. И хорошо понимали друг друга, даже когда молчали. И к людям они относились одинаково. Екатерина Павловна также скоро привыкла и привязалась ко мне. И когда я не появлялся 2-3 дня, прислала узнать, здоров ли я. На мои этюды она смотрела тоже с восхищением. И с такой же болтливостью, и так же откровенно, как Мисюсь, рассказывала мне, что случилось. И часто поверяла мне свои домашние тайны. Она благоговела перед своей старшей дочерью. Лида никогда не ласкалась, говорила только о серьезном. Она жила своей особенной жизнью и для матери, и для сестры была такой уже священной, немного загадочной особой, как для матросов адмирал, который все сидит у себя в каюте. «Наша Лида замечательный человек», — говорила часто мать, — «не правда ли?»
0: И теперь, пока накрапывал дождь, мы говорили о Лиде.
1: «Она замечательный человек», — сказала мать и прибавила в полголоса тоном заговорщицы, испуганно оглядываясь. «Таких днем с огнем поискать, хотя, знаете ли, я начинаю немножко бояться. Школа, аптечки, книжки — все это хорошо, но зачем крайности? Ведь ей уже 24-й год, пора о себе серьезно подумать. Эдак за книжками и аптечками и не увидишь, как жизнь пройдет. Замуж нужно».
0: Женя, бледная от чтения, с помятой прической, приподняла голову и сказала как бы про себя, глядя на мать:
1: «Мамочка, все зависит от воли Божией». И опять погрузилась в чтение.
0: Пришел Белокуров в поддевке и в вышитой сорочке. Мы играли в крокет и в лаун-теннис. Потом, когда потемнело, долго ужинали. И Лида опять говорила о школах и о Балагине, который забрал в свои руки весь уезд. Уходя в этот вечер от Волчининовых, я уносил впечатление длинного-длинного праздного дня с грустным сознанием, что все кончается на этом свете, как бы ни было длинно.
1: Нас до ворот провожала Женя, и от того, быть может, что она провела со мной весь день от утра до вечера, я почувствовал, что без нее мне как будто скучно, и что вся эта милая семья близка мне. И в первый раз за все лето мне захотелось писать.
0: «Скажите, отчего вы живете так скучно, так неколоритно?» — спросил я у Белокурова, идя с ним домой. «Моя жизнь скучна, тяжела, однообразна, потому что я художник, я странный человек, я издерган с юных дней завистью, недовольством собой, неверием в свое дело. Я всегда беден, я бродяга. Но вы-то, вы здоровый, нормальный человек, помещик, барин. Отчего вы живете так неинтересно, так мало берете от жизни? Отчего, например, вы до сих пор не влюбились в Лиду или Женю? Вот Лида может полюбить только земца, увлеченного так же, как она, больницами и школами. О, ради такой девушки можно не только стать земцем, но даже истаскать, как в сказке, железные башмаки. А Мисюсь? Какая прелесть эта Мисюсь!» Белокуров длинно, растягивая заговорил о болезни века пессимизме. Говорил он уверенно и с таким тоном, как будто я спорил с ним. «Сотни верст пустынной, однообразной, выгоревшей степи не могут нагнать такого уныния, как один человек, когда он сидит, говорит и неизвестно, когда он уйдет». «Дело не в пессимизме и не в оптимизме», — сказал я раздраженно, «а в том, что у 99 из 100 нет ума». Белокуров принял это на свой счет, обиделся и ушел.
2: «В Малоземове гостит князь, тебе кланяется», — говорила Лида матери, вернувшись откуда-то и снимая перчатки. «Рассказывал много интересного. Обещал опять поднять в губернском собрании вопрос о медицинском пункте в Малоземове, но, говорит, мало надежды». И, обратясь ко мне, она сказала: «Извините, я все забываю, что для вас это не может быть интересно».
0: Я почувствовал раздражение. «Почему же неинтересно?» — спросил я и пожал плечами. «Вам не угодно знать мое мнение, но, уверяю вас, этот вопрос меня живо интересует».
2: «Да?»
0: «Да. По моему мнению, медицинский пункт в Малоземове вовсе не нужен».
2: Мое раздражение передалось и ей. Она посмотрела на меня, прищурив глаза, и спросила: «Что же нужно? Пейзажи?»
0: «И пейзажи не нужны. Ничего там не нужно».
1: Она кончила снимать перчатки и развернула газету, которую только что привезли с почты. Через минуту она сказала тихо, очевидно, сдерживая себя: «На прошлой неделе умерла от родов Анна. А если бы поблизости был медицинский пункт, то она осталась бы жива. И господа пейзажисты, мне кажется,
2: должны бы иметь какие-нибудь убеждения на этот счет».
1: «Я имею на этот счет очень определенное убеждение, уверяю вас», — ответил я, а она закрылась от меня газетой, как бы не желая слушать. «По-моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки при существующих условиях служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья. Вот вам мое убеждение».
2: Она подняла на меня глаза и насмешливо улыбнулась. А я продолжал, стараясь уловить свою главную мысль. «Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потемок гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и в вони. Их дети, подрастая, начинают ту же музыку, и так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных, только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх. Весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своем образе и подобии. Голод, холод, животный страх, масса труда, точно снеговые обвалы загородили им все пути к духовной деятельности, именно к тому самому, что отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить. Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами, но этим не освобождаете их от пут, а напротив, еще больше порабощаете, так как, внося в их жизнь новые предрассудки, вы увеличиваете число их потребностей, не говоря уже о том, что за мушки и за книжки они должны платить земству и, значит, сильнее гнуть спину».
1: «Я спорить с вами не стану», — сказала Лида, опуская газету. «Я уже это слышала. Скажу вам только одно. Нельзя сидеть, сложа руки. Правда, мы не спасаем человечество и, быть может, во многом ошибаемся, но мы делаем то, что можем, и мы правы. Самая высокая и святая задача культурного человека — это служить ближним, и мы пытаемся служить, как умеем. Вам не нравится, но ведь на всех не угодишь. Ах, боже мой, но ведь нужно же делать что-нибудь», — сказала Лида с досадой, и по ее тону было заметно, что мои рассуждения она считает ничтожными и презирает их.
2: «Так возьмите на себя долю их труда. Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собой труд, который затрачивается вообще человечеству на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более 2-3 часов в день. Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем только 3 часа в день, а остальное время у нас свободно. Представьте еще, что мы, чтобы еще менее зависеть от своего тела и менее трудиться, изобретаем машины, заменяющие труд. Мы стараемся сократить число наших потребностей до минимума. Мы закаляем себя, наших детей, чтобы они не боялись голода, холода, и мы не дрожали бы постоянно за их здоровье, как дрожат Анна, Мавра и Пелагея. Представьте, что мы не лечимся, не держим аптек, табачных фабрик, винокуренных заводов. Сколько свободного времени у нас остается, в конце концов? Мы все сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам. Науки и искусства, когда они настоящие, стремятся не к временным, не к частным целям, а к вечному и общему. Они ищут правды и смысл жизни, ищут Бога, душу. А когда их пристегивают к нуждам и злобам дня, к аптечкам и библиотечкам, то они только осложняют, загромождают жизнь. У нас много медиков, фармацевтов, юристов, стало много грамотных, но совсем нет биологов, математиков, философов, поэтов. Весь ум, вся душевная энергия ушли на удовлетворение временных, приходящих нужд. У ученых, писателей и художников кипит работа, по их милости удобства жизни растут с каждым днем, потребности тела множатся, между тем до правды еще далеко. И человек по-прежнему остается самым хищным и самым нечистоплотным животным. И все клонится к тому, чтобы человечество в своем большинстве выродилось и утеряло навсегда всякую жизнеспособность. При таких условиях жизнь художника не имеет смысла. И чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль. Так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного, нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок.
3: И я не хочу работать, и не буду, и ничего не нужно, и пусть земля провалится в тартарары.
0: Миссюська, выйди, сказала Лида сестре, очевидно, находя мои слова вредными для такой молодой девушки. Женя грустно посмотрела на сестру и на мать и вышла.
2: Подобные милые вещи говорят обыкновенно, когда хотят оправдать свое равнодушие, сказала Лида. Отрицать больницы и школы легче, чем лечить и учить.
0: Правда ли? Правда, согласилась мать.
2: Вы угрожаете, что не станете работать, продолжала Лида. Очевидно, вы высоко цените ваши работы.
0: Перестанем же спорить. Мы никогда не споемся, так как самую несовершенную из всех библиотечек и аптечек, о которых вы только что отзывались так презрительно, я ставлю выше всех пейзажей на свете.
2: И тотчас же, обратясь к матери, она заговорила совсем другим тоном.
0: Князь очень похудел и сильно изменился с тех пор, как был у нас. Его посылают в Виши.
2: Она рассказывала матери про князя, чтобы не говорить со мной. Лицо у нее горело, и чтобы скрыть свое волнение, она низко, точно близорукая, нагнулась к столу и делала вид, что читает газету. Мое присутствие было неприятно. Я простился и пошел домой.
0: На дворе было тихо. Деревня по ту сторону пруда уже спала. Не видно было ни одного огонька, и только на пруду едва светились бледные отражения звезд. У ворот со львами стояла Женя, неподвижно, поджидая меня, чтобы проводить. «В деревне все спят», — сказал я ей, стараясь разглядеть в темноте ее лицо, и увидел устремленные на меня темные, печальные глаза.
2: «И кабачик, и конокрады покойно спят, а мы, порядочные люди, раздражаем друг друга и спорим». Была грустная августовская ночь. Грустная, потому что уже пахло осенью. Покрытая багровым облаком, восходила луна и еле-еле освещала дорогу и по сторонам ее темные озимые поля. Часто падали звезды. Женя шла со мной рядом по дороге и старалась не глядеть на небо, чтобы не видеть падающих звезд, которые почему-то пугали ее.
0: «Мне кажется, вы правы», — сказала она, дрожа от ночной сырости. «Если бы люди все сообща могли отдаться духовной деятельности, то они скоро узнали бы все».
3: «Конечно».
0: «Мы высшие существа, и если бы в самом деле мы сознали всю силу человеческого гения и жили бы только для высших целей, то в конце концов мы стали бы как боги.
2: Но этого никогда не будет. Человечество выродится, и от гения не останется и следа».
0: Когда не стало видно ворот, Женя остановилась и торопливо пожала мне руку. «Спокойной ночи», — проговорила она, дрожа. Плечи ее были покрыты только одной рубашечкой, и она сжалась от холода. «Приходите завтра». Мне стало жутко от мысли, что я останусь один, раздраженный, недовольный собой и людьми. Я сам уже старался не глядеть на падающие звезды. «Побудьте со мной еще минуту», — сказал я. «Прошу вас». «Я любил Женю. Должно быть, я любил ее за то, что она встречала и провожала меня, за то, что смотрела на меня нежно и с восхищением. Так трогательно прекрасны были ее бледное лицо, тонкая шея, тонкие руки, ее слабость, праздность, ее книги. А ум? Я подозревал у нее недюжинный ум. Меня восхищала широта ее воззрений. Быть может, потому что она мыслила иначе, чем строгая, красивая Лида, которая не любила меня. Я нравился Жене как художник,
1: Я победил ее сердце своим талантом, и мне страстно хотелось писать только для нее. И я мечтал о ней, как о своей маленькой королеве, которая вместе со мною будет владеть этими деревьями, полями, туманом, зарею, этой природой чудесной, очаровательной, но среди которой я до сих пор чувствовал себя безнадежно одиноким и ненужным. «Останьтесь еще минуту», — попросил я, — «умоляю вас». Я снял с себя пальто и прикрыл ее озябшие плечи. Она, боясь показаться в мужском пальто смешной и некрасивой, засмеялась и сбросила его. И в это время я обнял ее и стал осыпать поцелуями ее лицо,

да и незачем было идти туда. Я постоял немного в раздумье и тихо поплелся назад, чтобы еще взглянуть на дом, в котором она жила. Милый, наивный, старый дом, который, казалось, окнами своего мезонина глядел на меня как глазами и понимал все. Я прошел мимо террасы, сел на скамье около площадки для лаун-теннис в темноте под старым вязом и отсюда смотрел на дом. В окнах мезонина, в котором жила миссюсь, блеснул яркий свет, потом покойный зеленый. Эту лампу накрыли абажуром. Задвигались тени. Я был полон нежности, тишины и довольства собою. Довольства, что сумел увлечься и полюбить. И в то же время я чувствовал неудобство от мысли, что в это же самое время в нескольких шагах от меня в одной из комнат этого дома живет Лида, которая не любит, быть может, ненавидит меня. Я сидел и все ждал, не выйдет ли Женя. Прислушивался, и мне казалось, будто в мезонине говорят. Прошло около часа. Зеленый огонь погас, и не стало видно теней. Луна уже стояла высоко над домом и освещала спящий сад, дорожки. Георгины и розы в цветнике перед домом были отчетливо видны и казались все одного цвета. Становилось очень холодно. Я вышел из сада, подобрал на дороге свое пальто и не спеша побрел домой. Когда на другой день после обеда я пришел к Волчининовым, стеклянная дверь в сад была открыта настежь. Я посидел на террасе, поджидая, что вот-вот за цветником на площадке или на одной из аллей покажется Женя или донесется ее голос из комнат. Потом я прошел в гостиную, в столовую. Не было ни души. Из столовой я прошел длинным коридором в переднюю, потом назад. Тут в коридоре было несколько дверей, и за одной из них раздавался голос Лиды. «Вороне где-то Бог», — говорила она громко и протяжно, вероятно, диктуя. «Бог послал кусочек сыру. Вороне где-то...» «Кто там?» — окликнула она вдруг, услышав мои шаги. «Это я». «А... простите, я не могу сейчас выйти к вам. Я занимаюсь с Дашей». «Екатерина Павловна в саду?» «Нет, она с сестрой уехала сегодня утром к тете в Пензенскую губернию. А зимой, вероятно, они поедут за границу», — добавила она, помолчав. «Вороне где-то Бог послал кусочек сыру». «Написала?» Я вышел в переднюю и, ни о чем не думая, стоял и смотрел оттуда на пруд и на деревню, а до меня доносилось: «Кусочек сыру! Вороне где-то Бог послал кусочек сыру». И я ушел из усадьбы той уже дорогой, какой пришел сюда в первый раз, только в обратном порядке. Сначала со двора в сад, мимо дома, потом по липовой аллее. Тут догнал меня мальчишка и подал записку. «Я рассказала все сестре, и она требует, чтобы я рассталась с вами», — прочел я. «Я была бы не в силах огорчить ее своим неповиновением. Бог даст вам счастье. Простите меня. Если бы вы знали, как я и мама горько плачем». Потом темная еловая аллея, обвалившаяся изгородь,

На том поле, где тогда цвела рожь и кричали перепела, теперь бродили коровы и спутанные лошади. Кое-где на холмах ярко зеленела озимь. Трезвое, будничное настроение овладело мной, и мне стало стыдно всего, что я говорил у Волчининовых, и по-прежнему стало скучно жить. Придя домой, я уложился и вечером уехал в Петербург. Больше я уже не видел Волчининовых. Как-то недавно, едучи в Крым, я встретил в вагоне Белокурова. Он по-прежнему был в поддевке и в вышитой сорочке, и когда я спросил его о здоровье, ответил: «Вашими молитвами». Мы разговорились. Имение свое он продал и купил другое поменьше. Про Волчининовых сообщил он немного. Лида, по его словам, жила по-прежнему в Шелковке и учила в школе детей. Мало-помалу ей удалось собрать около себя кружок симпатичных ей людей, которые составили из себя сильную партию и на последних земских выборах прокатили Балагина, державшего до того времени в своих руках весь уезд. Про Женю же Белокуров сообщил только, что она не жила дома и была неизвестно где. Я уже начинаю забывать про дом с мезонином. И лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того ни с сего припомнится мне то зеленый огонь в окне, то звук моих шагов, раздававшихся в поле ночи, когда я, влюбленный, возвращался домой и потирал руки от холода. А еще реже, в минуты, когда меня томит одиночество и мне грустно, я вспоминаю смутно. И мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут, и что мы встретимся. Мисюсь, где ты?

0: Слово о современности. Не понимая полной ценности того, что жизнь нам всем дала, мне снобы лгут о современности, закусывая у дела. Мол, это что за траектория от дней октябрьских и до нас? Дай современность, а история, да мы ее творим сейчас. Что скажешь барду самомнения? Ему полвека трын-трава. Мне ненавистен от рождения такой непомнящий родства. И я исток движения быстрого ищу лишь только потому, что без авроровского выстрела я современность не приму. Она была бы обесценена, явилась будто как-то вдруг, когда б не видели мы Ленина во всем, что видим мы вокруг. Не помнили бы, как мальчишками за пятилетки шли в бои и лучшими считали книжками тогда ударные свои. И пусть юнец в пылу воинственном кричит, что мы де без причин крестили именем единственным любой успех, любой почин, и пусть накинется с уловками, что наш герой в бою, в дыму, да, и без тех, кто шел с винтовками, я современность не приму. Могилы павших не безмолвствуют, и раны ратных лет болят, а на границах вахты бодрствуют, и мир был нами с боем взят. В нас дух один, кто пал, кто выстоял, фундамент клал и поднял трал, брал целину и реки приступом, и космос брал, и зимний брал, полвека между теми датами, но на геройские дела и пахарями, и солдатами, и космонавтами крылатыми одна нас партия вела, и в мире нет ценнее ценностей, и путь к высотам новым с ней. Вот в чем понятие современности идущих в коммунизм людей. Грачи. Кричат грачи. Весь день кричат грачи. Так надоели, впору сам кричи. Но я смирился с ними. А потом подумал как-то я еще о том, что потому грачи сейчас кричат, что выпускают в жизнь своих грачат, что рады крыльям, высоте, теплу, и зря на них я возвожу хулу. Ведь сам я, не завидуя грачу, в полет хочу, и знаю, полечу. И пусть вы надоели, хоть кричи, летите вы, шумите вы, грачи, кружите стаей, и в конце концов растите ваших черненьких птенцов, чтоб, может быть, в такую же страду я их увидел в будущем году взрастившими уже своих грачат. Пускай они кричат. Слеток. И не смышлен еще, и кроток, вспорхнув несмело с высоты, упал комочком серым слеток на придорожные кусты. Он целый день дрожал под ливнем, и целый день отец и мать знакомым пением призывным его старались занимать. Оберегали и кормили, давали разных червяков, чтоб в первые собравшись мили летел птенец до облаков. И день прошел, а на закате, отдав полету весь свой пыл, он из родительских объятий самостоятельно поплыл. Он пролетел гнездо родное, лишь глянул на отца и мать. Есть крылья, значит, нет покоя. Их надо выше поднимать. Я море узнаю по шуму за белой дамбою песка. Оно взволнованную думу несет ко мне издалека. Оно зовет, оно тревожит, шторм разрываясь на куски, оно одно прожить не может. И мы идем через пески, идем на зов, идем на вызов, где волн гряда, как гор гряда, куда дыханье легких бризов не долетает никогда. Пусть море в гневе непокорно, пройдем, осилим, победим. В нас тоже что-то есть от шторма, но разум властвует над ним. Баллада о матросской матери. Матери моей Надежде Дмитриевне Флёровой. Пришла печальная и строгая. Ни день, ни два ее сюда везли железную дорогою на крайний север поезда. И, наконец, дойдя до палубы, так сильно утомилась мать, что, кажется, сейчас упала бы, когда бы под руки не взять. Закатное густело зарево, окутав скалы и залив, и тихо-тихо разговаривал с матросской матерью комдив. Вот так же, Марфа Никаноровна, закат пылал и в том бою, когда с товарищами поровну делил ваш сын судьбу свою. Он, может быть, всю жизнь вынашивал мечту о подвиге своем. Награду, орден сына вашего, мы вам сегодня отдаем. Нет, слез у матери не видели. Наверное, выплакала их одна в глухой своей обители, в уральских кручах снеговых. И снова рану сердца трогая, переживая вновь беду, спросила только, как дорогу я к могиле Ваниной найду. Комдив смотрел на мать растерянно, ей не решаясь объяснить, что нам обычаями велено матроса в море хоронить. И тотчас травами душистыми пахнуло к нам из темноты. Держала мать живые, чистые, слегка увядшие цветы, и солнце будто бы остыло вдруг и словно рухнула скала. Ведь мать к могиле сына милого за много верст цветы везла. Наперекор порядком принятым едва опять взошла заря, эсминец шел к зыбям раскинутым с матросской матерью в моря. Надолго, с небывалой силою, тот скорбный миг запечатлен, как над сыновнею могилою мать отдала земной поклон. И там, где был давно отмеренным известный градус широты, по океанским волнам вспененным поплыли яркие цветы. Над необъятными просторами, перед прозрачной кромкой льда, они венками и узорами у корабля легли тогда. Казалось, не цветы разбросаны за темным бортом корабля, а это утренними росами омыты русские поля, и каждая росинка близкая, сверкающая бирюза, ее казалось материнская, сейчас пролитая слеза. Шли в базу, завтра ли, сегодня ли, все знали вновь дружить с волной. И мы наутро якорь подняли, прощаясь с бухтою родной, а у причала невысокого стояла, выйдя провожать, уже теперь не одинокая и всех нас любящая мать. И, глядя на море с тревогою, и боль, и радость затая, сказала нам перед дорогою: «Счастливый путь вам, сыновья!» Залив вытягивался скатертью, но в море ждал кипящий вал, и каждый расставался с матерью и мамой тихо называл. И вдаль, идя необозримую, где смелых бурям не сломать, он вспоминал свою родимую, свою единственную мать, и знал, что сколько миль не пройдено, с ней вместе пройдены вдвоем. И не случайно нашу родину мы тоже матерью зовем. Счастье Дмитрию Федоровичу Седову. Мой тесть домой приходит в 5. За стол садится тесть. И говорит он: «Знаешь, мать, давай-ка нам поесть». Долой снимает он пиджак, пододвигает стул. Устал сегодня, как-никак, в обед не отдохнул. Визжали пилы, топоры вступали с ними в спор. Мы плотники да столяры, и кончен разговор. Здесь нужен стол, а там буфет, а я не позабудь, по этой части 40 лет, и все никак-нибудь. Конец всегда делам венец, толкуют мастера. И мы дом отдыха, дворец, отстроили вчера. А нынче было торжество, мы сдали этот дом. Стоит он, глянь-ка на него, в лесочке над прудом. А мне-то радости теперь, скажу я не тая. Откроют завтра в доме дверь, а эта дверь моя. А из окошка глянут в сад, мол, где там соловьи. А над окошками висят наличники мои. Тесть говорил, а я глядел, и думал я о том, что весь он вдруг помолодел, так вдохновлен трудом. Он людям силы отдавал, столярный труд любя, и словно сам не уставал, ведь все, что делает, он знал для них и для себя, и верю я, что счастлив тесть не на день, на года, а в этом главный смысл и есть свободного труда. И час, и два стою над Клязьмою, ищу в ней небо глубину. На ум приходят думы разные, а все я думаю одну. О том, что к лесу тропка близкая, дома, заводы и луга, все, все вокруг земля российская, что больше жизни дорога. К ней припадаешь с вечной жаждою, о ней твердишь, не уступлю. Вот почему былинку каждую, как всю Россию, я люблю. Дятел, всякий раз, как только в лес войду я, днем под вечер или поутру, слышу, дятел, будто негодуя, все долбит сосновую кору. Долго ль завестись в лесу на пасти? Ест деревья тля, а то жучок. Дятел тут как тут и враз на части молоточком клювом чок-чок-чок и освободил грудную клетку, чтобы легче дереву дышать. И сосенке легче, вскинет ветку, дятел отлетит, к чему мешать? Он годами тут усилия тратил. Сосны высоки, чисты, стройны. Мой приятель, работяга дятел, комендант с зеленой стороны. Черно-белый, с красным оперением, поглядишь, да он прирос к стволу. День денской работе и цветенью воздает великую хвалу. Добрый друг, заботливая птица, охранитель зелени лесной, помогает дереву куститься и цвести, и молодеть весной. Я вот словом, будто молоточком, тоже не устал еще стучать. Трудно мысли разложить по строчкам, а ведь строчки просятся в печать. И ведь много всяческой напасти, там бюрократическая тля без причины рвет тебя на части, 100 бумажек заполнять веля. Там вокруг начальства плотной тучей вьется в услужение мошкара, как ее, скажи, на этот случай не поддеть на острие пера. Там посмотришь, присосался прочно со своей халтурою жучок, вот и рифмоплетствует построчно. Знаешь, дятел, постучим, дружок, постучим с тобою веселее. Труд такой всегда у нас в чести. Верю, сил в работе не жалея, мы поможем дереву свести. Мы не вчера ли по траве шагали, а нынче полюбуйся, погляди. Вот елочка стоит в пуховой шали, снежинка, что заколка на груди. Померк холодный мрамор облаков, причудливые тучи налетели, и, уцепившись за верхушки елей, повисли, как на остриях штыков. А я иду вглубь леса, далеко, как я хожу всегда, зимой и летом. И пусть нигде зеленых листьев нету, мне дышится особенно легко, наверное, потому, что травам росным, березкам зимовать пришел черед, а воздух весь лишь елочкам, да соснам, да мне, кто здесь бывает круглый год. Но часть свою отдал бы, не жалея, чтоб жить сейчас росистому ковру, чтоб не чернела ветками аллея, а листьями звенела на ветру. Не слышно птиц разноголосых, а ели, выстроившись в ряд, в глубинах сумеречных просек о чем-то тайном говорят. Но мне здесь все открыты тропки, и свой поклон деревья шлют, и птицы, что пред кем-то робки, мне безбоязненно поют. Там, где ветвей и трав завеса, я каждый шорох узнаю. О, если бы как тайну леса мне душу разгадать твою! Баллада о Балтийском корабле. Памяти моего линкора «Октябрьская революция». Скупыми фразами, без жалости, под шелест первых вешних трав, друзья сказали, что по старости линкор мой послан в переплав. Давно я не был в историческом Балтийском дорогом краю, где по дорогам романтическим тревожил молодость свою, но я его увидел сызнова, таким, каким в душе унес, с волной характера капризного, с ветрами, бьющими до слез. Я вспомнил миг незабываемый, когда, как айсберг в час ночной, огромный, призрачный, незнаемый линкор предстал передо мной. Никто моей не слышал жалобы, когда за крюк стальной держась, у права лазаретной палубы вязал я койку в первый раз, когда, доверясь морю чистому, но все еще как будто краб, я проползал, дрожа по выстрелу, хватаясь жадно за штормтрап, и в первый раз, уйдя из гавани, я как живому говорил: линкор, открыв морское плавание, ты в жизнь мне плавание открыл. А он метался, словно бешеный, и хоть свирепый вихрь крепчал, но в койке высоко подвешенной успокоительно качал. Он стал отцом родным и матерью, волной соленой окрестил, и всю линкоровскую братию в семью единую сплотил. Он мне шептал свое сказание, как здесь в 15-м году матросы подняли восстание самодержавью на беду. Их кандалы потом стозвонными громами плыли над волной. Но час явился грозовой, огнями революционными октябрь поплыл над всей страной. Не день, не два, мы годы долгие служили не на берегу. И думал в годы те о долге я, и не был, кажется, в долгу, и на пороге краткосрочного свой чемоданчик подхватив не к дому, как из дома отчего я шел с оглядкой на залив. Да что пред ним домишки куцые, когда как флагман впереди линкор нес имя революции на бронированной груди, а после в месяцы блокадные, как богатырский часовой, глядел он вдали непроглядные над застывающей Невой, и вздев 12-дюймовые, как мститель города бойца, метал он молнии багровые врагов, сжигая до конца. А в час победы шел натруженный, чуть поднимаясь на волнах, и гордо нес в боях заслуженный морской краснознаменный флаг. И вот на рейдах больше нет его, и словно все кипит во мне. Я вижу, в бурях пепла светлого надстройки корчатся в огне. Вот мачта, строгая красавица, в последний ринувшись полет, в такой жаре Мартена плавится, что слезы огненные льет. Прощай, линкор, броня могучая, остался мне лишь ленты шелк. Ты воды все прошел кипучие, огни горючие прошел, но ты прошел их удивительно. Ты сталью вылился в ковши. Тебе, как в сказке восхитительной, шепнули жаркое «дыши». Через вальцы, пройдя с шипением, ты лег прокатанный в листы, и ты явился к нам свершением большой конструкторской мечты. Над тихим взмыл и атлантическим, и за миры, не за моря, в ракетном плаванье космическом пронес ты имя Октября. Но все равно, какие млечные не покорил бы ты пути, я знаю, что вовеки вечные моей печали не уйти, что не прощу расправу скорую, что вижу твой я пьедестал, где с легендарною Авророю и ты б на Невских водах стал. Пусть мачта в облаках качается, ты вновь уходишь от земли, и жизнь матросов не кончается, и там, где флаг морской взвивается, жить остаются корабли.
1: Я за счастьем все время в погоне, за дорогой дорога подряд. Телевиденье быстрые кони бубенцами в эфире звенят. Будто с самого детства впервые вижу я темно-синюю высь, где в обнимку летят позывные и с романсами переплелись. До чего же нам стали привычны голоса беспредельных высот? Люди в небе живут, как обычно. Кто поет, кто на помощь зовет. И возможно, что за небосклоном он живет среди звездных миров, не записанный магнитофоном, а околевшего мамонта рев. Мы, живущие вместе на свете, разгадали не все чудеса. И бредут от планеты к планете крепостных мужиков голоса. И, быть может, на всех небосклонах повторяются снова сейчас несмолкающий шепот влюбленных и густой Маяковского бас. Пусть звезда не одна раскололась, но понятный и вечно живой с хрипотцой Циолковского голос не замолк на волне звуковой. С детства не был силен я в науке. Не вступая с учеными в спор, я простер постаревшие руки в нестареющий синий простор. Мне близки эти дальние звезды, как вот этот заснеженный лес. Я живу, потому что я создан для людей, для земли, для небес. Я хочу овладеть чудесами, что творятся в космической мгле. Небо полнится голосами тех, кто жил и любил на Земле.
2: Смиренно внемлет Черномор. Домой он с Витязем пустился, летит и мигом очутился среди своих ужасных гор. Тогда Руслан одной рукою взял меч сраженной головы и, бороду схватив другою, отсек ее, как горсть травы. «Знай наших, — молвил он жестоко, — что хищник, где твоя краса, где сила, и на шлем высокий в седые вяжет волоса. Свистя зовет коня лихого, веселый конь летит и ржет, наш Витязь Карлу чуть живого в котомку за седло кладет, а сам, боясь мгновенья траты, спешит наверх горы крутой, достиг и с радостной душой летит в волшебный палат. Вдали, завидя шлем бородатый, залог победы роковой, пред ним арапов чудный рой, толпы невольниц боязливых, как призраки со всех сторон, бегут и скрылись. Ходит он один средь храмин горделивых, супругу милую зовет, лишь эхо сводов молчаливых Руслану голос подает. В волнении чувств нетерпеливых он отворяет двери в сад, идет, идет и не находит. Кругом смущенный взор обводит, все мертво. Рощицы молчат, беседки пусты. На стремнинах, вдоль берегов ручья, в долинах нигде Людмилы следу нет, и ухо ничего не внемлет. Внезапный князя хлад объемлет, в очах его темнеет свет, в уме возникли мрачные думы, быть может, горесть, плен угрюмый, минута, волны. В тих мечтах он погружен, с немой тоскою поникнул витязь головою. Его томит невольный страх, недвижим он, как мертвый камень, мрачится разум, дикий пламень и яд отчаянной любви уже текут в его крови. Казалось, тень княжны прекрасной коснулась трепетным устам, и вдруг неистовый, ужасный, стремится витязь по садам. Людмилу с воплем призывает, с холмов утесы отрывает, все рушит, все крушит мечом. Беседки, рощи упадают, древа, мосты в волнах ныряют, степь обнажается кругом, далеко гулы повторяют, и рев, и треск, и шум, и гром, повсюду меч звенит и свищет, прелестный край опустошен, безумный витязь жертвы ищет, с размаха вправо, влево он пустынный воздух рассекает. Вдруг нечаянный удар с княжны невидимой сбивает прощальный Черномора дар. Волшебство вмиг исчезла сила, в сетях открылась Людмила. Не веря сам своим очам, нежданным счастьем упоенный, наш витязь падает к ногам подруги верной, незабвенной, целует руки, сети рвет, любви, восторга слезы льет, зовет ее. Но дева дремлет, сомкнуты очи и уста, и сладострастная мечта младую грудь ее подъемлет. Руслан с нее не сводит глаз, его терзает вновь кручина. Но вдруг знакомый слышит глаз, глаз добродетельного Фина. Мужайся, князь, в обратный путь ступай со спящей Людмилой, наполни сердце новой силой, любви и чести верен будь. Небесный гром на злобу грянет, и воцарится тишина, и в светлом Киеве княжна перед Владимиром восстанет от очарованного сна. Руслан, сим глазом оживленный, берет в объятия жену и тихо с ношей драгоценной он оставляет вышину и сходит в дол уединенный. В молчанье с Карлой за седлом поехал он своим путем. В его руках лежит Людмила, свежа, как вешняя заря, и на плечо богатыря лицо спокойное склонило. Меж тем подолом, по горам, и в белый день, и по ночам наш Витязь едет непрестанно, еще далек предел желан. Пред ними стелится равнина, где ели изредка взошли, и грозного холма вдали чернеет круглая вершина. Руслан на луг жену слагает, садится близ нее, вздыхает. Глубокую думу думал он, мечты летели за мечтами, и неприметно веял сон над ним холодными крылами. На деву смутными очами в дремоте томной он взглянув и утомленную главою, склонясь к ногам ее, заснул. Княжны искатель недостойный, охоту к славе потеряв, никем не знаемый Фарлав в пустыне дальней спокойной скрывался и Наины ждал. И час торжественный настал. К нему волшебница явилась, вещая: «Знаешь ли меня? Ступай за мной, седлай коня». И ведьма кошкой обратилась, оседлан конь, она пустилась тропами мрачными дубрав, за нею следует Фарлав. Луна чуть светит над горою, объяты рощи темнотою, долина в мертвой тишине, изменник едет на коне. Пред ним открылась поляна, он видит сумрачный курган. У ног Людмилы спит Руслан, и ходит конь кругом кургана. Изменник, ведьмой ободренный, герой в грудь рукой презренный, вонзает трижды хладну сталь и мчится боязливо вдаль своей добычей драгоценной. Всю ночь бесчувственный Руслан лежал во мраке под горою. Часы летели, кровь рекою текла из воспаленных ран. Поутру взор открыв туманный, пуская тяжкий слабый стон, с усилием приподнялся он, взглянул, поник головою бранный и пал недвижный, бездыханный. Уж кровь его не льется боли, лежит он мертвый в чистом поле. Меж тем Наиной осененный, с Людмилой тихо усыпленный, стремится к Киеву Фарлав. летит надежды, страха полный. Пред ним уже днепровские волны в знакомых пажитях шумят. Уж видит Златоверх и град, уже Фарлав по граду мчится, и шум на стогнах восстает. В волнении радостном народ валит за всадником, теснится, бегут обрадовать отца, и вот изменник у крыльца. Влача в душе печали бремя, Владимир солнышко в то время в высоком тереме своем сидел, томя с привычной думой. Бояре, витязи кругом сидели с важностью угрюмой. Вдруг внемлет он. Перед крыльцом волненье, крики, шум чудесный. Дверь отворилась, перед ним явился воин неизвестный. Все встали с шепотом глухим и вдруг смутились, зашумели. Людмила здесь, Фарлав, ужели? В лице печальным изменясь, встает со стула старый князь, спешит тяжелыми шагами к несчастной дочери своей, подходит, отчими руками он хочет прикоснуться к ней. Дева милая не внемлет, и очарованная дремлет. Но хитро перст к устам прижав, Людмила спит, сказал Фарлав. Я так нашел ее недавно в пустынных муромских лесах у злого лешего в руках. Там совершилось дело славно. 3 дня мы бились, луна над боем 3жды подымалась. Он пал, а юная княжна мне в руки сонную досталась. Печальный терем всем открыт, толпа волнуется, валит. Туда, где на одре высоком, на одеяле парчевом, княжна лежит во сне глубоком, князья и витязи кругом. Настала ночь. Никто в ограде очей бессонных не смыкал. Молодой супруг свою супругу в светлице скромной забывал. Шумя теснились все друг к другу, о чуде всякой толковал. Но только свет луны двурогой исчез пред утренней зарей. Весь Киев новою тревогой смутился. Клики, шум и вой возникли всюду. Киевляне толпятся на стене городской и видят. В утреннем тумане шатры белеют за рекой. Щиты, как зарево, блистают. В полях наездники мелькают. Вдали подземля черный прах. Идут походные телеги. Костры пылают на холмах. Беда! Восстали печенеги! Но в это время вещий Фин, духов могучий властелин, в своей пустыне безмятежной спокойным сердцем ожидал, чтоб час судьбины неизбежной, давно предвиденный, восстал. В немой глуши степей горючих, за дальней цепью диких гор, жилища ветров, бурь гремучих, куда и ведьмы смелый взор проникнуть в поздний час боится, долина чудная таится. И в той долине 2 ключа. Один течет волной живою, по камням весело журча, тот льется мертвою водою. Кругом все тихо, ветры спят, прохлада вешняя не веет, столетние сосны не шумят, не вьются птицы, лань не смеет в жар летний пить из тайных вод. Чита духов с начала мира безмолвная, на лоне мира дремучий берег стережет. С двумя кувшинами пустыми предстал отшельник перед ними. Прервали духи давний сон и удалились страха полны. Склонившись, погружает он сосуды в девственные волны, наполнил, в воздухе пропал и очутился в два мгновения в долине, где Руслан лежал в крови, безгласный, без движения. И стал над рыцарем старик, и вспрыснул мертвою водою, и раны засияли вмиг, и труп чудесной красотою процвел. Тогда водой живою героя старец окропил, и бодрый, полный новых сил, трепеща жизнью молодою, встает Руслан, на ясный день очами жадными взирает, как безобразный сон, как тень пред ним минувшее мелькает. Но где Людмила? Он один. В нем сердце, вспыхнув, замирает. Вдруг Витязь вспрянул. Вещий Фин его зовет и обнимает. Судьба свершилась, о мой сын, тебя блаженство ожидает, тебя зовет кровавый пир, твой грозный меч бедою грянет, на Киев снидет кроткий мир, и там она тебе предстанет. Возьми заветное кольцо, коснися им чела Людмилы, и тайных чар исчезнут силы, врагов смутит твое лицо, настанет мир, погибнет злоба, достойны счастья будьте оба. Прости надолго, Витязь мой, дай руку там, за дверью гроба, не прежде свидимся с тобой. Сказал, исчезнув. Упоенный восторгом пылким и немым, Руслан для жизни пробужденный подъемлет руки вслед за ним. Но ничего не слышно боли. Руслан один в пустынном поле. Запрыгав с Карлой за седлом, Русланов конь нетерпеливый бежит и ржет, махая гривой. Уж князь готов, уж он верхом, уж он летит живой через Пад, через Дубраву. Но между тем какой позор являет Киев осажденный. Там, устремив на Нив взор, народ унынием пораженный стоит на башнях и стенах и в страхе ждет небесной казни. Стенанье робкие в домах, на стогнах тишина боязни. Один близ дочери своей Владимир в горестной молитве и храбрый сон богатырей с дружиной верную князей готовится к кровавой битве. И день настал. Толпы врагов зарею двинулись с холмов, неукротимые дружины, волнуясь, хлынули с равнины и потекли к стене городской. В ограде трубы загремели, бойцы сомкнулись, полетели навстречу рати удалой, сошлись и заварил собой. Почуя смерть, взыграли кони, пошли стучать мечи о брони. Со свистом туча стрел взвелась, равнина кровью залилась. Стремглав наездники помчались, дружины конные смешались. Сомкнутой дружной стеной там рубится со строем строй, со всадником там пеший бьется, там конь испуганный несется, там русский пал, там печенек, там клики битвы, там побег. Тот опрокинут булавою, тот легкой поражен стрелою, другой придавленный щитом, растоптан бешеным конем. И длился бой до темной ночи. Ни враг, ни наш не одолел. За грудами кровавых тел бойцы сомкнули томны очи, и крепок был их бранный сон. Лишь изредка на поле битвы был слышен падших скорбный стон и русских витязей молитвы. Бледнела утренняя тень, волна сребрилась в потоке, сомнительный рождался день на туманенном востоке, яснели холмы и леса, и просыпались небеса. Еще в бездейственном покое дремало поле боевое. Вдруг сон прервался. Вражий стан с тревогой шумной воспрянул. Внезапный крик сражений грянул. Смутилось сердце киевлян. Бегут нестройными толпами и видят, поле меж врагами, блистая в латах, как в огне, чудесный воин на коне грозой несется, колит, рубит, в ревущий рог летая трубит. То был Руслан, как божий гром наш витязь пал на бусурмана. Он рыщет с Карлой за седлом среди испуганного стана, где не просвищет грозный меч, где конь сердит и не промчится, везде главы слетают с плеч и с воплем строй на строй валится. В одно мгновение бранный луг покрыт холмами тел кровавых, живых, раздавленных, безглавых, громадой копий, стрел, кольчуг. На трубный звук, на голос боя дружины конные славян помчались по следам героя, сразились, гибни басурман, объемлет ужас печенегов, питомцы бурные набегов зовут рассеянных коней, противиться не смеют боли, и с диким воплем в пыльном поле бегут от киевских мечей, обречены на жертву аду. Их сонмы русский меч казнит, ликует Киев. Но по граду могучий богатырь летит, в деснице держит меч победный, копье сияет, как звезда, струится кровь с кольчуги медной, на шлеме вьется борода. Летит надеждой окрыленный по стогнам шумным в княжий дом, народ восторгом упоенный толпится с кликами кругом. И князя радость оживила, безмолвный терем входит он, где дремлет чудным сном Людмила, Владимир в думу погружен. Но помня тайный дар кольца, Руслан летит к Людмиле спящей, ее спокойного лица касается рукой дрожащей. И чудо! Юная княжна, вздохнув, открыла светлые очи. Казалось, будто бы она дивилась столь долгой ночи. Казалось, что какой-то сон ее томил мечтой неясной. И вдруг узнала, это он. И князь в объятиях прекрасный, Воскреснув пламенной душой, Руслан не видит, не внимает, и старец в радости немой, рыдая, милых обнимает. Чем кончу длинный мой рассказ? Ты угадаешь, друг мой милый, неправый старца гнев погас. Фарлав пред ними, пред Людмилой, у ног Руслана объявил свой стыд и мрачное злодейство. Счастливый князь ему простил, лишенный силы чародейства, был принят Карла во дворец, и бедствий празднуя конец, Владимир в гриднице высокой запировал в семье своей. Дела давно минувших дней, предания старинные.

0: Новый словарь. И я в этом словаре нашел как раз нужное мне толкование темы сегодняшней передачи.
1: Значит, тема нашей беседы – искусство. И мы сегодня идем в театр, в музей, на концерт, да?
0: Да в том-то и дело, что я имел в виду другое толкование этого слова. Искусство не как отражение действительности в художественных образах, а как умение, мастерство, знание дела.
1: Прекрасно, я вас понял. Привожу пример. Владеть искусством пения.
2: Верно. Вот и давайте как раз послушаем певца, который в совершенстве овладел этим искусством.

0: Народная мудрость гласит: не место красит человека, а человек – место.
1: А другими словами, в человеке ценится мастерство, с каким он исполняет свое дело.
0: Тогда давайте сразу и встретимся с такими мастерами. А познакомит нас с ними наш автор Александр Хорт.
2: В тот жаркий июньский день каскадер Парников опаздывал на киносъемку, которая велась где-то на окраине города в микрорайоне новостроек. Он вел машину на бешеной скорости, едва успевая различать названия незнакомых улиц. Наконец, впереди показался горящий дом и толпа народа возле него.
3: «Без меня начали!» –
2: подумал Парников. Скрежетнув тормозами, он остановил машину, легко взбежал на третий этаж и выпрыгнул из окошка.
3: «Ну как? Хорошо?»
2: Подбоченясь, спросил каскадер подбежавшего к нему режиссера фильма Буравского.
4: «Хорошо-то хорошо!»
2: – ответил тот.
4: «Только непонятно, почему ты выпрыгнул с пустыми руками.
5: А с какими еще должен прыгать? В сценарии об этом ничего не сказано».
4: «Да при чем тут сценарий?» –
2: схватился за голову режиссер.
4: «Съемка будет за углом, а здесь пожар. Настоящий пожар. Горит моя настоящая квартира».
2: Теперь уже схватился за голову Парников.
3: «Настоящий?» –
2: с ужасом переспросил он.
3: «Почему ж ты меня никто не остановил?»
6: «Ей думали, на подвиг идете», –
2: прошамкал стоявший среди толпы старичок в кедах.
3: «Натуральный пожар!» –
2: опять застонал Парников.

0: я же запросто обжечься мог. Ишь, как плыхает.
1: Сашенька, Сашенька, сделай еще один дубль.
2: Взмолился режиссер.
1: У меня там уникальная коллекция почтовых марок пропадает.
0: Не, Степан Григорьевич.
2: Замахал руками каскадер.
0: Это же совершенно неправильный огонь. Превышены все нормы горячести. Отсутствует страховка. В таких условиях никакой отдел техники безопасности не разрешит прыгать.
2: Режиссер безуспешно уговаривал Парникова до тех пор, пока не послышалось пронзительное завывание сирены. И вот уже возле дома остановились три машины красного цвета. Оттуда выскочили пожарные, которые споро начали разматывать шланг. Один пожарный, молоденький, голубоглазый блондин, вбежал в подъезд. Через минуту он выпрыгнул из окна третьего этажа, прижимая к груди альбомы с марками. Сунув их в руки Буравскому, он опять скрылся в подъезде и вскоре выпрыгнул с аквариумом. Да так ловко, что вода почти не расплескалась. После этого голубоглазый таким же образом спас из огня рабочее кресло Буравского, его любимую пижаму и главный приз, завоеванный им на международном кинофестивале в Сан-Дрильоне. Тем временем остальные пожарные подключили воду и мощной струей уничтожили огонь. Степан Григорьевич прочувствованно благодарил их за великую помощь. Особенно трогательные слова он говорил голубоглазому крепышу, несколько раз прыгавшему с его кровным имуществом из окна третьего этажа. Буравский даже пригласил его работать в кино каскадером. Однако тот отказался.
3: Да мне уже однажды предлагали, да я не смог.
2: Признался он.
3: Уж очень у них трудная и опасная работа. Не по плечу она мне.
4: Да, каскадер, пожарный – это профессии, требующие от человека особого мастерства. Ведь их работа сопряжена с постоянным риском.
5: А каков риск у дрессировщика?
4: Ну, об этом лучше всего знают в цирке.
5: Так давайте заглянем туда.

0: Знаете, а мне сейчас вспомнился рядовой работник службы быта. Вот где нужна недюжинная выдержка и преданность своему делу.
1: Да, возможно. Но только я думаю, что недюжинная выдержка порой нужна и нам, клиентам.
0: И я с нашим коллегой тоже согласен. И даже могу предложить историю, которая не без иронии называется «Заказ принят». А написал ее для нас Игорь Игорев.
2: В квартиру настойчиво позвонили. Петр Петрович открыл дверь и увидел на пороге парня в распахнутой дубленке и валенках.
3: Деда Мороза вызывали? Вот у меня...
2: Парень достал пачку квитанций.
3: Нарядик есть. Улица Капитальная, дом 6, квартира 13, Петровы. Правильно?
4: Верно.
2: Согласился хозяин?
4: Только я ничего не понимаю.
3: Ты как?
2: Удивился парень.
3: Вы заказ оформляли на услугу?
5: Ой, вспомнила.
2: Вдруг воскликнула жена Петра Петровича.
5: Это ведь из службы быта.
3: Точно. Служба быта рада приветствовать вас. Разрешите поздравить с Новым годом.
4: Позвольте. Какой Новый год, когда июль, на дворе сын в пионерлагере, а мы с женой в отпуск собрались?
3: А не имеет принципиального значения.
2: Бодро ответил Дед Мороз.
3: Заказ принят, услуга оплачена, подарок приобретен, приступаю к ритуалу вручения.
5: Это что ж такое?
2: Возмутилась теперь жена Петра Петровича.
5: Я вам всю зиму звонила, нервы все извела, а от вашей службы один ответ. Ждите, мастер выехал, вы не одни.
3: А что, неправда? Вас много, а я один. Вот очередь подошла, я и прибыл. Меня, может, еще в 13 местах сегодня ждут. Так что давайте, давайте, давайте, организованнее. Принимайте поздравления, распишитесь и до свидания.
2: Хозяева покорно приняли сверток. Петр Петрович расписался в квитанции, после чего Дед Мороз поставил его женой на середину комнаты и громко скомандовал.
3: Раз, два, три. Елочка, гори!
2: И выстрелил в Петра Петровича из двух хлопушек. В воздухе взвился яркий серпантин и разноцветными змейками повис на плечах Петра Петровича и его жены. Сверху их, как снегом, присыпало блестящие конфетти. На прощание Дед Мороз пожелал Петровым всяческих успехов.
4: Шубу-то хоть снимите!
5: Жара ведь!
2: Крикнули они вслед Деду Морозу.
3: Не положено.
2: Устало бросил тот.
3: Спецодежда.
2: Хозяева, закрыв дверь, помолчали.
4: Сама видишь, работа не сахар.
2: Сообщил жене Петр Петрович.
4: Попробуй-ка в такую жару в валенках.

0: Как говорится, сделал дело, гуляй смело.
1: Или делу время, потехе час.
0: Ну, тогда самое время пригласить к микрофону Аллу Пугачеву.

0: Да, отдых – это тоже искусство. Отдых – дело серьезное. И организовать его тоже надо уметь.
1: Тогда приглашаем вас в деревню к нашему польскому автору Янушу Осенке. Только не забудьте солнцезащитные очки.
2: Больше всего на свете я люблю загорать. И вот как-то раз, бредя по полю, я наткнулся на невиданный мною до той поры уголок. Это был небольшой пляж, загороженный от всех ветров зарослями ивняка. Песок здесь был очень мелким и почти белым. Наверняка это был лучший пляж во всей округе. Недаром именно здесь группками расположились отдыхающие. По бронзовому отливу их тел я понял, что освоили они этот райский уголок давно. Желая установить тесный контакт с соседями по пляжу, я совершенно искренне предложил им в любое время пользоваться моим кремом для загара. Однако ни один из лежавших на пляже даже не отреагировал на вполне вежливое и любезное предложение. В воздухе буквально носилась дремота. Все мои попытки расшевелить отдыхающих были безуспешны. Я предлагал отдыхающим разные физические упражнения, занимательные игры и забавы на свежем воздухе. И ничего. Все мои предложения разбивались о полную, ничем не объяснимую апатию. И вот, наконец, когда я, перестав беспокоить отдыхающих, влился в их бронзовую неподвижную массу, настроение понемногу начало меняться. С разных сторон все чаще стали раздаваться шутки, смех. Оживление достигло своего апогея, когда на горизонте сначала возник столб пыли, а потом появился и ехавший в направлении пляжа газик. Из газика вышел прилично одетый человек и еще один с чемоданчиком-саквояжиком. Прилично одетый достал блокнот и переписал всех отдыхающих. Нашлось в списке место и для моей фамилии. Вот те раз, подумал я, люди-то, оказывается, организованно отдыхают. Может, лечатся? А я так нахально их тормошил. Некрасиво получилось. Мои мысли прервал второй из прибывших с чемоданчиком. К нему сразу выстроилась очередь отдыхающих, встал в эту очередь и я. И тогда этот второй начал каждому вручать деньги. Когда всем раздали деньги, приехавшие сели в газик и уехали. «Чудеса! Да и только!» – сказал я своему соседу по пляжу. Лежишь себе на пляже целыми днями, потом приезжают, переписывают и деньги дают. Мой сосед посмотрел на меня испуганно, потом постучал костяшками пальцем себе по лбу и сказал:
3: «Ты что, вообще ненормальный? Какой пляж? Мы ж дорожники, дорогу строим. Ты что, не видишь, что ли?»

0: Друзья, сверим наши часы. Так, до конца передачи осталось совсем немного. И пусть ее закончит наша традиционная рубрика «Веселая мозаика».
1: Сегодня мы избрали для нее девиз «Дело мастера боится».
2: В одном городе жил прекрасный сапожник. Он шил замечательную обувь, но, к сожалению, ее никто не носил.
3: Почему?
2: У всех его клиентов были неподходящие ноги.
0: Журналист берет интервью у врача-стоматолога.
4: Доктор, известно, что лучший вид отдыха – это смена впечатлений. А что бы вот вы, как зубной врач, хотели увидеть после напряженного трудового дня?
3: Улыбку новорожденного.
0: Один знаменитый артист поучал режиссера, в фильме которого он снимался.
4: Вы не знаете простых истин. Режиссер должен умереть в актере. Понимаете? Умереть.
5: Но я хочу жить.
0: Отвечал режиссер.
1: Время нашей передачи истекло. Всего вам доброго.

0: Рэй Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту.
1: Что это за температура 451 градус? Знаменитый писатель современной Америки Рэй Брэдбери расшифровывает это. 451 градус по Фаренгейту – температура, при которой воспламеняется и горит бумага. Брэдбери в своей книге показывает механизированный рай будущей Америки. Рост техники не может сделать человека счастливым, особенно если он расходится с духовным ростом человека. Брэдбери тревожит примитивность, элементарность, к которым идет американское общество. Это мир, отгороженный телевизионными стенами от природы. Мир, в котором самые близкие люди бесконечно далеки друг от друга. Мир, в котором каменеют сердца, увядают чувства, уходят из жизни красота, культура, знания. Одинаковость – вот идеал этого общества. Свободная мысль – самая опасная для существования этого мира. А книги будет мысль. Сжечь, уничтожить их. Вот какая бумага горит при температуре 451 градус по Фаренгейту. Слушайте радиоспектакль по роману американского писателя Рэя Брэдбери. Это роман предостережения писателя, которого на родине зовут лупой совести, моралистом, писателя, дом которого несколько лет назад был сожжен американскими фашистами.
0: Там, где сжигают книги, в конце концов сжигают людей. Генрих Гейне.
2: Жечь – это наслаждение.
3: Нажимаешь воспламенитель. Бронзбойт извергает на мир ядовитую струю керосина. Огонь жадно бросается на дом, пожирает вещи. И книги, как голуби, шелестя крыльями страницами, умирают на крыльце и на лужайке.
0: На лице потомственного пожарного Гая Монтега застыла жесткая улыбка гримаса, которая появляется на губах у человека, когда его вдруг опалит огнем, и он стремительно отпрянет назад. А руки его казались руками диковинного дирижера, исполняющего симфонию огня и разрушения. Вот и все. Гай Монтег тщательно вытер и повесил на гвоздь черный блестящий шлем, украшенный цифрой 451, вымылся под сильной струей душа. На сегодня работа окончена, теперь домой. Монтег прошел по коридору пожарной станции, мимо механического пса, этого странного чудовища на паучьих лапах, которое дремало сейчас в конуре, и вышел навстречу ночной тишине, не думая ни о чем, во всяком случае ни о чем в особенности, он дошел до поворота. Но еще раньше, чем завернуть за угол, он вдруг замедлил шаги. Уже несколько раз, приближаясь вечером к повороту, за которым тротуар вел к его дому, он испытывал странное чувство. Ему казалось, что за мгновение до того, как ему повернуть, за углом кто-то стоял. В воздухе была какая-то особая тишина, словно там, в двух шагах, кто-то притаился и ждал. Монтак завернул за угол. По залитому лунным светом тротуару ветер гнал осенние листья, и казалось, что навстречу идущая девушка не переступает по плитам, а скользит над ними.
4: О!
5: Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
5: Вы, очевидно, наша новая соседка. Моя жена говорила, что рядом поселилась какая-то молоденькая девушка.
4: А вы, должно быть, пожарник?
5: А как вы странно это сказали.
4: Я догадалась бы даже с закрытыми глазами.
5: Ха-ха, запах керосина, да? А моя жена всегда на это жалуется. Да ну, его ни за что не отмоешь.
4: Да, не отмоешь.
5: Но для меня запах керосина все равно, что духи.
4: Неужели это правда?
5: Конечно, а почему бы нет?
4: Не знаю. А можно я пойду с вами? Меня зовут Клариса Маклеллан.
5: Клариса. А меня Гай Монтек. Ну что ж, идемте. А что это вы тут делаете одна и так поздно?
4: Гуляю. Хорошо гулять ночью, правда?
5: Я обычно спешу домой.
4: А я? Бывает, что я так брожу всю ночь напролет и встречаю восход солнца. Я люблю смотреть на вещи, вдыхать их запах. А знаете, я вас совсем не боюсь.
5: А почему-то? Почему-то вы должны меня бояться?
4: О, многие боятся вас. Я хочу сказать, боятся пожарников. Но ведь вы, в конце концов, такой же человек. Можно спросить вас?
5: Ну, конечно.
4: Вы давно работаете пожарником?
5: Ну, с тех пор, как мне исполнилось 20, вот уже 10 лет.
4: А вы когда-нибудь читаете книги, которые жжете?
5: Читаю книги? Это карается законом.
4: Ах, да, конечно.
5: Это неплохая работа. В понедельник жечь книги Шекспира, в среду Уитмена, в пятницу Фолкнера.
4: А правда ли, что когда-то давно пожарники тушили пожары, а не разжигали их?
5: Ну, дома всегда были несгораемыми. Поверьте, поверьте моему слову.
4: А почему вы смеетесь?
5: Да не знаю. А что?
4: Вы смеетесь, хотя не сказала ничего смешного. И вы на все отвечаете сразу. Вы совсем не задумываетесь над тем, что я спросила.
5: А вы очень странная. У вас как будто нет никакого уважения к собеседнику.
4: Я не хотела обидеть вас. Должно быть, я просто чересчур люблю приглядываться к людям. Гораздо больше, чем смотреть телевизионные передачи и ходить на автомобильные гонки. Вы видели, с какой скоростью мчатся ракетные автомобили?
5: Меняете тему разговора.
4: Мне иногда кажется, что люди, которые в них ездят, даже не знают, что такое трава или цветы. Они ведь их не видят иначе, чем на большой скорости. Покажи им зеленое пятно, они скажут, что это трава. Покажи белые дома, коричневые коровы. Однажды мой дядя попробовал проехаться по шоссе со скоростью 40 миль в час. Его арестовали и посадили на 2 дня в тюрьму. Смешно, правда? И грустно.
5: Знаете что? Вы слишком много думаете.
4: Это, наверное, потому что я слишком много брожу. А вы видели, по утрам на траве лежит роса?
6: Нет, пожалуй, я не видел.
4: Если поглядеть туда, вон, на Луну, там можно увидеть человечка.
6: Ну, мне давно уже не приходилось глядеть на небо.
4: А вот и мой дом.
6: А что здесь происходит? Почему все окна освещены?
4: Ничего. Просто мама, отец и дядя сидят вместе и разговаривают.
6: Разговаривают? Ну, сейчас это редкость. Все равно, что ходить пешком. О чем же они говорят?
4: О, мы очень странные люди. Спокойной ночи.
6: Спокойной ночи.
4: Да, я хотела спросить вас. Вы счастливы?
6: Что?
4: До свидания.
6: Счастлив ли я? Что за вздор, конечно. А что она думает, что я несчастлив?
7: Он почувствовал, что улыбка соскользнула с его лица, что она оплыла и отвалилась, словно воск фантастической свечи.
6: Нет, я несчастлив.
7: Он сказал это самому себе. Он признал это. Он носил свое счастье как маску, но девушка отняла ее и убежала через лужайку.

0: Один, два, три, четыре, пять, шесть дней. И каждый день, выходя из дому, Монтек знал, что Кларисса где-то здесь, рядом. Один раз он видел, как она трясла ореховое дерево. В другой видел ее сидящей на лужайке. Несколько раз он находил на крыльце своего дома букетик цветов, горсть каштанов, пучок осенних листьев. А иногда она провожала его до работы. В такие дни Монтеку было трудно в комнате пожарной станции среди играющих в карты пожарников под пристальным взглядом братмейстера Битти.
1: Ваш ход, Монтек.
2: Монтек!
3: А, простите, я задумался.
1: О чем же?
3: Я, Битти, вспомнил пожар на прошлой неделе и того человека, чьи книги мы сожгли. Что с ним?
1: Отправили в сумасшедший дом.
3: Он же не сумасшедший.
1: Если человек думает, что можно обмануть правительство и нас, он сумасшедший.
3: Я попытался представить, а что если бы пожарные стали сжечь наши дома и наши книги?
4: У нас нет книг.
3: Но если были...
1: Может, у вас есть?
3: Нет, нет, нет, нет. Но всегда ли было так? Я слыхал, что в прежние времена пожарные не разжигали, а тушили пожар.
1: Вот это здорово, Монтек! А вы сами...
5: Пожарные, тревога! На выезд!

0: Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней. Один день был дождливый, другой ясный, потом очень ветреный, потом был день жаркий и душный, будто вернулось лето, и лицо Клариссы покрылось легким загаром.
1: А почему мне кажется, Кларисса, будто я уже очень давно вас знаю?
2: Потому что вы мне нравитесь. И мне ничего от вас не нужно. А еще потому, что мы понимаем друг друга.
1: Да. Почему-то понимаю.
2: Вы теперь гораздо лучше смеетесь.
1: Правда?
2: Правда. Более непринужденно.
1: Это потому, что мне с вами спокойно. А что вы больше всего любите?
2: Я? Дождь люблю, деревья. Нет, пожалуй, больше всего люблю наблюдать за людьми. Мне хочется знать, кто они, чего они хотят. Иногда я даже подслушиваю разговоры в метро. И знаете что?
1: Что?
2: Люди ни о чем не говорят.
1: Ну, как это может быть?
2: Да-да. Сыплют названиями, марки автомобилей, моды, плавательные бассейны. И ко всему добавляют, как шикарно. И все твердят одно и то же. А с вами обо всем можно говорить. Вы не похожи на других. Когда я сказала о Луне, вы взглянули на небо. Те другие никогда бы этого не сделали. Они бы просто ушли или пригрозили бы мне. У людей теперь нет времени друг для друга. А вы так хорошо слушаете. Поэтому мне странно, что вы, пожарник, как-то не подходит к вам.
1: Ну, простите, мне пора.
0: В коридоре пожарной станции, как всегда, дремал механический пес. Он чуть заметно вздрагивал на своих 8 паучьих, подбитых резиной, лапах. Он напоминал гигантскую пчелу. Когда механический пес преследовал свою жертву, из морды его, подобно жалу, высовывалась 4-дюймовая игла с ядом. Монтек коснулся морды пса.
3: Ну, здравствуй, старина.
4: Пес приподнялся в конуре и взглянул на Монтега внезапно ожившими, полными неоновых искр глазами. Из морды собаки высунулась игла.
3: Ну-ну-ну-ну-ну.
4: Исчезла. Снова высунулась.
3: Ты что?
4: Снова исчезла.
3: Ты что? Ты что? Ты что?
5: Монтег, идите скорее!
3: Ой.
5: Что случилось, Монтег?
3: Он меня не любит.
5: Кто? Пес?
3: Да.
5: Да брось, он не может любить или не любить. Это механизм.
3: Да, но его обонятельную систему можно настроить на любую комбинацию. Столько-то аминокислот, столько-то фосфора, жиров и щелочей. Так?
5: Это всем известно.
3: Процентный состав крови каждого из нас зарегистрирован в общей картотеке. Что стоит кому-нибудь взять и настроить память механического пса на тот или другой состав не полностью, ну хотя бы только на аминокислоты? Этого достаточно, чтобы пес сделал то, что сделал сейчас. Он реагировал на меня.
5: Чепуха! Завтра механики проверят пса.
6: О, опять ракетные бомбардировщики.
7: Что-то они сегодня разлетались.
1: Интересно, кому понадобилось это сделать?
5: О чем вы, Монтек?
1: Я пытаюсь представить, о чем думает пес в своей конуре.
5: Он ни о чем не думает, кроме того, что мы в него вложили.
1: Очень жаль, потому что мы вкладываем в него только одно. Преследовать, хватать, убивать.
3: такой позор, что мы ничему другому его не научили.
5: Интересное рассуждение, Монтек. Очень интересное.
8: Пожарная тревога! Я вынес!
5: Стоп! Приехали.
0: Это был облупившийся трехэтажный дом в одном из старых кварталов. Он простоял здесь, наверное, не меньше столетия. Пожарные ворвались в дом, схватили старую женщину, хотя она и не пыталась бежать или прятаться. Она стояла, раскачиваясь, словно оглушенная ударом по голове. Губы ее беззвучно шевелились, будто она старалась что-то вспомнить и не могла. Наконец вспомнила.
9: Будьте мужественны, Ритли, будьте мужественны. Божьей милостью мы зажжем сегодня в Англии такую свечу, которую я верю, им не погасить никогда.
5: Довольно. Где книги?
9: Вы знаете, где они, иначе бы не приехали.
5: Сейчас. Вот она, телефонограмма. Есть основания подозревать чердак дома номер 11 по Элм-стрит. Подпись ЛБ.
9: ЛБ? Это должно быть миссис Блейк, моя соседка.
5: Ну хорошо.
8: Ребята, за работу!
0: Лавина книг обрушилась на Монтека, когда он с тяжелым сердцем поднимался вверх по крутой лестнице. Книги сыпались на плечи, на руки Монтека, на его обращенное кверху лицо. Вот книга, как белый голубь, трепеща крыльями, послушно опустилась прямо ему в руки.
8: Эй, там, внизу! Монтек, сюда!
0: Рука Монтека сама собой стиснула книгу. Нет, он, Монтек, ничего не сделал, все сделала его рука. Вот она сунула книгу под мышку, крепко прижала ее к потному телу и вынырнула уже пустая. Потом еще книгу, еще
3: и еще.
0: Да!
8: Что вы там стали, идиот? Отойдите! Ребята! Керосин!
0: Включили насосы, и холодные струи керосина вырвались из баков с цифрой 451. У каждого пожарного за спиной был прикреплен такой бак. Они облили керосином каждую книгу, залили все комнаты.
9: Им не получить моих книг, им не получить моих книг.
0: Женщина стояла на коленях среди разбросанных книг, нежно касаясь пальцами переплетов, тесненных заглавий.
5: Ну, выходите.
9: Я не пойду.
5: Сейчас весь дом загорится.
8: Ребята, на выход!
3: Битти, нельзя же ее бросить здесь.
8: Она не хочет уходить.
3: Надо ее заставить.
8: Нам пора возвращаться. А эти фанатики всегда стараются кончить самоубийством. Дело известное. Идем, Монте!
3: Я все-таки попробую. Я прошу вас.
9: Нет.
3: Пойдемте.
9: Нет.
3: Пойдемте.
9: Спасибо вам, нет.
8: Я считаю до 10.
3: Пожалуйста, идемте.
8: Раз. Два.
9: Идите. Идите, я остаюсь.
8: Три. Четыре.
3: Ну, прошу, умоляю вас.
8: Пять. Шесть.
9: Можете дальше не считать.
0: Женщина разжала пальцы. На ладони у нее была крохотная тоненькая палочка, обыкновенная спичка. Увидев ее, пожарные опрометью бросились вон из дома. Женщина шла за ними. На крыльце она остановилась. Бросив на них взгляд полный презрения, чиркнула спичкой

0: Обратно ехали молча. Даже не курили. Монтек сидел впереди, рядом с Битти.
1: Ридли.
2: Что?
1: Она сказала «Ридли». Она странно говорила. «Будьте мужественны, Ридли». И еще что-то, еще?
2: Божьей милостью мы зажжем сегодня в Англии такую свечу, которую, я верю, им не погасить никогда.
1: Да-да, да-да-да, что это?
2: Человек по имени Латимер сказал это человеку, которого звали Николас Ридли. Когда их сжигали заживо на костре за ересь, в Оксфорде 16 октября 1555 года.
1: Ха, как странно, Битти, вы...
2: Ничего странного. Я начинен цитатами. У брандмейстеров это не редкость.
0: Когда Монтек вернулся домой, его жена Милдред сидела в телевизионной комнате. В этой комнате каждая стена представляла собой телеэкран. Говорящие стены, говорящая гостиная. Милдред часами просиживала в ней.
3: Монтек быстро вошел в спальню и сунул одну из книг под подушку. Остальные спрятал в коридоре за вентиляционной решеткой. Его бил озноб.
4: Милдред! Милдред!
5: Ты меня звал?
4: Милли, я хотел тебе сказать...
5: Гай, мне прислали роли с телепьесы.
4: Милдред, ты знаешь, что было этой ночью?
5: Пьеса начинается через 10 минут с переходом на все четыре стены.
4: А о чем пьеса?
6: Пьеса? Я не знаю. А, там три действующих лица, они ссорятся. Ну вот, читай.
4: Пожалуйста, не злись. Кто злится, ты?
5: Да нет, не так. Пожалуйста, не злись. Кто злится? Ты. Я? Да, прямо бесишься. Почему ты так решила? Потому.
4: О чем они говорят? Из-за чего у них ссора? Кто они такие? Муж, жена, брат, сестра? Ничего нельзя понять.
6: Они, в общем, они поссорились. Да неважно.
5: А, да, кажется, они муж и жена, что?
4: Милдред, я хочу тебе рассказать, что было этой ночью.
6: Ну, сейчас же начнется передача. А что такое?
4: Вчера мы вместе с книгами сожгли женщину.
6: Нам хотели прийти миссис Фелпс и миссис Бауэлс. Я же забыла позвонить. Я сейчас позвоню, ладно?
4: Милли, мы сожгли женщину!
6: Ну и что?
4: Что ты скажешь, если я на время брошу работу?
6: Как? Ты хочешь все бросить? Только из-за того, что какая-то женщина со своими книгами?
4: Если бы ты ее видела, Милли!
6: Нет, мне до нее дело, не держала бы у себя книг. Сама виновата. Ненавижу ее. Она сбила тебя с толку, и не успеем мы оглянуться, как окажемся на улице, ни крыши над головой, ни работы, ничего.
4: Ты не была там, ты не видела. Есть должно быть что-то в этих книгах, чего мы даже себе не представляем, раз эта женщина отказалась уйти из горящего дома. Должно быть, есть...
6: Она была ненормальная.
4: Нет, она была, быть может, нормальнее нас с тобой. И мы сожгли ее, Милли.
6: Это все забудется. Это все пройдет.
4: Нет, это не пройдет и не забудется. Человек не пойдет на смерть так, ни с того, ни с сего. Милли, я впервые понял, что за каждой из книг стоит человек, у которого ушла, возможно, вся жизнь на то, чтобы записать хоть частичку того, о чем он думал, что он видел. А потом прихожу я и... За две минуты все обращено в пепел!
6: Оставь меня в покое!
4: Милли, позвони брандмейстеру Битти. Скажи, что я заболел.
6: Сам позвони, ты не болен.
4: Дай мне таблетку аспирину. Я лягу.
6: Ну, вчера ты был здоров.
4: Я и вчера был болен.
6: Посмотри, посмотри, кто-то подъехал.
4: Мне все равно.
6: Это брандмейстер Битти.
4: Впусти его и скажи, что я болен.
6: Сам скажи.
7: спасибо. Решил зайти проведать больного.
1: Откуда вы узнали, что я болен?
7: Я видел, что к тому идет.
5: Садитесь, пожалуйста.
7: Спасибо. Каждый пожарник рано или поздно проходит через это. Раньше новичкам все это объясняли, а теперь нет. И очень жаль. Сейчас я вас просвещу.
5: Дай я поправлю тебе подушку, Гай, она совсем сбилась.
1: Не надо.
7: Жизнь коротка. Каждую минуту может разразиться новая война. Что человеку нужно? Прежде всего работа, а после работы развлечения. И сколько угодно, на каждом шагу наслаждайтесь. Автомобильные гонки, клоуны, плясуны, говорящие стены, карусели, комнаты смеха. И жизнь превращается в сплошную карусель. Зачем думать? Чему учиться?
5: Ну, дай же, я поправлю тебе подушку.
1: Да оставь же ты меня в покое, наконец!
7: Да что с вами, Монте?
3: Рука Милдред застыла под подушкой. Пальцы почувствовали переплет книги. И по мере того, как Милдред начинала понимать, что это такое, лицо ее начало менять выражение. Сперва любопытство, потом изумление.
6: Что это?
1: Но школы! Остались же школы!
7: Да, остались. Но срок обучения в них сокращается, дисциплина падает. Философия, история, языки и, конечно, литература упразднены.
6: Гай, что это?
1: Сядь! Не видишь, что ли, что мы разговариваем?
6: Я тогда пойду в телевизорную.
1: Иди, конечно, иди.
7: Когда школы стали выпускать все больше бегунов, прыгунов, пловцов, любители ковыряться в моторах, вместо исследователей, критиков, ученых, людей искусства, слово «интеллектуальный» стало бранным словом, как ему и надлежит быть. Вспомните, в школе в одном классе с вами был, наверное, какой-нибудь малыш, который лучше всех читал вслух и лучше всех отвечал на уроках, а другие сидели, как истуканы, и ненавидели его от всего сердца. И кого же вы колотили после уроков? Конечно, его.
1: Да. Да, вы правы.
7: Да, конечно, прав. Мы все должны стать одинаковыми. Не свободными и равными, как это записано в Конституции, а одинаковыми. Тогда мы будем счастливы. Потому что не будет великанов, рядом с которыми другие чувствуют себя ничтожествами. А книга – это заряженное ружье в доме соседа. Сжечь ее, разрядить ружье, обуздать человеческий разум. Почем знать, кто завтра станет очередной мишенью для начитанного человека? Может быть, я? Я ненавижу эту публику. Но и они, Монтек, несчастливы. Потому что, когда человек читает, он начинает задумываться и делать выводы и обобщения. Да-да-да-да-да. Это рождает меланхолию и тревогу. И вот на нас, на пожарных, возложили обязанность хранить спокойствие людей.
0: Главное, Монтек, запомните, мы борцы за счастье. Вы, я. И еще напоследок, Монтек, каждого пожарника хоть раз в жизни охватывает любопытство, а что там в книгах? Так вот, Монтек, поверьте, мне в свое время пришлось много прочитать их для ориентировки. И я вам говорю, в книгах ничего нет.
1: А что, если пожарник случайно, без злого умысла, унесет с собой книгу?
7: Мы позволяем ему сутки держать у себя книгу. Если через сутки он не сожжет ее, мы это сделаем сами.
1: Угу. Понятно.
7: Но придете сегодня в ночную смену?
1: Не знаю.
7: Неужели это серьезнее, чем я думал?
1: Может быть, приду.
7: Жаль, если не сможете сегодня. До свидания.
1: До свидания, Битти.
8: До свидания, миссис Монтек.
6: До свидания, мистер Битти.
1: Милли. Милли, ты знаешь, стоит сегодня не пойти на работу, и уже можно не ходить и завтра. Можно не ходить совсем.

0: а то и собака. Возьми машину, Гарри.
1: Нет, нет, сегодня не надо. Не хочу, чтобы это чувство рассеялось. Понимаешь, что-то кипит во мне. Я так ужасно несчастлив. Я так зол, будто я слишком много запирал в себе. Я, может быть, даже начну читать книги Милли.
2: Тебя посадят в тюрьму!
1: Ну и пусть! Я должен что-то сделать. Не знаю что, но должен!
2: Мне надоело слушать эту чепуху!
1: Милли! Это ведь и твой дом тоже, не только мой. И чтобы быть честным, я должен тебе рассказать. Она не одна, та книга, что под подушкой. Вот здесь... За вентиляционной решеткой есть еще книги. Вот, держи. Еще. И еще.
2: Я немедленно сожгу их. Мне не надо. Я счастлива и без них. Я счастлива! Я счастлива! Я счастлива!
1: Милли, я умоляю тебя. Я хочу сперва заглянуть в них. Заглянуть. Если Битти прав... Мы вместе сожжем их, даю тебе слово. Мы должны, наконец, разобраться, почему так идет. Ты и безумные поездки в автомобиле. Я и моя работа. И эта сожженная женщина. Мы катимся в пропасть, Милли. Но я не хочу, черт побери, не хочу! Ну, попробуем как-нибудь разобраться. Обдумать все это.
2: Нет, нет, не хочу, не хочу, не хочу.
1: Мне так нужна твоя помощь, Милли, именно сейчас. Именно сейчас. Если ты меня еще хоть немного любишь, Милли. И если есть что-нибудь толковое в этих книгах, хоть крупица разума среди хаоса, может быть, мы сможем передать ее другим, Милли.
2: Тише. Он вернулся.
1: Не может быть. Это не он.
2: Это Битти. Не открывай. Он увидит книги. Он сожжет нас вместе с книгами. Ушел.
1: Ну, так с чего же мы начнем? Может быть, с этого? Трудно сказать, в какой именно момент рождается дружба. Когда по капле наливаешь воду в сосуд, бывает какая-то одна последняя капля, от которой он вдруг переполняется, и влага переливается через край. Так и здесь, в ряде добрых поступков, какой-то один вдруг переполняет сердце.
3: О чем это? Я не понимаю.
1: Да. Да-да. Так было с Клариссой. Да. Милдред, помнишь, я говорил тебе про девушку?
3: Какую девушку?
1: Ну, ее зовут Кларисса.
3: А, да.
1: Я уже несколько дней ее нигде не вижу. 4 дня, чтобы быть точным. А ты ее не видела?
3: Да, я хотела тебе сказать, но я забыла. Ее, кажется, уже нет.
1: Как так нет?
3: Ну, она попала под автомобиль 4 дня назад. Не знаю, наверное, но, кажется, она умерла. Но, во всяком случае, ее семья уехала отсюда.
1: Почему ты мне раньше об этом не сказала?
3: Ну, я забыла.
1: 4 дня назад.
3: Я пойду.
1: Нет. Слушай дальше.

0: наша излюбленная тема о себе.
1: Вот это мне понятно.
0: Но для Кларисы это вовсе не было излюбленной темой. Она любила говорить и о других, обо мне.
1: А я не люблю говорить. И я не хочу больше эту книгу. Я включу телевизорные стены.
2: Сегодня в нашей программе «Белый клоун». Через 5 минут белый клоун посетит вашу гостиную.
0: Ну хорошо, Милли, давай откроем другую книгу.
1: Но когда начнется программа, мы не будем читать, правда? Но обещаешь. Подожди, кажется, начинается.
2: Через 3 минуты в вашу гостиную войдет белый клоун. Программа с переходом на все 4 стены. Через 3 минуты.
0: Дозволь нам, о любовь, друг другу верным быть. Ведь этот мир не знает в сущности ни света, ни тепла, ни чувств, ни сострадания. И в нем мы бродим, как по полю брани.
1: Тише! Кто-то за дверью. А почему никто не стучит? Ах, да это просто собака. Только и всего. Прогнать ее?
0: Да что ты, не смей. Это механический пес.
1: Что?
0: Ну, неважно, продолжим.
1: Я не хочу, я ничего не понимаю. Мне трудно.
0: Но если читать каждый день хоть понемногу, так, может быть, все-таки...
1: Алло? Да, да, я слышу. Да, да, да, да, белый клоун. Да нет, не сегодня, а сейчас. Сейчас. Ну да, да, да, шикарно. Ты не собираешься на работу, Гай?
0: Собираюсь. Я ухожу.
3: Монтек стоял в нерешительности перед дверью. Он боялся встретить механического пса. Затем он открыл дверь, перешагнул порог. Около дома никого не было. Вздох облегчения вырвался из груди Монтега. Он зашагал к пожарной станции. Механического пса в конуре не было. В помещении, как всегда, надрывалось радио, шелестели карты по столу.
2: В любую минуту может быть объявлена война. Страна готова защищать свои границы от посягателей.
4: Монтег, зачем ты выключил радио?
5: Ага, привет! Вот, ребята, идет любопытнейший экземпляр. На всех языках мира именуемый дураком.
6: Здравствуйте.
5: Ну что, дайте вашу руку, Монтег. Боже, какой пульс. Ой, как вы испугались. Не бледнейте, Монтег.
7: Пожарная тревога! На выезд!
5: А вот и адрес, переданный аппаратом. Ну, как Монтег, мне не нравится ваш вид. Уж не больны ли вы снова?
0: Нет, я здоров. Я поеду.
5: Да, вы должны поехать. Это особый случай. Ну, вперед! Вперед, чтобы сделать мир счастливым. Так, Монтег?
3: Обычно Битти никогда не садился за руль. Но сегодня машину вел он, круто сворачивая на поворотах. Полы его черного макинтоша хлопали и развивались. Он улыбался с каким-то остервенением. Машина круто остановилась. Монтег стоял, не отрывая глаз от блестящих поручней, за которые судорожно цеплялись его пальцы.
0: Я не могу снова жечь. Я не могу. Я не смогу войти в этот дом.
5: Ну, Монтег, огляните же вокруг.
0: Что это?
5: Что с вами, Монтег?
0: Что это? Мы же остановились у моего дома.
3: Дверь дома отворилась. По ступенькам сбежала Милдред, сжимая чемодан в руке. У тротуара остановилось такси.
4: Милдред! Милдред!
6: Все, все теперь погибло.
4: Милли! Милли! Неужели это ты дала сигнал тревоги? Она. Она.
5: Да, она. Очень глупо было с вашей стороны, Монтек, читать ей книги. Идиотская заносчивость. Разве я не предупредил вас достаточно ясно, когда подослал к вашему дому пса? Дайте человеку несколько рифмованных строчек, и он возомнит себя владыкой мира. Вы решили, что можете творить чудеса вашими книгами. Вы просто идиот. Чего вы молчите?
4: Ну что мне сказать? Сегодня это случилось со мной.
5: Да, и я хочу, чтобы вы один проделали всю работу. Вы сами должны очистить свой дом. И не вздумайте устраивать какие-нибудь фокусы. Механический пес здесь, рядом. Вы поняли меня?
0: Да.
7: Огонь!
8: И как прежде, жечь было наслаждением. Приятно было дать волю своему гневу, жечь, крушить, уничтожать все, что напоминало о том, как он жил здесь, в этом доме, рядом с чужой ему женщиной, которая забудет его завтра.
9: Уже забыл.
5: Мало книги!
4: Ну что ж, и книги тоже. Была неразрешимая проблема. Теперь не будет и проблемы. Огонь разрешает все!
5: Имейте в виду, вы арестованы. Вы слышите, Монтек? Куда вы глядите? Понятно. В том доме жила эта Маклеллан. Мне все известно. Теперь их здесь нет. Но мы доберемся до них.
4: Нет.
5: Обязательно доберемся.
4: Замолчите! Замолчите, или я...
5: Что? Направите на меня огнемет. Ну, действуйте же! Боитесь. Мне не страшны твои угрозы, Кассио. Они как праздный ветер пролетают мимо. Я чувством чести прочно огражден. Действуйте же, черт вас дери!
4: Мы всегда жгли не то, что следовало.
8: В следующее мгновение Битти был уже клубком пламени, катающимся по земле огненным шаром, ибо Монтек выпустил в него длинную струю жидкого пламени из огнемета. С трудом подавляя приступ дурноты, Монтек зашагал от обломков дома, но вдруг резко обернулся, точно почувствовал чье-то присутствие. И тут он увидел механического пса. Монтек встретил его струей пламени. Пес кинулся на Монтега. Тот почувствовал на мгновение, как пес барахтается, хватает его за ноги, вонзает иглу. И тотчас же пламя подбросило собаку в воздух, и пес сгорел. Хромая, припрыгивая, Монтек пробирался среди развалин, подтаскивая руками больную ногу.
4: Иди же, ну иди же, ну прошу тебя, иди.
10: Внимание, внимание!
8: На всех площадях заговорили репродукторы.
10: Совершено преступление против государства. Полиция разыскивает беглеца. Имя... Гай Монтек, профессия пожарник.
3: Кварталов 6 Монтек бежал, не останавливаясь. Потом переулок вывел его на широкую автостраду. Он понимал, как опасно сейчас переходить через нее.
10: Следите за бегущим человеком. Он один, пеший.
4: Нет, нельзя. Нельзя бежать. Спокойно. Надо идти спокойно. Не спеша, будто гуляешь.
3: В небо один за другим поднимались полицейские вертолеты. Их было много. Монтек успел пересечь пустынную улицу, прежде чем они оказались у него над головой. Монтек бежал к реке. Переулок. Улица. Переулок. Улица. Все сильнее запах реки.
4: Ну, еще немного. Еще немного. Всего несколько домов. Ну.
10: Полиция предлагает населению Эл-Террас сделать следующее. Пусть каждый откроет дверь своего дома или выглянет в окно. Это надо сделать всем одновременно. По счету 3. Начинаем. 1.
3: Монтек почувствовал, как весь город встал.
10: 2.
3: Весь город повернулся к тысячам своих дверей.
10: 3.
3: Двери распахнулись, но Монтек был уже у реки. Он побрел по воде, пока дно не ушло из-под его ног. Он уже успел проплыть ярдов 300 по течению, когда пес достиг реки. Над рекой гудели вертолеты. Потоки света обрушились на воду. И Монтек нырнул, спасаясь от этой иллюминации. Вдруг лучи прожекторов переметнулись на берег. Вертолеты повернули к городу. Точно напали на новый след. Осталась лишь темная холодная река и Монтек, плывущий по ней. Река бережно держала Монтега в своих объятиях, а потом прибила к лесистому берегу, устланному опавшими листьями. Полчаса спустя, продрогший, измученный, Монтек вдруг заметил впереди огонь. Среди леса на поляне горел костер. Монтек увидел руки, протянутые к огню, лица, освещенные неярким пламенем. Этот огонь никого не сжигал. Он согревал, не отнимал, а давал. Потом кто-то из сидевших у огня заметил Монтега.
9: Вы можете не прятаться. Да не бойтесь же, не бойтесь.
11: Милости просим к нам.
12: Садитесь.
11: Благодарю вас.
12: Хотите кофе?
11: Благодарю. Благодарю от всей души.
9: Мы рады вам, Гай Монтек.
4: Вы знаете мое имя?
9: О, не беспокойтесь. Просто мы следили за погоней.
11: У нас здесь есть маленький телевизор.
4: А что там произошло?
9: Вы сбили их со следа еще у реки, и они теперь просто инсценируют погоню. Вы вне опасности, Гай Монтек.
4: Как хорошо.
9: Теперь вам не мешает познакомиться с нами. В лесах, по дорогам, в далеких деревнях нас сегодня тысячи. С виду мы простые бродяги, но мы – память человечества. Каждый из нас несет в себе множество книг. Вся мировая культура – в наших головах.
4: Самолеты. И так много.
11: Что это значит?
4: Смотрите!
3: В это мгновение началась и окончилась война. Мимолетная вспышка света на черном небе и город поднялся на воздух. Новый, неузнаваемый, с неправдоподобно высокими зданиями, сотканными из брызг раздробленного цемента, разорванного в клочки металла, с переместившимися окнами и дверями, фундаментом и крышами. Город замер в воздухе, а затем рассыпался и исчез в тишине.
13: Брошенные взрывной волной на землю, люди медленно поднимались. Слезы текли по их щекам. Пыль покрывала лица. Кто-то достал из кармана клочок бумаги, потом спички. На огонек положили горсть сухих листьев. Подбросили ветки. Люди молча следили за тем, как разгорается огонь.
14: Феникс.
15: Что?
14: Когда-то в древности жила на свете глупая птица Феникс. Каждые несколько сот лет она сжигала себя на костре. Но, сгорев, она всякий раз возрождалась из пепла. И мы, люди, похожи на эту птицу. Но у нас есть преимущество перед ней. Мы знаем, какую глупость совершили. Мы знаем все глупости, сделанные за тысячу и более лет. А раз есть память, то значит есть и надежда, что когда-нибудь мы перестанем сооружать эти дурацкие погребальные костры и кидаться в огонь. Да-да, да, мы память человечества. И когда-нибудь мы вспомним так много, что соорудим самый большой в истории экскаватор, вырыем самую глубокую яму-могилу и навеки похороним в ней войну. Слышите? Снова прилетели птицы.
13: Да, пока живы люди, жива и надежда. Иначе не бывает.

0: Солнце над Петербургом поднималось ясное, яркое, и с первыми лучами его возникли и поползли по улицам тени. На шпалерной мрачная тень тюрьмы покрыла и толпу женщин. Молодые и старые, в шляпах и платочках, все с узелками в руках, выстраивались в очередь. В тени у тюремной стены Мария Александровна заметила девичью фигурку в длинной черной юбке в узком жакете с пышными рукавами. Из-под маленькой неказистой шляпки на мать глядели приветливые глаза. Мария Александровна сразу узнала ее. Это Надежда Константиновна.
1: Здравствуйте, Мария Александровна.
2: Здравствуйте, Надежда Константиновна.
1: Мария Александровна, я вас жду.
2: А что, случилось что-нибудь?
1: Нет, нет, ничего страшного. Просто я получила от Владимира Ильича загадочное письмо. Он просит, чтобы я позаимствовала у вас волшебную лампу Аладдина. Это говорит вам что-нибудь?
2: Нет. Ну что это ему пришло в голову?
1: Пожалуйста, вспомните все, что связано с этой сказкой. Или с лампой, или с Аладдином. Судя по тону письма, это очень важно для Владимира Ильича.
2: Волшебная лампа Аладдина? Лампа Аладдина. Ах, у нас так называлась настольная лампа, что стояла в кабинете Ильи Николаевича. Но, Надежда Константиновна, мы ее давно продали, еще когда покидали Симбирск.
1: Но тогда, очевидно, с этой лампой связаны какие-то события. Вспомните, пожалуйста, вспомните.
2: Волшебная лампа. Вспомнила. Это было давно, когда еще был жив Илья Николаевич. Тогда зимними вечерами мы играли с детьми в шарады, в загадки. И вот однажды я положила на стол листок чистой бумаги и предложила детям прочитать на нем известное четверостишее Пушкина. А дети по очереди вертели в руках этот листок, даже просматривали его на свет, представляли к зеркалу, но на бумаге не было никаких следов.
1: Как? Совсем никаких?
2: Абсолютно. Никто не мог разгадать мою загадку. И вот тогда я попросила принести волшебную лампу Аладдина. Володя принес из папиного кабинета лампу под зеленым абажуром. Я зажгла ее, поводила листок над лампой, и на нем ярко проступили коричневые строчки. У лукоморья дуб зеленый, золотая.
1: Ах, вот оно что!
2: Да вот и дети ахнули от изумления. И тогда я раскрыла им секрет таинственных чернил.
1: Так что же это было?
2: Это было простое молоко.
1: Спасибо, спасибо. Я теперь все понимаю. Спасибо за чудесный подарок.
2: Но, простите, я ничего не понимаю.
1: Это нужно ему для работы. В следующий раз я принесу ему сырое молоко.
2: Но ему нельзя пить сырое молоко. У него больной желудок.
1: Я знаю, он его пить не будет. Это нужно для работы.
2: А-а-а, вот теперь я все поняла. Но, Надежда Константиновна, уж очень много Володя работает. Целые дни сидит в камере за книгами. Я боюсь, он подорвет свое здоровье.
1: Владимир Ильич каждое утро и вечер занимается гимнастикой. Делает по 100 земных поклонов. Вышагивает по камере 1000 шагов.
2: Да, это я ему посоветовала.
1: Письма пишет, веселый, бодрый.
0: Больше 100 писем написал Владимир Ильич тайнописью. 2 печатных листа программы социал-демократической партии и объяснительные записки к ней, основные положения и выводы новой книги и брошюра о стачках были написаны молоком. Когда Надежда Константиновна была арестована и тоже очутилась в камере на Шпалерной, Владимир Ильич написал ей тайнописью самое сокровенное. Я вас люблю. И все это теми же чернилами, секрету которых обучила его мама. Упорный, мудрый и настойчивый ходатай по делам своих детей, мать не раз сумела вырвать их из тюрьмы, вызволить из беды. Так было и тогда, когда в 1897 году в тюрьму попал ее младший сын Дмитрий.
3: Вы являетесь членом преступного сообщества. Возмущаете умы рабочих. У вас неимущего студента обнаружено 500 рублей. На какие преступные цели и от кого вы получили эти деньги? Молчите.
0: Дмитрий Ильич молчит. Да, он действительно состоит в тайном студенческом марксистском кружке, ведет занятия с рабочими на заводе Гужона, разъясняет им, кто повинен в их тяжкой доле, организует их на борьбу за свои права, за свободу. Даже состав членов кружка лежит перед следователем, записанный в студенческой тетради Дмитрия Ильича. Но фамилии записаны невидимыми чернилами между строчек лекции по анатомии. А 500 рублей студенты и рабочие собрали на организацию подпольной типографии.
4: Утратить эти деньги нельзя. Типография должна действовать. А как их спасти, когда они уже в руках полиции?
3: Кто вам дал эти деньги?
0: Дмитрий Ильич молчит и будет молчать до тех пор, пока не придумает выход из положения.
3: Увести заключенного в камеру!
5: Не сегодня, так завтра он заговорит у меня. Я заставлю его сознаться.
4: Что же делать? Надо написать маме письмо. Она выручит. Письмо будет тщательно просматриваться в тюремной канцелярии. Его надо зашифровать. Как же мама узнает, что письмо содержит шифр?
0: Подумав, Дмитрий Ильич садится за письмо. Пишет долго, много, пишет все, что приходит в голову. Следит только за тем, в каком слове сделать грамматическую ошибку.
4: В глу. Иш. Сидит. Нелегко писать с ошибками. Просто невероятно трудно.
0: Письмо послано. Теперь он спокоен.
4: Мама выручит.
0: Две бессонные ночи провела Мария Александровна после ареста Мити. И вот это письмо.
2: Что за странное письмо? О чем только он не пишет.
0: Он пишет и о сердечных болезнях. Это то, что они проходят сейчас на медицинском факультете. И воспоминания из детства. И о корове-красавке. Подробно излагает содержание книги Жюль Верна «Дети капитана Гранта». Огромное письмо. А о себе только в конце сообщает, что здоров и надеется скоро быть дома.
2: Пишет, словно не из тюрьмы, а с прогулки во время каникул. И так много ошибок. Это не похоже на Митю. Уж не заболел ли он? Ну вот, что за нелепая фраза? В глу иш седит на меня глядит. Бяда. Сколько пропущено букв. Сколько ошибок.
0: Мария Александровна тщательно выписывает ошибки и читает подчеркнутые ею буквы. Получается новое письмо.
2: У меня отобрали 500 рублей. 3 ассигнации по 100, 4 по 50. Предупреди Марка, что эти деньги он дал мне на обзаведение хозяйством. Пусть получит обратно.
0: Мария Александровна поспешно одевается, едет к Марку Тимофеевичу, мужу Анны Ильиничны. Третий день идет следствие.
3: Учтите, чистосердечное признание облегчит вашу участь. Признайтесь, от кого вы получили эти деньги? На какие цели?
6: Эти деньги я получил от мужа сестры, Марка Тимофеевича Елизарова, на обзаведение хозяйством.
3: Проверим.
4: А что, если мама не сумела раскрыть шифр? Или письмо задержалось в тюремной канцелярии?
0: Следователь вызвал Елизарова.
3: Скажите, пожалуйста, какими средствами располагает Дмитрий Ульянов?
7: Ну, какие средства могут быть у студента? Никаких.
3: Так-с. Никаких.
7: Никаких.
3: Вот это нам и нужно было знать.
7: Ну, поэтому я и судил Дмитрию Ульянову 500 рублей на обзаведение хозяйством. Он студент 4-го курса. Я полагал, что он кончит университет, станет работать врачом и вернет мне деньги.
3: Ульянов из университета исключен.
7: Как? Боже мой!
3: Да, исключен.
7: Ну, значит, зря я ему давал деньги. Он, наверное, успел их истратить.
3: Нет. Деньги отобраны при обыске.
7: Ну, тогда прошу вернуть их мне.
3: Скажите, пожалуйста, а не помните ли вы, сколько ассигнаций вы ему дали? И какого достоинства?
7: Ну, как не помнить? 3 ассигнации по 100 рублей и 4 по 50.
3: Совершенно верно. За получением их обратитесь в тюремную кассу.
0: И на этот раз выручила мама. Деятельная, неутомимая, стойкая в беде, она поспешила в Петербург, когда узнала об аресте Александра и Анны. Своим присутствием на суде Мария Александровна вселяла бодрость и уверенность в Александра и отказалась от оскорбительных предложений царских жандармов повлиять на своего сына, заставить его раскаяться. В 1896 году, когда в тюрьме находился Владимир Ильич, она снова едет в Петербург, чтобы облегчить участь сына. В 1898 году она спешит в Тулу на свидание с высланным Дмитрием Ильичом, а потом разделяет с ним подольскую ссылку. В 75 лет она поехала за границу в Стокгольм на свидание с Владимиром Ильичом, который долгие годы находился в вынужденной эмиграции и тосковал по матери. В 1901 году Мария Александровна в Самаре вместе с высланной туда младшей дочерью Марией Ильиничной, а теперь разделяет с ней Вологодскую ссылку.

0: Над Вологдой опустилась темная августовская ночь. Один за другим гаснут огни в окнах. Мария Александровна сидит у старенького пианино. Это пианино взяли на прокат у местного купца. Спокойная, ласковая музыка, словно кто-то в тихий вечер поет у немолкнущего ручья. И чудится, ветер осторожно перебирает шероховатые, прямые, как струны, стволы высоких сосен. Анна Ильинична прислушалась.
1: Лунная соната. Мамочка играет для нас, Маняша, чтобы нам спокойнее работалось, чтобы показать, что она занята и не требует нашего внимания.
2: Всегда для нас, всю жизнь для нас.
1: И ничего для себя.
2: Да. Мне так больно осознавать, что мы не смогли ей обеспечить даже спокойную старость.
1: А чего ей стоило пережить последний арест Володи?
2: Да, 80 лет ехать за мной сюда, в Вологду, в добровольную ссылку. Чем и когда мы отплатим за ее подвижничество?
1: Да, Маняша, я всегда думаю, что мамочке пришлось в жизни труднее, чем нам. Сколько одних дорог в тюрьмы она протоптала. Я как-то подсчитала, она пережила более 20 наших арестов. Недаром Володя говорит, что в тюрьме сидеть легче, чем стоять возле тюрьмы.
2: Но будем надеяться, что это было последнее испытание для мамочки.
1: Скоро кончится твоя ссылка, а Россия уже бурлит.
0: Большая народная беда разразилась над миром. Идет империалистическая война. Каждый день, каждый час, каждую минуту кто-то гибнет на этой войне. Становятся вдовами жены, сиротеют дети. В смертельной опасности находился в первые дни войны Владимир Ильич. Война застала его на территории Австро-Венгрии, в деревне Поронино. По ложному доносу он был арестован австрийской полицией как агент царской России. В условиях военного времени ему угрожала смертная казнь. Сестры решили не говорить об этом матери. Мария Александровна узнала сама из газет. Теперь Владимир Ильич в Швейцарии, в безопасности. А сердце матери болит. Болит за всех сыновей, что отправляются каждый день на эту бойню. Против войны восстали все ее дети. И Володя, и Аня, и Митя, и Маняша. Если бы ей было не 80 лет. Но иссякают силы, годы дают себя знать. Марья Александровна играет. Чем она еще может поддержать своих дочерей? А в соседней комнате Анна Ильинична и Мария Ильинична заняты важным делом. Они сидят и свертывают серые листки в маленькие тугие комочки, засовывают их в спичечные коробки. Эти большевистские листовки расскажут рабочим, крестьянам, солдатам и их женам, во имя чьих интересов ведется эта грабительская война. Газета «Правда» разгромлена царской полицией, но партия ни на один день, ни на один час не теряет связи с народом. Растет, горка коробок на столе.
2: О, как много мы уже сделали. Это для железнодорожных мастерских. Теперь ты готовь для чугунолитейного завода, а я разберу и расшифрую почту. Напишу письмо Володе.
1: Хорошо, Маняша.

0: как хорошо знает мать этот стук в ночи. Он никогда не предвещал ничего хорошего. Свои товарищи стучат тихо, стучат условно в окно.
1: Мамочка, ты слышишь? Уничтожайте, что можно, я их задержу.
0: Мария Александровна откинула крышку пианино. Никогда еще это старенькое пианино не звучало так мощно. Входная дощатая дверь сорвана с петель. Теперь уже стучат в комнату.
2: Открывай! Открывай!
1: Кто там?
2: Открывай! Скорей! Не то высади мне эту дверь! Но!
1: Проходите.
3: Что разыгралось?
4: Почему не отпирали?
1: Увлеклась игрой, не слышала вашего стука.
4: Нам Марию Ульянову.
1: Я Мария Ульянова.
4: Вы? Паспорт.
1: Сию минуту. Сейчас.

0: Ну чего там шаришь? Подавай паспорт.
1: Я вдова действительного статского советника и попрошу вас обращаться ко мне на «вы». Вот мой паспорт.
2: Да, действительно, Мария Ульянова, 80-й год, вдова действительного статского советника. Это ваша комната?
1: Да, я живу в этой комнате.
2: Куда ведет вторая дверь?
1: Там живут посторонние.
2: Вы ссыльная Мария Ульянова?
1: Да, я Мария Ульянова. Нахожусь здесь в добровольной ссылке.
2: Как бы не так. Добровольной. По приговору суда за революционную деятельность сослана в Вологду на 3 года. А? Вот что, госпожа Ульянова, нам с вами возиться некогда. Скажите прямо, где вы прячете нелегальщину?
1: У меня ее нет.
2: Ну-ну-ну-ну. Нам все известно, и какие газеты получаете, и что с самим Лениным в переписке состоите, и что здесь, в Вологде, крамолу сеете и являетесь руководителем социал-демократической организации. Как видите, запирательство излишне. Подавайте бумаги.
1: Сейчас. Вот, пожалуйста.
2: Так, речь, русское слово, русское...
0: Я что, шутки пришел сюда шутить? Эти газеты высочайше дозволены. Давайте нелегальные.
1: Это все газеты, которые я получаю.
0: Это все дребедень. На черт они мне. Подайте большевистские. Давайте большевистские, я вам говорю.
1: Я таких газет не выписываю.
0: Тогда одевайтесь. Пойдете с нами.
1: Пожалуйста.
3: Мария Александровна подходит к вешалке. Надевает шляпку и долго прилаживает ее, раздумывая, удалось ли дочерям уничтожить самые важные бумаги.
0: Ну, живей! Живей! Ну, живей!
2: Вам бы грехи в церкви замаливать, а они, видишь ли, на фортепиано ходи. Крамолу сеете!
1: Милостивый государь, вы забываетесь. Я буду жаловаться на ваше поведение генерал-губернатору.
0: Можете жаловаться.
1: Начальнику жандармского управления. Вы действуете незаконно. И пешком я не пойду.
0: Что?
1: Да, в мои 80 лет я не могу ходить пешком.
0: Хорошо, живо за извозчиком. Слышь, вас пугай!
3: Мать перехватывает подозрительный взгляд пристава на дверь второй комнаты и садится за пианино.
0: Лошади поданы!
2: Кончайте вашу музыку. Поехали в тюрьму. Вы арестованы.
4: Да вы с ума сошли!
2: В чем дело?
4: Неужели вы не видите, что перед вами женщина весьма почтенного возраста? По какому праву?
2: Мое дело казенное. У меня есть предписание генерал-губернатора арестовать ссыльную Марию Ульянову и доставить ее в тюрьму.
4: Как отчество Марии Ульяновой?
2: Мария Ильина.
4: А перед вами Мария Александровна. Посмотрели бы паспорт.
2: Я смотрел. Смотрел. А где Мария Ильина Ульянова?
4: Я здесь.
0: Так что же вы, сударыня, мне целый час голову морочите?
2: Вы арестованы.
0: Уйди. Слушай, ваш благородный.

сопровождении полицейских уезжает Мария Ильинична. Вдогонку ей несется музыка. Призывно, гневно звучит маленькое пианино.

Мария Александровна умерла в июле 1916 года, совсем немного не дожив до победы Великого Октября. Она верила в правоту и величие дела, за которое боролись ее дети, пошла их дорогой и была их верным помощником. Более 40 раз только за последние 20 лет ее жизни переезжала Мария Александровна из одной квартиры в другую, из одного города в другой, чтобы быть ближе к тому из детей, кому она была более необходима. И где бы ни поселялась, она везде сажала цветы. Наверное, и сейчас еще во многих городах радуют глаз цветы, взошедшие из семян, посеянных когда-то ее щедрой рукой.

Вы слушали радиоспектакль по повести Зои Воскресенской «Сердце матери». Автор инсценировки и режиссер Лия Веледницкая. Музыка из произведений Бетховена. В роли Марии Александровны Ульяновой народная артистка Советского Союза Елена Фадеева. От автора народный артист Советского Союза Юрий Яковлев. Надежда Константиновна Крупская, артистка Евгения Глушенко. Анна Ильинична, заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина. Мария Ильинична, заслуженная артистка РСФСР Клавдия Блохина. Дмитрий Ильич, артист Владимир Вихров. Илья Николаевич, заслуженный артист РСФСР Яков Смоленский. Марк Елизаров, заслуженный артист РСФСР Виктор Зазулин. Пристав, заслуженный артист РСФСР Юрий Пузырев. Следователь, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров. В передаче принимали участие московские школьники Даша Галкина, Алеша Чеканов, Егор Иванов и Дима Щавелев. Звукорежиссер Роза Смирнова. Шумовое оформление Петра Бондарева. Звукооператоры Елена Садовая и Татьяна Стальнова. Дорогие друзья, будем рады, если вы поделитесь своими впечатлениями о радиоспектакле. Наш адрес 113-326, Москва, радио, главная редакция «Вещание для детей».

Не хотите ли, друзья, побывать в Жолетти, маленьком грузинском селении? Не хотите ли узнать, что случилось однажды в семье председателя колхоза Никифора Пирадзе? Мы познакомим вас с двумя девушками по имени Марине, с двумя бабушками Элпете и Ефросине и со многими-многими другими. Мы расскажем вам историю веселую и грустную, смешную и поучительную. Мы пойдем с вами

Не подумайте, что Кохта бездельничает. Нет, он старательно надувает автомобильную камеру. Да и кто может бездельничать в эти горячие дни, когда подвязывают виноградные лозы и каждый человек на счету? Разве что стрекоза, так прозвали в Бжолетти, озорную дочку председателя колхоза Марине. Жаль, что вы не видите ее. Марине Пирадзе – самая красивая девушка в колхозе. Не верите? Спросите у Кохты. Недаром веселый шофер ходит последние дни, как в воду опущенный. Да вот и стрекоза. Она вбежала во двор своего дома и уселась под тутовым деревом.

0: Нет, нет, нет, нет, не упрашивай меня, не упрашивай. Все равно я завтра уезжаю.
1: Ой, а ты как сюда попал? Упал, бедняжечка. Ну, пойдем, пойдем домой, пойдем. Ну, ну, ползи, ползи. Ну, чего же ты боишься? Ну-ну, о, ой-ой-ой, смотри, условия, листья свои ешь, а ягод моих не трогай. Да они уж совсем поспели.
2: И стрекоза ловко по-мальчишески вскарабкалась на дерево.
3: Иду, иду.
2: Это вернулась домой бабушка стрекозы, старая Ефросине.
3: Ой, несчастная моя голова, опять ты кричишь, проклятый.
2: Она сердито погрозила пальцем телефонному аппарату, стоящему на подоконнике.
3: Иду, иду, чтоб ты охрип, разбойник, иду. Ой, помолчи, помолчи, дай ушам отдохнуть от звона. Зачем так шумит, приятель? Нет председателя, нет его, не приехал он еще из Тбилиси. Что ты опять кричишь? Ясно, я тебе сказала, нету Никифоры. Не приехал он еще. Эй, бестолковая, видно, тебя мать родила. А? Я тебя родила? Что ты говоришь, бессовестная твоя душа, опомнись. Вот приедет Никифор, и он тебе, а? Ты есть Никифоры? Ой, сыночек, что же ты давно приехала, домой не идешь? А? Марины? Звездочку? Ай-яй-яй, еще бы мне не радоваться, моя ведь она ученица. Не-не-не, папку я тебе не принесу, и сам сейчас же приходи домой, я тебя здесь покормить успею. Папку ему принеси, а он останется голодный. Ай, Марина, Марина. Стрекозонька, внученька! Ах ты, забавница.

0: Моя милая. Ух ты, где ты пивунью спряталась? Где ты тут спряталась, пташечка моя? Где ты тут? Ой, стара, я стала с тобой в прятки играть, стара. Отзовись, трекозонька. Ай, май, как ты забралась туда, несчастная голова? Погоди, погоди, я тебе лестницу принесу.
1: Сумасшедшая, истинный бог сумасшедшая.
2: Ну, бабушка, бабушка, неужели пропадать таким вкусным ягодам? Ну, кто мне их нарвет, когда у нас нет ни одного мальчишки?
0: Бедненькая, Кохта для тебя на луну полезет.
2: Очень мне нужен ваш Кохта. Его пошлешь тут собирать. Он вместо ягод одних листьев нарвет.
0: Да, ты их тоже не пожалела. Вон сколько нарвала, на целый бы выводок шелкопряда хватило.
2: Ну, бабушка, бабушка, ну при чем здесь листья? Да когда я стану агрономом, я сделаю этому дереву такую прививку, чтобы ягоды на нем круглый год росли. Что за сады у меня здесь будут, что за виноградники, я все здесь изменю. Все.
0: Ой-ой, дай бог дожить мне до такого дня, когда ты войдешь в этот дом агрономом, знаменитым ученым.
2: Бабушка, а с кем это ты сейчас разговаривала по телефону?
0: Ой, совсем ты меня закружила, глупую! Отец приехал, хорошие вести из Тбилиси привез.
2: Ой, ну я так и знала, ну
0: что
2: так
0: ты знала, знала? Что ты знала, дурочка, что ты знала?
2: Да ну у меня весь день было такое чувство, что должно что-то радостное случиться.
0: Не для тебя это радостное, твои радости еще впереди.
2: Бабушка, ну для кого же? Ну говори, ну бабушка, ну скорее, ну скажи.
0: Бригадирше нашей Марине звание героини дали.
2: Нашей Марине.
0: Кому же еще? Золотые руки у нее. Истинный бог золотый.
2: Ой, бабушка, ну как я рада, как я рада, как я рада.
3: И стрекоза принялась рвать розы, растущие у дома.
2: Ой, укололась.
0: Чужая слава не только руку, сердце уколоть может.
2: Ты что говоришь, бабушка?
0: Я говорю, разве ты не хотела бы стать героиней? Золотую звездочку на грудь повесить.
2: Ой, правда, бабушка, какая ты смешная. Ну как я могу стать героиней, когда я такая несерьезная? Ну ты посмотри на всех наших героев. Они все всегда серьезные. И наша Марине серьезная. А Русудан и Скабулетти тоже серьезные. А я вот нет. Потому что я за свою работу не умею переживать. Мне уж и отец об этом говорил, наш парторг, а он-то все знает. Бабушка, ну смотри, вот не обидно будет Марине такой букет получить.
0: А ветка тебе зачем? Ветка?
2: На ужин отнесут скриолет для ее шелкопрядов.
0: Хорош.
2: А оттуда я прямо в клуб.
0: Хорошо.
2: Бабушка.
0: О, мое золотко, мое дорогое, солнышко ты мое.
3: А вот и сам хозяин, председатель колхоза Никифора Пирадзе. Он явно чем-то расстроен.
0: А, Никифора, сыночек! Здравствуй, дорогой! С приездом, дорогой!
4: Здравствуй, здравствуй, мать, здравствуй. Хорошо, ты меня по телефону отчитала.
0: Ой, извини, дорогой, не привыкла я еще к нему. И потом голос у тебя совсем не похожий был.
4: Куда это твоя любимица поскакала?
0: Марине, поздравить.
4: Ой, как ее только хватает все время петь да скакать.
0: Пусть резвится, ее песенки людям не помеха.
4: Именно помеха. И людям, и ей самой. А если хочешь знать, то и нам с тобой тоже. Ох, просто стыд. 18 лет девушке, ни урод, ни коллег. Среди сверстниц, как алмаз должна блистать.
0: И блистает, разве нет?
4: Лицом красивым. Песнями да плясками. Все у меня в колхозе работают. Ты в 70 лет как трудишься. А родная дочь все время поет да пляшет да поет.
0: Ну что ты сердишься? Не плачет ведь, поет ребеночек.
4: Это она-то ребеночек. Эх, мать, мать, испортила ты меня девку. Даже имя ее прекрасное Марине забыли люди. Так с твоей легкой руки все ее стрекозой зовут.
0: Не понимаю, что за муха тебя укусила там, в Тбилиси?
4: Обидно мне, мать. Понимаешь, обидно. Ну, как на грех. Наша героиня тоже Марине и тоже Пирадзе. Все меня поздравляют. Думают, что это моя дочь награду получила. А я ведь каждому должен объяснять, что это ошибка. Спасибо, не спрашивают, что моя дочь делает.
0: О, работает же она в читальне.
4: А днем чем занята? Бренчит на гитаре да на чангуре? Не к добру ты ее выгораживаешь, мать, не к добру.
5: Что ты шумишь в самом деле? Забыл, что ли? Девочка учиться едет. И потом одна она у нас осталась, одна, подумай.
4: Ну да, в прошлом году она тоже учиться ездила. А что толку? Пострекотала в городе, с тем же домой пристрекотала.
0: А, не век ей там на этих ваших экзаменах резаться. Вот увидишь, примут мою голубоньку в науку, обязательно примут. Никогда не поверю, чтобы такую разумную головушку не приняли. На, выпей с благополучным возвращением.
4: Спасибо, мать. Никто так вкусно сациви приготовить не может, как ты. Даже в Тбилиси не умеет.
0: Кушай на здоровье. Кушай, кушай.
3: В калитку вбежал Кохта.
6: Извините, уважаемый. Приятного аппетита.
4: Спасибо.
6: Стрекоза дома? Стрекоза, да?
4: Нет у меня стрекоз, понимаешь, нету. Стрекоз надо выходной день в поле ловить. А у меня нет ни стрекоз, ни кузнечиков, сверчков тоже нет.
6: Зачем горячиться, дорогой председатель? Я о дочери спрашиваю.
4: А у моей дочери имя есть. Стрекоза. Марины ее зовут.
0: Кохта, да. Кохта, иди. Иди, видишь, председатель устал с дороги. А стрекоза... Марине ты в клубе найдешь.
4: Кохта, ты кольца в моторе заменил?
6: Заменил.
4: Опять кур давить будешь?
6: Ой, честное слово, третий день езжу, ни одно не задавил. Это все Маквала про меня выдумывает.
4: Ну-ну.
6: Слушай, председатель, это правда, что Марине наша не стрекоза? Да, то есть я хочу сказать, не ваша Марине, а бригадир, которая звездочку получит.
4: Правда.
6: Поэтому мне и оркестр велели собрать.
4: Поэтому. Через 15 минут начнем, смотри, чтобы играли без всякой фальши.
6: Легко сказать, без фальши. У меня барабанщика нет.
4: То есть как это нет?
6: Да очень просто. Бичаков уехал за трансформатором, а коты сами знаете, на учебе.
4: Знать ничего не хочу, чтоб был мне барабанщик и все.
6: Так вот за этим я к вам и пришел.
4: Да что ж, я буду, по-твоему, играть на барабане?
6: Ай, ну зачем же вы? Я хотел попросить стрекозу.
4: Опять стрекозу?
6: Марине.
4: А она что? Умеет играть на барабане?
6: Думаю, что она сумеет.
7: Кохта! Кохта, ну иди скорее, мы уже уговорили стрекозу, она будет играть.
6: Ой, шо!
4: Радуйся, мать, радуйся. Наша девочка на барабане играть будет.
3: Рассерженный Никифора пошел в клуб. И как раз вовремя. Слышите? Это заиграл колхозный оркестр. Кохта все-таки успел его собрать. Молодец. А стрекоза, как ловко управляется она с барабаном. Бабушка Ефросинея вышла на крыльцо и слушает.
0: Играет, истинный бог играет. Ой, стрекозонька моя, внученька, тебе стоит только захотеть. Захочешь, ты все сможешь.

0: Все село чествовало героиню социалистического труда Марине Пирадзе. Много хороших, взволнованных слов было сказано в этот вечер. Долго не расходили жители села Бжолетти. Только бабушка Ефросине вернулась домой рано. Ей ведь надо было собирать внучку в дорогу. Грустные мысли не оставляли Ефросине. Кто теперь снимет со стены гитару и бубен? Кто будет любоваться фотографией на редкость безобразного бегемота, которую ее шалунья-внучка повесила над своей тахтой? В то время как Ефросине укладывала вещи в чемодан, подруга стрекозы Маквала, сидя на террасе, неодобрительно посматривала на Ефросине.
1: Досадно даже смотреть мне, тетушка Ефросине, как вы суетитесь. Неужели стрекоза сама не могла уложить свои вещи?
2: Ах, Маквала, деточка! Может быть, я в последний раз для нее стараюсь. Кто знает, когда увижу еще мою пташечку, когда услышу соловьиный ее голосок.
1: Вот-вот. Вот так вы сами ее и портите. Так сами ее и портите.
0: На крыльцо поднимается Кохта. Военная гимнастерка и медали на груди придают ему бравый вид.
1: А-а-а! Жених пришел.
3: Укладывайте, значит.
2: Как видишь.
3: А где стрекоза?
2: А где же ей еще быть, как не в своей читальне? Целый день она, бедненькая, дела свои там устраивает. Ой, Кохта, сходил бы к ней туда, поторопил.
3: Легко сказать, поторопил. Разве к ней пробьешься? На тебе косынка красная, в душе моей тоска ужасная. На тебе косынка красная, в душе моей тоска ужасная. Ты уедешь, да-да-да, что же делать мне тогда?
2: Кохта, что это ты задумал нас сегодня своими орденами да медалями ослепить?
1: А это он и хотел, чтобы стрекоза видела, кого она здесь покидает.
3: Ой, тетушка Ефросине, ну посмотрите, какая это заноза. Ум куриный, язык змеиный, жалит подряд, ничего не разбирает.
1: Ну, если ты пришел сюда дерзости мне говорить, то не задерживайся.
3: Во-первых, я пришел не к тебе.
1: А во-вторых,
3: не ты здесь хозяйка. Тетушка Ефросине, разрешите мне присесть?
1: Пусть не садится.
2: Садись, пожалуйста, дорогой.
3: О.
1: Тогда я не стану сидеть с тобой рядом.
3: Тетушка Ефросине, напомните мне, пожалуйста, когда героиня сюда наша придет, я должен передать ей письмо от Георгия. Я что-то рассеянный стал.
2: А ты не расстраивайся, сынок. А письмо... Давай сюда, мы его тут устроим, оно само о себе нам напомнит.
3: О, что это стрекоза повесила над головой этого бегемота, а?
2: Понравился ей этот бегемот, когда она в Тбилиси в звериный сад ходила. На память привезла.
3: Хорошенькая память. Смотреть страшно.
1: Бегемоты, по крайней мере, на гитаре не играют.
3: Ну, конечно, это достоинство.
1: Конечно.
3: Но бегемоты, между прочим, за такими девушками, как ты, тоже не ухаживают.
1: Ох.
3: Слушай, кстати, Маквала, что это за тип торчал весь день на твоем участке?
1: Ну, для кого тип, а для кого инструктор по виноградарству?
3: Ага. Сразу видно, отчаянной храбрости мужчина. И так целый день, вертясь вокруг тебя, и влюбиться недолго.
1: А хоть бы и влюбился, тебе что, завидно, что ли?
3: Нет, жаль человека, тем более руководящего работника. Он думал, вот нашел розу майскую.
2: А чем не роза? Истинно роза.
3: Шиповник, типичный шиповник, а не роза. Цветочки малюсенькие, а колючки здоровые.
1: По крайней мере, не репей, что ко всем цепляется.
3: Да какой же я репей?
2: Опять вы спорите?
3: Ай, тетушка Ефросине, я целиком и полностью игнорирую ее намеки.
2: Маквала, деточка, как у тебя там с платьем, успеешь?
1: Сейчас на машине прострочу и готово.
2: Ах.

0: мне тогда.
1: Эх, Кохта, чем такие грустные песни петь? Пойдем, помоги мне из погреба вина достать. Надо все же послать кувшинчик и раку.
2: О, это я могу, тетушка Ефросине.
3: Кохта, не выпуская из рук гитары, ушел вместе с бабушкой Ефросине в комнату.

Ростислав Плят, человек-театр. Я смотрю на него уже 40 лет. Такие непохожие, такие блистательные роли на сцене, на экране, на телевидении. Но я давно понял, что более всего притягивает меня он сам. Его, если можно так сказать, изменчиво-неизменное начало, его личность. Вы можете представить себе мир сцены и экрана без Плята?

0: Его лицо, фигура, уже театр. Он рожден актером. Было время, когда я больше всего любил его вот таким.
1: В чем дело? Вы чья?
2: Я ваша.
1: Моя? Нет, слушай, какое-то недоразумение. А где где ваши папа и мама?
2: Папе нет. Мама уехала.
1: Я...
3: Что это у вас там?
1: Там?
3: Кошка?
1: Да.
3: Можно я пойду посмотрю?
1: Да, пожалуйста. Ну.
3: Кисенька, кисюля. Покажи твои лапочки.
1: Нет, что за история? Нет.
3: Ты уже выспалась? Я тебя сейчас помою.
1: Понятно.
3: Ты здесь купаешься?
1: Да, здесь.
3: А ты тут не поместишься. У тебя длинные ножки.
1: Нет, я помещусь, понимаешь? Я уже много раз помещался.
3: А ноги куда?
1: И ноги туда.
3: Ну, полезай.
1: Нет, нельзя, я же...
3: Я тебя примерю.
1: Ну, одну... Я одетый в туфли, понимаешь, нельзя.
3: А ты чтобы ладиться не будешь.
1: Нет, ну немножко примерим, конечно. Ну ладно. Ну видишь, вот.
3: Нет, ты был бы тогда, ты плаваешь.
1: Тут не плавают, тут лежат.
3: Нет, плавают.
1: Ну да, ну дай вот. Вот так вот. Вот так вот, вот так.
3: А ноги куда?
1: Они туда,
3: ножки вот так.
1: Вот, ну вот тут вот. Тут влажно.
4: Что? Кто? В чем дело?
3: Тут свет потух.
5: Я думала, вы забыли погасить свет.
3: Ты что, их будешь стирать? Да?
1: Да.
3: Да надо домой.
1: То есть нет.
3: Ты уже их постирал? Тогда намыли мои ручки.
1: Да. Ну вот ручки протяни сюда. Да я не умею.
3: Побегай, детей мой.
1: А, да, у меня детей-то нет. Нет у меня детей.
3: Ну где Жанни?
1: Ну вообще нет.
3: Как же нет? Где Жанни?
1: Ну нету, нету. А вот у нас тут носик есть. Ты понимаешь, он испортится. Не работает. Ну давай я тебе.
3: Нет, он поправился.
1: Я
3: закручиваю, закручиваю, а там он понял.
6: Тебе говорил, что он испорчен. Какие тут лужи. Давайте я тебе на руки возьму. А то ты ножки промочишь.
7: Хотите знать, как я отношусь к этой роли?
8: Да, насколько я знаю, у вас с ней особые отношения. Может быть, молодость?
7: Не только. Ну, молодость, конечно. Мы, актеры, и счастливы, и несчастливы от того, что кино возвращает нам нашу артистическую молодость. И даже благодаря телевидению доставляет на дом. И грустно, и радостно, тут смешанное чувство. Люди других профессий видят себя молодыми только на старых фотографиях, а мы...
8: А вас это огорчает?
7: Нет. У каждого возраста есть свое богатство, надо только его ощущать. Тут другое. Тут как бы видишь... Реку времени. Я смотрю на другого человека, и этот другой я.
8: А у вас не возникает такого чувства, что сейчас вы бы сыграли это иначе, или тогда должны были сыграть иначе?
7: Нет. Мудрость задним числом недорого стоит. Время диктует актеру интонацию, жест. Понимаете, конечно. Я любил в частности эту работу, потому что в роли есть сплав юмора и лирики. Но лирик, естественно, вот... Жизнь одинокого, молодого холостяка, который явно видится уже старым холостяком в дальнейшем. А он поставлен в какие-то комедийные условия, даже с элементом эксцентрики. Интересно.
8: Но вы любите, или, может быть, любили играть и чисто эксцентрические роли. И зритель-то вас запомнил в начале в эксцентрических ролях.
9: В том случае, мадам, я позволю себе приступить к изложению трех, в первую очередь, основных признаков, которые наиболее рельефно обделяют даму бесчувствия, une femme du monde. Скажите, пожалуйста, вы играете в карты?
10: В дурака.
9: Нет, нет. Дурак — это не игра для бесчувствия. Бридж.
10: Как?
9: Бридж. Ну хорошо, ну попробуем по слогам. Нет, это собачка. Дама без бриджа — это не дама из высшего общества. Тем более, мадам, если вы собираетесь принимать у себя дипломатический корпус. Понимаете? Дипломатический корпус без бриджа — это не дипломатический корпус, не спорно?
10: Это черт знает что, а не корпус.
9: Мадам, разумеется, курит.
10: Нет, я не курю. И дым этого проклятого я просто не выношу.
9: Придется начать курить. Дама без папиросы — это не дама из высшего общества.
10: Я не могу. Я страшно кашляю от дыма.
9: А вы знаете, мадам, что на раз ради хорошего тона приходится пострадать. Noblesse oblige. И, наконец, последний вопрос. Почему я вам предупредил, что это вопрос весьма деликатного свойства. Скажите, пожалуйста, мадам имеет любовника?
10: Как? Простите, пожалуйста, вы за кого меня принимаете?
9: Я вам только что сказал, мадам, что это вопрос весьма деликатного свойства. Поймите, дама без любовника — это не дама из высшего.
10: Но я порядочная женщина.
9: Все равно, в этом случае особенно ценно, поймите. Никому не интересно, если заводит очередного любовника, дама с большой практикой в этом.
10: Этого еще не хватало.
9: Мадам, я вас смею заверить, что вы можете стать дамой высшего общества, une femme du monde, только играя в бридж, куя и имея любовника.
7: Ну вот вам, пожалуйста, полный набор. И эксцентрики, и гротеск, если хотите. Вообще издевательство над персонажем. Вот.
8: А что вы скажете о партнерше? Легко было играть с Морецкой?
7: Ну, как вам сказать, и легко, и трудно. Мы же с ней были многолетними партнерами. У нас на сцене как-то все синхронно получалось. А мы спорили по временам отчаянно о чем-нибудь. Работаем мы, если вы это уловили, конечно, в разной манере, разными красками тут. Она скорее маслом, выразимся так, а я острым карандашом. Так мне кажется. Но это уже, так сказать, момент. И тут другое интересно, что Завадский мне предложил играть в «Мессерше» главного героя Чедду. Я, значит, не престившись тем, что роль главная, вымолил у него Нинковича. Или Нинковича, мы по-разному ударили моего секретаря. Потому что мне хотелось... 10 минут Нинковича позволяло развернуться именно в гротеске, не вынести. А я как раз играл перед этим драматическим, мне захотелось встряхнуться, так сказать, порезвиться на комедийной лужайке. Так что я с наслаждением играл.
8: Вы играли, как говорили старые критики, концертно. То есть был образ, роль и как бы номер одновременно. Но ну вот интересно, этот ваш секретарь имел какие-то соприкосновения с действительностью?
7: Думаю, что да, вообще, надо сказать, все имеет соприкосновение с действительностью. Ну так, если говорить уже про самую пьесу, то Мушич и Белград его времени, арена действий, конечно, это сатира на таких вот типчиков, которые там водились в Белграде, около министерских жен и так далее. А по существу, конечно, жизнь и связь обязательно должна быть. Любые заострения, любые преувеличения, все имеет какие-то истоки, зацепки в действительности.
11: Лежать тихо. Тихо лежать. Руки вверх. А ну-ка вторую. Может, вы двусмысленно стреляете левой. Вы умеете считать до двух? Ну! Живо!
12: Не могу поднять эту.
11: Что с ней такое?
12: Ревматизм. курите?
11: Острый.
12: Был острый, теперь хронический.
13: Перестаньте корчить рожи!
12: Пришли грабить, то грабьте. Забирайте вон что там на туалете.
11: Прошу прощения, вам повезло. Мы с ревматизмом старые приятели. И тоже в левый. Всякий другой бы продырявил бы вас насквозь, когда вы не подняли свою левую клешню.
7: Скажите, пожалуйста, и давно у вас?
11: 5-й год. Да теперь не отвяжется. Стоит только заполучить это удовольствие, пиши пропало.
12: Хорошо. А вы не пробовали жир гремучей змеи?
11: Голодами изводил. Если всех гремучих змей, которых я обезжирил, вытянут цепочкой, она 8 раз достанет от Земли до Сатурна.
12: Некоторые принимают пилюли Чизельма.
11: Шарлатанство. 5 месяцев я глотал эту дрянь, никакого толку. А вот когда я пил экстракт Финкельштейна...
7: Финкельхета.
11: Да, Финкельхета. И когда применял потовский болеутоляющий пульверизатор, вроде как немного стало легче. Но, между нами говоря, больше всего помог конский каштан, который отыскал в левом кармане.
12: Вас когда сильнее донимает, по утрам или ночью?
11: Ночью. Когда самая работа. Давай опустите руку. А вот скажите, вы не пробовали этот?
12: Блекерстафовский кровеочиститель.
11: Да-да-да-да. Пробовали?
12: Блекерстафовский. Не приходилось.
11: Жалко.
12: Не приходилось. Скажите, а у вас как? Приступами или все время ноет?
11: Скачками. Набрасывается, когда не ждешь. Пришлось отказаться от верхних этажей. 1-2. Застрял, скрутил на полдороги.
12: Я так вас понимаю.
11: Знаете, что я вам скажу? Ни черта в этой болезни доктора не понимают.
12: И я так считаю. Я потратил $1000 и все впустую. У вас распухает.
11: По утрам. А уж перед дождем просто мочи нет.
12: Да-да, у меня то же самое, вы знаете. То же самое. Стоит какому-нибудь паршивому облачку, величиной салфетку, тронуться к нам в путь из Флориды. И я тут же начинаю чувствовать его приближение. А если случится идти мимо театра, когда там идет какая-нибудь слезливая мелодрама, ну, знаете, например, вот это, как я, «Болотные туманы». Сырость так впивается в плечо, что его начинает дергать, как зуб.
11: Да, ничем не уймешь. Адовы муки.
12: Адовы, адовы.
7: Тут что любопытно, ведь изюминка, на первый взгляд, изюминка сцены в том, что вор и хозяин неожиданно нашли общий язык.
8: Язык радикулита?
7: Не говорите, боюсь, прихватит. Не надо эту тему трогать. Вот, ну, дело, конечно, не в радикулите, зритель это понимает. Сочувствие, вот в чем суть. Это величайший инструмент человеческого общения. Когда люди раскрываются с лучшей стороны, вот в этом доброта и гуманизм Генри, конечно.
8: Ростислав Янович, вот мы посмотрели несколько ваших ролей, и возник вопрос, как вы относитесь к гриму?
7: Грим, ныне гонимый в общем, столько раз мне помогал в моей творческой жизни, что я являюсь его величайшим поклонником, просто по практике своей жизни. Вы имеете в виду характерный грим, который изменяет лицо актера, да?
8: Конечно.
7: Ну, вот. Я вам отвечу, но сперва посмотрите вот один кусочек. Узнаете?
8: Конечно, Бернард Шоу.
12: Возраст не приносит мудрость. Он приносит опыт, который не может быть у молодого человека. Мне лично довелось пережить безвестность, неудачи. Потом я достиг успехов, славы. Некоторые из вас, должно быть, думают, что это отличная штука, но вы ошибаетесь.
8: Сходство поразительное. И эта ироническая улыбка, ехидная Бернарда Шоу. Но ведь это портретный грим.
7: Мог быть и не портретный. Я вам должен сказать, что в моей творческой жизни столько раз нахождение какого-то грима помогало мне в роли, что я навсегда остался поклонником грима в театре. Что сейчас как-то не в почете, и это, по-моему, обедняет искусство современного театра. Сейчас же даже в старинных пьесах стараются не клеить усы и бороды, как-то приближая лицо героя к сегодняшнему дню. Мне все это не нравится. Это надежда только на внутреннее перевоплощение, само по себе почет, но этого мало.
8: Я где-то слышал выражение: легко загримировать лицо, но трудно загримировать душу.
7: А грим — это путь к внутреннему, к душе, туда. Я сколько раз ловил себя на том, что я, скажем, делаю какое-то движение кисточкой по лицу, а в глазу зажигается что-то ответное. Понимаете, кто любит гримировать, тот это понимает. И вот вам, к примеру, еще один образ, возникший от грима. Я имею в виду Эдвина, это из романа Диккенса «Эдвина, тайна Эдвина Друда», персонаж, который я играл, Грюджиуса. У Диккенса, но больше половины страницы занимает подробнейшее описание внешности и повадок этого Грюджиуса. Но при элементарной актерской жадности ведь хочется все это схватить и как-то воплотить. Иначе бесхозяйственно будет. Вот так.
13: Здравствуйте, моя дорогая. Очень рад вас видеть. Дорогая моя.
14: Я, сэр. Вы разрешите мне удалиться?
13: Ради бога, сударыня. Умоляюсь, не трогайтесь с места.
14: И все-таки я попрошу вас разрешить мне тронуться с места.
13: Ну, извините, пожалуйста.
14: Вы так любезны, что я не удалюсь. Если я посижу у столика у окна, я не буду вам мешать.
13: Вы мешать нам, сюда.
14: Вы очень любезны, сэр. Благодарю вас. Роза, милочка, вы можете говорить совершенно свободно.
13: Здравствуйте, моя дорогая. Очень рад вас видеть, дорогая моя. Мои посещения подобны посещениям ангелов. Не подумайте, что я сравниваю себя с ангелом.
14: Нет, сэр.
13: Нет, конечно. Я только хотел сказать, что мои посещения столь же редки и немногочисленны. Что же касается ангелов, то, как мы знаем, они сейчас наверху. Я имею в виду, моя дорогая, я имел в виду остальных молодых девиц. Я тут кое-что записал для памяти. И всегда так делаю, ибо ни в какой мере не обладаю даром свободного изложения. И поэтому, моя дорогая, если вы позволите, я обращусь теперь к этим записям. Первая запись. Здорово, благополучно. Ну, судя по вашему цветущему виду, вы ведь здоровы и благополучны, моя дорогая.
14: Да, да, сэр.
13: За что мы должны быть благодарны? Материнскому попечению, неустанным заботам глубоко уважаемой леди, которую имею честь видеть перед собой. Фунты, шиллинги, пенсы, гласит моя следующая запись. Сухая материя для молодой девушки, но весьма важная жизнь – это фунты, шиллинги и пенсы. И пенсы. Хватает ли у вас карманных денег, моя дорогая? И вы ни в чем не нуждаетесь?
14: Я ни в чем не нуждаюсь, и денег мне хватает.
13: И у вас нет долгов? Так, ну, я зачеркиваю фунты, шиллинги и пенсы. Дальше слово «свадьба». Видите, дорогая, вот тут я должен коснуться пункта, который является главной причиной моего сегодняшнего посещения. Я чрезвычайно угловатый человек, дорогая моя. И ни в какой мере не хотел бы вторгать в совершенно неподходящую для меня сферу. Я боюсь, что я буду выглядеть в ней, как хромой медведь среди веселого котелка. Я вижу, это и ваше мнение.
7: Вы вот утверждаете, что с годами я все меньше смеялся и больше любил. Может быть, это верно, частично. С годами происходит другое. Накапливается жизненный опыт, который как-то ревизует тебя в твоем искусстве, понимаете? Это наступает какой-то пик актерской судьбы, когда ты знаешь людей моложе тебя и играл их, твоего возраста и старших. И вот тут, это вот какой-то момент пика, который я называю так, с этим уходит приблизительно.
8: И тогда вы выбираете себе героя, который соответствует вашему уверенному знанию, да?
7: Ну, выбирайте героя. Я бы рад выбирать себе героя. Практика театра другая, так сказать. Ну, я лично могу в театре, скажем, отказаться от чего-то и попросить что-то. Но чаще всего бывает так, что нужно что-то играть, и ты подчиняешься этой дисциплине театра. Ну, конечно, иногда удовлетворяешь и свои собственные желания. Так что вообще, тут я попутно вот о чем подумал. Многие ваши коллеги грешат тем, что они, не знаю, сведомо или несведомо актера Н, определяет его, так сказать, тему. Вот тема актера такая-то. Он, бедный, даже не знает, что ему приклеили тему, понимаете? Она чистит за ним, для пишущего критика это достаточно. Мне тема дает роль, образ, то есть тему. Вот это раз. Потом еще вот что. Конечно, когда мечтаешь о роли, то всегда хочется играть современник, то есть человека сегодняшнего времени. Потому что контакт, я это испытывал, играя, скажем, пьесы Симонова, контакт со зрительным залом, ни в одной классической пьесе вы не можете так срастись с эмоциями и желанием зрительного зала, как в какой-то теме, которая ему насущно дорога и близка. И это, конечно, общее место. Вы читаете интервью моих коллег обоего пола, мечтая о современной роли, и критика об этом пишет. Это ведь, но это не дежурная фраза, это крик души. Конечно, хочется играть сегодняшнего современного человека, твоего современника. Ни грешного, ни безгрешного, ни положительного, ни отрицательного, а такого, который определяет это время, свое время, в котором, в характере которого есть ум, риск и смелость.
12: Опять. Сергей Ильич, неужели нельзя было самому догадаться? Для нового варианта это не годится.
15: А я не поспеваю за новыми вариантами. У нас что ни день, то новые идеи.
12: Мне некогда с вами спорить.
15: Так нельзя работать. Сколько можно?
12: Столько, сколько нужно.
15: А я не могу делать то, что не понимаю. Нельзя же так впустую.
12: Не знал, что вас интересует быстрый успех.
15: Нет, просто я предпочитаю реальное дело. А то, чем мы занимаемся, никому не нужно. Все равно у нас ничего не выйдет.
12: Сергей Ильич, вы не верите?
15: Верить, верить. Да надоело мне верить. Вы же сами не можете поручиться.
12: Мне все понятно.
7: все понятно.
15: Что понятно? Что понятно? Ну что понятно?
8: Скажите, а вас не пугает опасность повторения?
7: Она вполне реальна для актера, который много играет у себя в театре, да еще телевидение, кино. Конечно, пугает, но надо с этим бороться.
8: А как с ней бороться?
7: Наряду с умением соглашаться, нужно обладать умением отказываться. Трудная задача, но ее надо в себе воспитать. Мне везло в том смысле, что Завадский, мой пожизненный учитель, никогда не назначал меня на однотипные роли, понимаете?
16: Я хочу признаться тебе в одной вещи. Сказать тебе, Люси, что бы я сделал, если бы почему-то вдруг, вот сейчас, вот вдруг опять стал молодым человеком.
17: Что бы ты сделал?
16: Скажите.
17: Ну, говори скорее.
16: Я бы остался холостяком.
17: Почему?
16: А ты только посмотри на танцующих девушек, Люся.
17: А зачем?
16: Нет, ты вот туда посмотри.
17: Ну зачем?
16: Ну разве они такие? Ну не на кого же взглянуть. Разве не такие, какой была когда-то ты?
17: Я была симпатичная.
16: Да, была. Ты сейчас очень мила. Ты знаешь?
17: Я мила, да. Да.
16: Когда мы сегодня с тобой гуляли, я не встретил на улице ни одной лучше тебя. Мне до сих пор жалко твоего этого косого. Хоть он и банкир.
17: Ты дурачок. Ты мой, ты знаешь, кто ты?
16: Ну.
17: Ты мой дорогой.
16: Ты дорогая.
17: Ты мой дорогой. Ты мой дорогой. Ты знаешь, надо уходить.
16: Почему?
17: Потому что Нелли сама приготовила обед. Скажи, и просила, чтобы мы не опаздывали.
16: Скажи мне, пожалуйста, а сколько раз готовила им обеды ты? Они хоть однажды пришли к нам, Нелли? Они хоть однажды пришли к нам вовремя, отказавшись от своих развлечений? Да к черту!
17: Нельзя.
16: Мы к ним не идем, нам с тобой хорошо вдвоем, и мы заработали.
17: Нельзя.
16: Это никуда мы не пойдем.
17: Идите, черт, да нельзя же.
16: Подожди, постой.
17: Так нельзя.
16: У меня мелькнула одна мысль.
17: Какая?
16: Ты сейчас кое-что услышишь.
17: Что я услышу? Говори скорее.
16: Только ты мне не мешай.
17: Что? Что ты будешь делать? Куда ты звонишь?
16: Вот ты, дочь. Так ты не мешай.
17: Я не буду мешать. Куда ты звонишь?
16: Алло? Нелли?
17: Не надо.
16: Да, не это надо. Я твой отец. Смотри, ты все еще даешь мой голос.
17: Ой, нехорошо, не надо.
16: Да нет, ничего не случилось. Просто мы с мамой очень весело проводим время.
17: Не надо, нехорошо.
16: Как где? В ресторане? Нелли, кошмар! Ты знаешь, я забыл про твой обед. Нет, а по-моему, ты слышишь?
17: Нехорошо, не надо.
16: А это уже не важно, мы к тебе не придем, вот и все.
17: Нехорошо.
16: Не придем? Ах, скажите, пожалуйста, как будто вы нас никогда не надували.
17: Не надо.
16: А, много сил затратил на обед.
17: Не надо.
16: Особое жаркое, ты без мамы не знаешь, что с ним делать. Не тревожь маму, я тебе дам сам чудный хозяйственный совет. Нелли, слушай меня внимательно. Возьми свое жаркое, поставь на поднос, пойди в сортир, простите.
17: Ой.
16: Подними крышку от унитаза и выйди. Все. Все. Все в порядке, миссис Купер. Мы можем...
17: Ба,
16: продолжать наш вечер?
17: Ба, ты знаешь, кто ты? Ты хулиган.
16: Танцуем.

Джаз-оркестр Карпен Гофмана желает вам доброго вечера. Всем танцующим в этом зале. Мы особенно приветствуем здесь миссис и мистера Купер. И специально для них исполняем этот старинный вальс. Сейчас тихий вечер. Забудьте ваши заботы, кружас под этот печальный вальс. И пусть с детства знакомые звуки его напомнят вам о том, что все

0: Ростислав Иванович, в вашей экранной жизни у вас все время менялись партнеры, а на сцене театра имени Моссовета были постоянные. И среди них такие, как Фаина Георгиевна Раневская, Вера Петровна Морецкая.
1: Прибавьте еще Любовь Петровну Орлову, нашу экранную звезду, конечно.
0: Трудно было играть с ними.
1: Ну и вообще-то я счастливый человек был с таким партнершем, понимаете? Повезло просто. Вот они сейчас уходят одна за другой. Я еще действую пока. Мне грустно, беднеет мой театральный мир. Ну, а что касается игры с ними, вы знаете, трудно и легко. Трудно, потому что надо было быть на уровне их мощных, так сказать, индивидуальностей. А легко, потому что они все понимали, что мы дуэт. И каждый сам по себе дуэт, унисон. Я бы мог назвать и других в нашем театре.
0: В нашем театре? Вот вы все говорите, в нашем театре, на нашей сцене. Я знаю, что вы всю жизнь проработали в одном театре, которым долгие годы руководил Юрий Александрович Завадский. А сейчас многие актеры часто меняют театры, переходят в другие или даже играют на сцене других театров, оставаясь в труппе своего. Как вы относитесь к этому явлению?
1: Спокойно отношусь. Я вам скажу так, меняется время, меняется театр. Вообще я не люблю, кстати сказать, нападок на молодежь. Это непродуктивно ни для зрителей, ни для нас. Обмениваться опытом – это другое дело. И у молодежи многому можно научиться. Вообще мне не нравится вот эта брюзжащая нота. Вот раньше было так, а теперь где? Это все несерьезно. Ну да, мое поколение видело, скажем, Станиславского, тоже Михаила Чехова, Качалова, Москвина, Пашенную, Остужева. А сегодняшнее поколение видит Ульянова, Смоктуновского, Евстигнеева, Калягина, Лебедева, Фрейдлих, Ниёла, еще многих прекрасных актеров и актрис. Каждому времени свой тип актера соответствует. Но есть актеры на все времена. А вот меньше таких сейчас или больше, это уже не мне судить. А что касается переходов, поисков своего места, вы знаете, ведь, ну, представьте, существует актер, полный сил. А вот в театре ему не находится применения, у себя в театре. Театр громоздок, в чем консервативен, может, какие-то организационные моменты в театре со скрипом происходят. А время идет, он один, полон сил, а тут кино, телевидение. И естественно, что он ищет, где он может лучше выразиться. Это понятная вещь, понятная вещь. Нужны новые театры, побольше новых театров. Понять, чтобы актер, я через это прошел, и это моя радость моей театральной юности, ощутил аромат студийного коллектива, чтобы театр тогда стал для него родным домом. Он бы жил в своей, так сказать, семье. Вот это могло бы очень разрешить вопрос и способствовать рождению многих новых имен. Я убежден в этом.
0: Вы сейчас так смотрели, как смотрят многие герои ваших последних лет. Герои, много испытавшие, много передумавшие.
1: Много перестрадавшие, я понимаю. То есть людей, у которых был какой-то, понимаете ли, людей действий, у которых был какой-то нравственный стержень, так бы я сказал, да.
0: А кого бы вы назвали первым в этом ряду?
1: Ну, если хронологически считать, пожалуй, Грина из давнего уже теперь фильма Михайловича Рома «Убийство на улице Дант».
2: Ну вот, мы расставались на много лет, а встретились через 10 минут. Смешно?
3: Ну что с вами произошло?
2: Я шел по улице, и мне было немножко грустно. Нет, не немножко. Мне было очень грустно после нашего прощания. Я увидел, что три человека гонятся за одним. Мадам, когда в наши дни трое гонятся за одним, это наверняка очень хороший человек. Я толкнул его в подворотню и побежал вместо него.
3: И вас стреляли?
2: О, конечно. И как видите, довольно метко. Если бы вы слышали, как они ругались, когда убедились в своей ошибке. Я здорово подшутил над ними.
3: Зачем вы это сделали? Какая нелепость!
2: Нет, не нелепость. Ведь все-таки я француз. Тот человек, за которым гнались, был, вероятно, нужнее меня. Я последователь вашего отца, Мадлен. Я выбрал себе смерть повеселее, а выбирать нужно было очень быстро.
4: Мадам, вам лучше уйти. Может явиться полиция.
2: Подождите. Во всех пьесах умирающий имеет право на монолог.
1: Мы очень много острили и очень мало говорили с вами, Мадлен. Каждое утро я давал себе слово вечером поговорить с вами серьезно. И каждый вечер отделывался остротами. Я боялся, что в моих устах серьезно покажется пошловато. Вы знаете, о чем я хотел говорить с вами?
5: Знаю.
1: Всю жизнь я любил вас, Мадлен.
5: Знаю.
2: Спасибо.
6: Для меня Грин был чрезвычайно симпатичен. Это то, что называется роль с секретом. Но судите сами. По виду стареющий фа, циник. Человек, казалось бы, для которого нет ничего святого. В то же время человек со спрятанной нежнейшей любовью к женщине, которую он пронес через всю жизнь. И, наконец, настоящий патриот. И потом этот фильм «Рома», он был все-таки, пожалуй, первым говорившим о возможностях, об опасностях возрождения фашизма. Пожалуй, первый.
0: Да, пожалуй. Я люблю этих ваших стойких, умных героев, сохранивших какую-то детскую непосредственность. И я бы мог назвать целый ряд.
6: Ряд. Ну, а кого же в этот ряд вы посчитали бы?
0: Ну, пожалуй, пастора. Из 17 мгновений весны.
6: Пожалуй.
1: Скажите, вот то, что меня, пастыря, полгода мучают в тюрьме, это неизбежное следствие вашей государственности?
7: В тюрьмах воспитывают заблудших. Естественно, те, кто не заблуждались, а были врагами. Те подлежат уничтожению.
1: А вы решаете, кто перед вами прав, а кто виноват?
7: Безусловно.
1: Значит, вы все знаете о каждом? Кто где ошибается, кто где не ошибается? Значит, вы все о каждом из нас знаете?
7: Мы знаем, чего хочет народ.
1: Народ. А ведь народ-то состоит из людей. Значит, во имя народа вы уничтожаете людей.
8: Кельнер!
7: Пожалуйста. Кофе.
9: Два раза коньяк и сигарет.
7: Скажите, а как часто в истории христианства уничтожались инакомыслящие во имя того, чтобы остальной пастве жилось лучше?
1: Уничтожали еретиков.
10: Хорошо. Выступая против ереси, церковь допускала насилие?
1: Допускала.
7: Насилие против ереси допускалось в течение 8 веков. Мы пришли к власти в 1933. Так что же вы хотите от нас? За 11 лет мы ликвидировали безработицу, накормили немцев. Да, насилу инакомыслящих. А если вы такой убежденный противник, то не стоило ли вам больше опираться на материальное, а не на духовное?
1: Не понял, простите.
7: Ну, попробовали бы организовать какую-нибудь антигосударственную группу среди своих прихожан.
1: Видите ли, если бы я начал применять против вас